0: он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем. А не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню? Ведь какая связь есть между одним и другим? Так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизки труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствым сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
0: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающий келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И, как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями ради отдачи, иначе как с примесью самонаслаждения. И вот из-за этого он всегда находится в раздоре с Творцом. Ведь ему кажется, что он совершенный праведник, и он абсолютно не чувствует своих недостатков. То есть он не чувствует, что все его занятие Торой и заповедями происходит в Лолишма. И он все время, страшно сказать, негодует на Творца за то, что с ним не поступают так хорошо, как нужно поступать с совершенным праведником. Таким образом, мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
2: מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
1: Нам здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И из этого приходим к вере, к силе веры.
0: Переходим к уроку.
1: Мы прослушали статью из книги Шлавей Сулам, первый том, страница 78, глава, недельная глава Лех Леха. Статья так и называется Лех Леха.
3: Ма роце лану ласбир лану Рабаш?
1: Что хочет объяснить нам Рабаш?
3: Ашлавим шовер адам.
1: Этапы, которые проходит человек, прежде чем достигает цели. Поскольку мы начинаем с материи, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться, выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света, а затем желание получать и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя, и в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как Кли Вейнсов решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально. Это появляется только потом в мирах Бияды Тума, Бия нечистоты. А мы начинаем состояние противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности и милости, милостыни, где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах. Когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. И речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением, мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобие свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению не ради себя, каждого в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, который будет ему взамен за то, что он думает или делает. Это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствый сердцем.
3: мамаш боте,
1: где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца и не хочет прийти ни к цдака,

0: к праведности, не к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах, то есть это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше, есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может быть, может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что, несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступени веры, поскольку изучаемая Тора не пробуждает на него, не излучает на него ормакив, окружающий свет. Он лишь считает себя праведником. И потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает и продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется «для сокрушенных сердцем радость». Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, и исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто, потому что один из них — это не путь, а тупик. На нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, И тогда по дням, когда они за ним выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу Гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой, тот, кто продвигается путем работы, тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели, и он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое достояние, свое имущество. Так как у нас есть такое разделение между работниками Творца и теми, кто лишь совершает действия, также есть разделение внутри каждого человека. Все зависит от того, по какому критерию он каждый раз проверяет себя, когда он находится в различных состояниях, даже находясь среди тех, кто идет путем исправления. Он должен каждый раз проверять себя и радоваться не тому, что чувствует, хотя это не находится, а тому, что с ним происходит, что находится на верном пути. Поэтому сказано «Лех леха», «ступай себе». То есть не просто это, не просто идти этим путем, лишь по велению Творца и с помощью света, который исправляет и переводит человека со ступени на ступень. Действительно, можно пройти весь этот путь, как сказано, уйди из земли твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. То есть перейти от одного желания, от свойства получения к свойствам отдачи. Все.
1: Я остаюсь, несмотря на то, что спорю с этим путем, верно? Как узнать, остаюсь ли я, или потому что я пассивен и боюсь, или остаюсь по правильным причинам и действительно притягиваю окружающий свет?
0: Если человек находится в пути, как ему проверить? Он проверяет...
2: Рак бодек лифи акишлонот.
0: Проверяет только по неудачам. Мы не можем проверить себя по хорошим достижениям. Наше сегодняшнее достижение — это осознание зла. Насколько раскроется в нас большее зло, это измеряет, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так, пока ты не достигнешь состояния, в котором ты поднимаешь 100 килограмм, ты не перейдешь на следующий этап. Я ставлю перед собой сейчас некий рубеж достижения, 100 килограмм. Каждый раз... Я продвигаюсь. Допустим, я уже могу поднять 20 килограммов. Мне дают 25, я не могу. Я продвинулся, поднял 25, но я смотрю на 100, что мне эти 25? Мне дают 30, и я снова не могу. Я работаю над этим, пока не подниму 30. То есть каждый раз я вижу все большую и большую трудность. И я не отчитываю свои достижения, что я поднимаю 20, 30, 40 килограммов. Почему? Потому что я смотрю на 100. Выходит, что промежуточные результаты пока что, они все равно не ощущаются мной как достижения, потому что 100 килограммов настолько... больше достигнутого, что я лишь вижу, как каждый день мне добавляют отягощение. Поэтому путь труден. Но именно это то, что помогает человеку постепенно выстроить правильное отношение к этапам продвижения, когда он смотрит не на то, что он чувствует, а смотрит на то, что он находится в этом. Он ценит особое отношение Творца к нему, что он находится в группе, что он все-таки делает особую вещь, скажем так. Хотя он этого и не чувствует. Он постепенно начинает выстраивать иные ценности, помимо тех, которые прежде измеряли в получающих килим. И это потому, что каждый раз он получает разочарование. И это строит в нем иное отношение, чтобы оценивать свое состояние, каждое состояние заново. Поэтому пока что на этом пути он оценивает и свое состояние, и свое настроение, и истину. Постепенно он перестает, он оставляет свое настроение, он уже не обращает на него внимания, не настолько находится под его властью, под властью настроения. То есть постепенно он переходит от критерия горькое-сладкое к критерию истина-ложь. То есть он ставит свою связь с Творцом, с целью, с тем, что выше этой жизни, эту связь он ставит превыше всего, практически независимо от того, хорошо ему или плохо. Он постепенно обретает силу сопротивления тому, что он чувствует, как он себя чувствует, хорошо или плохо. Он не обращает на это внимания. постепенно выстраивается в нем система, иная, по отношению к взгляду на жизнь. Разумеется, это не для начинающих, но так это постепенно происходит.

0: прихожу к вере ради отдачи. К отдаче ради отдачи. То есть я перестаю считаться с ним. Просто перестаю. Почему так? Таково воздействие света. Это приходит не напрямую. То есть это приходит напрямую, но оно достигается обратным путем. То есть сам я не способен это выполнить, это не в моих силах. Я только так делаю, чтобы на меня воздействовал окружающий свет. То есть это не прямое действие. Я вызываю на себя воздействие света, а свет возвращает меня к источнику. И тогда человек приходит к исправлению. Путь к этому начинается с требования человека, чтобы Творец его исправил. Если тот, кто не чувствует, что к нему это приходит в пути, что у него возникает, что значит, он не чувствует, тот, кто не раскрывает падение, что он нуждается в этих исправлениях. Я вначале в падениях раскрываю, что мне плохо, что вокруг тьма. Исчезает вкус ко всему, я впадаю в отчаяние, в какую-то депрессию, и лучше умереть, чем так жить. Я не могу двигаться, мне плохо, и все. То есть я пока воспринимаю свое состояние просто как плохое. Не в категории истины и лжи, а в категории горького и сладкого. Мне горько. Затем, по мере продвижения, я эту горечь постепенно присоединяю к истине. Верно, что мне горько, но я правильно развиваюсь. И тогда эта горечь получает некое подслащивание. Так бывает и в нашей жизни. То есть я хочу быть профессором, мне плохо. Я не иду на дискотеку, я не прожигаю жизнь. Я сижу в библиотеке и давлю на себя. Но я пока подслащиваю свою жизнь целью. То же самое происходит и на нашем пути. Но здесь подслащивание должно происходить благодаря поддержке окружения и вере в то, чего мы пока не видим. Я вижу. Что значит быть профессором? Я вижу. Это и почетно, и хорошо, допустим.
1: В Ахарках без они роэ это ра.
2: А потом тем, что я вижу зло и начинаю оценивать относительно состояния истины, а не по ощущениям. Свет действительно начинает действовать так, что приносит мне исправление ради отдачи. Именно об этом я прошу. И я не хочу находиться под властью ощущения. Ощущение это зла, окей, желание получать нормально, но оно не должно мной управлять. А я хочу быть в слиянии. И это лучше, чудесно, это ближе к цели, прекрасно. И не считаться с тем, что мне больно или не больно. Ну, допустим, я протягиваю руку врачу и говорю: режь, делай все, что нужно. Почему это полезнее для здоровья? Я готов. И вообще не беру в расчет ощущение боли, оно есть или нет. Настолько, что если это на самом деле истина, и я слит с истиной, я не почувствую боли. Не чувствую боли. Как такое возможно? Свет дает такую возможность. Это называется достижение свойства веры, ступени веры. Когда я нахожусь в таком состоянии, когда и чувства, и желания совершенно не управляют мною, а управляет лишь величие цели и важность Творца. Это называется то, что приходит к праведности, приходит к состоянию без всякой компенсации желанию получать. То есть желание получать ничего не

0: получит все, что в нем есть, а уже не берется в расчет. Нет с ним расчета. И поэтому такое состояние, хафец хесед, отдача ради отдачи, уже называется ступенью подобия Творцу. Когда одно из условий в том, что он не думает о себе, так и человек не думает о себе. Существует он или не существует, и так далее. Это первое сокращение, то, что называется. А затем есть другая ступень. Он уже начинает использовать желание получать, но ради отдачи. Это уже называется уровень не цдака милости, праведности, а уровень шалом, мир. То есть это еще добавка сложная и очень такая возвышенная. Но пока так. То есть мы должны в нашем процессе, в группе, ценить наше состояние, когда человек может проходить их, не чувствуя, он находится в падении или на подъеме в своем ощущении. А он должен называть свои состояния подъема или падения относительно того, насколько он ценит важность Творца и свое приближение к Нему, важность группы и свое слияние с группой. То есть не по ощущениям внутри себя, то, что чувствует его желание получать, а относительно истины, согласно духовной оценке, не животной. Это то, что мы, то, чему мы должны дать почитание, ценность, это то, что мы должны уважать. Чтобы в нашей группе это было почитаемо. Тут тоже, разумеется, как и в любом нашем неисправленном состоянии, состояние и хорошее, и состояние правильное, и неправильное. Состояние правильное — это когда человек, который это делает и все реализует, он находится в радости. Тогда на самом деле он на верном пути. А состояние неправильное, когда клипа ему подсказывает, ты пострадай, и тем, что ты страдаешь, ты будешь продвигаться. Поэтому проверка заключается в том, ценит ли человек правильно то, что отдача, она уважаема и почетнее, чем ощущение вкуса, вкусное. А проверка, как это происходит, где он? Это радость. Рад ли он все-таки тому, что находится в этом? И тут поддержка группы просто необходима. Без нее. Вопрос.
1: Как представить поддержку группы и воздействие света? Мы говорим, что для решения любой проблемы, что путь истины должен восприниматься как благо, что этому пути нужно придать важность и что это дает силу. А сейчас вы сказали, что эту поддержку должна давать группа. Так кто же это делает? Свет или группа дает важность пути истины? Мы сейчас строим мировое кли на важности чего?
2: Ай-яй-яй.
1: То, что мы сейчас строим, на важности чего?
0: Группа дает человеку поддержку. Она дает человеку индикатор, как сказать,
1: критерий.
0: Ну, может быть, критерий. Правильно или неправильно он продвигается. И вообще, как он выглядя со стороны.
3: По
0: отношению к каждому состоянию и к своему состоянию он получает реакцию. Ты видишь, Рабаш не повторяет в любом месте. Группа, он написал об этом 20-30 статей. Бальшулам тоже. Здесь и там, в письмах, и он этого касается, и все. Почему? Да потому что потом это все рассматривается в человеке. Конечно, все проходит от человека через группу к Творцу. Но это уже понятно. И теперь говорится о разных состояниях, развлечениях внутри человека. У тебя нет ни одного, ни одного действия, ни от тебя к Творцу, и ни от Творца к тебе, которое не должно было бы пройти через этот усилитель, через увеличительное стекло, через механизм, который расшифровывает и анализирует то, что в точности упорядочивает твои намерения и твои желания как группа. Ни одно действие, никакое отношение человека к Творцу и Творца к человеку не может быть, чтобы не прошло через общее кли, которое называется Адам. Ведь там внутри него и пребывает Творец. И через все это кли целиком, через все его части, соединенные друг с другом в полном единстве, там раскрывается он. Так когда ты спрашиваешь, ну ведь это проходит через группу, а это не проходит, может ли такое быть? Такого не может быть. Получается, что даже говорить тут не о чем. Если я говорю о ради отдачи, то что такое вообще ради отдачи? Ради отдачи — это значит, я пришел к соединению с остальными частями без всякого отличия между мной и ними. Так что через отношения между мной и всеми остальными душами я достигаю того, что я прихожу к ощущению Творца, как находящегося внутри этой общности, внутри совокупности всех душ и всех видов отношений, так, чтобы не было между ними отличия. Но невозможно все время это повторять. Но любые действия, которые мы выполняем, не может быть других действий, кроме 613 или 620 действий, кроме действий объединения. И уже или через объединение к наполнению. И все это, все, что есть. Никто не исправляет себя. Все исправляют только связи между собой. И по мере связи между ними раскрывается Творец. Как только ты постигаешь связь между собой и остальными душами, тебе становится понятно, как ты относишься к наполнению, потому что, соответственно, этому раскрывается наполнение. Наполнение раскрывается по мере подобия по свойствам. Ты мог бы тогда сказать, но ведь я делаю действия, за которыми раскрываю связь между нами. Делаю связь между душами, я выполняю особые действия по отношению к наполнению, они внутри нас или нет. Так вот, когда ты достигаешь такой связи между душами, когда ты становишься как полным парцуфом, вот такой полный парцуф совершает действие объединения, действие отдачи. Относительно, ты мог бы так спросить, какое действие, какая разница между моим действием отдачи по отношению к остальным душам и действием отдачи по отношению к свету, который находится внутри нас, ну, в отношениях между нами. Так мое соединение со всеми остальными душами называется исправлением, Келим. Это отдача ради отдачи. И после того, как я это исправил, кли отдача ради отдачи, теперь я уже начинаю относиться к свету, уже в получении ради отдачи. Ну, так будет проще нам. Различить это. Отношение между нами, в котором мы обретаем кли веры, кли бины, кли цдака, милостыни или праведности, когда не думаем о себе, а принимаем каждого как равного себе. Это называется, что мы исправляем кли. Мы соединяем его вновь. Когда мы его соединили, когда мы заклеили, так, чтобы не было отличия между келим, это означает, что мы достигли уровня веры, ступени веры. Мы подняли малхуда в бину, пришли к состоянию катнут, то, что мы называем. Но это от шорыш к алиф и бет, авиюта. Тогда мы начинаем задействовать желание получать, которое в каждом из нас находится через включение. Не в каждом из нас, а через взаимовключение общего желания относительно наполнения. Получение ради отдачи. Это уже относится к Творцу. Поскольку дающий — это Он. И весь свет исходит от Него, свет Хохма. И тогда мы имеем дело с Ним. Души относительно друг друга не могут заниматься работой ради получения, ради отдачи. Получение ради отдачи. Они только исправляют свои келим в отдаче ради отдачи. Отдача ради келим — это исправление келим, исправление намерения. А получение ради отдачи — это уже собственно действие. Тогда работают желанием получать, получая наслаждение, то есть в соединении, в ощущении Творца внутри творения. Ну, это так, простое объяснение. Есть еще. Есть и одно в другом, и то в этом. То есть в получении ради отдачи тоже есть некоторое отношение между келим, и отдача ради отдачи тоже в отношениях между келим и Творцом, Светом. Но так проще. Отдача ради отдачи — это исправление кли Адама Ришона, а получение ради отдачи — это то, что мы делаем потом с Творцом.
1: Но есть только...
0: А я не думаю, что это так далеко. Наоборот, думаю, что это близко. Это выяснение двух этапов. То, что мы должны делать между собой. А потом то, что нужно делать с группой. И получается, что это недалеко. Может, и далеко по количеству этапов, по длине пути. Но, в общем, это всего две ступени. Вознаграждение и наказание, затем вечная любовь.
1: Но, насколько я понял, нужно выяснить две вещи. Выяснить, что такое путь истины, то, что вы сейчас описали. Что значит идти путем истины и обрести важность этого пути, чтобы не зависеть от ощущений. Чтобы выяснить, что такое путь истины, так же, как нужна группа и важность. Ведь именно путь истины должен быть важнее всего. Если я обретаю эту важность, то поднимаюсь над своими ощущениями и над своим «я». Но кто создаст во мне эту вторую сторону? Как я сам могу создать это второе? Ведь если путь истины для меня не важен, то что делать?
0: О чем спрашивают? Я слышу только одно. Если у меня нет важности пути истины, мне с этим нечего делать. Я с тобой согласен.
1: А кто эту важность создаст?
0: Важность? Важность дает только группа. Вся важность, кроме моей животной природы. Я знаю, что мне хорошо. Есть, пить, спать, половая жизнь, семья и так далее. Это животные мои инстинкты. Без всякой группы. Если я буду на необитаемом острове, это то же, что я буду хотеть. Если тело здорово, это то, что оно желает. Это я чувствую, что это важно. В соответствии с этим я чувствую хиссарон. Но я не чувствую хиссарона, который бы побуждал меня стремиться к деньгам или добиваться почести. Ну, все-таки почет есть, даже у самых примитивных людей тоже есть что-то от почести. То есть любой человек на человеческом уровне, он все же больше, чем животное. Уже у них что-то есть. Мы же видим, как примитивный, ну, это не примитивный, это другой вид культуры. У них есть другие подразделения, танцы, разделения по ступеням, глава племени, кто-то выше, кто-то ниже. Но все это я получаю от общества. Я рождаюсь, я расту как человек. Родился человеком, не коровой. И группа предоставляет мне соответствующие ценности, то есть их наполнение. Что такое почести? Почетом называется, чем больше ты украл, ты будешь более уважаем. Знаешь, есть такие воры, значит, это более уважаемо. Чем больше ты других обманул, тем тебя больше уважают. Чем ты сумел больше людей обвести вокруг пальца, значит, ты становишься более сильным и почетным, ну, к примеру, политик, ну и так далее. То есть любое общество, часть которого ты являешься, оно передает тебе разные ценности. Без общества ты не можешь жить. Если ты выбираешь то, что уровень, который ты хочешь уважать, это объединение с Творцом, значит, тебе нужна такая группа, такое общество, которое ценит объединение с Творцом.
3: За барур?
0: Все, это же понятно.
3: За кулинян шельхинух. А эти кота.
0: В этом вся суть воспитания. Я был маленьким ребенком. Мои родители очень хотели, чтобы я изучал музыку. Близкие родители. Жить не давали, только бы я занимался музыкой. Отец взял и силой меня водил на фильмы о музыкантах. И я ходил с ним в кинотеатр смотреть фильмы о музыкантах. Я помню, мне было лет 5-6. Мы смотрели фильмы о разных композиторах. Только об этом. На меня это не подействовало. Я все-таки это не хотел, и все. Вот Ицик меня понимает. Ну, не хотел. Получилось все наоборот. Но со своей стороны родители как бы все делали правильно. Ну, так что делать? Я помню, все дети играют во дворе. У нас был большой двор, много детей, все играли в прятки, в разные игры. А я иду в музыкальную школу. Это было, ну, просто жизнь не жизнь. Все черно. Так, конечно, я ненавидел все это. Так вот, как мы можем теперь, будучи такими же детьми, но только постарше, как мы можем воспитать себя? Ты сейчас находишься в таком же состоянии. Тело хочет куда-то сбежать, там, где удобнее, приятнее. Или даже в этой группе можно ее так выкрутить, чтобы это не было музыкальной школой, чтобы это было чем-то другим, чтобы здесь уже внутри можно было играть во что-то другое. Ты все время хочешь исказиться. И поэтому тебе нужно хитро, против своего собственного внутреннего желания, все-таки выстроить группу так, чтобы она передавала тебе ценности. То, что, ну, музыка — это самое великое и высокое. Тогда ты станешь презирать все эти прятки и другие игры, и будешь изучать музыку. Сам ты в одиночку это сделать не сможешь. Ты можешь это сделать для кого-то другого, а кто-то другой для тебя. И так мы взаимно выстраиваем группу через взаимное согласие. Так что мы принимаем решение, что наша группа должна быть такой, чтобы она подействовала на каждого из нас ценностями, которых сейчас у меня нет. Если бы они у меня были, для чего мне нужна группа? Но сейчас у меня их нет. И я через силу закладываю в группу те ценности, которые хочу от нее получить.
1: А что значит все эти ценности? Будто бы должна быть только одна. Почему их много?
0: Я тебе не говорю о многих. Ценности?
1: Ну да, ценности, как будто бы их много. Это.
0: Нет, ценность одна. Соединение с Творцом — это высшая ценность. Все, что ниже этого, ничего не стоит. Это должно быть тем единственным, вокруг чего я выстраиваю все остальное. Если это может быть средством для именно этого, тогда стоит этим пользоваться. Если нет, то не стоит.
1: А эти средства я могу выбрать сам, исходя до сих пор, что до сих пор считал хорошим средством? Или тут что-то...
0: Тогда ты проясняешь вместе с товарищами, опираясь на те источники, которые у нас есть, какова ценность этих ценностей, как им их передать и как достичь цели. Да?
1: Я знаю, что есть проблема, которая препятствует соединению между нами. Допустим, человек начинает работу, ему нужно жениться, или, например, у нас есть техническая проблема. Я хочу понять, каким путем решают такую проблему. Вся группа думает о ней, пробуждает окружающий свет, или ее решают просто разумом, или выясняют вместе. В конечном счете, всякая проблема проявляется как помеха соединению.
3: Эх, потрим кольбая.
4: Как решают любую проблему?
1: Да, с помощью окружающего света, когда вся группа вместе с книгой.
4: Мы не знаем, какие наши действия могут привести больший окружающий свет или меньше, или как взвешивать все наши эти действия. Мы можем измерять не результат, но сами действия. Насколько действие на объединение по величине и по высоте, то они как бы такие более эффективные действия. Вот и все. Но еще раз, это при условии, что в группе есть правильные ценности. Тогда объединение в такой группе действует во благо. Но если это преступники, и их ценности нехорошие, то их объединение во зло. То есть надо работать в двух вещах. Измерять ценности свои и проверять их, их все время уточнять. И вокруг этих ценностей объединяться. Так? А иначе это будет вредное общество, и лучше не будет между ними объединения.
5: Но если возникает проблема, препятствующая соединению между нами, как ее решать? Что здесь делать? Всем нам надо начать думать об окружающем свете или, допустим...
4: После того, как мы определили, что мы хотим от нашей работы. После этого мы устанавливаем, что вокруг этого мы будем объединяться. Тогда что ты спрашиваешь? Да после этого мы начинаем искать, с помощью каких действий мы все это будем осуществлять. Мы хотим раскрыть Творца в нашем общем кли. Так ведь? для того, чтобы слиться с ним, раскрыть его, почувствовать его. Но я говорю специально такими простыми словами. Мы должны создать ситуацию.

0: что называется общим кли. Если я прихожу к ощущению, что нет различия между мною и остальными товарищами группы, это признак того, что я пришел к моему исправлению, которое называется ради отдачи, вера, что я уже выхожу, ну, может быть, в определенной степени уже из себя. Почему я это делаю по отношению к другим? Для того, чтобы соединиться с Творцом. Я не измеряю сейчас, это ради получения или ради отдачи. Это, конечно же, еще в лолишма, но этого достаточно. То есть мне выгодно отказаться от себя и быть вместе со всеми в едином кле, как бы в одной перчатке, в одном направлении, чтобы раскрыть между нами высшую силу, духовное. Все пока имеет как бы собственную выгоду. Понятно, так еще думается. Но этого достаточно. Вот я хочу этого состояния. Я готов работать над этим. Это называется очень полезный, эффективный лолишма. Мы вызываем этим окружающий свет. Он действует и исправляет. Он уже меняет основы. Но я-то не способен думать иначе. Я не могу представить себе даже, что такое исправленный кли, к которому я мог бы стремиться. Я даже представить себе этого не могу. Это нормально, этого достаточно. Это настоящее состояние. Когда это станет истинным, когда мы скажем всем, ребята, раскрытие Творца, соединение с Ним, это самая высочайшая вещь. Нам стоит ради этого каждому отказаться от своих претензий. Этого достаточно. Это уже объединение, это уже отдача друг другу для того, чтобы соединиться с Творцом. Это уже не кибуц, не колхоз, не коммунизм. Это правильная лолишма, которая приводит к лишма.
1: Если есть помеха соединению между нами в группе и между всеми группами в Европе, так что является решением, как устранить эту проблему?
0: Если есть помеха в группе или между группами, зависит от того, какая проблема, какая помеха. Можно решить это, может быть, объясняя, либо убрать саму проблему, или отставить в сторону, не обращать внимания. И согласиться, что мы пока это все не возбуждаем, а потом видим, что это зло, и потом это все исчезает. Это, ну, не знаю.
1: Ну, говорится, если мы, скажем, знаем, что у нас есть проблема, скажем, на предприятии, какая-то в определенном отделе. Правильно ли относиться к этой проблеме так, что она препятствует всей группе?
0: Вы никакой проблеме не относитесь иначе, как к общей проблеме. К сожалению, это так. Но это же не проблема саунда. Вы же не проверяете, что чувствует тот, кто получает от нас. Если бы вы об этом думали, ты бы сидел, да, с другой стороны, да, экрана, да, за своим компьютером дома, и видел бы, что то, как они меняют, да, камеру, направляют камеру, а человек видит у себя на компьютере, да, полминуты какое-то облако. Он не видит ни этого лица, ни этого лица, потому что интернет не выдерживает скорости. Это не кино. Это совсем другой подход, это совсем другая философия.

0: Есть такие ограничения также и со звуком, и с картинкой, и надо считаться с этим. А люди не способны на это облачиться, ну, сколько бы я ни кричал. Да, клипы какие-то там лепят, да, но это никто не видит этого. Это не, не фиг. Нам надо работать как бы им на благо, да, а это ведет только к худшему состоянию. Они приходят с таким хорошим вообще ощущением объединиться, а мы им такое бары даем, и они это не ощущают. Мы им как бы не передаем им наш посыл. Ну что я могу сказать? Учиться не хотят.
1: До сих пор решение было.
0: Решение должно быть со стороны получающего. Наше решение, не его решение. Мы должны облачиться в получающего и вернуться к себе, и потом уже устанавливать, что надо делать, а не просто так собственными мозгами там какие-то такие свои вещи делать. А если ты пришёшь... Я каждый день получаю десятки писем, я их собираю со всеми проблемами. Так это делают в разных отделах, заботятся об этом, в соответствии с этим хотят действовать? Не знаю. Я не думаю, что вообще видео об этом думает.
1: Но в этом и вопрос. Как мы можем видеть, что это не физическая, а групповая проблема, препятствующая продвижению?
0: Да, это проблема группы, а подход, он не считая с пользователем. Я даже не знаю, как сказать. Я все время спрашиваю, как они чувствуют, что они думают, как им, что им хорошо, что им плохо, какие есть недостатки. Я все время спрашиваю, я получаю письма. Есть люди, которые собирают информацию, потом мне приносят. Но я-то об этом забочусь. А они? Нет. А, делают себе там, крутят камеру туда-сюда, ну так... Вообще, а там, может быть, не видят хорошо, может быть, не слышат хорошо. Я-то слышу эти претензии уже много месяцев, но я кому, когда передаю это тому, кто это делает, нет, не слышит.
1: Нужно задействовать, может быть, общую силу всего нашего мирового клива, этой заботе, чтобы мы...
0: Я не знаю, но делайте, что вы хотите, но... Я больше не могу об этом говорить.
2: Второе. Мы высчитаем гвуцот, если оно...
0: Ты видишь, 102 группы у нас сейчас. 102 группы. Мы о них думаем, мы знаем, как передавать им материал качественно.
2: Кен.
1: Мы говорили об отношениях между нами внутри группы и между группой и Творцом. Каково место Рава в этой системе? Какими должны быть отношения между группой и Равом?

0: Они хушев.
1: Я думаю, по правде говоря, я думаю, что группа должна чтить Рава тем, чтобы она не падала на него, а стать как можно более самостоятельной. И ты рад, да, вот как отец видеть своего ребенка самостоятельным, а не то, что он все время был бы под тобой и все время нуждался бы в тебе. И Рав радуется, что группа более самостоятельная, и тем, что она слушает рекомендации, советы. Две вещи. Слушать советы и их выполнять. И, конечно же, проверять, почему это так, потому что с помощью этого растут, и стараться быть как можно более самостоятельными. А что еще может быть? Я против того, чтобы относиться к Раву, скажем, ко мне, с каким-то особым таким вниманием. Ну, это все в любом случае получается искаженное, никто не умеет этого делать. Нет необходимости. Да и Рабаш тоже не требовал этого от группы. На самом деле, я не знаю. Мы работаем. Нам надо искать каждый раз больше, как бы, совместных действий общих. Я вообще не понимаю, что ты хочешь этим спросить.
2: Почему мы всякий раз заново обнаруживаем, причем уже много времени, каждый раз обнаруживаем, что мы не слушаем ваших советов? Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сейчас перед нами был только такой пример, но есть и другие, каждый раз заново.
1: Может быть, я не могу так объяснить это правильно. Но я еще раз говорю, а с другой стороны, должен быть интерес, почему так, как это так. Может быть, вы не правы. Я заинтересован, чтобы меня проверяли. Может быть, действительно есть вещи, которые относятся к материальному, где там я, конечно же, могу ошибаться. Кто я такой в материальном? Я не больше, чем кто-либо другой. Потому что материальное не относится к духовному. Я говорю, давайте сделаем так или вот так, да, в каких-то технических системах. С какой стати, что я это правильно вижу? Я заинтересован, понятно же, в критике.
0: То,
1: что я даю сейчас какие-то советы, это не мои советы. Это то, как надо работать, да? Это надо сесть на месте потребителя и с его места видеть те исправления, которые мы должны сделать. Вот и все. Каким образом это сделать? Ну, не знаю. Ладно, но это уже... Ну, это специалисты. Тут я уже не... Но я слышал, и поэтому я понял, что тут инструмент, он весьма ограниченный, и надо особым образом к этому приступать. Есть там разные проблемы. А то, что мы делаем, в большей части они с трудностью видят, что происходит. А если видят тут такими все, скачками такими, да, резкими, а нам надо думать, как мы будем передавать это как можно больше, ну, насколько позволяет инструмент. Видео, а про аудио я вообще не говорю. Об этом мы должны позаботиться особым образом. Ну ладно. Давайте поучимся.
2: Многие статьи действительно говорят об окружении и об отношении к Творцу. Но почти нет или вообще нет статей о важности брака. Почему?
1: Важности
2: брака.
1: А брака, мы не говорим об этом. Каббалисты не говорят о важности брака, потому что это условие еще до того, как человек вообще начинает заниматься каббалой. Я говорю тебе, я привел к Ребе после того, как он сидел до 35 лет. Нет, а почему это? Да, примерно так. Я привел ему, 9 последних лет у него были ученики. А до этого вообще нельзя было сказать, что у него были ученики. Но были люди, с которыми он учился, но они еще не были настоящими учениками. Я привел 40 человек из Тель-Авива, таких молодых парней, израильтян, которые на самом деле хотят, только ради этого и приходят. А он говорит, я их не приму. Почему? Они не женаты. Там было двое или трое только женатых. Этих я приму, а остальных нет. Человек, ты знаешь, что такое, когда такой приходит, да, все с ума сошли. Как такое может быть только? Все, завтра Машиах придет. Может быть, даже сегодня. Как такое может быть, что такое происходит? Действительно. А он говорит, нет. Почему? Потому что для него это не ученик. Что делать? Не ученик. Написано в Торе, помощь от противного. Нехорошо быть человеку одному. Сделаем ему помощь. Но что это за помощь? А без этой помощи невозможно. Почему? А потому. Пока не женятся, я не могу относиться к ним серьезно. Так все женились. Я тебе говорю, 2 раза в неделю свадьба. И практически никто не считался с тем. Да, были отдельные совершенно случаи, каким-то образом, внешне он говорит, чтоб только не отталкивало. Кроме этого, ничего другого. Все, готово? Вперед. И все на этом. Поэтому я говорю, это даже не претензия, почему не говорят о важности жениться. Это не важность, это условие. Важность ты можешь говорить, это там больше, меньше лета, а это не больше, не меньше. Это условие. Бальсулам даже своего сына не учил, пока тот не женился. Женился в 17,5 лет. На следующий день зашел на урок. За день до этого не учил его, ему даже не позволял сидеть даже вот там, на расстоянии. Так о чем тут говорить? Ты можешь сказать все, что ты хочешь, умство. Это условия, поэтому об этом не говорится. Говорится только, дверь открыта, и заходит тот, у кого есть свидетельство о браке.
2: Тогда, возможно, стоит выпустить больше материалов.
1: Мне не нужен никакой материал, мне не нужны эти глупости. Я не хочу убеждать тебя, что ты сидишь тут несколько лет, что ты обязан жениться. А зачем? Это ты убеждай себя, а мы уже дальше. То, что ты там отстаешь, и что? А мы с тобой будем вместе? Да с какой стати? У нас совсем другие заботы, как продвигаться. О чем тут вообще говорить? Такое ясное условие? Ищи себе другие аргументы. Нет, вы должны меня убеждать. Я буду как осел, а вы должны меня убеждать. Да? А зачем? Ребе сказал, не приводим их. Чего ты мне привел 40 человек? Они не женаты. Да это было на первый же день. Когда согласился на следующий день, сказал, все, ребята, массер. Знаешь, что это такое? Не было такого в истории.
2: Но сегодня есть.
1: Сегодня есть, потому что я открыл дверь. Ладно, все заходят. Но то, что ты зашел в эту дверь, это не значит, что ты вошел в общий поток. Это ты не находишься на том пути, где занимаются тобой свыше. Должно соответствовать тому, что есть наверху, на небесах. Будет? Будет. А так сиди себе, Мы не выбрасываем людей, потому что мы хотим, чтобы приходили, и тем, что будут приходить, будут слушать, так они это дело исправят. Это не проблема исправить. Жениться. Но отношение свыше, оно очень простое. Соответствие корням. И все. Мужчина женат. Это то, что должно быть. Ну, хорошо. Так мы где? Я даже вот не понимаю. Может быть, он прав? Он обнаруживает, что у него нет достаточно сил справиться с проблемой и видит, что это проблема. Скажем, он болен, но не чувствует, что это обязывает его получить лекарство. Ну так расскажите мне там, насколько эта болезнь опасна, насколько она плоха. И с помощью этого я соглашусь пойти к врачу и лечиться. Ну сколько нам надо этим заниматься-то? Ну правильно, что тебе это нужно?
0: Если берусит,
1: у меня есть на русском языке две книги, каждая по 600 страниц, только то, что касается женщин. Ну, а почитай. Ну, это тоже ничего не... Я не знаю, как убеждать. Есть границы, насколько можно говорить. То, что мы там транслируем, как плохо, да, это колет взгляд, да. В этом мы преступники, мы отталкиваем. Мы сами разрываем связь между собой и группами за рубежом. И тут уже просто невозможно идти на компромисс. Но то, что кто-то там чего-то не хочет... Ну, а что я делать? Я что ему? Папа?
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
1: У нас было много вопросов, касающихся организации и распорядка группы. А начнем со статьи. Статья действительно проводит нас по этапам развития. Начинаем мы совершенно жесткосердечными, потом, которые вообще не хотят приходить ни к Творцу, ни к слиянию. Это первый этап, это те, кто против. Второй этап — это Тора, где свет в ней воюет, да, с этим жестоковыйностью, исправляет вот это вот сопротивление, разбиение. Следующий этап — это два этапа. Это милостыня, потом это вера, и потом уже мир.
2: Да, из того, что мы учим, у каббалистов мы учим духовные законы, мы должны сидеть, обсуждать это и выяснять. После того, как мы выяснили, мы должны избрать средства, как мы к этому приходим, и прийти к согласию, что я отдаю тебе, а ты мне.
1: Самое важное средство — это свет. Он проводит нас по этим этапам милостыни и сердца мира. Вопрос, как мы используем свет и приходим сначала к осознанию зла, потом можем требовать исправления. Все эти этапы можно пройти только при поддержке группы.
2: Да, что мы исправляем? Рав сказал, сам человек себя не исправляет, все исправляем только связь между нами. Вот и все.
1: Да, статья очень такая глубокая, и там много всего очень высокого. А Рав, ну, действительно, как свет, который освещает и объясняет нам, насколько это возможно, чтобы мы поняли ее статью. И сейчас мы понимаем еще больше, чем когда-то. И он говорил об этих вещах, сколько есть у меня неудач, столько я продвигаюсь, сколько я могу радоваться на фоне, скажем, таких состояний, может быть, неясных, может быть, нехороших. А на то, что я на пути, то это очень и очень... Это хорошо. И это может быть только, когда мы вместе в этом поле.
2: Да, дают нам здесь путь нашей работы, как мы естественным образом начинаем с того, что есть у нас внутреннее сопротивление этому пути, всему, что связано с отдачей, и сердце всегда сопротивляется и хочет оставаться с желанием получать. А мы даем ему это средство, которое называется Торой, чтобы он смог исправить желание, смог извлечь его из этого состояния сопротивления. Это приводит нас к возможности работать на самом деле в вере. Вера — это когда есть у нас возможность идти, отдавая себя цели без всякого требования и оплаты. И по мере того, насколько мы работаем с этим, и это, по сути дела, отдача ради отдачи, мы все больше и больше можем продвигаться к цели творения, к миру, к совершенству этому цели. Когда мы слиты с Творцом, когда мы восполняем нашу часть в творении и достигаем цели.
1: Идти правильным путем. Это не идти, как обычные обыватели, когда мы хотим там что-то приобрести и каких-то достижений, а это путь, где мы раскрываем наши недостатки, раскрываем зло, проходим состояние раскрытия желания получать. Он дал замечательный пример, что если у меня есть задача поднять 100 килограмм, я каждый раз поднимаю все больше вес, и те, кто идут путем комфорта, им удобные приобретения, они удовлетворяются тем, что 10 килограмм подняли, все, они полные праведники. И он говорит, это тоже интересно. Отдача ради дачи — это исправление намерений, но это относительно душ. Адама решено, но получать ради отдачи — это уже исправление перед Творцом.
2: И все это, как выйти из желания получать и давать пример мировому кли, как мы заботимся об этом.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

мудрость расферот, учение десяти сферот. Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в урок учения десяти сферот, особый наш урок. Будем притягивать свет и начнем как раз с того, что дает нам наставление Рав из первой части. Рабби Хизкияу говорит, что невозможно прийти к состоянию мир и даже праведник веры, не проходя этап, который называется жестокосердечные, где тело сопротивляется и не хочет ничего, и находится просто в конфликте, все отвергает, ни с чем не согласается на этом пути, потому что его надо исправлять, заставить его. И если человек продолжает и продолжает так, что он вызывает свет, возвращающий к источнику, тогда он воюет со своей жестоковыностью и разбивает, сокрушает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость и удостаивается тем, что Тора заполняет его разбитое сердце, исправляет его. И тогда приходит дальше, за пределы разбиения, приходит к исправлению, приходит к миру. Так вот, у нас сейчас огромная возможность, да, использовать учение десяти сферот, каббалистический текст, привлечь свет, возвращающий к источнику максимальным образом. И это еще и групповое действие, где все товарищи по всему миру. Давайте сделаем это сейчас вместе. Так мы учим учение десяти сферот, первый том, вторая часть. 44-я страница. Начнем читать со слов Арии сначала, а потом в записи мы будем изучать четвертую сноску Орпними. Сначала прочитаем шестой пункт Арии, а потом уже в урок записи это будет четвертый пункт Орпними. Давайте начнем. Линия Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия Кав, которая исходит из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного круга до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву линии нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет, соединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия кав, нисходящая, распространяющаяся из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Переходим к уроку в записи. Мы читаем во второй колонке, четвертый пункт Орпнемея. Да. 44-я страница, четвертый пункт Орпнемея в шестом пункте относится. Проходит и спускается. Пояснение. Кав, линия, которая является собой свет Йошер, прямой свет, как бы пробивает верхние части игулим. Проходит через игулим, спускается и протягивается до сиюма, то есть до конца, то есть до центральной точки. Но, конечно же, не говорится тух о месте или площади. Но понять следует знать, что нет никакого

0: вскрытие света в мирах, ни в высших, ни в нижних, который бы не протягивался из бесконечности, который находится выше сокращения. И свет обязан распространяться и проходить через все те ступени миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром и бесконечностью, которая выше сокращения. А уже известно, что не существует исчезновения в духовном. И потому невозможно сказать, что вот это раскрытие, то есть дополнительный новый свет, распространяющийся по ступеням, исчезает в первой ступени в момент перехода на вторую, исчезает во второй ступени во время прихода на третью, по примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще, поскольку не существует исчезновения, и он обязан оставаться на каждой ступени, через которую он проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен, как зажигают свечу от свечи, где первый при этом не теряет ничего. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире сия, удостаиваются прежде всего все ступени в мирах, от бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире сия.
1: Это понятно. Но, скажем, мы находимся в каком-то поле магнитном или электрическом, неважно, какая сила есть там, или всевозможные силы, которые мы распознаем или нет, знаем о них или нет. И я раскрываю здесь и там, в разных местах, в этом поле, его свойства. Так и до этого есть свет, который наполняет всю реальность. И после того, как я проверяю, но все зависит от моего кли. Как я с помощью него, с помощью этого кли, раскрываю свет в любом месте, где я могу это раскрыть, да? И когда я раскрываю в этом месте, что приходит в это место от источника, из бесконечности, скажем, да? Раскрываю, если я раскрываю свет и нахожусь в каком-то месте, скажем, мира Ицера, да? Скажем, нецах мира Ицера. Так когда я раскрываю это свойство этого поля света в этом месте, согласно моему кли, и также я раскрываю его тем, что свет проходит через все ступени до этого места, из бесконечности до этого места. Да? И раскрытие, оно согласно подобию свету, в том месте, из которого я раскрываю. То есть кли определяет меру раскрытия света во всем.
0: 45-я страница и с абзацев. В связи с этим находим, что свечение кава обязано пройти через килим и гулим, поскольку килим и гулим предшествуют каву, потому что килим и гулим вышли сразу же при сокращение, но Келим Йошер вышли затем с этой линии, потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что касается распространения света с места на место, о котором мы говорим, есть два состояния, да, чтобы оставаться в том месте, через которое проходит. Первое — это оставаться постоянно, что означает, что он смешивается, объединяется со светом, который уже находится там, на ступени. Они соединяются в единое целое. И как бы подобны тому, как всегда, как будто бы были едины. И второй аспект, когда остается только навременно, как бы проходит, не смешивается, не объединяется со светом конкретной ступени в одно целое, но находится там обособленно, как бы сам по себе. И это то, о чем говорит Ария. что в этот свет кава, линии, которые проходят через ступени Гулим, не остается там как бы на постоянно, но только как бы временно приходя, чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом и Гулим в одно целое, а находится там обособленно. Это то, что уточняет Ари в словах «проходит».
1: То есть, что если свет проходит через линию, линия меняет его, потому что линия — это экран, намерение, которое изменяет свет, и тогда мы говорим, что свет проходит буквально по линии и меняется. Тогда как, когда он проходит по Игулим, он не меняется. Игулим не влияют на свет, они пассивно получают его. Игулим — это келим из бесконечности, которые сократились, которые сами не получают, ничего не притягивают и не делают, поскольку после первого сокращения есть запрет работать с желаниями получать. А келим и гулим — это келим желания получить, и на них воздействует сокращение. Они пустые, так как же можно наполнить их в той мере, в какой есть у тебя линия кав, ты можешь наполнить эти желания. Это понятно или нет? Поэтому через Игулим свет проходит через линию, буквально протекает, получая форму этой линии кав. Да.
0: Что значит, что вообще говорится о свете, проходит, не проходит?
1: Явление, что кли так раскрывает свет, верно. Когда проходит через Игулим, Игулим не влияет на свет. Свет, который входит в Игулим, есть у них форма кава, и так он распространяется в Игулим, да?
0: Но все-таки можно сказать, что там был свет нефиш в Игулим, прошел кав, есть свет рух. Значит, есть разница?
1: На самом деле свет Игулим всегда называется свет Нефиш, потому что он приходит без участия келим. Мы еще этого не изучали. И мне кажется, что нет еще. Свет Игулим всегда называется свет Нефиш, а свет линии называется свет Руах. Просто так, чтобы подчеркнуть, что в Игулим нет притягивания и работы с их стороны привлечь свет, а в линии есть. Поэтому в линии называется руах, что это при участии получающего с экрана. Короче, сейчас, но Наранхай, конечно же, в Игулим и в Йошер распространяется Наранхай, только форма его получения так называется, или нефиш, или руах. Что еще?
0: Свет и сейчас, еще совсем другое ощущение, другое состояние. Как же тогда говорит, что есть что-то, что там вообще не меняется?
1: Мы изучаем в целом, как это кли бесконечности, которое было полностью в виде Игулим после первого сокращения, берет на себя в каждом кли, в котором способен экран, и начинает с помощью экрана наполнять себя. Так мера наполнения этого кли с помощью экрана сейчас называется линия кав. Что наполняем? Наполняем келим дейгулим. Когда келим дейгулим все наполнятся с помощью линии на 100% в конце исправления, какое ощущение есть келим и гулим? Ощущение хисарона, нехватки. Но хисарон не того, чтобы не хватает слияния, но келим дейгулим — это келим до сокращения, да? Они чувствуют только отсутствие наполнения. Что добавляет им линия? Линия добавляет им наполнение совершенно другого вида. Наполнение от отдачи, а не от получения. Так есть в этом... третья стадия бесконечности, да, это то, что делает линия, она в конечном счете приходит к третьей стадии. Есть третье состояние, первое состояние, второе, третье, три состояния. Так это приводит бесконечность к третьему состоянию, когда раскроется Келим Дейгулим, как это было до сокращения. Но есть ли у них потребность в этом, Хисарон? Нет. Потому что свет, который приносит им линия, это не свет, который они привлекают. Это только когда линия пользуется игулим для того, чтобы привлечь этот свет согласно экрану. Без игулим нечего наполнять, невозможно работать без игулим. Откуда все время мы раскрываем хисарон, потребность? От наших игулим, от наших келим да игулим. И мы тогда обращаемся к намерениям, к Творцу, величию, правой линии и так далее. И тогда начинаем работать с этими келим.
0: Да. Он говорит вот в первой колонке со слов. Остается постоянно, что означает, что смешиваются с тем светом, который уже есть на ступени, они становятся как одно целое. Да, похоже на то, что как будто бы всегда были как одно. И вот я спрашиваю, в чем они становятся как одно?
1: Никогда не может быть, как ты думаешь сейчас, одно — это согласно намерению, это согласно цели, это согласно предназначению, не может быть один. Всегда остаются отдельные келим, цинород, который соединяется, и все их соединение с келим да игулим, что каждый там из кусочков этого цинора наполняет только намерение одно. Это называется келим. Намерение после первого сокращения называется келим. И эти желания де йошер не называются келим. Все, да.
0: Ну вот как раз после первого сокращения, что поменялось намерение, тут и вопрос, что за имеется в виду, что они как бы всегда были одним целым. Ведь через экран же это все.
1: Я не знаю, нужно почитать.
0: Со строчки.
1: Строчки только недостаточно. Еще нужно, чтобы ты знал, что в связи с распространением света с места на место, о котором говорит, есть два способа оставаться в том месте, через которое проходит. Один способ — это остаться постоянно, что означает, он смешивается, обменяется со светом, уже находящимся там, соединяется в одно целое, как если бы всегда были едины. Второй способ — когда он остается время. Именно, то есть он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени в одно целое, а находится там обособленно, сам по себе. Это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени игулим, не остается постоянно там, а только остается временно, чтобы... Потому что это цинор. Он проходит, и все. Он говорит о том, как эта вот линия, как на чертеже, проходит через игулим. Так есть света, которые внутри Игулим, а есть свет, который проходит через Кав. Как я сказал, Ярден, который входит, впадает в Кинерет, учит тому, что не смешивается со светом Игулим в одно целое, а находится там обособленно. И это то, что уточняет Ари в слове «и проходит». Что значит «и проходит»? Не смешивается, а оберегает себя, потому что свойство линии находится в нем в этом свете. Свете, эта линия сформировала свет, который был в нем, и даже сейчас, когда этот кав входит в желание игулим, он все-таки приходит облаченным в отраженный свет, поэтому его форма сохраняется. И это не одно, а два.
0: Кедлер.
1: Далюр.
0: Уже вопрос. Линия как бы строится сверху вниз или снизу вверх?
1: Мы говорим о линии, которая строится сверху вниз, потому что из бесконечности мы говорим об нисхождении из бесконечности. Это сверху вниз. А то, что мы говорим сверху вниз, это три линии. Снизу вверх — это три линии. Три линии. Потому что мы соединяем желание с намерением в одно целое, в среднюю линию.
0: Пожалуйста. 45-я страница «Опними». А смысл этого? Смысл в том, что свет в линии предваряет Игулим, то есть Игулим получает только от света линии. Поэтому свет линии гораздо важнее, чем свет Игулим. И потому он не смешивается со светом Игулим. Свет линии называется светом Рух, а свет Игулим называется светом Нефеш.
1: Дальше.
0: Сноска 5 относится к слову «спускается». Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском, что означает, как при распространении он приобретает дополнительный авиют, огрубляется. И уже известно, что самый чистый означает верх, а самый грубый — низом. Поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, поэтому он как спускается сверху вниз. А смысл этого огрубления — то, что свет получает при его распространении, потому что он распространяется по четырем стадиям, начиная со стадии Алеф до прихода, и когда бьет в экран в четвертой стадии. И потому он становится более грубым, с большим авиютом, потому что стадия Алеф самая тонкая, потом стадия Бет, и так до четвертой стадии, самой грубой из всех. Шестой пункт относится к словам и переходит, продолжается от круга к кругу. Шестой пункт. Орпними. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Игулим — словом «округлился». Седьмой пункт Орпними относится...
1: Он дает определение, да, протягивается, округляется, проходит, свет рог, свет нефиш.
0: Пункт седьмой относится к слову «до окончания всех их», то есть до стадии далит в Игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем самым самой материальной сферой, которая находится в Олам Азе. И присущая миру Адам Кадмон изначально распространяется до Олам Азе, до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, что называется миром Никудим, поднимается окончание этого мира, Адам Кадмон, в точку будущего мира, Олам Аба. Место, которое выше места Брия, как будет еще рассмотрено в соответствующем месте.
2: От Зайн Диврей.
0: Пункт седьмой — Ари. Заголовок. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и, в свою очередь, состоящие из 10 частных до бесконечности. Сферот и Гулим окружают одна другую, подобно кольцам, слоям лука. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. И все они подобно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
2: Некрашу вот зайн. Кол олам вехол сфера
0: Еще раз, каждый мир, каждая сфера состоит из 10 частных сферот и подчастных сферот. Сфероты гулим окружают одно другое, подобно слоям луковицы. И вот в каждом мире есть свои частные 10 сферот. И каждая отдельная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. Все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.

0: Через вот есть? Кен?
1: Есть вопросы?
2: Вопросы из Соединенных Штатов. С одной стороны, мы говорим, что Игулим получает от Кава, а с другой стороны, мы говорим, что Игулим – это Гар и Рош. Как такое может быть?
3: Нет, Игулим – это не Гар и Рош в отношении того, что они решают и привлекают, как Рош Парцуф. Но здесь говорится о Игулим, что это Гар, поскольку они находятся в совершенстве до первого сокращения. Тогда как линия — это ваг, потому что только линия, она привлекает, а рож де линии декав он решает. А рож линии называется гар. Здесь путаница в определениях. Гар называется рож, ваг называется гуф. Это в линии, да? Это в парцуфе. Теперь Игулим находится здесь, 10 сферот Игулим, в соответствии с 10 сферот, в соответствии Гар. Это 10 сферот Игулим. Эсер сферот де Игулим. И поэтому они называются Гар. А здесь снова есть у нас Гар следующего парцуфа, Свак следующего парцуфа, и снова 10 сферот и Гулим. Всегда они относятся к Гар парцуфу. И поэтому они называются Гар, не более того. А то, что есть от них, это только от линии. Переходим к третьей части. Да, и так мы видели много понятий. Гар, зад, 10 сферот да Игулим, 10 сферот лиников, и привлечение света, как линия наполняет Игулим. Перейдем к вопросам и выясним немного те понятия, которые изучали. Да, Шауль.
2: То, что касается Игулим и Кава, он говорит тут на странице 45, да, смысл этого. Он говорит, что с одной стороны свет в линии предваряет свет Игулим, потому что Игулим получает свой свет только через Кав, а потом говорит, что свет линии не смешивается с Игулим, то есть непонятно, если Иордан и Кинерет, как может Иордан наполнять Кинерет и при этом не смешиваться, как вот противоречие такое.
3: Да, именно это объяснил Рав, эту тему. Он говорит, что с одной стороны понятно, что сначала были Игулим, верно? Сначала были Игулим, это те Килим, которые до первого сокращения. Так мы изучаем всегда на этом чертеже, что есть четвертая стадия, в которой есть Шорыш, затем Алиф, Бет, Гимель, а в центре ее это четвертая стадия, да? Что совершило сокращение? На что оно было? Оно было на далит де далит. И свет ушел из всей четвертой стадии, потому что нет частичного в духовном. Пока есть четвертая стадия, в чем есть четвертая стадия, свет уходит из этого. То есть есть Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далит, от всего ушел свет. Теперь остались эти Келим, и там это еще не называется Игулим. Там до сокращения это называется четвертая стадия. Почему это еще называется Игулим? Потому что нет там ощущения вьют, они в каком виде, между Алиф, Бет, Шореш, Гимель, Далит. Алиф. Свет и желание — там одно. Свет приходит желание, желание его получает, есть совершенство. Но после сокращения, когда начинаем работать с экраном и отраженным светом, тогда есть понятие и в четвертой стадии, которые до сокращения, они называются Игулим. Так что объяснил сейчас Рав, что Игулим, они находятся в свойстве нефеш, в пассивном свойстве, они наполняются. Это, по сути дела, желание творения, которое создано. Линия — это форма наполнения Игулим. Работа сейчас, кли, которая была раньше, которая называется желанием получать, перестала работать напрямую, и сейчас новый

0: кли называется экран и отраженный свет. И поэтому, когда каждый раз есть расчет в рожь, что делает расчет в рожь? Он проверяет, что является желанием, которое приходит, что за свет, который приходит в соответствии этого желанию. Это относится к игулим, но поскольку он отталкивает его экраном и отраженным светом, сейчас он строит линию. Линия как бы относится к творению, а не к Творцу. И когда оно строит линию, он раскрывает разные виды авиута. Прежде всего, это сила отталкивания, сила твердости экрана, которая отталкивает весь свет, который приходит к нему, и в соответствии с этим раскрывается авиут в экране, с каким желанием он может работать. И здесь есть различия. Он может работать только шореш, это нефеш. Шореш и алеф — это уже руах. Шореш и алеф бет — это уже нишама. Есть много различий. Но что он наполняет? Он наполняет те же самые гигулим, которые остались раньше пустыми. Не далит и далит, которые невозможно наполнить. Но именно эти девять первых — шореш, алеф, бет, гимель, да? Которые были в четвертой стадии, их он наполняет. И в них он различает сейчас игулим, но они не участвуют в этом действии. Они там остаются, они желание получать в качестве нефиш. И поэтому называется, что сама линия обретает все эти свойства, а игулим только наполняются. В этом разница между ними. Хорошо? Да, еще вопросы. Да, Авраам.
1: Это значит, что основной источник, то есть там есть, где экран отраженный свет, он строит новое состояние и наполняет игулим? Гар, при первых, там создается экран. На основе этого экрана там производится расчет. Поэтому наполнение, которое есть в ГУФ, отличается, да? Он уже от линии, то есть выяснение намерения на основании авиюта. В этом разница между гар и зад. В гар есть 10, как Рав чертил на чертеже, 10 линий деления, да, на всех, всеми игулим, и только с этой точки вниз образуется линия. Важно сказать, что сама линия — это тонкая линия, тончайшая линия. Не то, что это мы на всю зону, да, наполняем светом. Там есть огромная площадь, да, которая вне тонкой линии. Там еще нет этого расчета. Это левая эвен, это территория, которая еще не исправлена, а будет исправлена на более продвинутых этапах исправления.
0: В начале объяснения Рава на уроке он объяснил, что то, что определяет всю реальность, это кли. И тогда это слышалось, как будто неважно, откуда приходит свет, с какого уровня, потому что все это согласно кли. Но затем было объяснение, что есть смысл, в каком поле он находится. Это понятен вопрос? Гелат, вопрос, я пытаюсь его понять. Связь между игулим и линией кав. Еще раз. Кли называется после первого сокращения. Есть только одно кли — экран и отраженный свет. Это называется кли. И это кли, которое определяет, что такое свет. Согласно стремлению его, так он определяет свет, который наполняет его. Почему? Потому что весь свет уже находится в Малхут бесконечности. И все келим уже находятся в Малхут бесконечности. Только это были предыдущие келим. Желание получать. Оно создано в своем совершенстве. Там нет недостатка ни в чем в Малхут бесконечности. Только форма наполнения ее меняется. Теперь Ценность — это величие Творца, а то, что наполняется, это те же желания. Это, как я, по крайней мере, понял, Рав так объяснил вначале, желания — те же желания Малхут Бесконечности, они не меняются. Что здесь добавляется, в чем добавка? Величие и слияние с Творцом — это то, что добавляется. И это можно сделать только с линией. Невозможно это сделать в Игулим. Поэтому Игулим все время требует наполнения, и это из первого состояния, которое было через все нисхождение сверху вниз и снизу вверх, это называется второе состояние, и третье состояние — это полное наполнение Игулим линией. И поэтому в течение всего этого процесса постоянно то, что требует наполнения, это те самые Игулим, которые остались пустыми после первого сокращения.
1: У линии есть какая-то функция кли?
0: Это кли.
1: А Игулим — это кли, такое какое-то как бы подробное.
0: Игулим — это желание, а линия — это наполнение этого желания с помощью отраженного света. И это, по сути дела, кли. Давайте почитаем определение Куфнун Алиф 151. Там можно найти отношение к этому. Вопрос 151 находится у нас на странице. На странице Пейхей 85, Куф Нун Алиф 151. И вопрос, насколько каждой нишей включает в себя более высшие, насколько каждый нижний включает более высших, чем он, и ответ на странице Цадик Хет 98. Он говорит так. То есть в 10 сферот отраженного света, в которых Малху читается корнем и кетером, а все части отраженного света, которые облачают более высших, чем он, проходят через него снизу вверх. И поэтому каждый нижний считается состоящим из всех частей отраженного света, относящихся к сферот, которые выше него. То есть в тот момент, когда Малхут начинает работать с экраном и отраженным светом, она сейчас становится кли, которая включает все эти свойства, поэтому все свойства находятся в ней. И это происходит только с линией. Игулим остаются те же игулим. Они хотят наполнения, они требуют наполнения. В них ничего не меняется. И в этом разница между проходом через них, через линию в Игулим, и между тем, что остается. Это уже что-то другое.
1: Я нашел как раз на уроке этот момент. Келим и Игулим — это келим — желание получать. На них сокращение, они пустые. Это келим, которые пустые. У них нет способности наполниться, но у них есть желание получать наслаждение, но они пустые. И тогда он продолжает, как же можно их наполнить? В той мере, насколько есть у тебя линия, ты можешь наполнять те самые желания. И вот эти желания, то самое стремление, как ты их наполняешь? Только тогда, когда у тебя есть возможность образовать экран и отраженный свет. Когда у тебя есть намерение, ты можешь их наполнять.
0: Мак 22, пожалуйста.
2: Здравствуйте, спасибо. Что означает, что свет принимает форму кав? Это значит, что свет уже не является простым, то есть в нем кав делает какую-то селекцию в свете. Что происходит со светом? Почему он принимает форму кав? Спасибо.
1: Свет не меняется. Никогда свет не меняется. Все, что мы говорим тут, это, в принципе, ощущение кли относительно света. И, в принципе, в линии что ощущается? Форма, как клей приводит себя в соответствие свету. И вот это та форма, в которой он получает ее. Так на каждом авиюте, в каждой сфере, в разных видах, соответственно, там, где находится выяснение, там, где находится клей, это та форма, как он будет ощущать свет. Свет вообще не меняется.
3: Woman Кабью.
0: Женщина Кабью, пожалуйста.
4: What is the difference between the

0: illumination that is extended and the illumination that becomes round.
1: В чем разница света, который притягивается, и свет, продолжается, или свет, который круглый?
2: Круглый свет — это то, что раскрывается в желании получать, которое создано Творцом сверху вниз, и называется в конце четырех стадий прямого света то, что называется четвертой стадией. И это считается стороны Творца. По сравнению с этим, когда мы говорим о свете линии, это уже свет, который — результат действия экрана. Когда экран после сокращения прежде всего отталкивает весь свет, не получая его, и он ставит условие. «Я сейчас желаю величия Творца, слияния с Творцом, уподобиться Творцу». Это условие получения света. И в тот момент, когда он отталкивает свет, который приходит напрямую, и, по сути дела, он приводит к отраженному свету, сейчас есть подобие по форме, подобие намерения между Творцом и творением. Творец — он сила отдачи, сила любви, сила дарования. Он только хочет давать творению. А творение говорит Творцу: «Я хочу только давать тебе в ответ, любить тебя в той же мере, отдавать тебе в той же мере, прилепиться к тебе, обрести твои свойства». И тогда вследствие этого начинается связь между ними впервые. И через эту связь творение учится тому, насколько оно может получить для того, чтобы отдавать Творцу, потому что оно раскрывает, что Творец только хочет, чтобы оно получило от него. Но сейчас это уже творение, которое работает самостоятельно. Оно уже знает, что может получить наслаждение и присутствие Творца, связь с Творцом, не только чтобы он исчезал у него, а даже чтобы укреплялся, потому что этим он наполняет желание Творца. Творец хочет, чтобы творение получило от него. Это слияние, это связь, в котором творение сейчас получает от Творца не только наслаждение, которое он хочет дать ему, но и его свойства, возможность отдавать, как он. Это называется сейчас, что он получает ради отдачи. Это получение называется внутренним светом. То есть, если было в Игулим первородное желание, сейчас это желание поднялось гораздо в больших приоритетах, гораздо выше. Почему? Потому что это желание стало из цели, когда он хочет только наполнить себя средством, чтобы быть в связи с Творцом, быть в слиянии с Творцом, познать, насколько Творец велик и насколько он может получить от него для того, чтобы давать ему. И поэтому мы говорим, что в линии раскрывается не только свет нефеша, свет рух, нешама, хая и хида. По мере того, насколько линия пользуется большим авиютом экрана, так она раскрывает больше величия Творца и способна получать от него его свойства. И благодаря этому оно, по сути дела, становится творение. Понятно, поэтому есть огромная разница между Игулим и линией Кав. С другой стороны, Игулим — это причина всего, потому что если бы не было желания, с которым работаем, с помощью чего мы получаем величие Творца, поэтому они связаны друг с другом, но работают в противоположном виде, отличающемся. Женщины Дубая.
3: Доброе утро. Вот есть три состояния. Оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь. И третий раз сказал, раскроется келим и гулим, как они были до сокращения. А потом сказал, что келим — это намерение после первого сокращения. Так что это за келим и гулим, которые должны раскрыться, как они были до сокращения?
1: Что такое келим и гулим, которые должны будут раскрыться? После сокращения сокращение на всю четвертую стадию. Нет келим и гулим до сокращения. Потом все сократилось. То, что стало линией, то есть на часть, удалось выстроить экран намерений, соответственно, смог распространяться внутренний свет. То есть раскрылись те килим и гулим в этой специфической части разным образом, иным образом. То есть это уже ради отдачи. До этого они были пустые. Поэтому сказать, что килим и гулим до сокращения, нет, такого быть не может. Килим и гулим — это потребность колоссальная, простейшая, без каких-либо расчетов. Поэтому свет и может пройти через него напрямую, перейти от ступени на ступени, от круга к кругу. Но сам кав, линия, там уже есть вектор направления. Свет там находится все время, и с посредством линии, линия дает как бы, а инициируя со стороны творения возможность ощутить свет. А до этого нет действия со стороны творения, чтобы почувствовать свет. Это только какая-то потребность. Но когда есть уже линия, есть решение. Я буду получать ради отдачи.
2: И мы уже перед завершением. Есть у нас проверка, которую дал нам Рав на первой части урока. И проверка, что важнее человеку, отдача или что было ему приятно. А он сказал, что проверка — это радость. А завершим песней.

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку удостаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня, черствые сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня, черствые сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жесткие, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов «далеки от праведности». Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третье — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно, он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, «Но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Лолишма, поскольку из Лолишма приходит Клишма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате Авот, как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал: «Далеки от праведности» означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры. И невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца эго, принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
2: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем, а не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хизкии, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака милостыню. Ведь какая связь есть между одним и другим? Так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сула. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствыми сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
2: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающий келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И, как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями,

0: приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
0: Нам здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, и из этого приходим к вере, к силе веры. Переходим
2: к уроку. Керах Алев, Амут Айн Хет.
0: Мы прослушали статью из Кислове Сулам, первый том, страница 78, глава, недельная глава Лех Леха.
2: Шиках Никре Амамар Лех Леха.
0: Статья так и называется Лех Леха.
2: Ма Руцелану Ласбирлану Рабаш.
0: Что хочет объяснить нам Рабаш?
2: Ашлавим Шовер Адам.
0: Этапы, которые проходит человек.
2: Лифнейши Маге Лиматара.
0: Прежде чем достигает цели.
2: Лифнейши Анахну Матхилим Миа Хомер.
0: Поскольку мы начинаем с материи, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться. Выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света, а затем желание получать, и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, и когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя. И в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как Кли Вейнсов решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально. Это появляется только потом в мирах бияды тума, бия нечистоты. А мы начинаем с состояния противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности и милости, милостыни. Где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию.

0: которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах. Когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением, мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобия свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, не ради себя, каждого в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, который будет ему взамен за то, что он думает или делает. Это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствый сердцем, где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца. И не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах,
1: то есть
0: это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может быть, может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что, несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступень веры. Поскольку изучаемая Тора, им Тора не пробуждает на него, не излучает на него ормаки в окружающий свет. он лишь считает себя праведником. И потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает и продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость. Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, и исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто, потому что один из них — это не путь, а тупик. На нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца, он чувствует себя, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой — тот, кто продвигается путем работы, тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели, и он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое достояние, свое имущество. Так как у нас есть такое разделение между работниками Творца и теми, кто лишь совершает действия, также есть разделение внутри каждого человека. Все зависит от того, по какому критерию он каждый раз проверяет себя, когда он находится в различных состояниях, даже находясь среди тех, кто идет путем исправления. Он должен каждый раз проверять себя и радоваться не тому, что чувствует, хотя это не находится, а тому, что с ним происходит, что находится на верном пути. Поэтому сказано «Лех леха», «ступай, ступай себе». То есть не просто это, не просто идти этим путем, лишь по велению Творца и с помощью света, который исправляет и переводит человека со ступени на ступень. Действительно, можно пройти весь этот путь, как сказано, уйди из земли твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. То есть перейти от одного желания, от свойства получения к свойствам отдачи. Все.
2: Я остаюсь, несмотря на то, что спорю с этим путем, верно? Как узнать, остаюсь ли я, или потому что я пассивен и боюсь, или остаюсь по правильным причинам и действительно притягиваю окружающий свет?
0: Если человек находится в пути, как ему проверить? Он проверяет... Проверяет только по неудачам. Мы не можем проверить себя по хорошим достижениям. Наше сегодняшнее достижение — это осознание зла. Насколько раскроется в нас большее зло, это измеряет, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так: пока ты не достигнешь состояния, в котором ты поднимаешь 100 килограмм, ты не перейдешь на следующий этап. Я ставлю перед собой сейчас некий рубеж достижения 100 килограмм. Каждый раз я продвигаюсь. Допустим, я уже могу поднять 20 килограммов. Мне дают 25, я не могу. Я продвинулся, поднял 25, но я смотрю на 100, что мне эти 25? Мне дают 30, и я снова не могу. Я работаю над этим, пока не подниму 30. То есть каждый раз я вижу все больше и большую трудность. И я не отчитываю свои достижения, что я поднимаю 20, 30, 40 килограммов. Почему? Потому что я смотрю на 100. Выходит, что промежуточные результаты пока что, они все равно не ощущаются мной как достижения, потому что 100 килограммов настолько больше достигнутого, что я лишь вижу, как каждый день мне добавляют отягощение. Поэтому путь труден. Но именно это это то, что помогает человеку постепенно выстроить правильное отношение к этапам продвижения, когда он смотрит не на то, что он чувствует, а смотрит на то, что он находится в этом. Он ценит особое отношение Творца к нему, что он находится в группе, что он все-таки делает особую вещь, скажем так. Хотя он этого и не чувствует. Он постепенно начинает выстраивать иные ценности, помимо тех, которые прежде измеряли в получающих килим. И это потому, что каждый раз он получает разочарование. И это строит в нем иное отношение, чтобы оценивать свое состояние, каждое состояние заново. Поэтому пока что на этом пути он оценивает и свое состояние, и свое настроение, и истину. Постепенно он перестает, он оставляет свое настроение, он уже не обращает на него внимания, не настолько находится под его властью, под властью настроения. То есть постепенно он переходит от критерия горькое, сладкое, к критерию истина, ложь. То есть он ставит свою связь с Творцом, с целью, с тем, что выше этой жизни, эту связь он ставит превыше всего, практически независимо от того, хорошо ему или плохо. Он постепенно обретает силу сопротивления тому, что он чувствует, как он себя чувствует, хорошо или плохо. Он не обращает на это внимания. Постепенно выстраивается в нем система иная по отношению к взгляду на жизнь. Разумеется, это не для начинающих, но так это постепенно происходит. И он приходит к состоянию, когда он этого требует от Творца, потому что это каждый раз все тяжелее, и он требует этого от Творца, он хочет, чтобы это так было из учебы, с помощью его действий, чтобы он удостоился того, чтобы окружающий свет исправил его и дал ему ступень веры. Что такое ступень веры? Когда я не обращаю внимания на свое желание получать, оно растет, а я исправляю себя, притягивая окружающий свет. Я исправляю себя, я поднимаюсь выше над желанием получать, чтобы оно не давило на меня и не заставляло определять свое состояние, потому что я в нем чувствую. Я прихожу к вере ради отдачи, к отдаче ради отдачи. То есть я перестаю считаться с ним. Просто перестаю. Почему? Так, таково воздействие света. Это приходит не напрямую, это приходит как бы как напрямую, но оно достигается обратным путем. То есть сам я не способен это выполнить, это не в моих силах. Я только так делаю, чтобы на меня воздействовал окружающий свет. То есть это не прямое действие. Я сам я вызываю на себя воздействие света, а свет возвращает меня к источнику. И тогда человек приходит к исправлению. Путь к этому начинается с требования человека, чтобы Творец его исправил. Если тот, кто не чувствует, что к нему это приходит в пути, что у него возникает, что значит, он не чувствует, тот, кто не раскрывает падение, что он нуждается в этих исправлениях. Я вначале в падениях раскрываю, что мне плохо, что вокруг тьма. Исчезает вкус ко всему, я впадаю в отчаяние, в какую-то депрессию, и лучше умереть, чем так жить. Я не могу двигаться, мне плохо, и все. То есть я пока воспринимаю состояние просто как плохое. Не в категории истины и лжи, а в категории горького и сладкого. Мне горько. Затем, по мере продвижения, я эту горечь постепенно присоединяю к истине. Верно, что мне горько, но я правильно развиваюсь. И тогда эта горечь получает некое подслащивание. Так бывает и в нашей жизни. То есть я хочу быть профессором, мне плохо. Я не иду на дискотеку, я не прожигаю жизнь. Я сижу в библиотеке и давлю на себя. Но я пока подслащиваю свою жизнь целью. То же самое происходит и на нашем пути. Но здесь подслащивание должно происходить благодаря поддержке окружения и вере в то, чего мы пока не видим. Я вижу. Что значит быть профессором? Я вижу. Это и почетно, и хорошо, допустим.
1: В Ахарках без они роэ это ра.
2: А потом тем, что я вижу зло и начинаю оценивать относительно состояния истины, а не по ощущениям. Свет действительно начинает действовать так, что приносит мне исправление ради отдачи. Именно об этом я прошу. И я не хочу находиться под властью ощущения. Ощущение — это зла, окей, желание получать — нормально, но оно не должно мной управлять. А я хочу быть в слиянии. И это лучше, чудесно, это ближе к цели, прекрасно. И не считаться с тем, что мне больно или не больно. Ну, допустим, я протягиваю руку врачу и говорю: режь, делай все, что нужно. Почему это полезнее для здоровья? Я готов. И вообще не беру в расчет ощущение боли, оно есть или нет. Настолько, что если это на самом деле истина, и я слит с истиной, я не почувствую боли. Не чувствую боли. Как такое возможно? Свет дает такую возможность. Это называется достижение свойства веры, ступени веры. Когда я нахожусь в таком состоянии, когда и чувства, и желания совершенно не управляют мною, а управляет лишь величие цели и важность Творца. Это называется то, что приходит к праведности, приходит к состоянию без всякой компенсации желанию получать. То есть желание получать ничего не получит, все, что в нем есть, уже не берется в расчет. Нет с ним расчета. И поэтому такое состояние, хафец хесед, отдача ради отдачи, уже называется ступенью подобия Творцу. Когда одно из условий в том, что он не думает о себе, так и человек не думает о себе. Существует он или не существует, и так далее. Это первое сокращение, то, что называется. А затем есть другая ступень. Он уже начинает использовать желание получать, но ради отдачи. Это уже называется уровень не цдака милости, праведности, а уровень шалом, мир. То есть это еще добавка сложная и очень такая возвышенная. Но пока так. То есть мы должны в нашем процессе, в группе, ценить наше состояние, когда человек может проходить их, не чувствуя, он находится в падении или на подъеме в своем ощущении. А он должен называть свои состояния подъема или падения относительно того, насколько он ценит важность Творца и свое приближение к Нему, важность группы и свое слияние с группой. То есть не по ощущениям внутри себя, то, что чувствует его желание получать, а относительно истины, согласно духовной оценке, не животной. Это то, что мы, то, чему мы должны дать почитание, ценность, это то, что мы должны уважать. Чтобы в нашей группе это было почитаемо. Тут тоже, разумеется, как и в любом нашем неисправленном состоянии, состояние и хорошее, и состояние правильное, и неправильное. Состояние правильное — это когда человек, который это делает и все реализует, он находится в радости. Тогда на самом деле он на верном пути. А состояние неправильное, когда клипа ему подсказывает, ты пострадай, и тем, что ты страдаешь, ты будешь продвигаться. Поэтому проверка заключается в том, ценит ли человек правильно то, что отдача, она уважаема и почетнее, чем ощущение вкуса, вкусно. А проверка, как это происходит, где он? Это радость. Рад ли он все-таки тому, что находится в этом? И тут поддержка группы просто необходима. Без нее. Вопрос.
3: Как представить поддержку группы и воздействие света? Мы говорим, что для решения любой проблемы, что путь истины должен восприниматься как благо, что этому пути нужно придать важность и что это дает силу. А сейчас вы сказали, что эту поддержку должна давать группа. Так кто же это делает? Свет или группа дает важность пути истины? Мы сейчас строим мировое кли на важности чего?
4: Ай-яй-яй.
3: То, что мы сейчас строим, на важности чего?
0: Группа дает человеку поддержку. Она дает человеку индикатор, как сказать,
3: критерий.
0: Ну, может быть, критерий. Правильно или неправильно он продвигается. И вообще, как он выглядит со стороны.
5: По
0: отношению к каждому состоянию и к своему состоянию он получает реакцию. Ты видишь, Рабаш не повторяет в любом месте. Группа, он написал об этом 20-30 статей. Бальсулам тоже. Здесь и там, в письмах, он этого касается, и все. Почему? Да потому что потом это все рассматривается в человеке. Конечно, все проходит от человека через группу к Творцу. Но это уже понятно. И теперь говорится о разных состояниях, развлечениях внутри человека. У тебя нет ни одного, ни одного действия, ни от тебя к Творцу, и ни от Творца к тебе, которое не должно было бы пройти через этот усилитель,
2: через увеличительное стекло, через механизм, который расшифровывает и анализирует то, что в точности упорядочивает твои намерения и твои желания как группа. Ни одно действие, никакое отношение человека к Творцу и Творца к человеку не может быть, чтобы не прошло через общее кли, которое называется Адам. Ведь там, внутри него, и пребывает Творец. И через все это кли целиком, через все его части, соединенные друг с другом в полном единстве, там раскрывается он. Так когда ты спрашиваешь, ну ведь это проходит через группу, а это не проходит, может ли такое быть? Такого не может быть. Получается, что даже говорить тут не о чем. Если я говорю о ради отдачи, так что такое вообще ради отдачи? Ради отдачи — это значит, я пришел к соединению с остальными частями без всякого отличия между мной и ними. Так что через отношения между мной и всеми остальными душами я достигаю того, что я прихожу к ощущению Творца, как находящегося внутри этой общности, внутри совокупности всех душ и всех видов отношений, так, чтобы не было между ними отличия. Но невозможно все время это повторять.
5: Но
2: любые действия, которые мы выполняем, не может быть других действий, кроме 613 или 620 действий, кроме действий объединения. И уже из или через объединение к наполнению. И все это, все, что есть. Никто не исправляет себя. Все исправляют только связи между собой. И по мере связи между ними раскрывается Творец. Как только ты постигаешь связь между собой и остальными душами, тебе становится понятно, как ты относишься к наполнению, потому что, соответственно, этому раскрывается наполнение. Наполнение раскрывается по мере подобия по свойствам. Ты мог бы тогда сказать, но ведь я делаю действия, за которыми раскрываю связь между нами. Делаю связь между душами, я выполняю особые действия по отношению к наполнению, они внутри нас или нет? Так вот, когда ты достигаешь такой связи между душами, когда ты становишься как полным парцуфом, вот такой полный парцуф совершает действие объединения, действие отдачи. Относительно, ты мог бы так спросить, какое действие между, какая разница между моим действием отдачи по отношению к остальным душам и действием отдачи по отношению к свету, который находится внутри нас, ну, в отношениях между нами. Так мое соединение со всеми остальными душами называется исправлением келим. Это отдача ради отдачи. И после того, как я это исправил, кли отдача ради отдачи, теперь я уже начинаю относиться к свету, уже в получении ради отдачи. Ну, так будет проще нам. Различить это. Отношение между нами, в котором мы обретаем кли веры, кли бины, кли цдака, милостыни или праведности, когда не думаем о себе, а принимаем каждого как равного себе. Это называется, что мы исправляем кли. Мы соединяем его вновь. Когда мы его соединили, когда мы заклеили, так, чтобы не было отличия между келим. Это означает, что мы достигли уровня веры, ступени веры. Мы подняли малхуд в бину, пришли к состоянию катнут, то, что мы называем. Но это от шорош к Алиф и Бет, Авиюта. Тогда мы начинаем задействовать желание получать, которое в каждом из нас находится через включение, не в каждом из нас, а через взаимовключение общего желания относительно наполнения. Получение ради отдачи. Это уже относится к Творцу. Поскольку дающий — это Он, и весь свет исходит от Него, свет Хохма. И тогда мы имеем дело с Ним. Души относительно друг друга не могут заниматься работой ради получения, ради отдачи. Получение ради отдачи. Они только исправляют свои келим в отдаче ради отдачи. Отдача ради келим — это исправление келим, исправление намерения. А получение ради отдачи — это уже, собственно, действие. Тогда работают желанием получать, получая наслаждение. То есть в соединении, в ощущении Творца внутри творения.
5: Забипаштут.
2: Ну, это так, простое объяснение. Есть еще. Есть и одно в другом, и то в этом. То есть в получении ради отдачи тоже есть некоторое отношение между келим, и отдача ради отдачи тоже в отношениях между келим и Творцом, светом. Но так проще. Отдача ради отдачи — это исправление кли Адама Ришона, а получение ради отдачи — это то, что мы делаем потом с Творцом.
3: Но есть только...
2: А я не думаю, что это так далеко. Наоборот, думаю, что это близко. Это выяснение двух этапов. То, что мы должны делать между собой. А потом то, что нужно делать с группой. И получается, что это недалеко. Может, и далеко по количеству этапов, по длине пути. Но, в общем, это всего две ступени. Вознаграждение и наказание, а затем вечная любовь.
3: Но, насколько я понял, нужно выяснить две вещи. Выяснить, что такое путь истины, то, что вы сейчас описали. Что значит идти путем истины и обрести важность этого пути, чтобы не зависеть от ощущений. Чтобы выяснить, что такое путь истины, так же, как нужна группа и важность. Ведь именно путь истины должен быть важнее всего. Если я обретаю эту важность, то поднимаюсь над своими ощущениями и над своим «я». Но кто создаст во мне эту вторую сторону? Как я сам могу создать это второе? Ведь если путь истины для меня не важен, то что делать?
2: Я слышу только одно. Если у меня нет важности пути истины, мне с этим нечего делать. Я с тобой согласен.
3: А кто эту важность создаст?
2: Важность? Важность дает только группа. Вся важность, кроме моей животной природы. Я знаю, что мне хорошо. Есть, пить, спать, половая жизнь, семья и так далее. Это животные мои инстинкты. Без всякой группы. Если я буду на необитаемом острове, это тоже, что я буду хотеть. Если тело здоровое, это то, что оно желает. Это я чувствую, что это важно. В соответствии с этим я чувствую хиссарон. Но я не чувствую хиссарона, который бы побуждал меня стремиться к деньгам или добиваться почести. Ну, все-таки почет есть даже у самых примитивных людей, тоже есть что-то от почести. То есть любой человек на человеческом уровне, он все же больше, чем животное. Уже у них что-то есть. Мы же видим, как примитивные... Ну, это не примитивные, это другой вид культуры. У них есть другие подразделения, танцы, разделения по ступеням, глава племени, кто-то выше, кто-то ниже. Но все это я получаю от общества. Я рождаюсь, я расту как человек. Родился человеком, не коровой. И группа предоставляет мне соответствующие ценности, то есть их наполнение. Что такое почести? Почетом называется. Чем больше ты украл, ты будешь более уважаем. Знаешь, есть такие воры, значит, это более уважаемо. Чем больше ты других обманул, тем тебя больше уважают. Чем ты сумел больше людей обвести вокруг пальца, значит, ты становишься более сильным и почетным, ну, к примеру, политик, ну и так далее. То есть любое общество, часть которого ты являешься, оно передает тебе разные ценности. Без общества ты не можешь жить. Если ты выбираешь то, что уровень, который ты хочешь уважать, это объединение с Творцом, значит, тебе нужна такая группа, такое общество, которое ценит объединение с Творцом.
6: Забарур?
2: Все, это же понятно.
6: Закулинян шархинух. А эти кота.
2: В этом вся суть воспитания. Я был маленьким ребенком. Мои родители очень хотели, чтобы я изучал музыку. Еврейские родители. Жить не давали, только бы я занимался музыкой. Отец взял и силой меня водил на фильмы о музыкантах. И ходил с ним в кинотеатр смотреть фильмы о музыкантах. Я помню, мне было лет 5-6. Мы смотрели фильмы о разных композиторах. Только об этом. Но мне это не подействовало. Я все-таки это не хотел, и все. Вот Ицик меня понимает. Ну, не хотел. Получилось все наоборот. Но со своей стороны родители как бы все делали правильно. Ну так что делать? Я помню, все дети играют во дворе. У нас был большой двор, много детей, все играли в прятки, в разные игры. А я иду в музыкальную школу. Это было, ну, просто жизнь не жизнь. Все черно. Так, конечно, я ненавидел все это. Так вот, как мы можем теперь, будучи такими же детьми, но только постарше, как мы можем воспитать себя? Ты сейчас находишься в таком же состоянии. Тело хочет куда-то сбежать, там, где удобнее и приятнее. Или даже в этой группе можно ее так выкрутить, чтобы это не было музыкальной школой. Чтобы это было чем-то другим, чтобы здесь уже внутри можно было играть во что-то другое. Ты все время хочешь исказить цель. И поэтому тебе нужно хитро против своего собственного внутреннего желания все-таки выстроить группу так, чтобы она передавала тебе ценности. То, что музыка — это самое великое и высокое. Тогда ты станешь презирать все эти прятки и другие игры и будешь изучать музыку. Сам ты в одиночку это сделать не сможешь. Ты можешь это сделать для кого-то другого, а кто-то другой для тебя. Так мы взаимно выстраиваем группу через взаимное согласие. Так что мы принимаем решение, что наша группа должна быть такой, чтобы она подействовала на каждого из нас ценностями, которых сейчас у меня нет. Если бы они у меня были, для чего мне нужна группа? Но сейчас у них нет. И я через силу закладываю в группу те ценности, которые хочу от нее получить.
3: А что значит все эти ценности? Будто бы должна быть только одна. Почему их много?
2: Я тебе не говорю о многих. Ценности?
3: Ну да, ценности, как будто бы их много. Это.
2: Нет, ценность одна. Соединение с Творцом — это высшая ценность. Все, что ниже этого, ничего не стоит. Это должно быть тем единственным, вокруг чего я выстраиваю все остальное. Если это может быть средством для именно этого, тогда стоит этим пользоваться. Если нет, то не стоит.
3: А эти средства я могу выбрать сам, исходя до сих пор, что до сих

0: прочитал хорошим средством, или тут что-то...
1: Тогда ты проясняешь вместе с товарищами, опираясь на те источники, которые у нас есть, какова ценность этих ценностей, как им их передать, и как достичь цели.
0: Да. Я знаю, что есть проблема, которая препятствует соединению между нами. Допустим, человек начинает работу, ему нужно жениться, или, например, у нас есть техническая проблема. Я хочу понять, каким путем решают такую проблему. Вся группа думает о ней и пробуждает окружающий свет, или ее решают просто разумом, или выясняют вместе. В конечном счете, всякая проблема проявляется как помеха соединению.
2: Эх, потрим кульбая.
3: Как решают любую проблему?
0: Да, с помощью окружающего света, когда вся группа вместе с книгой.
3: Мы не знаем, какие наши действия могут привести больший окружающий свет или меньше, или как взвешивать все наши эти действия. Мы можем измерять не результат, но сами действия. Насколько действия на объединение по величине и по высоте, то они как бы такие более эффективные действия. Вот и все. Но еще раз, это при условии, что в группе есть правильные ценности. Тогда объединение в такой группе действует во благо. Но если это преступники, и их ценности нехорошие, то их объединение во зло. То есть надо работать в двух вещах. Измерять ценности свои и проверять их, их все время уточнять. И вокруг этих ценностей объединяться. Так? А иначе это будет вредное общество, и лучше не будет между ними объединения.
4: Но если возникает проблема, препятствующая соединению между нами, как ее решать? Что здесь делать? Всем нам надо начать думать об окружающем свете или, допустим...
3: После того, как мы определили, что мы хотим от нашей работы. После этого мы устанавливаем, что вокруг этого мы будем объединяться. Тогда что ты спрашиваешь? Да после этого мы начинаем искать, с помощью каких действий мы все это будем осуществлять. Мы хотим раскрыть Творца в нашем общем кли. Так ведь? Для того, чтобы слиться с ним, раскрыть его, почувствовать его. Ну, я говорю специально такими простыми словами. Мы должны создать ситуацию, что называется общим кли. Если я прихожу к ощущению, что нет различия между мною и остальными товарищами группы, это признак того, что я пришел к своему исправлению, которое называется ради отдачи, вера, что я уже выхожу, ну, может быть, в определенной степени уже из себя. Почему я это делаю по отношению к другим? Для того, чтобы соединиться с Творцом. Я не измеряю сейчас, это ради получения или ради отдачи. Это, конечно же, еще в лолишма, но этого достаточно. То есть мне выгодно отказаться от себя и быть вместе со всеми в едином коле, как бы в одной перчатке, в одном направлении, чтобы раскрыть между нами высшую силу, духовную. Все пока имеет как бы собственную выгоду. Понятно, так еще думается. Но этого достаточно. Вот я хочу этого состояния. Я готов работать над этим. Это называется очень полезный, эффективный лолишма. Мы вызываем этим окружающий свет. Он действует и исправляет. Он уже меняет основы. Но я-то не способен думать иначе. Я не могу представить себе даже, что такое исправленный кли, к которому я мог бы стремиться. Я даже представить себе этого не могу. Это нормально, этого достаточно. Это настоящее состояние. Когда это станет истинным, когда мы скажем всем, ребята, раскрытие Творца, соединение с Ним, это самая высочайшая вещь. Нам стоит ради этого каждому отказаться от своих претензий. Этого достаточно. Это уже объединение, это уже отдача друг другу для того, чтобы соединиться с Творцом. Это уже не кибуц, не колхоз, не коммунизм. Это правильная лолишма, которая приводит к лишма.
4: Если есть помеха соединению между нами в группе и между всеми группами в Европе, так что является решением, как устранить эту проблему?
3: Если есть помеха в группе или между группами, зависит от того, какая проблема, какая помеха. Можно решить это, может быть, объясняя, либо убрать саму проблему, или отставить в сторону, не обращать внимания. И согласиться, что мы пока это все не возбуждаем, а потом видим, что это зло, и потом это все исчезает. Это, ну, не знаю.
4: Ну, говорится, если мы, скажем, знаем, что у нас есть проблема, скажем, на предприятии, а это в определенном отделе. Правильно ли относиться к этой проблеме так, что она препятствует всей группе?
3: Вы никакой проблеме не относитесь иначе, как к общей проблеме. К сожалению, это так. Но это же не проблема саунда. Вы же не проверяете, что чувствует тот, кто получает от нас. Если бы об этом думали, ты бы сидел, да, с другой стороны, да, экрана, да, за своим компьютером дома, и видел бы, что то, как они меняют, да, камеру, направляют камеру, а человек видит у себя на компьютере, да, полминуты какое-то облако. Он не видит ни этого лица, ни этого лица, потому что интернет не выдерживает скорости. Это не кино. Это совсем другой подход, это совсем другая философия. Есть такие ограничения также и со звуком, и с картинкой, и надо считаться с этим. А люди не способны на это облачиться, ну, сколько бы я ни кричал. Да, клипы какие-то там лепят, да, но это никто не видит этого, это не фиг. Нам надо работать как бы им на благо, да, а это ведет только к худшему состоянию. Они приходят с таким хорошим вообще ощущением объединиться, а мы им такое бары даем, и они это не ощущают, мы им как бы не передаем им наш посыл. Ну что я могу сказать? Учиться не хотят.
4: До сих пор решение было.
3: Решение должно быть со стороны получающего. Наше решение, не его решение. Мы должны облачиться в получающего и вернуться к себе, и потом уже устанавливать, что надо делать, а не просто так собственными мозгами там какие-то такие свои вещи делать. А если ты пришел, я каждый день получаю десятки писем.

0: спрашиваю, я получаю письма. Есть люди, которые собирают информацию, потом мне приносят. Но я-то об этом забочусь. А они? Нет. А, делают себе там, крутят камеру туда-сюда, ну так... Вообще, а там, может быть, не видят хорошо, может быть, не слышат хорошо. Я-то слышу эти претензии уже много месяцев, но я кому, когда передаю, то тому, кто это делает, нет, не слышит.
1: Нужно задействовать, может быть, общую силу всего нашего мирового клейва, этой заботе, чтобы мы...
0: Я не знаю, но делайте, что вы хотите, но... Я больше не могу об этом говорить.
2: Второе. Мы вычитаем гвуцот, если оно...
0: Ты видишь, 102 группы у нас сейчас. 102 группы. Мы о них думаем. Мы знаем, как передавать им материал качественно.
2: Кен.
1: Мы говорили об отношениях между нами внутри группы и между группой и Творцом. Каково место Рава в этой системе? Какими должны быть отношения между группой и Равом?

0: אני חושב, באמת שאני לא...
1: Я думаю.
0: אני חושב ש...
1: По правде говоря, я думаю, что группа должна чтить Рава тем, чтобы она не падала на него, а стать как можно более самостоятельной. И ты рад, да, вот как отец видит своего ребенка самостоятельным, а не то, что он все время был бы под тобой и все время нуждался бы в тебе. И Рав радуется, что группа более самостоятельная, и тем, что она слушает рекомендации, советы. Две вещи. Слушать советы и их выполнять. И, конечно же, проверять, почему это так, потому что с помощью этого растут, и стараться быть как можно более самостоятельными. А что еще может быть? Я против того, чтобы относиться к Раву, скажем, ко мне. С каким-то особым таким вниманием. Ну, это все в любом случае получается искаженное, никто не умеет этого делать. Нет, нет необходимости. Да и Рабаш тоже не требовал этого от группы. На самом деле, я не знаю. Мы работаем. Нам надо искать каждый раз больше, как бы, совместных действий общих. Я вообще не понимаю, что ты хочешь этим спросить.
2: Почему мы всякий раз заново обнаруживаем, причем уже много времени, каждый раз обнаруживаем, что мы не слушаем ваших советов. Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сейчас перед нами был только такой пример, но есть и другие, каждый раз заново.
1: Может быть, я не могу так объяснить это правильно. Но я еще раз говорю, а с другой стороны, должен быть интерес, почему так, как это так. Может быть, вы не правы. Я заинтересован, чтобы меня проверяли. Может быть, действительно есть вещи, которые относятся к материальному. Где там я, конечно же, могу ошибаться. Кто я такой в материальном? Я не больше, чем кто-либо другой. Потому что материально не относится к духовному. Я говорю, давайте сделаем так или вот так, да, в каких-то технических системах. С какой стати, что я это правильно вижу? Я заинтересован, понятно же, в критике.
0: То,
1: что я даю сейчас какие-то советы, это не мои советы. Это то, как надо работать, да? Это надо сесть на месте потребителя и с его места видеть те исправления, которые мы должны сделать. Вот и все.

0: Каким образом это сделать? Ну, не знаю. Ладно, но это уже это специалисты. Тут я уже не...
1: Но
0: я слышал, и поэтому я понял, что тут инструмент, он весьма ограниченный, и надо особым образом к этому приступать. Есть там разные проблемы. А то, что мы делаем, в большей части они с трудностью видят, что происходит. А если видят тут такими все, скачками такими, да, резкими, а нам надо думать, как мы будем передавать это как можно больше, ну, насколько позволяет инструмент.
1: Видео, аудио,
0: про аудио я вообще не говорю. Об этом мы должны позаботиться особым образом. Ну ладно. Давайте поучимся.
2: Многие статьи действительно говорят об окружении и об отношении к Творцу. Но почти нет или вообще нет статей о важности брака. Почему?
0: Важности?
2: Брака.
0: А брака, мы не говорим об этом. Каббалисты не говорят о важности брака, потому что это условие еще до того, как человек вообще начинает заниматься каббалой. Я говорю тебе, я привел к Ребе после того, как он сидел до 35 лет. Нет, ну почему это? Да, примерно так. Я привел ему, 10-7 лет. Да, 9 последних лет у него были ученики. А до этого вообще нельзя было сказать, что у него были ученики. Но были люди, с которыми он учился, но они еще не были настоящими учениками. Я привел 40 человек из Тель-Авива, таких молодых парней, израильтян, которые на самом деле хотят, только ради этого и приходят. А он говорит, а я их не приму. Почему? А они не женаты. Там было двое или трое только женатых. Этих я приму, а остальных нет. Человек, ты же, ты знаешь, что такое, когда такой приходит, да, все с ума сошли. Как такое может быть только? Завтра Машиах придет. Может быть, даже сегодня. Как такое может быть, что такое происходит? Действительно. А он говорит, нет. Почему? Потому что для него это не ученик. Ну что делать? Не ученик. Написано в Торе, да? Помощь от противного. Да, нехорошо быть человеку одному. Сделаем ему помощь. Но что это за помощь? А без этой помощи невозможно. Почему? А потому. Пока не женятся, я не могу относиться к ним серьезно. Ну так все женились. Я тебе говорю, 2 раза в неделю свадьба. И практически никто не считался с тем. Да, были отдельные совершенно случаи, каким-то образом, внешне он говорит, чтоб только не отталкивало. Кроме этого, ничего другого. Все, готово? Вперед. И все на этом. Поэтому я говорю, это даже не претензия, почему не говорят о важности жениться. Это не важность, это условие. Важность ты можешь говорить, это там больше, меньше ли это, а это не больше, не меньше. Это условие. Бальсулам даже своего сына не учил, пока тот не женился. Женился в 17,5 лет. На следующий день зашел на урок. А за день до этого не учил его, ему даже не позволял сидеть даже вот там, на расстоянии. Так о чем тут говорить? Ты можешь сказать все, что ты хочешь, да? Умство. Это условия, поэтому об этом не говорится. Говорится только, дверь открыта, и заходит тот, у кого есть свидетельство о браке.
2: Тогда, возможно, стоит выпустить больше материалов.
0: Мне не нужен никакой материал, мне не нужны эти глупости. Я не хочу убеждать тебя, что ты сидишь тут несколько лет, что ты обязан жениться. А зачем? Это ты убеждай себя, а мы уже дальше. То, что ты там отстаешь, и что? А мы с тобой будем вместе? Да с какой стати? У нас совсем другие заботы, как продвигаться. О чем тут вообще говорить? Такое ясное условие? Ищи себе другие аргументы. Нет, вы должны меня убеждать. Я буду как осел, а вы должны вот меня убеждать, да? А с как, зачем? Ребе сказал, не приводи их. Что ты мне привел 40 человек? Они не женаты. Да это было на первый же день. Когда согласился, на следующий день сказал, все, ребята, массер, ты знаешь, что это такое? Не было такого в истории.
2: Но сегодня есть.
0: Сегодня есть, ну потому что я открыл дверь, ладно, все заходят. Но то, что ты зашел в эту дверь, это не значит, что ты вошел в общий поток. Это ты не находишься на том пути, где занимаются тобой свыше. Должно соответствовать тому, что есть наверху, на небесах. Будет? Будет. А так сиди себе, ну и... Мы не выбрасываем людей, потому что мы хотим, чтобы приходили, и тем, что будут приходить, будут слушать, ну так они это дело исправят. Это не проблема исправить. Да? Жениться. Но отношение свыше, оно очень простое. Соответствие корням. И все. Мужчина женат. Это то, что должно быть. Ну, хорошо. Так мы где? Я даже вот не понимаю. Может быть, он прав, он обнаруживает, что у него нет достаточно сил справиться с проблемой и видит, что это проблема. Скажем, он болен, но не чувствует, что это обязывает его получить лекарство. Ну так расскажите мне там, насколько эта болезнь опасна, насколько она плоха. И с помощью этого я соглашусь пойти к врачу и лечиться. Ну сколько нам надо этим заниматься-то? Ну правильно, что тебе это нужно?
1: Если берусит,
0: у меня есть на русском языке две книги, каждая по 600 страниц, только то, что касается женщин. Ну, а почитай. Ну, это тоже ничего не... Я не знаю, как убеждать. Есть граница, насколько можно говорить. То, что мы там транслируем, как плохо, да, это колет взгляд, да. В этом мы преступники, мы отталкиваем. Мы сами разрываем связь между собой и группами за рубежом. И тут уже просто невозможно идти на компромисс. Но то, что кто-то там чего-то не хочет, ну а что я делать? Я что ему? Папа?
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
0: У нас было много вопросов, касающихся организации и распорядка группы. А начнем со статьи. Статья действительно проводит нас по этапам развития. Начинаем мы совершенно жесткосердечными, потом, которые вообще не хотят приходить ни к Творцу, ни к слиянию. Это первый этап, это те, кто против. Второй этап — это Тора. где свет в ней воюет, да, с этим жестоковыйностью, исправляет вот это вот сопротивление, разбиение. Следующий этап — это два этапа. Это милостыня, потом это вера, и потом уже мир.
2: Да, из того, что мы учим,
3: у
2: каббалистов мы учим духовные законы, мы должны сидеть, обсуждать это и выяснять. После того, как мы выяснили, мы должны избрать средства, как мы к этому приходим, и прийти к согласию, что я отдаю тебе, а ты мне.
0: Самое важное средство — это свет. Он проводит нас по этим этапам милостыни и сердца мира. Вопрос, как мы используем свет и приходим сначала к осознанию зла, потом можем требовать исправления. Все эти этапы можно пройти только при поддержке группы.
2: Да, что мы исправляем? Аров сказал, сам человек себя не исправляет, все исправляем только связь между нами. Вот и все.
0: Да. Статья очень такая глубокая, и там много всего очень высокого. Арав, ну, действительно, как свет, который освещает и объясняет нам, насколько это возможно, чтобы мы поняли ее статью. И сейчас мы понимаем еще больше, чем когда-то. И он говорил об этих вещах, сколько есть у меня неудач, столько я продвигаюсь, сколько я могу радоваться на фоне, скажем, таких состояний, может быть, неясных, может быть, нехороших. Но то, что я на пути, то это очень и очень... Это хорошо. И это может быть только, когда мы вместе в этом поле.
2: Да, дают нам здесь путь нашей работы, как мы естественным образом начинаем с того, что есть у нас внутреннее сопротивление этому пути, всему, что связано с отдачей. И сердце всегда сопротивляется и хочет оставаться с желанием получать, а мы даем ему это средство, которое называется Торой, чтобы он смог исправить желание, смог извлечь его из этого состояния сопротивления. Это приводит нас к возможности работать на самом деле в вере. Вера — это когда есть у нас возможность идти, отдавая себя цели без всякого требования и оплаты. И по мере того, насколько мы работаем с этим, и это, по сути дела, отдача ради отдачи, мы все больше и больше можем продвигаться к цели творения, к миру, к совершенству этому цели. Когда мы слиты с Творцом, когда мы восполняем нашу часть в творении и достигаем цели.
0: Идти правильным путем. Это не идти, как обычные обыватели, когда мы хотим там что-то приобрести и каких-то достижений, а это путь, где мы раскрываем наши недостатки, раскрываем зло, проходим состояние раскрытия желания получать. Он дал замечательный пример, что если у меня есть задача поднять 100 килограмм, я каждый раз поднимаю все больше вес, и те, кто идут путем комфорта, им удобные приобретения, они удовлетворяются удовлетворяются тем, что 10 килограмм подняли, все, они полные праведники. И он говорит, это тоже интересно. Отдача ради дачи — это исправление намерений, но это относительно душ. Адама решено, но получать ради отдачи — это уже исправление перед Творцом.

0: лицом.
1: И все это, как выйти из желания получать и давать пример мировому кли, как мы заботимся об этом.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: 11 сферот, учение 10 сферот. Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в урок учения 10 сферот, особый наш урок. Будем притягивать свет и начнем как раз с того, что дает нам наставление Рав из первой части. Рабби Хизкияу говорит, что невозможно прийти к состоянию мир и даже праведник веры, не проходя этап, который называется жестокосердечные, где тело сопротивляется и не хочет ничего, и находится просто в конфликте, все отвергает, ни с чем не согласается на этом пути, потому что его надо исправлять, заставить его. И если человек продолжает и продолжает так, что он вызывает свет, возвращающий к источнику, тогда он воюет со своей жестоковыйностью и разбивает, сокрушает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость и удостаивается тем, что Тора заполняет его разбитое сердце, исправляет его. И тогда приходит дальше, за пределы разбиения, приходит к исправлению, приходит к миру. Так вот, у нас сейчас огромная возможность использовать учение 10 сферот, каббалистический текст, привлечь свет, возвращающий к источнику максимальным образом. И это еще и групповое действие, где все товарищи по всему миру. Давайте сделаем это сейчас вместе. Так мы учим учение 10 сферот, первый том, вторая часть. 44-я страница. Начнем читать со слов Арии сначала, а потом в записи мы будем изучать четвертую сноску Орпними. Сначала прочитаем шестой пункт Арии, а потом уже в урок записи это будет четвертый пункт Орпними. Давайте начнем. Линия кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия кав, которая исходит из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного круга до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву линии нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет, соединяет все игулимы вместе, это вот эта тонкая линия кав, нисходящая, распространяющаяся из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Переходим к уроку в записи. Мы читаем во второй колонке, четвертый пункт Орпнемея. Да. 44-я страница, четвертый пункт Орпнемея в шестом пункте относится. Проходит и спускается. Пояснение. Кав, линия, которая является собой свет Йошер, прямой свет, как бы пробивает верхние части игулим, проходит через игулим, спускается и протягивается до сиюма, то есть до конца, то есть до центральной точки. Но, конечно же, не говорится тут о месте или площади. Но понять следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в нижних, который бы не протягивался из бесконечности, который находится выше сокращения. И свет обязан распространяться и проходить через все те ступени миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром и бесконечностью, которая выше сокращения. А уже известно, что не существует исчезновения в духовном. И потому невозможно сказать, что вот это раскрытие, то есть дополнительный новый свет, распространяющийся по ступеням, исчезает в первой ступени в момент перехода на вторую, исчезает во второй ступени во время перехода на третью, по примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще, поскольку не существует исчезновения, и он обязан оставаться на каждой ступени, через которую он проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен, как зажигают свечу от свечи, где первый при этом не теряет ничего. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире сия, удостаиваются прежде всего все ступени в мирах, от бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире сия.
1: Это понятно. Ну, скажем, мы находимся в каком-то поле магнитном или электрическом, неважно, какая сила есть там, или всевозможные силы, которые мы распознаем или нет, знаем о них или нет. И я раскрываю здесь и там, в разных местах, в этом поле, его свойства. Так и до этого есть свет, который наполняет всю реальность, и после того, как я проверяю, но все зависит от моего кли, как я с помощью него, с помощью этого кли, раскрываю свет в любом месте, где я могу это раскрыть, да? И когда я раскрываю, и я раскрываю в этом месте, что приходит в это место от источника, из бесконечности, скажем, да? Раскрываю, если я раскрываю свет и нахожусь в каком-то месте, скажем, мира Ицера, да? Скажем, нецах мира Ицера. Так когда я раскрываю это свойство этого поля света в этом месте, согласно моему кли, и также я раскрываю его тем, что свет проходит через все ступени до этого места, из бесконечности до этого места. Да? И раскрытие, оно согласно подобию свету в том месте, из которого я раскрываю. То есть кли определяет меру раскрытия света во всем.
0: 45-я страница и с абзацев. В связи с этим находим, что свечение кава обязано пройти через килим и гулим, поскольку Келим и Гулим предшествуют Каву, потому что Келим и Гулим вышли сразу же при сокращении, но Келим и Йошер вышли затем с этой линии, потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что касается распространения света с места на место, о котором мы говорим, есть два состояния, да, чтобы оставаться в том месте, через которое проходит. Первое — это оставаться постоянно, что означает, что он смешивается, объединяется со светом, который уже находится там, на ступени. Они соединяются в единое целое. И как бы подобны тому, как всегда, как будто бы были едины. И второй аспект, когда остается только на временно, как бы проходит, не смешивается, не объединяется со светом конкретной ступени в одно целое, но находится там обособленно, как бы сам по себе. И это то, о чем говорит Арии, что в этот свет кава, линии, которые проходят через ступени Гулим, не остается там как бы на постоянно, но только как бы временно приходя, чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом и Гулим в одно целое, а находится там обособленно. Это то, что уточняет Ари в словах «проходит».
1: То есть, что если свет проходит через линию, линия меняет его, потому что линия — это экран, намерение, которое изменяет цвет, и тогда мы говорим, что свет проходит буквально по линии и меняется. Тогда как когда он проходит по игулим, он не меняется. Игулим не влияет на свет. Они пассивно получают его. Игулим — это келим из бесконечности, которые сократились, которые сами не получают, ничего не притягивают и не делают, поскольку после первого сокращения есть запрет работать с желаниями получать. А келим и гулим — это келим желания получить, и на них воздействует сокращение. Они пустые, так как же можно наполнить их? В той мере, в какой есть у тебя линия кав, ты можешь наполнить эти желания. Это понятно или нет? Поэтому через игулим свет проходит, через линию буквально протекает, получая форму этой линии кав. Да.
0: Что значит, что вообще говорится о свете, проходит, не проходит?
1: Явление, что кли так раскрывает свет, верно. Когда проходит через игулим, игулим не влияет на свет. Свет, который входит в игулим, есть у них форма кава, и так он распространяется в игулим, да?
0: Но все-таки можно сказать, что там был свет нефиш, в игулим прошел кав, есть свет рух. Значит, есть разница?
1: На самом деле свет игулим всегда называется свет нефиш, потому что он приходит без участия келим. Мы еще этого не изучали. И мне кажется, что нет еще. Свет игулим всегда называется свет нефиш, а свет линии называется свет рух. Просто так, чтобы подчеркнуть, что в игулим нет притягивания и работы с их стороны привлечь свет, а в линии есть. Поэтому в линии называется руа, что это при участии получающего с экраном. Короче, сейчас, но Наранхай, конечно же, в игулим и в йошер распространяется Наранхай, только форма его получения так называется, или нефиш, или руах. Что еще?
0: Свет и сейчас, еще совсем другое ощущение, другое состояние. Как же тогда говорит, что есть что-то, что там вообще не меняется?
1: Анахну лобдим бисахаколь. Мы изучаем в целом, как это кли бесконечности, которое было полностью в виде игулим после первого сокращения, берет на себя в каждом кли, в котором способен экран, и начинает с помощью экрана наполнять себя. Так мера наполнения этого кли с помощью экрана сейчас называется линия кав. Что наполняем? Наполняем келим дейгулим. Когда келим дейгулим все наполнятся с помощью линии, на 100% в конце исправления, какое ощущение есть келим и гулим? Ощущение хисарона, нехватки. Но хисарон не того, чтобы не хватает слияния, но келим да и гулим — это келим до сокращения, да? Они чувствуют только отсутствие наполнения. Что добавляет им линия? Линия добавляет им наполнение совершенно другого вида. Наполнение от отдачи, а не от получения. Так есть в этом... третья стадия бесконечности, да, это то, что делает линия, она в конечном счете приходит к третьей стадии. Есть третье состояние, первое состояние, второе, третье, три состояния. Так это приводит бесконечность к третьему состоянию, когда раскроется келим да и гулим, как это было до сокращения. Но есть ли у них потребность в этом хисарон? Нет. Потому что свет, который приносит им линия, это не свет, который они привлекают. Это только когда линия пользуется игулим для того, чтобы привлечь этот свет согласно экрану. Без игулим нечего наполнять, невозможно работать без игулим. Откуда все время мы раскрываем хисарон, потребность? От наших игулим, от наших келим до игулим. И мы тогда обращаемся к намерениям, к Творцу, величию, правой линии и так далее. И тогда начинаем работать с этими келим.
0: Да. Он говорит тут в первой колонке со слов. Остается постоянно, что означает, что смешиваются с тем светом, который уже есть на ступени, они становятся как одно целое. Да, и похоже на то, что как будто бы всегда были как одно. И вот я спрашиваю, в чем они становятся как одно?
1: Никогда не может быть, как ты думаешь сейчас, одно — это согласно намерению, это согласно цели, это согласно предназначению, не может быть один. Всегда остаются отдельные келим, цинород, который соединяется, и все их соединение с келим да и гулим, что каждый там из кусочков этого цинора наполняет. Только намерение одно. Это называется келим. Намерение после первого сокращения называется келим. И эти желания де йошер не называются келим. Все, да.
0: Ну вот как раз после первого сокращения, что поменялось намерение, тут и вопрос, что за имеется в виду, что они как бы всегда были одним целым. Ведь через экран же это все.
1: Я не знаю, нужно почитать.
0: Со строчки.
1: Строчки только недостаточно. Еще нужно, чтобы ты знал, что в связи с распространением света с места на место, о котором говорит, есть два способа оставаться в том месте, через которое проходит. Один способ — это остаться постоянно, что означает, он смешивается, объединяется со светом, уже находящимся там, соединяется в одно целое, как если бы всегда были едины. Второй способ, когда он остается временно, то есть он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени в одно целое, а находится там обособленно, сам по себе. Это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени Игулиим, не остается постоянно там, а только остается временно, чтобы... Потому что это цинор. Он проходит, и все. Он говорит о том, как эта вот линия, как на чертеже, проходит через Игулиим. Какие света, которые внутри Игулиим, а есть свет, который проходит через Кав. Как я сказал, Ярден, который входит, впадает в Кинерет, учит тому, что не смешивается со светом Игулиим в одно целое, а находится там обособленно. И это то, что уточняет Ари в слове «и проходит». Что значит «и проходит»? Не смешивается, а оберегает себя, потому что свойство линии находится в нем в этом свете. Эта линия сформировала свет, который был в нем, и даже сейчас, когда этот кав входит в желание Игулиим, он все-таки приходит облаченным в отраженный свет, поэтому его форма сохраняется. И это не одно, а два. Далер.
0: Уже вопрос. Линия как бы строится сверху вниз или снизу вверх?
1: Мы говорим о линии, которая строится сверху вниз, потому что из бесконечности. Мы говорим об нисхождении из бесконечности. Это сверху вниз. А то, что мы говорим сверху вниз, это три линии. Снизу вверх — это три линии. Три линии. Потому что мы соединяем желание с намерением в одно целое, в среднюю линию.
0: Пожалуйста. 45-я страница Опними. А смысл этого? Смысл в том, что свет в линии предваряет Игулим, то есть Игулим получает только от света линии. Поэтому свет линии гораздо важнее, чем свет Игулим. И потому он не смешивается со светом Игулим. Свет линии называется светом Рух, а свет Игулим называется светом Нефеш.
1: Дальше.
0: Сноска пятая относится к слову «спускается». Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском, что означает, как при распространении он приобретает дополнительный авиют, огрубляется. И уже известно, что самый чистый означает верх, а самый грубый — низом. Поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, поэтому он как спускается сверху вниз. А смысл этого огрубления, то, что свет получает при его распространении,

0: Мнение, потому что он распространяется по четырем стадиям, начиная со стадии Алеф до прихода, и когда бьет в экран в четвертой стадии, и потому он становится более грубым, с большим авиютом, потому что стадия Алеф самая тонкая, потом стадия Бет, и так до четвертой стадии, самый грубый из всех. Шестой пункт относится к словам и переходит, продолжается от круга к кругу. Шестой пункт. Орпними. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Игулим — словом «округлился».
1: От зайн ктана. מתייחסת לדברי הכתוב.
0: Седьмой пункт Орпними относится.
2: Он дает определение, да, протягивается, округляется, проходит, свет рух, свет нефиш.
0: Пункт седьмой относится к слову до окончания всех их. То есть до стадии далит в Игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем самым самой материальной сферой, которая находится в Олам Азе, и присущая миру Адам Кадмон, изначально распространяется до Олам Азе, до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, что называется миром Никудим, поднимается окончание этого мира Адам Кадмон в точку будущего мира Олам Аба, место, которое выше места Брия, как будет еще рассмотрено в соответствующем месте.
1: От Зайн Диврей Ари.
0: Пункт седьмой Ари. Заголовок. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и, в свою очередь, состоящие из 10 частных до бесконечности. Сферот и Гулим окружают одна другую, подобно кольцам, слоям лука. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. И все они подобно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
1: Некрашу вот зайн. Кол олам вехол сфера.
0: Еще раз, каждый мир, каждая сфера состоит из 10 частных сферот и подчастных сферот. Сферот и гулим окружают одну другую, подобно слоям луковицы. И вот в каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая отдельная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. Все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
2: Есть вопросы?
0: Вопросы из Соединенных Штатов. С одной стороны, мы говорим, что Игулим получает от Кава, а с другой стороны, мы говорим, что Игулим — это Гар и Рош. Как такое может быть?
2: Нет, Игулим — это не Гар и Рош в отношении того, что они решают и привлекают, как Рош Парцуф. Но здесь говорится о Игулим, что это Гар, поскольку они находятся в совершенстве до первого сокращения. Тогда как линия — это Вак, потому что только линия, она привлекает, а Рош — де линии, де Кав, он решает, а Рош — линия. Называется Гар, здесь путаница в определении. Гар называется Рош, Вак называется Гуф. Это в линии, да? Это в парцуфе. Теперь Игулим находится здесь, 10 сферот Игулим, в соответствии с 10 сферот, в соответствии Гар. Это 10 сферот Игулим. Эсер сферот де Игулим.
3: ולכן הם נקראים גר.
2: И поэтому они называются гар. А здесь снова есть у нас гар следующего парцуфа сваг, следующего парцуфа, и снова 10 сферот и гулим. Всегда они относятся к гар
3: парцуфа.
2: И поэтому они называются гар, не более того. А то, что есть от них, это только от линии. Переходим к третьей части. Да, и так мы видели много понятий. Гар, зад, 10 сферот дейгулим, 10 сферот лиников, и привлечение света, как линия наполняет игулим. Перейдем к вопросам и выясним немного те понятия, которые изучали. Да, Шауль.
0: То, что касается игулим и кава, он говорит тут на странице 45-й, да, смысл этого. Он говорит, что с одной стороны свет в линии предваряет свет игулим, потому что игулим получает свой свет только через кав, а потом говорит, что свет линии не смешивается с игулим, то есть непонятно, если Иордан и Кинерет, как может Иордан наполнять Кинерет и при этом не смешиваться, как-то вот противоречно такое.
2: Да, именно это объяснил Раф, эту тему. Он говорит, что с одной стороны понятно, что сначала были игулим, верно? Сначала были игулим, это те килим, которые до первого сокращения. Так мы изучаем всегда на этом чертеже, что есть четвертая стадия, в которой есть шорыш, затем алев, бет, гимель, а в центре ее это четвертая стадия, да? Что совершило сокращение? На что оно было? Оно было на далит де далит. И свет ушел из всей четвертой стадии, потому что нет частичного в духовном. Пока есть четвертая стадия, в чем есть четвертая стадия, свет уходит из этого. То есть есть шореш, алиф, бет, гимель, далит, от всего ушел свет. Теперь остались эти келим. И там это еще не называется игулим. Там до сокращения это называется четвертая стадия. Почему это еще называется игулим? Потому что нет там ощущения вьюта ни в каком виде между алиф, бет, шореш, гилем, далит. Алиф. Свет и желание там одно. Свет приходит желание, желание его получает, есть совершенство. Но после сокращения, когда начинаем работать с экраном и отраженным светом, тогда есть понятие и в четвертой стадии, которые до сокращения, они называются игулим. Так что объяснил сейчас Рав, что игулим, они находятся в свойстве нефеш, в пассивном свойстве, они наполняются. Это, по сути дела, желание творения, которое создано. Линия — это форма наполнения игулим. А работа сейчас, кли, которая была раньше, которая называется желанием получать, перестала работать напрямую. И сейчас новая кли называется экран и отраженный свет. И поэтому, когда каждый раз есть расчет в рожь, что делает расчет в рожь? Он проверяет, что является желанием, которое приходит, что за свет, который приходит в соответствии этого желанию. Это относится к игулим, но поскольку он отталкивает его экраном и отраженным светом, сейчас он строит линию. Линия как бы относится к творению, а не к Творцу. И когда оно строит линию, он раскрывает разные виды авиута. Прежде всего, это сила отталкивания, сила твердости экрана, которая отталкивает весь свет, который приходит к нему. И в соответствии с этим раскрывается авиут в экране, с каким желанием он может работать. И здесь есть различия. Он может работать только шореш, это нефеш. Шореш и алиф — это уже руах. Шореш и алиф Бет — это уже не шама. Есть много различий. Но что он наполняет? Он наполняет те же самые игулим, которые остались раньше пустыми. Не далит и далит, которые невозможно наполнить. Но именно эти 9 первых — шореш, алиф, бет, гимель, да? Которые были в четвертой стадии, их он наполняет. И в них он различает сейчас

0: Бикулим, но они не участвуют в этом действии. Они там остаются, они желание получать в качестве нефиш. И поэтому называется, что сама линия обретает все эти свойства, а Игулим только наполняются. В этом разница между ними. Хорошо? Да, еще вопросы. Да, Авраам.
1: Это значит, что основной источник, то есть там есть, где экран, отраженный свет, он строит новое состояние и наполняет игулим? Гар, при первых, там создается экран. На основе этого экрана там производится расчет. Поэтому наполнение, которое есть в ГУФ, отличается, да? Он уже от линии, то есть выяснение намерения на основании авиюта. В этом разница между гар и зад. В гар есть 10, как Рав чертил на чертеже, 10 линий деления, да, на всех, всеми игулим, и только с этой точки вниз образуется линия. Важно сказать, что сама линия — это тонкая линия, тончайшая линия. Не то, что это мы на всю зону, да, наполняем светом. Там есть огромная площадь, да, которая вне тонкой линии. Там еще нет этого расчета. Это левая эвен, это территория, которая еще не исправлена, а будет исправлена на более продвинутых этапах исправления.
2: Кенни.
0: В начале объяснения Рава на уроке он объяснил, что то, что определяет всю реальность, это кли. И тогда это слышалось, как будто неважно, откуда приходит свет, с какого уровня, потому что все это согласно кли. Но затем было объяснение, что есть смысл, в каком поле он находится. Это понятен вопрос? Гелат, вопрос, я пытаюсь его понять. Связь между игулим и линией кав. Еще раз. Кли называется после первого сокращения. Есть только одно кли. Экран и отраженный свет. Это называется кли. И это кли, которое определяет, что такое свет. Согласно стремлению его, так он определяет свет, который наполняет его. Почему? Это потому что весь свет уже находится в Малхут бесконечности, и все келим уже находятся в Малхут бесконечности. Только это были предыдущие келим. Желание получать, оно создано в своем совершенстве. Там нет недостатка ни в чем в Малхут бесконечности, только форма наполнения ее меняется. Теперь ценность — это величие Творца, а то, что наполняется, это те же желания. Это, как я, по крайней мере, понял, Рав так объяснил вначале, желания — те же желания Малхут бесконечности, они не меняются. Что здесь добавляется, в чем добавка? Величие и слияние с Творцом — это то, что добавляется. И это можно сделать только с линией. Невозможно это сделать в игулим. Поэтому игулим все время требует наполнения. Наполнение, и это из первого состояния, которое было через все нисхождение сверху вниз и снизу вверх, это называется второе состояние, и третье состояние — это полное наполнение игулим линией. И поэтому в течение всего этого процесса постоянно то, что требует наполнения, это те самые игулим, которые остались пустыми после первого сокращения.
1: У линии есть какая-то функция кли?
0: Это кли.
1: А игулим — это кли, такое какое-то как бы подробное?
0: Игулим — это желание, а линия — это наполнение этого желания с помощью отраженного света. И это, по сути дела, кли. Давайте почитаем определение Куфнун Алиф 151. Там можно найти отношение к этому. Вопрос 151 находится у нас на странице. На странице Пейхей 85, Куфнун Алиф 151.

0: снизу вверх, и поэтому каждый нижний считается состоящим из всех частей отраженного света, относящихся к сферот, которые выше него. То есть в тот момент, когда Малхут начинает работать с экраном и отраженным светом, она сейчас становится кли, которая включает все эти свойства, поэтому все свойства находятся в ней. И это происходит только с линии. Игулим остаются те же игулим. Они хотят наполнения, они требуют наполнения. В них ничего не меняется. И в этом разница между проходом через них, через линию в игулим, и между тем, что остается. Это уже что-то другое.
1: Я нашел как раз на уроке этот момент. Келим и гулим — это келим — желание получать. На них сокращение, они пустые. Это келим, которые пустые. У них нет способности наполниться, но у них есть желание получать наслаждение, но они пустые. И тогда он продолжает, как же можно их наполнить? В той мере, насколько есть у тебя линия, ты можешь наполнять те самые желания. И вот эти желания, то самое стремление, как ты их наполняешь? Только тогда, когда у тебя есть возможность образовать экран и отраженный свет. Когда у тебя есть намерение, ты можешь их наполнять.
0: Мак 22, пожалуйста.
2: Здравствуйте, спасибо. Что означает, что свет принимает форму кав? Это значит, что свет уже не является простым? То есть в нем кав делает какую-то селекцию в свете? Что происходит со светом? Почему он принимает форму кав? Спасибо.
1: Свет не меняется. Никогда свет не меняется. Все, что мы говорим тут, это, в принципе, ощущение кли относительно света. И, в принципе, в линии что ощущается? Форма, как кли, приводит себя в соответствие свету. И вот это та форма, в которой он получает ее. Так на каждом авиюте, в каждой сфере, в разных видах, соответственно, там, где находится выяснение, там, где находится кли, это та форма, как он будет ощущать свет. Свет вообще не меняется.
3: Woman Kabyu.
0: Женщина Кабью, пожалуйста.
4: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
1: В чем разница света, которая притягивается, и свет продолжается, или свет, который круглый?
0: Круглый свет — это то, что раскрывается в желании получать, которое создано Творцом сверху вниз, и называется в конце четырех стадий прямого света то, что называется четвертой стадией. И это считается стороной Творца. По сравнению с этим, когда мы говорим о свете линии, это уже свет, который — результат действия экрана. Когда экран после сокращения прежде всего отталкивает весь свет, не получая его, и он ставит условие. Я сейчас желаю величие Творца, слияние с Творцом, уподобиться Творцу — это условие получения света. И в тот момент, когда он отталкивает свет, который приходит напрямую, и, по сути дела, он приводит к отраженному свету, сейчас есть подобие по форме, подобие намерения между Творцом и творением. Творец — он сила отдачи, сила любви, сила дарования. Он только хочет давать творению. А творение говорит Творцу, «Я хочу только давать тебе в ответ, любить тебя в той же мере, отдавать тебе в той же мере, прилепиться к тебе, обрести твои свойства». И тогда вследствие этого начинается связь между ними впервые. И через эту связь творение учится тому, насколько оно может получить для того, чтобы отдавать Творцу, потому что оно раскрывает, что Творец только хочет, чтобы оно получило от него. Но сейчас это уже творение, которое работает самостоятельно. Оно уже знает, что

0: может получить наслаждение и присутствие Творца, связь с Творцом, не только чтобы он исчезал у него, а даже чтобы укреплялся, потому что этим он наполняет желание Творца. Творец хочет, чтобы творение получило от него. Это слияние, это связь, в котором творение сейчас получает от Творца не только наслаждение, которое он хочет дать ему, но и его свойства, возможность отдавать, как он. Это называется сейчас, что он получает ради отдачи. И это получение называется внутренним светом. То есть, если было в Игулим первородное желание, сейчас это желание поднялось гораздо в больших приоритетах, гораздо выше. Почему? Потому что это желание стало из цели, когда он хочет только наполнить себя средством, чтобы быть в связи с Творцом, быть в слиянии с Творцом, познать, насколько Творец велик и насколько он может получить от него для того, чтобы давать ему. И поэтому мы говорим, что в линии раскрывается не только свет нефеш, а свет рох, нешама, хая и хида. По мере того, насколько линия пользуется большим авьютом экрана, так она раскрывает больше величия Творца и способна получать от него его свойства. И благодаря этому оно, по сути дела, становится творением. Понятно, поэтому есть огромная разница между Игулим и линией Кав. С другой стороны, Игулим — это причина всего, потому что если бы не было желания, с которым работаем, с помощью чего мы получаем величие Творца, поэтому они связаны друг с другом, но работают в противоположном виде, отличающемся. Женщины Дубая.
1: Доброе утро. Вот есть три состояния. Оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь. И третий раз сказал, раскроется келим и гулим, как они были до сокращения. А потом сказал, что келим — это намерение после первого сокращения. Так что это за келим и гулим, которые должны раскрыться, как они были до сокращения?
2: Что такое келим и гулим, которые должны будут раскрыться? После сокращения, сокращение на всю четвертую стадию. Нет келим и гулим до сокращения. Потом все сократилось. То, что стало линией, то есть на часть, удалось выстроить экран намерений, соответственно, смог распространяться внутренний свет. То есть раскрылись те келим и гулим в этой специфической части разным образом, иным образом. То есть это уже ради отдачи. До этого они были пустые. Поэтому сказать, что келим и гулим до сокращения, нет, такого быть не может. Келим и гулим — это потребность колоссальная, простейшая, без каких-либо расчетов. Поэтому и свет и может пройти через него напрямую, перейти от ступени на ступени, от круга к кругу. Но сам кав, линия, там уже есть вектор направления. Свет там находится все время, и с посредством линии, линия дает как бы, а инициируя со стороны творения возможность ощутить свет. А до этого нет действия со стороны творения, чтобы почувствовать свет. Это только какая-то потребность. Но когда есть уже линия, есть решение. Я буду получать ради отдачи.
0: И мы уже перед завершением, и есть у нас проверка, которую дал нам Рав на первой части урока, и проверка, что важнее человеку, отдача или что было ему приятно. А он сказал, что проверка — это радость. А завершим песней.

0: Шалом, бахелек аришон нилмад.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку удостаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня, черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня, черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову, но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третья — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно, он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыни цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот. Но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Лолишма, поскольку из Лолишма приходит Клишма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате Авот, как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал: «Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности». И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры. И невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца эго, принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
2: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем, а не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «чёрствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню. Ведь какая связь есть между одним и другим? Так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «чёрствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что чёрствыми сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
2: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающий келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями ради отдачи, иначе как с примесью самонаслаждения. И вот из-за этого он всегда находится в раздоре с Творцом. Ведь ему кажется, что он совершенный праведник, и он абсолютно не чувствует своих недостатков. То есть он не чувствует, что все его занятие Торой и заповедями происходит в Лолишма. И он все время, страшно сказать, негодует на Творца за то, что с ним не поступают так хорошо, как нужно поступать с совершенным праведником. Таким образом, мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
3: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
1: Но здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И из этого приходим к вере, к силе веры.
0: Переходим
2: к уроку.
4: Керах Алев, Амут Айн Хет.
1: Мы прослушали статью из книги «Шлаве Сулам», первый том, страница 78. глава, недельная глава Лех-Леха. Статья так и называется Лех-Леха.
5: Ма роце лану ласбир лану Рабаш?
1: Что хочет объяснить нам Рабаш?
5: Ашлавим шовер адам.
1: Этап, по которому проходит человек.
5: Лифней ши маге ле матара.
1: Прежде чем достигает цели.
5: Лифней ши анахну матхилим миа хомер.
1: Поскольку мы начинаем.
5: Хомер ши лану а рацон ликабель.
1: С материя, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться. Выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света. А затем желание получать, и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, и когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя. И в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как Кли Вейнсов решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально. Это появляется только потом в мирах бияды тума, бияд нечистоты. А мы начинаем с состояния противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности или милости, милостыни. Где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах, когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением, мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобия свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, не ради себя, каждого в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, которая будет ему взамен за то, что он думает или делает, это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствый сердцем. Где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца. И не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах, то есть это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше, есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что, несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступень веры, поскольку изучаемая Тора не пробуждает на него, не излучает на него ормакив, окружающий свет. Он лишь считает себя праведником и потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость. Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто, потому что один из них — это не путь, а тупик. Но в нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца он чувствует себя, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой — тот, кто продвигается путем работы. Тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели, и он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое достояние, свое имущество. Так как у нас есть такое разделение между работниками Творца и теми, кто лишь совершает действия, также есть разделение внутри каждого человека. Все зависит от того, по какому критерию он каждый раз проверяет себя, когда он находится в различных состояниях, даже находясь среди тех, кто идет путем исправления. Он должен каждый раз проверять себя и радоваться не тому, что чувствует, где-то не находится, а тому, что с ним происходит, что находится на верном пути. Поэтому сказано «Лех-леха», «Ступай, ступай себе». То есть не просто это, не просто идти этим путем, лишь по велению Творца и с помощью света, который исправляет и переводит человека со ступени на ступень. Действительно, можно пройти весь этот путь, как сказано, уйди из земли твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. То есть перейти от одного желания, от свойства получения к свойствам отдачи. Все.
2: Да. Я остаюсь, несмотря на то, что спорю с этим путем верным. Как узнать, остаюсь ли я, или потому что я пассивен и боюсь, или остаюсь по правильным причинам и действительно притягиваю окружающий свет?
1: Если человек находится в пути, как ему проверить? Он проверяет... Проверяет только по неудачам. Мы не можем проверить себя по хорошим достижениям. Наши сегодняшние достижения — это осознание зла. Насколько раскроется в нас большее зло, это измеряет, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так: пока ты не достигнешь состояния, в котором ты поднимаешь 100 килограмм, ты не перейдешь на следующий этап. Я ставлю перед собой сейчас некий рубеж достижения 100 килограмм. Каждый раз я продвигаюсь. Допустим, я уже могу поднять 20 килограммов. Мне дают 25, я не могу. Я продвинулся, поднял 25, но я смотрю на 100, что мне эти 25? Мне дают 30, и я снова не могу. Я работаю над этим, пока не подниму 30. То есть каждый раз я вижу все больше и большую трудность. И я не отчитываю свои достижения, что я поднимаю 20, 30, 40 килограммов. Почему? Потому что я смотрю на 100. Выходит, что промежуточные результаты пока что, они все равно не ощущаются мной как достижения, потому что 100 килограммов настолько больше достигнутого, что я лишь вижу, как каждый день мне добавляют отягощение. Поэтому путь труден. Но именно это то, что помогает человеку постепенно выстроить правильное отношение к этапам продвижения, когда он смотрит не на то, что он чувствует, а смотрит на то, что он находится в этом. Он ценит особое отношение Творца к нему, что он находится в группе, что он все-таки делает особую вещь, скажем так. Хотя он этого и не чувствует. Он постепенно начинает выстраивать иные ценности, помимо тех, которые прежде измеряли в получающих килим. И это потому, что каждый раз он получает разочарование. И это строит в нем иное отношение, чтобы оценивать свое состояние, каждое состояние заново. Поэтому
3: Пока что на этом пути он оценивает и свое состояние, и свое настроение, и истину. Постепенно он перестает, он оставляет свое настроение, он уже не обращает на него внимания, не настолько находится под его властью, под властью настроения. То есть постепенно он переходит от критерия горькое, сладкое к критерию истина, ложь. То есть он ставит свою связь с Творцом, с целью, с тем, что выше этой жизни, эту связь он ставит превыше всего, практически независимо от того, хорошо ему или плохо. Он постепенно обретает силу сопротивления тому, что он чувствует, как он себя чувствует, хорошо или плохо. Он не обращает на это внимания. Постепенно выстраивается в нем система иная по отношению к взгляду на жизнь. Разумеется, это не для начинающих, но так это постепенно происходит. И он приходит к состоянию, когда он этого требует от Творца, потому что это каждый раз все тяжелее, и он требует этого от Творца, он хочет, чтобы это так было из учебы, с помощью его действий, чтобы он удостоился того, чтобы окружающий свет исправил его и дал ему ступень веры. Что такое ступень веры? Когда я не обращаю внимания на свое желание получать, оно растет, а я исправляю себя, притягивая окружающий свет. Я исправляю себя, я поднимаюсь выше над желанием получать, чтобы оно не давило на меня и не заставляло определять свое состояние, потому что я в нем чувствую. Я прихожу к вере ради отдачи, к отдаче ради отдачи. То есть я перестаю считаться с ним. Просто перестаю. Почему? Так, таково воздействие света. Это приходит не напрямую, это приходит как бы как напрямую, но оно достигается обратным путем. То есть сам я не способен это выполнить, это не в моих силах. Я только так делаю, чтобы на меня воздействовал окружающий свет. То есть это не прямое действие. Я сам я вызываю на себя воздействие света, а свет возвращает меня к источнику. И тогда человек приходит к исправлению. Путь к этому начинается с требования человека, чтобы Творец его исправил. Если тот, кто не чувствует, что к нему это приходит в пути, что у него возникает, что значит, он не чувствует, тот, кто не раскрывает падение, что он нуждается в этих исправлениях. Я вначале в падениях раскрываю, что мне плохо, что вокруг тьма. Исчезает вкус ко всему, я впадаю в отчаяние, в какую-то депрессию, и лучше умереть, чем так жить. Я не могу двигаться, мне плохо, и все. То есть я пока воспринимаю состояние просто как плохое. Не в категории истины и лжи, а в категории горького и сладкого. Мне горько. Затем, по мере продвижения, я эту горечь постепенно присоединяю к истине. Верно, что мне горько, но я правильно развиваюсь. И тогда эта горечь получает некое подслащивание. Так бывает и в нашей жизни. То есть я хочу быть профессором, мне плохо. Я не иду на дискотеку, я не прожигаю жизнь. Я сижу в библиотеке и давлю на себя. Но я пока подслащиваю свою жизнь целью. То же самое происходит и на нашем пути. Но здесь подслащивание должно происходить благодаря поддержке окружения и вере в то, чего мы пока не видим. Я вижу,
1: Что значит быть профессором? Я вижу это и почетно, и хорошо, допустим.
5: В Ахарках без они руэ это ра в мивакеши такен.
2: А потом тем, что я вижу зло и начинаю оценивать относительно состояния истины, а не по ощущениям. Свет действительно начинает действовать так, что приносит мне исправление ради отдачи. Именно об этом я прошу. И я не хочу находиться под властью ощущения. Ощущение — это зла, окей, желание получать — нормально, но оно не должно мной управлять. А я хочу быть в слиянии. И это лучше, чудесно, это ближе к цели, прекрасно. И не считаться с тем, что мне больно или не больно. Ну, допустим, я протягиваю руку врачу и говорю: режь, делай все, что нужно. Почему это полезнее для здоровья? Я готов. И вообще не беру в расчет ощущение боли, оно есть или нет. Настолько, что если это на самом деле истина, и я слит с истиной, я не почувствую боли. Не чувствую боли. Как такое возможно? Свет дает такую возможность. Это называется достижение свойства веры, ступени веры. Когда я нахожусь в таком состоянии, когда и чувства, и желания совершенно не управляют мною, а управляет лишь величие цели и важность Творца. Это называется то, что приходит к праведности, приходит к состоянию без всякой компенсации желанию получать. То есть желание получать ничего не получит, все, что в нем есть, уже не берется в расчет. Нет с ним расчета. И поэтому такое состояние, хафец хесед, отдача ради отдачи, уже называется ступенью подобия Творцу. Когда одно из условий в том, что он не думает о себе, так и человек не думает о себе. Существует он или не существует, и так далее. Это первое сокращение, то, что называется. А затем есть другая ступень. Он уже начинает использовать желание получать, но ради отдачи. Это уже называется уровень не цдака милости, праведности, а уровень шалом, мир. То есть это еще добавка

0: себя то, что чувствует его желание получать, а относительно истины, согласно духовной оценке, не животной. Это то, что мы... То, чему мы должны дать почитание, ценность, это то, что мы должны уважать. Чтобы в нашей группе это было почитаемо. Тут тоже, разумеется, как и в любом нашем неисправленном состоянии, состояние и хорошее, и состояние правильное, и неправильное. Состояние правильное — это когда человек, который это делает и все реализует, он находится в радости. Тогда на самом деле он на верном пути. А состояние неправильное, когда клипа ему подсказывает, ты пострадай, и тем, что ты страдаешь, ты будешь продвигаться. Поэтому проверка заключается в том, ценит ли человек правильно то, что отдача, она уважаема и почетнее, чем ощущение вкуса, вкусное. А проверка, как это происходит, где он? Это радость. Рад ли он все-таки тому, что находится в этом? И тут поддержка группы просто необходима. Без нее. Вопрос.
1: Как представить поддержку группы и воздействие света? Мы говорим, что для решения любой проблемы, что путь истины должен восприниматься как благо, что этому пути нужно придать важность и что это дает силу. А сейчас вы сказали, что эту поддержку должна давать группа. Так кто же это делает? Свет или группа дает важность пути истины? Мы сейчас строим мировое кли на важности чего?
2: Ай-яй-яй.
1: То, что мы сейчас строим, на важности чего?
0: Группа дает человеку поддержку. Она дает человеку индикатор, как сказать,
1: критерий.
0: Ну, может быть, критерий. Правильно или неправильно он продвигается. И вообще, как он выглядит со стороны. По отношению к каждому состоянию и к своему состоянию он получает реакцию. Ты видишь, Рабаш не повторяет в любом месте. Группа, он написал об этом 20-30 статей. Бальсунам тоже. Здесь и там, в письмах, и он этого касается, и все. Почему? Да потому что потом это все рассматривается в человеке. Конечно, все проходит от человека через группу к Творцу. Но это уже понятно. И теперь говорится о разных в состояниях, развлечениях внутри человека. У тебя нет ни одного, ни одного действия, ни от тебя к Творцу, и ни от Творца к тебе, которое не должно было бы пройти через этот усилитель, через увеличительное стекло, через механизм, который расшифровывает и анализирует то, что в точности упорядочивает твои намерения и твои желания как группа. Ни одно

0: действия. Никакое отношение человека к Творцу и Творца к человеку не может быть, чтобы не прошло через общее кли, которое называется Адам. Ведь там внутри него и пребывает Творец. И через все это кли целиком, через все его части, соединенные друг с другом в полном единстве, там раскрывается он. Так когда ты спрашиваешь, ну ведь это проходит через группу, а это не проходит, может ли такое быть? Такого не может быть. Получается, что даже говорить тут не о чем. Если я говорю о ради отдачи, то что такое вообще ради отдачи? Ради отдачи — это значит, я пришел к соединению с остальными частями без всякого отличия между мной и ними. Так что через отношения между мной и всеми остальными душами я достигаю того, что я прихожу к ощущению Творца, как находящегося внутри этой общности, внутри совокупности всех душ и всех видов отношений, так, чтобы не было между ними отличия. Но невозможно все время это повторять. Но любые действия, которые мы выполняем, не может быть других действий, кроме 613 или 620 действий, кроме действий объединения. И уже из или через объединение к наполнению. И все это, все, что есть. Никто не исправляет себя. Все исправляют только связи между собой. И по мере связи между ними раскрывается Творец. Как только ты постигаешь связь между собой и остальными душами, тебе становится понятно, как ты относишься к наполнению, потому что, соответственно, этому раскрывается наполнение. Наполнение раскрывается по мере подобия по свойствам. Ты мог бы тогда сказать, но ведь я делаю действия, за которыми раскрываю связь между нами. Делаю связь между душами, я выполняю особые действия по отношению к наполнению, они внутри нас или нет? Так вот, когда ты достигаешь такой связи между душами, когда ты становишься как полным парцуфом, вот такой полный парцуф совершает действие объединения, действие отдачи. Относительно, ты мог бы так спросить, какое действие между, какая разница между моим действием отдачи по отношению к остальным душам и действием отдачи по отношению к свету, который находится внутри нас, ну, в отношениях между нами. Так мое соединение со всеми остальными душами называется исправлением келим. Это отдача ради отдачи. И после того, как я это исправил, кли отдача ради отдачи, теперь я уже начинаю относиться к свету, уже в получении ради отдачи. Ну, так будет проще нам. Различить это. Отношение между нами, в котором мы обретаем кли веры, кли бины, кли цдака, милостыни или праведности, когда не думаем о себе, а принимаем каждого как равного себе. Это называется, что мы исправляем кли. Мы соединяем его вновь. Когда мы его соединили, когда мы заклеили, так, чтобы не было отличия между келим. Это означает, что мы достигли уровня веры, ступени веры. Мы подняли малхуду в бину, пришли к состоянию катнут, то, что мы называем. Но это вот шорош к алиф и бет, авиюта. Тогда мы начинаем задействовать желание получать, которое в каждом из нас находится через включение, не в каждом из нас, а через взаимовключение общего желания относительно наполнения, получения ради отдачи. Это уже относится к Творцу. Поскольку дающий — это Он, и весь свет исходит от Него, свет Хохма. И тогда мы имеем дело с Ним. Души относительно друг друга не могут заниматься работой ради получения, ради отдачи. Получение ради отдачи. Они только исправляют свои келим в отдаче ради отдачи. Отдача ради келим — это исправление келим, исправление намерения. А получение ради отдачи — это уже собственное действие. Тогда работают желанием получать, получая наслаждение. То есть в соединении, в ощущении Творца внутри творения.
1: Забипаштут.
0: Ну, это так, простое объяснение. Есть еще. Есть и одно в другом, и то в этом. То есть в получении ради отдачи тоже есть некоторое отношение между келим, и отдача ради отдачи тоже в отношениях между келим и Творцом, светом. Но так проще. Отдача ради отдачи — это исправление кли Адама Ришона, а получение ради отдачи — это то, что мы делаем потом с Творцом.
2: Но есть только...
0: А я не думаю, что это так далеко. Наоборот, думаю, что это близко. Это выяснение двух этапов. То, что мы должны делать между собой. А потом то, что нужно делать с группой. И получается, что это недалеко. Может, и далеко по количеству этапов, по длине пути. Но, в общем, это всего две ступени. Вознаграждение и наказание, а затем вечная любовь.
2: Но, насколько я понял, нужно выяснить две вещи. Выяснить, что такое путь истины, то, что вы сейчас описали. Что значит идти путем истины и обрести важность этого пути, чтобы не зависеть от ощущений. Чтобы выяснить, что такое путь истины, так же, как нужна группа и важность. Ведь именно путь истины должен быть важнее всего. Если я обретаю эту важность, то поднимаюсь над своими ощущениями и над своим «я». Но кто создаст во мне эту вторую сторону? Как я сам могу создать это второе? Ведь если путь истины для меня не важен, то что делать?
0: О чем спрашивают? Я слышу только одно. Если у меня нет важности пути истины, мне с этим нечего делать. Я с тобой согласен.
2: А кто эту важность создаст?
0: Важность? Важность дает только группа. Вся важность, кроме моей животной природы. Я знаю, что мне хорошо. Есть, пить, спать, половая жизнь, семья и так далее. Это животные мои инстинкты. Без всякой группы. Если я буду на необитаемом острове, это тоже, что я буду хотеть. Если тело здоровое, это то, что оно желает. Это я чувствую, что это важно. В соответствии с этим я чувствую хиссарон. Но я не чувствую хиссарона, который бы побуждал меня стремиться к деньгам или добиваться почести. Все-таки почет есть, даже у самых примитивных людей тоже есть что-то от почести. То есть любой человек на человеческом уровне, он все же больше, чем животное. Уже у них что-то есть. Мы же видим, как примитивные... это не примитивные, это другой вид культуры. У них есть другие подразделения, танцы, разделения по ступеням, глава племени, кто-то выше, кто-то ниже. Но все это я получаю от общества. Я рождаюсь, я расту как человек. Родился человеком, не коровой. И группа предоставляет мне соответствующие ценности, то есть их наполнение. Что такое почести? Почетом называется. Чем больше ты украл, ты будешь более уважаем. Знаешь, есть такие воры. Значит, это более уважаемо. Чем больше ты других обманул, тем тебя больше уважают. Чем ты сумел больше людей обвести вокруг пальца, значит, ты становишься более сильным и почетным. Ну, к примеру, политик. Ну и так далее. То есть любое общество, часть которого ты являешься, оно передает тебе разные ценности. Без общества ты не можешь жить. Если ты выбираешь то, что уровень, который ты хочешь уважать, это объединение с Творцом, значит, тебе нужна такая группа, такое общество, которое ценит объединение с Творцом.
1: Забарур?
0: Все, это же понятно.
1: Закулинян шахинух. А эти кота.
0: В этом вся суть воспитания. Я был маленьким ребенком. Мои родители очень хотели, чтобы я изучал музыку. Ну, еврейские родители. Жить не давали, только бы я занимался музыкой. Отец взял и силой меня водил на фильмы о музыкантах. И ходил с ним в кинотеатр смотреть фильмы о музыкантах. Я помню, мне было лет 5-6. Мы смотрели фильмы о разных композиторах. Только об этом. На меня это не подействовало. Я все-таки это не хотел, и все. Вот Ицик меня понимает. Ну, не хотел. Получилось все наоборот. Но со своей стороны родители как бы все делали правильно. Ну так что делать? Я помню, все дети играют во дворе. У нас был большой двор, много детей, все играли в прятки, в разные игры. А я иду в музыкальную школу. Это было, ну, просто жизнь не жизнь. Все черно. Так, конечно, я ненавидел все это. Так вот, как мы можем теперь, будучи такими же детьми, но только постарше, как мы можем воспитать себя? Ты сейчас находишься в таком же состоянии. Тело хочет куда-то сбежать, там, где удобнее и приятнее. Или даже в этой группе можно ее так выкрутить, чтобы это не было музыкальной школой. Чтобы это было чем-то другим, чтобы здесь уже внутри можно было играть во что-то другое. Ты все время хочешь исказить цель. И поэтому тебе нужно хитро против своего собственного внутреннего желания все-таки выстроить группу так, чтобы она передавала тебе ценности. То, что, ну, музыка — это самое великое и высокое. Тогда ты станешь презирать все эти прятки и другие игры и будешь изучать музыку. Сам ты в одиночку это сделать не сможешь. Ты можешь это сделать для кого-то другого, а кто-то другой для тебя. Так мы взаимно выстраиваем группу через взаимное согласие. Так что мы принимаем решение, что наша группа должна быть такой, чтобы она подействовала на каждого из нас ценностями, которых сейчас у меня нет. Если бы они у меня были, для чего мне нужна группа? Но сейчас у них нет. И я через силу закладываю в группу те ценности, которые хочу от нее получить.
2: А что значит все эти ценности? Будто бы должна быть только одна. Почему их много?
0: Я тебе не говорю о многих. Ценности?
2: Ну да, ценности, как будто бы их много. Это.
0: Нет, ценность одна. Соединение с Творцом — это высшая ценность. Все, что ниже этого, ничего не стоит. Это должно быть тем единственным, вокруг чего я выстраиваю все остальное. Если это может быть средством для именно этого, тогда стоит этим пользоваться. Если нет, то не стоит.
2: А эти средства я могу выбрать сам, исходя до сих пор, что до сих пор считал хорошим средством, или тут что-то...
0: Тогда ты проясняешь вместе с товарищами, опираясь на те источники, которые у нас есть, какова ценность этих ценностей, как им их передать, и как достичь цели.
2: Да. Я знаю, что есть проблема, которая препятствует соединению между нами. Допустим, человек начинает работу, ему нужно жениться, или, например, у нас есть техническая проблема. Я хочу понять, каким путем решают такую проблему. Вся группа думает о ней, пробуждает окружающий свет, или ее решают просто разумом, или выясняют вместе. В конечном счете, всякая проблема проявляется как помеха соединению.
1: Эх, потрим кольбая.
3: Как решают любую проблему?
2: Да, с помощью окружающего света, когда вся группа вместе с книгой.
3: Мы не знаем, какие наши действия могут привести больший окружающий свет или меньше, или как взвешивать все наши эти действия. Мы можем измерять не результат, но сами действия. Насколько действия на объединение по величине и по высоте, то они как бы такие более эффективные действия. Вот и все. Но еще раз, это при условии, что в группе есть правильные ценности. Тогда объединение в такой группе действует во благо. Но если это преступники, и их ценности нехорошие, то их объединение во зло. То есть надо работать в двух вещах. Измерять ценности свои и проверять их, их все время уточнять. И вокруг этих ценностей объединяться. Так? А иначе это будет вредное общество, и лучше не будет между ними объединения.
4: Но если возникает проблема, препятствующая соединению между нами, как ее решать? Что здесь делать? Всем нам надо начать думать об окружающем свете или, допустим...
3: После того, как мы определили, что мы хотим от нашей работы. После этого мы устанавливаем, что вокруг этого мы будем объединяться. Тогда что ты спрашиваешь? Да после этого мы начинаем искать, с помощью каких действий мы все это будем осуществлять. Мы хотим раскрыть Творца в нашем общем кли. Так ведь? Для того, чтобы слиться с ним, раскрыть его, почувствовать его. Ну, я говорю специально такими простыми словами. Мы должны создать ситуацию, что называется общим кли. Если я прихожу к ощущению, что нет различия между мною и остальными товарищами группы, это признак того, что я пришел к своему исправлению, которое называется ради отдачи, вера, что я уже выхожу, ну, может быть, в определенной степени уже из себя. Почему я это делаю по отношению к другим? Для того, чтобы соединиться с Творцом. Я не измеряю сейчас, это ради получения или ради отдачи. Это, конечно же, еще в лолишма, но этого достаточно.
1: Кидай ли леватера?
3: То есть мне выгодно отказаться от себя и быть вместе со всеми в едином коле, как бы в одной перчатке, в одном направлении, чтобы раскрыть между нами высшую силу, духовное. Все пока имеет как бы собственную выгоду. Понятно, так еще думается. Но этого достаточно. Вот я хочу этого состояния. Я готов работать над этим. Это называется очень полезный, эффективный лолишма. Мы вызываем этим окружающий свет. Он действует и исправляет. Он уже меняет основы. Но я-то не способен думать иначе. Я не могу представить себе даже, что такое исправленное кли, к которому я мог бы стремиться. Я даже представить себе этого не могу. Это нормально, этого достаточно. Это настоящее состояние. Когда это станет истинным, когда мы скажем всем, ребята, раскрытие Творца, соединение с Ним, это самая высочайшая вещь. Нам стоит ради этого каждому отказаться от своих претензий. Этого достаточно. Это уже объединение, это уже отдача друг другу для того, чтобы соединиться с Творцом. Это уже не кибуц, не колхоз, не коммунизм. Это правильная лолишма, которая приводит к лишма.
4: Если есть помеха соединению между нами в группе и между всеми группами в Европе, так что является решением, как устранить эту проблему?
3: Если есть помеха в группе или между группами, зависит от того, какая проблема, какая помеха. Можно решить это, может быть, объясняя, или убрать саму проблему, или отставить в сторону, не обращать внимания. И согласиться, что мы пока это все не возбуждаем, а потом видим, что это зло, и потом это все исчезает. Это, ну, не знаю.
4: Ну, говорится, если мы, скажем, знаем, что у нас есть проблема, скажем, на предприятии, какая-то в определенном отделе. Правильно ли относиться к этой проблеме так, что она препятствует всей группе?
3: Вы никакой проблеме не относитесь иначе, как к общей проблеме. К сожалению, это так. Но это же не проблема саунда. Вы же не проверяете, что чувствует тот, кто получает от нас. Если бы об этом думали, ты бы сидел, да, с другой стороны, да, экрана, да, за своим компьютером дома, и видел бы, что так как они меняют, да, камеру, направляют камеру, а человек видит у себя на компьютере, да, полминуты какое-то облако. Он не видит ни этого лица, ни этого лица, потому что интернет не выдерживает скорости. Это не кино. Это совсем другой подход, это совсем другая философия. Есть такие ограничения также и со звуком, и с картинкой, и надо считаться с этим. А люди не способны на это облачиться, ну, сколько бы я ни кричал. Да, клипы какие-то там лепят, да, но это никто не видит этого. Это не фиг. Нам надо работать как бы им на благо, да, а это ведет только к худшему состоянию. Они приходят с таким хорошим вообще ощущением объединиться, а мы им такое бары даем, и они это не ощущают. Мы им как бы не передаем им наш посыл. Ну что я могу сказать? Учиться не хотят.
4: Это все Питаро Мария. До сих пор решение было
3: Решение должно быть со стороны получающего. Наше решение, не его решение. Мы должны облачиться в получающего и вернуться к себе, и потом уже устанавливать, что надо делать, а не просто так собственными мозгами там какие-то такие свои вещи делать. А если ты пришёл... Я каждый день получаю десятки писем, я их собираю со всеми проблемами. Так это делают в разных отделах, заботятся об этом, в соответствии с этим хотят действовать? Не знаю. Я не думаю, что вообще видео об этом думает.
4: Но в этом и вопрос. Как мы можем видеть, что это не физическая, а групповая проблема, препятствующая продвижению?
3: Да, это проблема группы, а подход, он не считая с пользователем. Я даже не знаю, как сказать. Я все время спрашиваю, как они чувствуют, что они думают, как им, что им хорошо, что им плохо, какие есть недостатки. Я все время спрашиваю, я получаю письма. Есть люди, которые собирают информацию, потом мне приносят. Но я-то об этом забочусь. А они? Нет. А, делают себе там, крутят камеру туда-сюда, ну так... Вообще, а там, может быть, не видят хорошо, может быть, не слышат хорошо. Я-то слышу эти претензии уже много месяцев, но я кому, когда передаю это тому, кто это делает, нет, не слышит.
4: Нужно задействовать, может быть, общую силу всего нашего мирового клейва, этой заботе, чтобы мы...
3: Я не знаю, но делайте, что вы хотите, но... Я больше не могу об этом говорить.
1: Второе. Мы вычитаем гвуцот, если оно.
3: Ты видишь, 102 группы у нас сейчас. 102 группы. Мы о них думаем. Мы знаем, как передавать им материал качественно.
1: Кен.
4: Мы говорили об отношениях между нами внутри группы и между группой и Творцом. Каково место Рава в этой системе? Какими должны быть отношения между группой и Равом?

0: Они хушев.
1: Я думаю, по правде говоря, я думаю, что группа должна чтить Рава тем, чтобы она не падала на него, а стать как можно более самостоятельной. И ты рад, да, вот как отец видеть своего ребенка самостоятельным, а не то, что он все время был бы под тобой и все время нуждался бы в тебе. И Рав радуется, что группа более самостоятельная, и тем, что она слушает рекомендации, советы. Две вещи. Слушать советы и их выполнять. И, конечно же, проверять, почему это так, потому что с помощью этого растут, и стараться быть как можно более самостоятельными. А что еще может быть? Я против того, чтобы относиться к Раву, скажем, ко мне, с каким-то особым таким вниманием. Это все в любом случае получается искаженное, никто не умеет этого делать. Нет необходимости. Да и Рабаш тоже не требовал этого от группы. На самом деле, я не знаю. Мы работаем. Нам надо искать каждый раз больше, как бы, совместных действий общих. Я вообще не понимаю, что ты хочешь этим спросить.
2: Почему мы всякий раз заново обнаруживаем, причем уже много времени, каждый раз обнаруживаем, что мы не слушаем ваших советов? Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сейчас перед нами был только такой пример, но есть и другие, каждый раз заново.
1: Может быть, я не могу так объяснить это правильно. Но я еще раз говорю, а с другой стороны, должен быть интерес, почему так, как это так. Может быть, вы не правы. Я заинтересован, чтобы меня проверяли. Может быть, действительно есть вещи, которые относятся к материальному, где там я, конечно же, могу ошибаться. Кто я такой в материальном? Я не больше, чем кто-либо другой. Потому что материально не относится к духовному. Я говорю, давайте сделаем так или вот так, да, в каких-то технических системах. С какой стати, что я это правильно вижу? Я заинтересован, понятно же, в критике. То, что я даю сейчас какие-то советы, это не мои советы. Это то, как надо работать, да? Это надо сесть на месте потребителя и с его места видеть те исправления, которые мы должны сделать. Вот и все. Каким образом это сделать? Ну, не знаю. Ладно, но это уже... Ну, это специалисты. Тут я уже не... Но я слышал, и поэтому я понял, что тут инструмент, он весьма ограниченный, и надо особым образом к этому приступать. Есть там разные проблемы. А то, что мы делаем, в большей части они с трудностью видят, что происходит. А если видят тут такими все скачками такими, да, резкими, а нам надо думать, как мы будем передавать это как можно больше, ну, насколько позволяет инструмент.
0: Видео, аудио, не говорю.
1: Видео, а про аудио я вообще не говорю. Об этом мы должны позаботиться особым образом. Ну ладно. Давайте поучимся.
2: Многие статьи действительно говорят об окружении и об отношении к Творцу. Но почти нет или вообще нет статей о важности брака. Почему?
1: Важности
2: брака.
1: А брака, мы не говорим об этом. Каббалисты не говорят о важности брака, потому что это условие еще до того, как человек вообще начинает заниматься каббалой. Я говорю тебе, я привел к Ребе после того, как он сидел до 35 лет. Нет, а почему это? Да, примерно так. Я привел ему, 10-7 лет. Да, 9 последних лет у него были ученики. А до этого вообще нельзя было сказать, что у него были ученики. Но были люди, с которыми он учился, но они еще не были настоящими учениками. Я привел 40 человек из Тель-Авива, таких молодых парней, израильтян, которые на самом деле хотят, только ради этого и приходят. А он говорит, а я их не приму. Почему? Они не женаты. Там было двое или трое только женатых. Этих я приму, а остальных нет. Человек, ты же, ты знаешь, что такое, когда такой приходит, да, все с ума сошли. Как такое может быть только? Завтра Машиах придет. Может быть, даже сегодня. Как такое может быть, что такое происходит? Действительно. А он говорит, нет. Почему? Потому что для него это не ученик. Ну что делать? Не ученик. Написано в Торе, помощь от противного. Да, нехорошо быть человеку одному. Сделаем ему помощь. Но что это за помощь? А без этой помощи невозможно. Почему? А потому. Пока не женятся, я не могу относиться к ним серьезно. Так все женились. Я тебе говорю, 2 раза в неделю свадьба. И практически никто не считался с тем. Да, были отдельные совершенно случаи, каким-то образом, внешне он говорит, чтоб только не отталкивало. Кроме этого, ничего другого. Все, готово? Вперед. И все на этом. Поэтому я говорю, это даже не претензия, почему не говорят о важности жениться. Это не важность, это условие. Важность ты можешь говорить, это там больше, меньше ли это, а это не больше, не меньше. Это условие. Бальсулам даже своего сына не учил, пока тот не женился. Женился в 17,5 лет. На следующий день зашел на урок. За день до этого не учил его, ему даже не позволял сидеть даже вот там, на расстоянии. Так о чем тут говорить? Ты можешь сказать все, что ты хочешь, умство. Это условия, поэтому об этом не говорится. Говорится только, дверь открыта, и заходит тот, у кого есть свидетельство о браке.
2: Тогда, возможно, стоит выпустить больше материалов.
1: Мне не нужен никакой материал, мне не нужны эти глупости. Я не хочу убеждать тебя, что ты сидишь тут несколько лет, что ты обязан жениться. А зачем? Это ты убеждай себя, а мы уже дальше. То, что ты там отстаешь, и что? А мы с тобой будем вместе? Да с какой стати? У нас совсем другие заботы, как продвигаться. О чем тут вообще говорить? Такое ясное условие? Ищи себе другие аргументы. Нет, вы должны меня убеждать. Я буду как осел, а вы должны меня убеждать. Да? А зачем? Ребе сказал, неприводимых. Что ты мне привел 40 человек? Они не женаты. Да это было на первый же день. Когда согласился, на следующий день сказал, все, ребята, массер. Ты знаешь, что это такое? Не было такого в истории.
2: Но сегодня есть.
1: Сегодня есть, потому что я открыл дверь, все заходят. Но то, что ты зашел в эту дверь, это не значит, что ты вошел в общий поток. Это ты не находишься на том пути, где занимаются тобой свыше. Должно соответствовать тому, что есть наверху, на небесах. Будет? Будет. А так сиди себе, Мы не выбрасываем людей, потому что мы хотим, чтобы приходили, и тем, что будут приходить, будут слушать, так они это дело исправят. Это не проблема исправить. Да? Жениться. Но отношение свыше, оно очень простое. Соответствие корням. И все. Мужчина женат. Это то, что должно быть. Ну, хорошо. Так мы где? Я даже вот не понимаю. Может быть, он прав, он обнаруживает, что у него нет достаточно сил справиться с проблемой и видит, что это проблема. Скажем, он болен, но не чувствует, что это обязывает его получить лекарство. Ну так расскажите мне там, насколько эта болезнь опасна, насколько она плоха. И с помощью этого я соглашусь пойти к врачу и лечиться. Ну сколько нам надо этим заниматься-то? Ну правильно, что тебе это нужно?
0: Если берусит,
1: у меня есть на русском языке две книги, каждая по 600 страниц, только то, что касается женщин. Ну, а почитай. Ну, это тоже ничего не... Я не знаю, как убеждать. Есть границы, насколько можно говорить. То, что мы там транслируем, как плохо, да, это колет взгляд, да. В этом мы преступники, мы отталкиваем. Мы сами разрываем связь между собой и группами за рубежом. И тут уже просто невозможно идти на компромисс. Но то, что кто-то там чего-то не хочет, ну а что я делать? Я что ему? Папа?
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
1: У нас было много вопросов, касающихся организации и распорядка группы. А начнем со статьи. Статья действительно проводит нас по этапам развития. Начинаем мы совершенно жесткосердечными, потом, которые вообще не хотят приходить ни к Творцу, ни к слиянию. Это первый этап, это те, кто против. Второй этап — это Тора, где свет в ней воюет, да, с этим жестоковыйностью, исправляет вот это вот сопротивление, разбиение. Следующий этап — это два этапа. Это милостыня, потом это вера, и потом уже мир.
2: Да, из того, что мы учим, у каббалистов мы учим духовные законы, мы должны сидеть, обсуждать это и выяснять. После того, как мы выяснили, мы должны избрать средства, как мы к этому приходим, и прийти к согласию, что я отдаю тебе, а ты мне.
1: Самое важное средство — это свет. Он проводит нас по этим этапам милостыни и сердца мира. Вопрос, как мы используем свет и приходим сначала к осознанию зла, потом можем требовать исправления. Все эти этапы можно пройти только при поддержке группы.
2: Да, что мы исправляем? Аров сказал, сам человек себя не исправляет, все исправляем только связь между нами. Вот и все.
1: Да. Статья очень такая глубокая, и там много всего очень высокого. Аров, ну, действительно, как как свет, который освещает и объясняет нам, насколько это возможно, чтобы мы поняли ее статью. И сейчас мы понимаем еще больше, чем когда-то. И он говорил об этих вещах, сколько есть у меня неудач, столько я продвигаюсь, сколько я могу радоваться на фоне, скажем, таких состояний, может быть, неясных, может быть, нехороших. Но то, что я на пути, то это очень и очень, это хорошо. И это может быть только, когда мы вместе в этом поле.
2: Да, дают нам здесь путь нашей работы, как мы естественным образом начинаем с того, что есть у нас внутреннее сопротивление этому пути, всему, что связано с отдачей. И сердце всегда сопротивляется и хочет оставаться с желанием получать. А мы даем ему это средство, которое называется Торой, чтобы он смог исправить желание, смог извлечь его из этого состояния сопротивления. Это приводит нас к возможности работать на самом деле в вере. Вера — это когда есть у нас возможность идти, отдавая себя цели без всякого требования и оплаты. И по мере того, насколько мы работаем с этим, и это, по сути дела, отдача ради отдачи. Мы все больше и больше можем продвигаться к цели творения, к миру, к совершенству этому цели. Когда мы слиты с Творцом, когда мы восполняем нашу часть в творении и достигаем цели.
1: Идти правильным путем. Это не идти, как обычные обыватели, когда мы хотим там что-то приобрести и каких-то достижений, а это путь, где мы раскрываем наши недостатки, раскрываем зло, проходим состояние раскрытия желания получать. Он дал замечательный пример, что если у меня есть задача поднять 100 килограмм, я каждый раз поднимаю все больше вес, и те, кто идут путем комфорта, им удобные приобретения, они удовлетворяются тем, что 10 килограмм подняли, все, они полные праведники. И он говорит, это тоже интересно. Отдача ради дачи — это исправление намерений, но это относительно душ. Адама решено, но получать ради отдачи — это уже исправление перед Творцом.
2: И все это как выйти из желания получать и давать пример мировому клиенту. Как мы заботимся об этом.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

11 сферот, учение 10 сферот. Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в урок учения 10 сферот, особый наш урок. Будем притягивать свет и начнем как раз с того, что дает нам наставление Рав из первой части. Раби Хизкияу говорит, что невозможно прийти к состоянию мир и даже праведник веры, не проходя этап, который называется жестокосердечные, где тело сопротивляется и не хочет ничего, и находится просто в конфликте, все отвергает, ни с чем не согласается на этом пути, потому что его надо исправлять, заставить его. И если человек продолжает и продолжает так, что он вызывает свет, возвращающий к источнику, тогда он воюет со своей жестоковыйностью и разбивает, сокрушает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость и удостаивается тем, что Тора заполняет его разбитое сердце, исправляет его. И тогда приходит дальше, за пределы разбиения, приходит к исправлению, приходит к миру. Так вот, у нас сейчас огромная возможность использовать учение 10 сферот, каббалистический текст, привлечь свет, возвращающий к источнику максимальным образом. И это еще и групповое действие, где все товарищи по всему миру. Давайте сделаем это сейчас вместе. Так мы учим учение 10 сферот, первый том, вторая часть. 44-я страница. Начнем читать со слов Арии сначала, а потом в записи мы будем изучать четвертую сноску Орпними. Сначала прочитаем шестой пункт Арии, а потом уже в урок записи это будет четвертый пункт Орпними. Давайте начнем. Линия кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия кав, которая исходит из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного круга до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву линии нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет, соединяет все игулимы вместе, это вот эта тонкая линия кав, нисходящая, распространяющаяся из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Переходим к уроку в записи. Мы читаем во второй колонке, четвертый пункт Орпнемея. Да. 44-я страница, четвертый пункт Орпнемея в шестом пункте относится. Проходит и спускается. Пояснение. Кав, линия, которая является собой свет Йошер, прямой свет, как бы пробивает верхние части игулим, проходит через игулим, спускается и протягивается до сиюма, то есть до конца, то есть до центральной точки. Но, конечно же, не говорится тут о месте или площади. Но понять следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в нижних, который бы не протягивался из бесконечности, который находится выше сокращения. И свет обязан распространяться и проходить через все те ступени миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром и бесконечностью, которая выше сокращения.
А уже известно, что не существует исчезновения в духовном. И потому невозможно сказать, что вот это раскрытие, то есть дополнительный новый свет, распространяющийся по ступеням, исчезает в первой ступени в момент перехода на вторую, исчезает во второй ступени.

0: в каком-то поле магнитном или электрическом, неважно, какая сила есть там, или всевозможные силы, которые мы распознаем или нет, знаем о них или нет. И я раскрываю здесь и там, в разных местах, в этом поле, его свойства. Так и до этого есть свет, который наполняет всю реальность, и после того, как я проверяю, но все зависит от моего кли, как я с помощью него, с помощью этого кли, раскрываю свет в любом месте, где я могу это раскрыть, да? И когда я раскрываю в этом месте, что приходит в это место от источника, из бесконечности, скажем, да? Раскрываю, если я раскрываю свет и нахожусь в каком-то месте, скажем, мира Ицера, да? Скажем, нецах мира Ицера. Так когда я раскрываю это свойство этого поля света в этом месте, согласно моему кли, и также я раскрываю его тем, что свет проходит через все ступени до этого места, из бесконечности до этого места. Да? И раскрытие, оно согласно подобию свету, в том месте, из которого я раскрываю. То есть кли определяет меру раскрытия света во всем.
1: 45-я страница и с абзацев. В связи с этим находим, что свечение кава обязано пройти через келим и гулим, поскольку келим и гулим предшествуют каву, потому что келим и гулим вышли сразу же при сокращение, но Келим Йошер вышли затем с этой линии, потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что касается распространения света с места на место, о котором мы говорим, есть два состояния, да, чтобы оставаться в том месте, через которое проходит. Первое — это оставаться постоянно, что означает, что он смешивается, объединяется со светом, который уже находится там, на ступени. Они соединяются в единое целое. И как бы подобны тому, как всегда, как будто бы были едины. И второй аспект, когда остается только на временно, как бы проходит, не смешивается, не объединяется со светом конкретной ступени в одно целое, но находится там обособленно, как бы сам по себе. И это то, о чем говорит Арии, что в этот свет кава, линии, которые проходят через ступени гулим, не остается там как бы на постоянно, но только как бы временно проходя, чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом и гулим в одно целое, а находится там обособленно. Это то, что уточняет Ари в словах «проходит».
0: То есть, что если свет проходит через линию, линия меняет его, потому что линия — это экран, намерение, которое изменяет свет, и тогда мы говорим, что свет проходит буквально по линии и меняется. Тогда как когда он проходит по игулим, он не меняется. Игулим не влияет на свет, они пассивно получают его. Игулим — это келим из бесконечности, которые сократились, которые сами не получают, ничего не притягивают и не делают, поскольку после первого сокращения есть запрет работать с желаниями получать. А келим и гулим — это келим желания получить, и на них воздействует сокращение. Они пустые, так как же можно наполнить их? В той мере, в какой есть у тебя линия кав, ты можешь наполнить эти желания. Это понятно или нет? Поэтому через игулим свет проходит через линию, буквально протекает, получая форму этой линии кав. Да.
1: Что значит, что вообще говорится о свете, проходит, не проходит?
0: Явление, что к

0: Игулим так раскрывает свет, верно? Когда проходит через Игулим, Игулим не влияет на свет. Свет, который входит в Игулим, есть у них форма кава, и так он распространяется в Игулим, да?
1: Но все-таки можно сказать, что там был свет Нефиш в Игулим, прошел кав, есть свет Рух. Значит, есть разница?
0: На самом деле свет Игулим всегда называется свет Нефиш, потому что он приходит без участия Килим. Мы еще этого не изучали. И мне кажется, что нет еще. Свет Игулим всегда называется свет Нефиш, а свет линии называется свет Руах. Просто так, чтобы подчеркнуть, что в Игулим нет притягивания и работы с их стороны привлечь свет, а в линии есть. Поэтому в линии называется Руа, что это при участии получающего с экрана. Короче, сейчас... Но Наранхай, конечно же, в Игулим и в Йошер распространяется Наранхай, только форма его получения так называется, или Нефиш, или Руах. Что еще?
1: Свет и сейчас, совсем другое ощущение, другое состояние. Как же тогда говорит, что есть что-то, что там вообще не меняется?
0: Анахну лобдим бисаха коль. Мы изучаем в целом, как это кли бесконечности, которое было полностью в виде Игулим после первого сокращения, берет на себя в каждом кли, в котором способен экран, и начинает с помощью экрана наполнять себя. Так мера наполнения этого кли с помощью экрана сейчас называется линия, кав. Что наполняем? Наполняем килим дайгулим. Когда килим дайгулим все наполнятся с помощью линии на 100% в конце исправления, какое ощущение есть килим дайгулим? Ощущение хисарона, нехватки. Но хисарон не того, чтобы не хватает слияния, но келим дайгулим — это келим до сокращения, да? Они чувствуют только отсутствие наполнения. Что добавляет им линия? Линия добавляет им наполнение совершенно другого вида. Наполнение от отдачи, а не от получения. Так есть в этом... третья стадия бесконечности, да, это то, что делает линия. Она в конечном счете приходит к третьей стадии. Есть третье состояние. Первое состояние, второе, третье. Три состояния. Так это приводит бесконечность к третьему состоянию, когда раскроется килим дайгулим, как это было до сокращения. Но есть ли у них потребность в этом, хисарон? Нет. Потому что свет, который приносит им линия, это не свет, который они привлекают. Это только когда линия пользуется игулим для того, чтобы привлечь этот свет согласно экрану. Без игулим нечего наполнять, невозможно работать без игулим. Откуда все время мы раскрываем хисарон, потребность? От наших игулим, от наших келим да игулим. И мы тогда обращаемся к намерениям, к Творцу, величию, правая линия и так далее. И тогда начинаем работать с этими келим.
1: Да. Он говорит вот в первой колонке со слов. Остается постоянно, что означает, что смешиваются с тем светом, который уже есть на ступени, они становятся как одно целое. Да, и похоже на то, что как будто бы всегда были как одно. И вот я спрашиваю, в чем они становятся как одно?
0: Никогда не может быть, как ты думаешь сейчас, Одно — это согласно намерению, это согласно цели, это согласно предназначению, не может быть один. Всегда остается отдельный келим, цинород, который соединяется, и все их соединение с келим да и гулим, что каждый там из кусочков этого цинора наполняет. Только намерение одно. Это называется келим. Намерение после первого сокращения называется келим. И эти желания де йошер не называются келим. Все, да.
1: Ну вот как раз после первого сокращения, что поменялось намерение, тут и вопрос, что за имеется в виду, что они как бы всегда были одним целым. Ведь через экран же это все.
0: Я не знаю, нужно почитать.
1: Со строчки.
0: Строчки только недостаточно. Еще нужно, чтобы ты знал, что в связи с распространением света с места на место, о котором говорит, есть два способа оставаться в том месте, через которое проходят. Один способ — это остаться постоянно, что означает, он смешивается, объединяется со светом, уже находящимся там, соединяется в одно целое, как если бы всегда были едины. Второй способ — когда он остается временно, то есть он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени в одно целое, а находится там обособленно, сам по себе. Это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени Игулиим, не остается постоянно там, а только остается временно, чтобы... Потому что это цинор. Он проходит, и все. Он говорит о том, как эта вот линия, как на чертеже, проходит через Игулиим. Как есть света, которые внутри Игулиим, а есть свет, который проходит через Кав. Как я сказал, Ярден, который входит, впадает в Кинерет, учит тому, что не смешивается со светом Игулиим в одно целое, а находится там обособленно. И это то, что уточняет Ари в слове «и проходит». Что значит «и проходит»? Не смешивается, а оберегает себя, потому что свойство линии находится в нем в этом свете. Свете. Эта линия сформировала свет, который был в нем, и даже сейчас, когда этот кав входит в желание Игулиим, он все-таки приходит облаченным в отраженный свет, поэтому его форма сохраняется. Это не одно, а два. Далюр.
1: Уже вопрос. Линия как бы строится сверху вниз или снизу вверх?
0: Мы говорим о линии, которая строится сверху вниз, потому что из бесконечности мы говорим об нисхождении из бесконечности. Это сверху вниз. А то, что мы говорим сверху вниз, это три линии. Снизу вверх это три линии. Три линии. Потому что мы соединяем желание с намерением в одно целое, в среднюю линию.
1: Пожалуйста. 45-я страница «Опними». А смысл этого? Смысл в том, что свет в линии предваряет Игулиим, то есть Игулиим получает только от света линии. Поэтому свет линии гораздо важнее, чем свет Игулиим. И потому он не смешивается со светом Игулиим. Свет линии называется светом Рух, а свет Игулиим называется светом Нефеш.
0: Дальше.
1: Сноска пятая относится к слову «спускается». Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском, что означает, как при распространении он приобретает дополнительный авиют, огрубляется. И уже известно, что самый чистый означает верх, а самый грубый — низом. Поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, поэтому он как спускается сверху вниз. А смысл этого огрубления, то, что свет получает при его распространении, потому что он распространяется по четырем стадиям, начиная со стадии Алеф до прихода, и когда бьет в экран в четвертой стадии. И потому он становится более грубым, с большим авиютом, потому что стадия Алеф самая тонкая, потом стадия Бет, и так до четвертой стадии, самой грубой из всех. Шестой пункт относится к словам и переходит, продолжается от круга к кругу. Шестой пункт. Орпними. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Гулим — словом «округлился».
2: От зайн ктана. Митяхесет ледиврея катув.
1: Седьмой пункт Орпними относится...
0: Он дает определение, да, протягивается, округляется, проходит, свет рог, свет нефиш.
1: Пункт седьмой относится к слову «до окончания всех их», то есть до стадии далит в Игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем самым самой материальной сферой, которая находится в Лямазе, и присущая миру Адам Кадмон, изначально распространяется до Лямазе, до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, что называется миром Никудим, поднимается окончание этого мира, Адам Кадмон, в точку будущего мира, Олам Аба. Место, которое выше места Брия, как будет еще рассмотрено в соответствующем месте.
2: От Зайн Диврей Ари.
1: Пункт седьмой — Ари. Заголовок. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и, в свою очередь, состоящие из 10 частных до бесконечности. Сферот и Гулим окружают одна другую, подобно кольцам, слоям лука. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. И все они подобно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер. Еще раз, каждый мир, каждая сфера состоит из 10 частных сферот и подчастных сферот. Сферот и гулим окружают одну другую, подобно слоям луковицы. И вот в каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая отдельная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. Все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
0: Есть вопросы?
1: Вопрос из Соединенных Штатов. С одной стороны, мы говорим, что Игулим получает от Кава, а с другой стороны, мы говорим, что Игулим — это Гар и Рош. Как такое может быть?
0: Нет, Игулим — это не Гар и Рош в отношении того, что они решают и привлекают, как Рош Парцуф. Но здесь говорится о Игулим, что это Гар, поскольку они находятся в совершенстве до первого сокращения. Тогда как линия — это Ваг, потому что только линия, она привлекает, а Рош де линии, де Кав, он решает, а Рош линия называется Гар. Здесь путаница в определениях. Гар называется Рош, Вак называется Гуф. Это в линии, да? Это в парцуфе. Теперь Игулим находится здесь, 10 сферот Игулим, в соответствии с 10 сферот, в соответствии Гар. Это 10 сферот и гулим. Эсер сферот де и гулим.
3: И
0: поэтому они называются гар. А здесь снова есть у нас гар следующего парцуфа сваг, следующего парцуфа, и снова 10 сферот и гулим. Всегда они относятся к гар
3: парцуфа.
0: И поэтому они называются гар, не более того. А то, что есть от них, это только от линии. Переходим к третьей части. Да, и так мы видели много понятий. Гар, зад, 10 сферот дейгулим, 10 сферот линейков, и привлечение света, как линия наполняет дейгулим. Перейдем к вопросам и выясним немного те понятия, которые изучали. Да, Шауль?
1: То, что касается игулим и кава, он говорит тут на странице 45-й, да, смысл этого. Он говорит, что с одной стороны свет в линии предваряет свет игулим, потому что игулим получает свой свет только через кав, а потом говорит, что свет линии не смешивается с игулим, то есть непонятно, если Иордан и Кинерет, как может Иордан наполнять Кинерет и при этом не смешиваться, как вот противоречие такое.
0: Да, именно это объяснил Рав, эту тему. Он говорит, что с одной стороны понятно, что сначала были игулим, верно? Сначала были игулим, это те килим, которые до первого сокращения. Так мы изучаем всегда на этом чертеже, что есть четвертая стадия, в которой есть шорыш, затем алиф, бет, гимель, а в центре ее это четвертая стадия, да? Что совершило сокращение? На что оно было? Оно было на далит де далит. И свет ушел из всей четвертой стадии, потому что нет частичного в духовном. Пока есть четвертая стадия, в чем есть четвертая стадия, свет уходит из этого. То есть есть шориш, алиф, бет, гимель, далит, от всего ушел свет. Теперь остались эти келим. И там это еще не называется игулим. Там до сокращения это называется четвертая стадия. Почему это еще называется игулим? Потому что нет там ощущения вьюта ни в каком виде между алиф, бет, шориш, гилим, далит. Алиф. Свет и желание — там одно. Свет приходит в желание, желание его получает, есть совершенство. Но после сокращения, когда начинаем работать с экраном и отраженным светом, тогда есть понятие и в четвертой стадии, которые до сокращения, они называются игулим. Так что объяснил сейчас Рав, что игулим, они находятся в свойстве нефиш, в пассивном свойстве, они наполняются. Это, по сути дела, желание творения, которое создано. Линия — это форма наполнения игулим. Работа сейчас, кли, которая была раньше, которая называется желанием получать, перестал работать напрямую, и сейчас новая кли называется экран и отраженный свет. И поэтому, когда каждый раз есть расчет в рож, что делает расчет в рож? Он проверяет, что является желанием, которое приходит, что за свет, который приходит в соответствии этого желанию. Это относится к игулим, но поскольку он отталкивает его экраном и отраженным светом, сейчас он строит линию. Линия как бы относится к творению, а не к Творцу. И когда оно строит линию, он раскрывает разные виды авиута. Прежде всего, это сила отталкивания, сила твердости экрана, которая отталкивает весь свет, который приходит к нему, и в соответствии с этим раскрывается авиют в экране, с каким желанием он может работать. И здесь есть различие. Он может работать только шорыш, это нефеш. Шорыш и алиф — это уже рух. Шорыш алиф Бет — это уже нешама. Есть много различий. Но что он наполняет? Он наполняет те же самые гигулим, которые остались раньше пустыми. Не далит и далит, которые невозможно наполнить. Но именно эти девять первых. Шорыш, алиф, бет, гимель. которые были в четвертой стадии, их он наполняет. И в них он различает сейчас и гулим, но они не участвуют в этом действии. Они там остаются, они желание получать в качестве нефиш. И поэтому называется, что сама линия обретает все эти свойства, а и гулим только наполняются. В этом разница между ними. Хорошо? Да, еще вопросы. Да, Авраам.
1: Это значит, что основной источник, то есть там есть, где экран, отраженный свет, он строит новое состояние и наполняет игулим? Гар, при первых, там создается экран. На основе этого экрана там производится расчет. Поэтому наполнение, которое есть в гуф, отличается, да? Он уже от линии, то есть выяснение намерения на основании авиюта. В этом разница между гар и зад. В гар есть 10, как Рав чертил на чертеже, 10 линий деления, да, на всеми игулим, и только с этой точки вниз образуется линия. Важно сказать, что сама линия — это тонкая линия, тончайшая линия. Не то, что это мы на всю зону, да, наполняем светом. Там есть огромная площадь, да, которая вне тонкой линии. Там еще нет этого расчета. Это левая эвен, это территория, которая еще не исправлена, а будет исправлена на более продвинутых этапах исправления.
0: В начале объяснения Рава на уроке он объяснил, что то, что определяет всю реальность, это кли. И тогда это слышалось, как будто неважно, откуда приходит свет, с какого уровня, потому что все это согласно кли. Но затем было объяснение, что есть смысл, в каком поле он находится. Это понятен вопрос? Гелат, вопрос, я пытаюсь его понять. Связь между игулим и линией кав. Еще раз. Кли называется после первого сокращения. Есть только одно кли. Экран и отраженный свет. Это называется кли. И это кли, которое определяет, что такое свет. Согласно стремлению его, так он определяет свет, который наполняет его. Почему? Это потому что весь свет уже находится в Малхут Бесконечности. И все келим уже находятся в Малхут Бесконечности. Только это были предыдущие келим. Желание получать. Оно создано в своем совершенстве. Там нет недостатка ни в чем в Малхут Бесконечности. Только форма наполнения ее меняется. Теперь ценность — это величие Творца, а то, что наполняется, это те же желания. Это, как я, по крайней мере, понял, Рав так объяснил вначале, желания — те же желания Малхут Бесконечности, они не меняются. Что здесь добавляется, в чем добавка? Величие и слияние с Творцом. Это то, что добавляется. И это можно сделать только с линией. Невозможно это сделать в игулим. Поэтому игулим все время требует наполнения. И это из первого состояния, которое было через все нисхождение сверху вниз и снизу вверх, это называется второе состояние, и третье состояние — это полное наполнение гулим линией. И поэтому в течение всего этого процесса постоянно то, что требует наполнения, это те самые гулим, которые остались пустыми после первого сокращения.
1: У линии есть какая-то функция кли?
0: Это кли?
1: А игулим — это кли, такое какое-то как бы подробное?
0: Игулим — это желание, а линия — это наполнение этого желания с помощью отраженного света. И это, по сути дела, кли. Давайте почитаем определение Куфнун Алиф 151. Там можно найти отношение к этому. Вопрос 151 находится у нас на странице, на странице Пейхей 85, Куф Нун Алиф 151. И вопрос, насколько каждый низший включает в себя более высшее, насколько каждый нижний включает более высших, чем мод, и ответ на странице Цадик Хет 98. Он говорит так. То есть в 10 сферот отраженного света, в которых Малхут читается корнем и кетером, а все части отраженного света, которые облачают более высших, чем он, проходят через него снизу вверх. И поэтому каждый нижний считается состоящим из всех частей отраженного света, относящихся к сферот, которые выше него. То есть в тот момент, когда Малхут начинает работать с экраном и отраженным светом, она сейчас становится кли, которая включает все эти свойства, поэтому все свойства находятся в ней. И это происходит только с линии. Игулим остаются те же игулим. Они хотят наполнения, они требуют наполнения. В них ничего не меняется. И в этом разница между проходом через них, через линию в Игулим, и между тем, что остается. Это уже что-то другое.
1: Я нашел как раз на уроке этот момент. Келим и Гулим — это келим — желание получать. На них сокращение, они пустые. Это келим, которые пустые. У них нет способности наполниться, но у них есть желание получать наслаждение, но они пустые. И тогда он продолжает, как же можно их наполнить? В той мере, насколько есть у тебя линия, ты можешь наполнять те самые желания. И вот эти желания, то самое стремление, как ты их наполняешь? Только тогда, когда у тебя есть возможность образовать экраны, отраженный свет. Когда у тебя есть намерение, ты можешь их наполнять.
0: Мак 22, пожалуйста.
3: Здравствуйте, спасибо. Что означает, что свет принимает форму кав? Это значит, что свет уже не является простым, то есть в нем кав делает какую-то селекцию в свете. Что происходит со светом? Почему он принимает форму кав? Спасибо.
1: Свет не меняется. Никогда свет не меняется. Все, что мы говорим тут, это, в принципе, ощущение кли относительно света. И, в принципе, в линии что ощущается? Форма, как кли, приводит себя в соответствие свету. И вот это та форма, в которой он получает ее. Так на каждом авиюте, в каждой сфере, в разных видах, соответственно, там, где находится выяснение, там, где находится кли, это та форма, как он будет ощущать свет. Свет вообще не меняется.
2: Woman Кабью.
0: Женщина Кабью, пожалуйста.
4: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
1: В чем разница света, который притягивается, и свет продолжается, или свет, который круглый?
0: Круглый свет — это то, что раскрывается в желании получать, которое создано Творцом сверху вниз, и называется в конце четырех стадий прямого света то, что называется четвертой стадией. И это считается стороны Творца. По сравнению с этим, когда мы говорим о свете линии, это уже свет, который результат действия экрана. Когда экран после сокращения прежде всего отталкивает весь свет, не получая его, и он ставит условие. Я сейчас желаю величие Творца, слияние с Творцом, уподобиться Творцу — это условие получения света. И в тот момент, когда он отталкивает свет, который приходит напрямую, и, по сути дела, он приводит к отраженному свету, сейчас есть подобие по форме, подобие намерения между Творцом и творением. Творец — он сила отдачи, сила любви, сила дарования. Он только хочет давать творению. А творение говорит Творцу: «Я хочу только давать тебе в ответ, любить тебя в той же мере, отдавать тебе в той же мере, прилепиться к тебе, обрести твои свойства». И тогда вследствие этого начинается связь между ними впервые. И через эту связь творение учится тому, насколько оно может получить для того, чтобы отдавать Творцу. Потому что оно раскрывает, что Творец только хочет, чтобы оно получило от него. Но сейчас это уже творение, которое работает самостоятельно. Оно уже знает, что может получить наслаждение и присутствие Творца, связь с Творцом, не только чтобы он исчезал у него, а даже чтобы укреплялся, потому что этим он наполняет желание Творца. Творец хочет, чтобы творение получило от него. Это слияние, это связь, в котором творение сейчас получает от Творца не только наслаждение, которое он хочет дать ему, но и его свойства, возможность отдавать, как он. Это называется сейчас, что он получает ради отдачи. Это получение называется внутренним светом. То есть, если было в Игулим первородное желание, сейчас это желание поднялось гораздо в больших приоритетах, гораздо выше. Почему? Потому что это желание стало из цели, когда он хочет только наполнить себя средством, чтобы быть в связи с Творцом, быть в слиянии с Творцом, познать, насколько Творец велик и насколько он может получить от него для того, чтобы давать ему. И поэтому мы говорим, что в линии раскрывается не только свет нефеш, а свет рух, нешама, хая и хида. По мере того, насколько линия пользуется большим авиютом экрана, так она раскрывает больше величия Творца и способна получать от него его свойства. И благодаря этому оно, по сути дела, становится творением. Понятно, поэтому есть огромная разница между Игулим и линией Кав. С другой стороны, Игулим — это причина всего, потому что если бы не было желания, с которым работаем, с помощью чего мы получаем величие Творца, поэтому они связаны друг с другом, но работают в противоположном виде, отличающемся. Женщины Дубая.
5: Доброе утро. Вот есть три состояния. Оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь. И третий Рав сказал, раскроется Келим и Гулим, как они были до сокращения. А потом сказал, что Келим — это намерение после первого сокращения. Так что это за Келим и Гулим, которые должны раскрыться, как они были до сокращения?
1: Что такое Келим и Гулим, которые должны будут раскрыться? После сокращения, сокращение на всю четвертую стадию. Нет Келим и Гулим до сокращения. Потом все сократилось. То, что стало линией, то есть на часть, удалось выстроить экран намерений, соответственно, смог распространяться внутренний свет. То есть раскрылись те Келим и Гулим в этой специфической части разным образом, иным образом. То есть это уже ради отдачи. До этого они были пустые. Поэтому сказать, что Келим и Гулим до сокращения, нет, такого быть не может. Келим и Гулим — это потребность колоссальная, простейшая, без каких-либо расчетов. Поэтому свет и может пройти через него напрямую, перейти от ступени на ступени, от круга к кругу. Но сам кав, линия, там уже есть вектор направления. Свет там находится все время, и с посредством линии линия дает как бы а инициируя со стороны творения возможность ощутить свет. А до этого нет действия со стороны творения, чтобы почувствовать свет. Это только какая-то потребность. Но когда есть уже линия, есть решение. Я буду получать ради отдачи.
0: И мы уже перед завершением, и есть у нас проверка, которую дал нам Рав на первой части урока, и проверка, что важнее человеку, отдача или что было ему приятно. А он сказал, что проверка — это радость. А завершим песней.

0: Шалом, бахелек аришон нилмад.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку удостаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня, черствые сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня, черствые сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жесткие, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира. Как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третья — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно. Он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть

0: без всякой компенсации. Другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку Он велик и правит всем. И пусть у Него не будет никакой мысли, что Он принимает на Себя бремя Высшей Малхут. Благодаря этому Он получит от Него какое-то вознаграждение, а Он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали: всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Ло Лишма, поскольку из Ло Лишма приходит к Лишма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате Авот, как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал: «Далекие от праведности» означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили: неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры, и невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И как сказано в предисловии книги Зоар: ибо закон таков, что творение не может принять от Творца принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем, а не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню? Ведь какая связь есть между одним и другим? И так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизки труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствыми сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
0: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которая называется «Отдающий Келим», тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И, как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит,

0: удостоил со свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
1: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
0: Здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, и из этого приходим к вере, к силе веры. Переходим
2: к уроку. Керах Алев, Амут Айн Хет.
0: Мы прослушали статью из книги «Шлавей Сулам», первый том, страница 78, глава, недельная глава «Лех Леха».
2: Шиках Никре Амамар «Лех Леха».
0: Статья так и называется «Лех Леха».
2: Ма руце лану ласбир лану Рабаш.
0: Что хочет объяснить нам Рабаш?
2: Ашлавим шовер адам.
0: Этапы, которые проходит человек.
2: Лифней ши маге ле матара.
0: Прежде чем достигает цели.
2: Лифней ши анахну матхилим миа хомер.
0: Поскольку мы начинаем с материи, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться. Выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света. А затем желание получать, и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, и когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя. И в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как Кли Вейнсов решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально. Это появляется только потом в мирах бияды тума, бияд нечистоты. А мы начинаем с состояния противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности, или милости, милостыни. где наше намерение изменится.

0: с намерения ради получать, ради получения, намерения ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах, когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением, мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобие свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, не ради себя, каждого в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, который будет ему взамен за то, что он думает или делает. Это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствое сердце, где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца. И не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах,
1: то есть
0: это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может быть, может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что, несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступень веры. Поскольку изучаемая Тора, им Тора, не пробуждает на него, не излучает на него ормаки в окружающий свет.
1: Хошев рак аля цмо цадик.
0: Он лишь считает себя праведником. И потому обвиняет второй путь. Не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает и продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется «для сокрушенных сердцем радость». Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто, потому что один из них — это не путь, а тупик. На нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца он чувствует себя, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой, тот, кто продвигается путем работы, тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели, и он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мне не Тора, противоположно мне не домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое

0: строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим якарим, шалом, Борис.
2: Шалом.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Борис. Приветствуем всех. Хорошего дня. Итак, мы начинаем. Продолжаем. Утренний урок, статья, что значит с помощью праведности человеку достается милостыня мира. Послушаем наших товарищей на нашей общей встрече. Итак, конечно же, мы ждем ваших вопросов. Есть у нас линк на интернет, где можно задавать вопросы, и мы пройдем этот урок вместе, и так подключимся к Рабашу, к Раву, ко всем каббалистам, и почувствуем их силу, как они ведут нас к Творцу. Так благодаря тому, что мы прочитаем, перед тем, как прочитаем первый источник, посмотрим первый клип Рава, который направит нас на чтение этого первоисточника. Пожалуйста. Рав, мы должны прийти к состоянию, которое называется первое сокращение, когда мы не пользуемся желанием получать, если он не ради отдачи. И говорится об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах, когда человек обычно входит через клипот во всевозможные мысли, и тогда нельзя ему ни есть, ни пить, и не вводить его во всю жизнь этого мира. Нет, говорится о том, что относится к Творцу, ко всем мыслям и действиям нашим, которые относятся к духовному развитию, мы должны здесь быть в намерениях ради отдачи. Стараться прийти к подобию по свойствам. Быть в подобии по свойствам Творцу, подобие намерения, потому что в подобии по действию мы никогда не находимся. Мы можем только получать или не получать, а Творец, Он только отдает. Но если мы приходим к тому же намерению, не для себя каждый, а только ради Творца, мы находимся с Ним в подобии, по форме, это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется милостыней, цдака. То есть, если человек приходит к состоянию, когда он не ждет ничего в ответ, чтобы было ему обратно за то, что он думает или делает, называется, что он дает милостыню. И если он на самом деле приходит к этому настоящему состоянию, когда он старается дать милостыню, тогда он должен раскрыть, что он не способен, он не хочет, что ни в коем случае он не может приблизиться даже к этому уровню. И тогда выясняется в нем уровень, который называется «жестокосердные». Когда он буквально отталкивает, он не хочет, он обвиняет духовное Творца и не хочет прийти к милостыне и также к ступени, которая после милостыни, называемая мир, шалом. Да, Рав дал определение, что такое милостыня, и все основано на законе подобия свойств, и для этого нужно сделать первое сокращение, как сказал Рав, и тогда можем продвигаться к милостыне, цдака, миру. Шалом. Мы прочитаем статью Рабаш. Ты хочешь направить нас перед чтением или начнем? Очень хорошо. Итак, мы начинаем читать с отрывка, который начинается со слов «Мы находим, что праведностью называется вера». Иногда мы будем переходить к другим абзацам. Мы находим, что праведностью называется вера. Как сказано об Аврааме. И поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Следующий абзац начинается. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зор, поскольку Он велик и правит всем, и пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут, и благодаря этому он получит от Творца какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, цдака. То есть, чтобы объяснить нам, какой вид должна принять наша вера, которую мы принимаем на себя. Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ну, подведем итог того, что мы читали до сих пор. Мы устроены желание получать, но есть там часть, которая сокращена навечно, это часть ради получения, а в противоположность этому часть, которая развивается и называется верой, но развивается без того, чтобы у нас было что-то, что называется вознаграждением, реакцией, сокращенным желанием получать. Если так, мы ведь нарушили сокращение. И вера, как то, что я ему даю что-то, это милостыня, да? И я не получаю за это ничего. Даже он не дает мне подтверждения, что я дал. И это, по сути дела, состояние нашего кли, которое развивается ради получения и чувствует все, что делает. Есть у него всегда реакция. Я сделал, получил, что же я выиграл, а что проиграл. И в сравнении с этим, когда мы над этим поднимаемся, так это представляет желание получать, что нет ничего, потому что в нем самом нет ничего. И это огромное изменение на самом деле. И это становится как раз жизнью, большое изменение, когда он для себя ничего не получает. И давайте снова начнем абзац, который мы начали. И поскольку вера, которую мы должны принять на себя, поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации. Другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке Зоара, поскольку Он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут, и благодаря этому получит какое-либо вознаграждение. Он полностью направлен на отдачу, и поэтому вера называется милостыней. То есть, чтобы объяснить нам какой-то вид, должна иметь наша вера, которую мы принимаем на себя. Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе. Как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». Так мы не можем прийти к отдаче, когда есть настолько желание получать. Это невозможно. Можно читать, можно все делать, но есть еще дополнительный фактор, который называется Тора, не от этого мира. И именно этот фактор делает изменения. Еще не переворот желания получать, но что-то совершенно иное, когда начинается процесс, первое сокращение, когда он полностью отменяет эгоистическое намерение. Это то, что я даже себе не могу представить, как он говорит в предисловии к ТС. Но мы находим, я продолжил следующий абзац, и как сказано в предисловии к ТС, но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой с заповедями, даже если в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Ведь свет не возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь. То есть есть здесь новая технология, вместо того, чтобы быть в Лолишма и прийти к Лишма. На самом деле это что-то особенное, нелогичное. Вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате Авот, как сказано, это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И на этом мы должны сконцентрироваться, на свете в Торе, который дает нам силу, который называется светом, а иначе я не могу пройти это изменение, прийти к подобному. До безвольств, прийти к цели творения, к цели жизни. Это то, что важно. И мы переходим к другому абзацу, который начинает, и как сказано в предисловии книги Зоар. «Ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде». Да, ведь от Творца не можем, нельзя получать зло. Ведь это является изъяном в достоинстве Творца, которое творение постигает как творящего зло, и поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, и действующий скрывается от него. Простыми словами, если я чувствую зло, Творец сделал так, что я не могу сказать, что Творец мне сделал зло. Я не могу сказать. Я могу сказать, ты сделал, она сделала. Это что-то другое. Но Творец не может сделать зла. Такого не может. Ни один человек в мире такого не может сказать, потому что Творец привнес такую программу, когда мы не можем сказать, что он сделал что-то плохое, потому что это будет отрицанием его управления. Как может быть, чтобы Творец сделал зло? Не может. А причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающий келим, он не способен получить благое наслаждение от Творца. Отсюда мы видим, что это не так просто, прежде чем человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благое наслаждение от Творца. Понятно, что Творец сделал исправление, что нельзя его почувствовать как зло, но для того, чтобы почувствовать как добро, мне нужны отдающие келим. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Это называется осознанием зла. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность, цдака. Это является свойством веры, потому что он велик и правит всем. Это вера в то, что Творец велик. А не то, чтобы основа его веры была ради получения какой-либо компенсации. То есть я ценю что-то, и нет у меня от этого никакого прямого выигрыша для себя, потому что в этом находится желание получать для себя. А кроме этого, поймем то, что мы спросили о словах Раби Хизкии, которые он больше выясняет значение слов «черство и сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и поэтому недалеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было причиной, позволяющей давать милостыню цдака? Ведь какая связь есть между одним и другим? И так написано в комментарии Сулам, и Раби Хизкия не противоречит Раби Аби, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии понять труднее. Мы переходим в другой абзац, поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черство и сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жестокосердны, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. Это отдающие келим. Когда это происходит? Как сказали до этого, ощущение зла, когда я чувствую плохо в желании получать. И мы видим продолжение, как Раав объясняет не погружаться в это ощущение зла, потому что я становлюсь жестокосердным, который держится за свое сердце и не переходит к вере, не развивает отдающий клим. А то, что Раби Аба не объясняет, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина, что нет у них веры, и потому что нет у них отдающих келим, это очень важно. Отдающие келим — это новые келим. А совет такой — заниматься Торой. Цель отдающих келим — средство заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия будут лишь на отдачу, и тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры. И когда мы достигаем веры и праведности, мы не чувствуем потребности обращаться к желанию получать. И то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, и мы спросили, если праведность — это настолько великая вещь, то подразумевается вера, что такое мир, ведь получается, как будто мир — это еще более важное. И следует объяснить, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры, а после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои творения. Другими словами, тогда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец для того, чтобы насладить свои творения. И тогда человек удостоится мира. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, это вера на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение. Это предложение, которое продолжается в течение всех статей, что нет у нас келим для достижения блага и наслаждения от Творца, потому что нет у нас келим, нет правильного кли, восприятия, потому что не хватает исправления, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первым сокращением. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающими келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, чтобы насладить его создание. И мы переходим в завершение. Таким образом мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мир. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, которая называется мир.
2: Я слышу тебя, читаю то, что написано, и наслаждаюсь, конечно, и формой, и контентом. Контент — это самое главное, но и форма, в которой это все построено. Все, кто имеет высшее образование, не могут не наслаждаться вот тем, как Рабаш строит эти статьи. Тут есть вкратце, краткое изложение, потом дает понятие, объясняет понятие. Иногда в статьях есть и обсуждение, да? Раби Аба говорит одно, Раби Хизкия говорит другое, то есть обсуждают между собой. Потом методы исследования, как мы будем проделывать исследования, и в конечном итоге к чему приходим.
0: Есть вопрос также в начале.
2: Да, также вопрос, который мы исследуем. И также библиография, то есть на чем мы основываем наши ответы. Все основано на изречениях каббалистов прошлого, прошлых поколений. То есть я вижу, что кроме той темы, которую мы изучаем, я снова и снова получаю величие Рабаша, как он это все выстроил. И действительно, все цепочки каббалистов, как каждый из них, как они берут вот эти идеи и развивают их каждый на своем современном языке.
0: Если есть знаки вопросов, пожалуйста, выставляйте. И мы почитаем сейчас вопросы. Мы, может быть, посмотрим еще один короткий клип Рава, который еще больше ведет нас внутрь. Давайте возьмем клип номер 5. Давайте посмотрим. Радость — это проверка пути, Рав. Мы должны в нашем процессе, в группе, уважать состояние наше, что человек может их пройти без того, что он находится в подъеме или в падении в своем чувстве. Но чтобы считывал падение или подъем, насколько он ценит величие Творца, приближение, важность группы, слияние с группой, то есть не согласно ощущениям органов, то, что ощущается в желании, а согласно истине, согласно духовной ценности, а не оценке в животном состоянии. Это то, что мы должны уважать, ценить это, придавать этому важность, чтобы это было в нашей группе ценным. Есть также, как и в любом другом неисправленном нашем состоянии, как хорошее состояние, так и правильное и неправильное. Правильное состояние, когда человек, делающий это, выполняющий это, находится в радости. Это называется, что он на самом деле находится в правильном продвижении. А неправильное состояние, когда клипа ему говорит, ты будешь страдать, и от того, что ты будешь страдать, ты будешь продвигаться. Проверка здесь, находится ли человек в правильной оценке, что отдача более важна, чем ощущение вкуса. Проверка, в каком состоянии он находится, она в радости. Рад ли он в любом случае от того, что на самом деле находится в этом? Здесь поддержка группы просто необходима. Без этого невозможно.
2: Да, и как же проверить, что ты делаешь все правильно? Вопросы, да. Мой вопрос относится к сравнению
3: от like when we transitioning our will to receive to the will to bestow, and when we have the full correction,
2: у нас есть переход от желания получать, желания отдавать, а потом есть переход махсома.
3: As we go through the process, we have some idea what we think faith may be, but once we get rewarded with full faith, would that be like a brand new version of faith we couldn't imagine before, or would it just be a stronger faith than what we had previously? I hope I explained it okay.
1: מישהו חוזר על תרגום לכולם, או ש...
0: Кто-то повторит перевод вопроса для всех или нет? Ну, ладно. Так, по сути дела, сократим немного вопрос. Это, по сути дела, ощущение переход от веры первичной или частичной к полной вере. Так что является различием между двумя этими верами. Это та же вера, только более сильная, или есть здесь что-то совершенно новое? Ну, понятно, что любая ступень, она на самом деле по качеству совершенно другому, в отличие от предыдущей ступени. И первая ступень, которая называется верой, называется праведностью, называется первыми отдающими килим отдача ради отдачи, а полная вера, которая уже вносит все килим получения в действие, это уже полная вера, или это уровень мира, о котором говорится в статье, это уже сочетание гораздо более высокого света хохмы. И на самом деле это совершенно иное уже качество.
2: Да, я добавлю, как Бенци сказал, говорится о качестве. Каждая из ступеней — это качество. Конечно, количество постепенно переходит в качество. И пример, если ты помнишь, мы учили о разных видах любви, то как человек принимает, да, либо он видит, что все нормально, потом он переходит к стадии, что есть вознаграждение и наказание, что ничто не проходит зря, а потом он приходит к тому, что все отношение Творца только доброе, не было никогда никакого наказания, а потом он приходит к ощущению, что ни в прошлом, ни в будущем не было никакого плохого отношения, всегда было и будет только добро. То есть это уже качественно отличается. Это не то, что ты любил 10 человек, и сейчас ты любишь 10 миллионов. А ты вначале оправдываешь, потом ты видишь, что никогда не было ничего плохого со стороны Творца.
0: Исправление килим, да, которое развивается, и невозможно себе даже представить это. Есть у нас еще вопросы? Женщина-маг, пожалуйста.
4: Здравствуйте, спасибо за возможность задать вопрос. Вот вы говорили, быть в радости, да, это проверка правильности продвижения. Быть в радости, когда сладко, это легко и просто. Мы все это умеем, это все в нашем желании получать. А вот как быть в радости, когда горько и сложно? Я думаю, многие из нас уже знакомы и проходили такое состояние, когда горько, но ты в радости, потому что ты ощущаешь близость Творца. Но это Творец дает, это не от нас. А вот как самим к этому прийти? Ведь, я так понимаю, со временем Творец будет давать все более сложные состояния, когда самим надо приходить к этому. Вот как это делать и какой алгоритм?
2: Это интересно. Мы не говорим о том, что есть алгоритм, как быть в радости. Радость — это данность. Это может нам показать, что все нормально. То есть целью не является радость. Мы не ищем алгоритм, как быть в радости. Ты права, как быть в радости, что, когда мне плохо? Невозможно, ты права. Когда со мной происходят различные плохие вещи, как я могу радоваться? Но есть определение. Вот клип номер 5, который мы видели. Что такое клипа? Это когда человек думает, что если он будет страдать, если он сейчас немного передержится, переживет, а потом будет хорошо. Вот это клипа. Вот когда мы понимаем правильно понятие, вот что такое клипа, что такое то или иное понятие. А сейчас страдать, что было хорошо потом, это клипа. Также он тут говорит, что если ты сделал все правильно, и ты можешь жить не только своим ощущением, а именно целью, намерением, И то, что я сейчас в ощущении сладко-горько, я чувствую, что мне не совсем сладко, но мне важно быть в этой цели. А если к этому добавляется еще и радость, и что я не страдаю ни сейчас, ни потом, а я нахожусь в приподнятом духе, то есть радость — это не просто вот, что ты весь вот такой, да, горишь, а чувствуешь нормально. Есть силы продолжать, есть энергия. Вот можно представить себе такую спокойную радость, что у меня есть много сил работать. Это и есть мерило того, что, наверное, все нормально. Но это интересно, то, что спросила, что это, с одной стороны, критерий, мерило, но, с другой стороны, как к этому прийти? Нет. У нас нет цели быть в радости. Радость — это отображение добрых дел. И потому, если мы хотим прийти только к радости, это нас будет путать.
0: Да, и самое важное, помни, как сказал Борис, симха, радость — это не то место, где мы чувствуем всю удрученность этой жизнью. Потому что это мы на самом деле чувствуем отсутствие вкуса, в жизни, смысла, семья, работа, все, что мы переживаем в этой жизни. Радость — это уже новая клей, поэтому он посылает нас здесь к группе. То есть я не могу это сделать сам, есть очень много высказываний, что узник сам себя не может вызволить из тюрьмы, и самому мне, понятно, нельзя прийти к этому, но если только есть сила, которая уже увлекает вас, или есть, так сказать, входной билет изначально, и когда нажимаешь на кнопку скорой помощи, и вдруг берут вас, и уже в... ты уже в радости. Нет, нужно вкладывать группу. И почему? Не для того, чтобы в этот момент я чувствовал вознаграждение. Мы затем почувствуем только, как нам поможет это. И тогда, чтобы было, что выведет вас в продолжение из падения, чтобы прийти из желания получать. Мак 11, пожалуйста.
5: Да, спасибо, дорогие учителя, за возможность задать вопрос. Скажите, пожалуйста, а должны ли мы вообще заниматься такими выяснениями, продвигаемся мы или нет?
0: Конечно же, Бальсулам пишет, что только младенцы не осознают, что они делают и что им нужно делать, потому что таково состояние у них. Они не могут делать, не строить планы, не проверять. Понятно, мы должны все время проверять, что мы продвигаемся. Как говорит Рабаш в собрании товарищей, ты должен проверять буквально в своих карманах, что ты что-то вынес с этого собрания товарищей. Конечно же, нужно все время проверять, что мы продвигаемся, видеть все эти отличия, где я нахожусь, каково мое отношение к десятке, к товарищам. Борис, хочешь добавить?
2: Да, я понимаю вопрос. Если бы ты спросил, как проверить, то мы, конечно, понимаем, что невозможно напрямую это измерить и проверить, потому что то, что ты чувствуешь, это не обязательно так и есть. Ты можешь чувствовать радость, а ты думаешь, что все хорошо, и это не обязательно так на самом деле. То есть мы видим, что когда мы хотим точно что-то знать, то понятно, что ничего точно знать невозможно. Но вопрос, стоит ли проверять? Да, конечно. Надо стараться и видеть, что эти все измерения не работают, и то, что раньше работало, сейчас не работает. Это правильно. Но если отложить в сторону вообще вопрос, зачем вообще нужно что-то проверять? Зачем проверять, я продвигаюсь или нет? Идти на автомате, есть алгоритм действий, я должен вставать, учиться, распространять, должен. Если нет вопроса, правильно ли я продвигаюсь, то тогда мое намерение где-то пропадает. То есть, может быть, оно есть, может быть, нет, но намерение — это всегда какие-то...

0: мнение, насколько я правильно выясняю, чего я хочу от этих действий. Я пришел на урок, а чего я хочу от этого? Больше у меня этого вопроса, меньше. Желать удостовериться, что все правильно, это хорошо, но не требовать доказательств.
1: Украина, пожалуйста.
2: Добрый день. Товарищ запитує, як перевірити, чи справді я використовую своє падіння для підйому? Як це робити практично? Дякуємо.
1: Вопрос товарища. Как можно проверить, что я пользуюсь падениями ради подъемов? Как это практически делается?
0: И снова это как раз продолжение предыдущего вопроса. Как проверить? Как удостовериться? Есть различные советы, рекомендации. Но чаще всего это такие не однозначные вещи, а более опосредованная проверка. Проверить, что с одной стороны мы накапливаем опыт, но с другой стороны мы открываем каждый раз новый лист в работе. Да? Может, на конгрессе мы не пришли к самому высокому состоянию, которому мы хотели, но на следующем конгрессе мы надеемся, что это придет. Неважно, если это 150-й конгресс, но весь наш опыт, он как бы и релевантный, и нерелевантный. Мы учимся из того, что мы прошли, но мы не разочаровываемся от тех результатов, которые нам не подходят.
3: То есть,
0: да, ты не пришел к тем результатам, которым ты хотел, но в следующий раз придешь. Нет отрицательного опыта. Мы почувствовали что-то, поняли и продолжаем. И так же, как и в прошлом вопросе. Хотеть проверить и удостовериться — это хорошо, но требовать четких результатов, точных результатов — это невозможно.
1: Женщина Испании, пожалуйста.
4: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. Cuando realmente intentamos hacer la sedaká en la decena y descubrimos con dolor que no queremos otorgar, que no podemos amar o salir de nosotras mismas.
0: Мы делаем на пожертвование, как бы в десятке, вот эти действия на отдачу в десятке, но мы видим, что мы не способны любить никого, кроме себя. Как относиться к этому раскрытию без того, чтобы это нас разочаровывало и опускало нам руки? И как видеть в этом приглашение Творца и просить об этом?
1: Так как правда десятки, это на самом деле
5: платформа, мабада, маком
1: является платформой, лабораторией, самым совершенным местом работы над этим, потому что есть там товарищи, и нам сказали, что это искры, которыми окружил нас Творец, это части нашей души, и с нами нужно строить это клей, как мы говорили, есть у меня ожидание увидеть результаты и так далее. Это хорошее начало и достаточно здравое. И вместе с этим мне необходимо понять все, что я собираюсь пройти, все ощущения, желание получать, разочарование, трудности, недовольство и так далее, и так далее. Но на поверх этого должна развиваться эта вера, как праведность, когда я вижу, что во мне развивается что-то новое благодаря свету, возвращающему к источнику. Это очень важно. Когда я говорю что-то, как я буду делать десятки, как то или другое, это очень хорошо. Но как? Я должен работать с Торой. Нет такого, чтобы я что-то сделал без Торы, без той силы, без света, возвращающего к источнику. Если я не работал с этим светом, ничего не изменится ни во мне, ни в товарищах не изменится. И это стоит проверять, как я работаю со светом, возвращающим к источнику, и так в десятке, когда мы протянем руку к свету, возвращающему к источнику, и тогда почувствуем изменения.
0: Да, насчет измерений у нас как раз клип номер 2.

0: И это показатель, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так, пока ты не придешь к состоянию, когда ты поднимаешь 100 килограммов, ты не переходишь к следующему этапу. Так я сейчас ставлю перед собой какую-то границу, какое-то достижение. 100 килограммов. И каждый раз, когда я продвигаюсь, скажем, 20 килограммов, я уже могу поднять, да? Ставят мне 25, я не могу. Продвинулся, даже 25 я поднимаю. Ну, так что мне, если я поднимаю 100? Мне ставят 30, пока я не поднимаю 30. То есть я каждый раз вижу все большую трудность. И я не принимаю в расчет свои достижения, что поднимаю 20, 30, 40 килограммов, потому что я смотрю на 100. И получается, что хорошие достижения пока что, они в любом случае не ощущается мною как достижение, потому что 100 килограммов — это ого! Это настолько велико по сравнению с тем, что я достиг. Я вижу, что у меня пока что лишь отягощение каждый раз добавляет. И поэтому путь, он трудный. Но по сути дела, это то, что помогает человеку постепенно установить правильное отношение к этим этапам продвижения, когда он не смотрит на то, как он себя чувствует, а он смотрит на то, как он находится в этом, с кем он находится, когда он ценит уникальность отношения Творца к нему, что он находится в группе, что он в любом случае делает что-то особенное, скажем так, даже если не чувствует. Он начинает постепенно выстраивать совершенно иные ценности, кроме того, что прежде он проверял их в получающих келим.
1: Несколько моментов. Прежде всего, мы смотрим на далекую цель. Допустим, если мы далеко от цели, но мы все равно продвигаемся. Также говорится о качествах. То есть если я поднимаю 25 килограмм, 30 килограмм, это на том же уровне, на том же измерении, в том же измерении. Но когда я преодолел какое-то усилие, допустим, я все-таки преодолел себя и пришел участвовать, то когда у меня другая трудность какая-то, другая помеха, это совершенно другое качественное преодоление. И также нужно ценить то, что у нас есть, то, что нам дано. Группа, возможность находиться в общем течении, и об этом нужно благодарить. И это то, что нас возвращает на маршрут. Так и можно измерить. Вот это в тему измерений, да?
0: Да, на самом деле мы многому учимся от нашего рама о правильном отношении к ощущению. Какое должно быть отношение, что ценить, что нет, как с этим работать, потому что ощущение наверняка будет. Как с этим работать? Это очень важно. И здесь, на самом деле, нам нельзя останавливаться и погружаться в ощущение, потому что это как раз начало нового кли. Есть у нас сейчас Турция 1, пожалуйста.
2: Туда. Киши лолиш мада орсабиле.
1: Если человек находится в лолишма, как человек может все-таки присоединиться к Торе и заповедям.
0: Я не понял, трудность, если человек находится в Торе и заповедях, что значит, как он может...

0: соединиться? Почему есть трудность соединяться? Если ты хочешь объяснить свой вопрос. Тора и заповеди, когда мы находимся в Лолишма, является очень явным таким средством, которые выстроили для нас каббалисты, исходя из самой системы, как мы можем перейти с ради получения на ради отдачи. И это касается нашего развития. И понятно, есть много статей, какие виды лолишма, какое лолишма приводит нас к лишма, какое лолишма не приводит. Есть много статей Рабашина по этому поводу. Но в общем, сам принцип, который очень сильный, говорит нам, что даже если ты не исправлен, ты обвиняешь Творца, товарищей, ты в плохом ощущении, в любом случае, благодаря свету в Торе ты можешь продвигаться. Это смысл этого правила, этого средства, которое называется Торой. И каждый раз нас поддерживает, будет, конечно же, разочарование, отсутствие вкуса, и человек проходит все, что он проходит в любом месте. Но свет в Торе может в такой ситуации помочь, конечно же, в работе и в подготовке с товарищами в десятке, развить новое кли.
1: Я придумал пример на эту тему. Я слышал, что один товарищ говорит другому: ты так делаешь красивые такие фотографии, потому что у тебя хорошая камера. А это то же самое, а товарищ ему говорит, то же самое, как сказать, что ты хорошо готовишь, потому что у тебя хорошие кастрюли. Есть инструмент, а есть то, как им пользоваться. Да, с хорошей камерой можно взять хорошие фотографии, с хорошей кастрюлей можно что-то вкусное изготовить. Но как можно использовать лолишма, тот инструмент, который универсальный для всех? Да, в состоянии лолишма используют Тору и заповеди немного, потом используют больше, но это единственный инструмент, который может взять желание получать неисправленное, провести его через различные состояния и привести к лишма в конечном итоге. Это один и тот же инструмент.
0: Женщина Италии, пожалуйста.
2: Good morning, dear teachers. A question from Olga. The Creator says, I created evil, therefore are the evil created...
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Творец создал злое начало. То есть зло создано Творцом. А зло, которое ощущает человек, это два разных вида зла? Ощущение плохое — это ощущение, которое происходит в неисправленном кли. Окей? Невозможно в исправленном кли почувствовать зло. Такого нет. Да, это ясно. И он написал в статье Рабаш, что Творец сделал так, что я не чувствую Творца в плохом чувстве, ощущении. И поэтому отсюда начинается работа. Ощущение зла — это как старт. И как отсюда я начинаю выстраивать над этим, над всеми этими понятиями новое кли, кли отдачи, в котором я действительно прихожу к радости, к ощущению Творца и так далее. Давайте возьмем вопрос из интернета. Есть у нас здесь вопрос, который говорит так. Есть ощущение, спрашивает Арина из МАК 170. Есть ощущение жизни, есть смысл только когда ты занимаешься чем-то, связанным с духовным продвижением, учеба, группа, книги. Но тогда что является необходимостью в остальном материальном мире? Что ты, Борис, скажешь?
1: Ну, как будто бы и нет потребности. Для чего? Есть самая главная цель. Для этого создан весь мир. Так почему есть так много разных животных. Вот я слышала о траве. Достаточно было кошки и собаки, все. Или для чего было нужно создавать такой широкий и богатый мир? Если мы повторяем вот то, что ты сказал несколько минут назад, что есть несколько законов, на которых мы основываем все наше продвижение, это одно из них, это нет никого, кроме него, что нет ничего лишнего, что все наше материальное — это последствия вот этого света, который идет в наш мир, то весь мир дан нам для работы. И то, что мы хотим проверить себя. Я хочу вот заниматься только духовной работой, оставьте меня в покое. Зачем мне надо там заниматься ипотекой, зарабатывать какие-то долги, нужно голосовать на выборах. Зачем это нужно вообще? Наш этот мир дан нам для того, чтобы мы в нем смогли создавать связи между нами и в этих связях ощутить Творца. То есть из внутренней части во внешнюю. Да, сначала это только между товарищами, которые изучают вместе Каббалу. Потом это нужно включить в это весь мир и дать эту методику исправления всему миру. Это значит, что каждый, даже тот, у кого нет даже мысли какой-то высокой, все равно он должен пройти какой-то процесс изменения. Нужно учиться, вот как правильно относиться к остальным аспектам жизни правильно. Именно поэтому мы в начале обучения говорим, что один из принципов продвижение — это вот баланс между материальным и духовным. Я слышала от Рава не один раз, что весь мир, он аналогичный. То есть мы как будто бы его делим на части, но на самом деле это все есть творение, и правильно нужно разделить наши ресурсы, чтобы заниматься всем, что нам дано. Это тоже духовное, как бы духовный навык.
0: Хорошо, у нас есть немного времени. Женщина МАК 97, пожалуйста.
3: Спасибо, дорогие преподаватели. Мир в духовном мы называем получение ради отдачи. А почему мы еще называем мир, что это совершенство и состояние покоя?
0: Как мы объясняем слово «мир»?
1: Насколько я понял вопрос, когда мы говорим, что свет находится в полном покое, или есть что-то постоянное, константа, а с другой стороны, мы все время в развитии. Так есть изменения или нет изменений?
0: Да, верно. Мир, спокойствие — это как бы остановка. Но совершенство наоборот, как раз здесь увидеть максимальные изменения в максимальном многообразии и с максимумом составляющих, потому что чем больше у нас параметров движений и свойств, мы видим большее совершенство, да? Если мы смотрим на картину, мы видим много цветов, линий, вообще всего. И мы видим, как все эти разные вещи в конце складываются в одну картину. Одна картина, но состоящая из очень многих вещей, стилей, из вещей противоположных, не связанных, но была все-таки какая-то мысль, которая смогла сделать из этого одно целое. Теперь без этой мысли эти вещи действительно взять какую-то краску или какой-то материал, одно будет мешать другому, разрушать. Но если кто-то делает с какой-то мыслью, он создает, да? как Созидатель, как Творец. Он создает тут, тут, и вдруг придает этому форму. От чего же я впечатляюсь? Я впечатляюсь не обязательно и от составляющих тоже, но прежде всего, если бы не была мысль, которая выстроила все и создала, я не мог бы впечатлиться, о, какой цвет есть, какое это, но должно быть совершенство, совершенная форма.
1: Так что же не меняется? Не меняется любовь Творца. То, что это идет с различными состояниями, с разным ускорением. Ты спросила, что не меняется? Не меняется всегда его отношение к нам. Это всегда ради нас. Последний вопрос, Мак-25.
4: Здравствуйте, дорогие учителя. Немножко запутался, распутайте по поводу радости. Вот, если мы стремимся насладить товарища, ну, это же синоним радости. Если я хочу насладить товарища, я и буду испытывать от этого радость, когда я его насладил. Мы же стремимся насладить свои творения, то есть за этим скрывается и Творец. Почему это меня... Я услышал... Если стремиться только к радости, это будет немножко нас путать. Вот, вот этот вот контент немножко распутайте, пожалуйста.
5: Нет, Хильва, там шейх,
1: пока Мадакот. Я начну, ты продолжишь, да, несколько минут. Да, тут несколько вещей таких, которые...
0: Да, здесь есть путаница, в которой находится.
1: Да, то, что можно товарищу всегда поднять настроение, и это единственное, что мы всегда можем сделать, это верно. А то, что мы не должны фокусироваться на моем ощущении, а фокусироваться только на цели и на намерении — это тоже правильно. А если как результат моих добрых действий приходит радость, и мне радостно в конечном итоге, это тоже нормально. То есть это все одно друг друга дополняет.
0: Да, есть целые статьи об этом, где говорит Рабаш, что моя возможность или моя роль доставить наслаждение товарищу, по сути дела, должно быть чем-то независимым от моего личного состояния. Может быть, что я себя чувствую в падении, отсутствии вкуса жизни, но это не лишает меня или даже подталкивает меня доставить наслаждение, хорошее настроение другому. И мы видим следствие этого, что это также воздействует и на меня в ответ, уже в новом кли. И поэтому с этой точки зрения радости и радовать это работает вместе.
1: Мы хотели поблагодарить всех. Если есть время, желательно повторить то, что мы учили сегодня утром. Неважно, когда происходил этот урок, но то, как Рав раскрывает эту тему. Мы почти даже не успели поговорить о группе, о том, что все изменения идут через группу. Это очень большая часть того, что было на уроке. Так я очень рекомендую всем посмотреть заново. Итак, спасибо всем, кто здесь находится с нами. Пожалуйста, покажите, что мы здесь находимся, в студии. Тут очень много товарищей, подруг, которые приехали к нам. Песня?

0: Шалом, бахелек аришон нилмад.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку удостаивается праведности?»

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку достаивается праведности и мира?» находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени. то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Рабби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Рабби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Рабби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третье — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера. Как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно. Он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, «Но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Лолишма, поскольку из Лолишма приходит Кришма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне в трактате Авот, как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Рабби Аба, который сказал, далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры, и невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
2: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем. А не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню. Ведь какая связь есть между одним и другим? Так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствыми сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
2: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающие келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства «мир». Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающий келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями ради отдачи, иначе как с примесью самонаслаждения. И вот из-за этого он всегда находится в раздоре с Творцом. Ведь ему кажется, что он совершенный праведник, и он абсолютно не чувствует своих недостатков. То есть он не чувствует, что все его занятие Торой и заповедями происходит в Лолишма. И он все время, страшно сказать, негодует на Творца за то, что с ним не поступают так хорошо, как нужно поступать с совершенным праведником. Таким образом, мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
3: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
1: Здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И из этого приходим к вере, к силе веры,
0: Переходим
2: к уроку.
4: Шаману Маамар ми Шлавея Сулам Керах Алев Амут Айн Хет.
1: Мы прослушали статью из книги Шлавея Сулам, первый том, страница 78, глава, недельная глава Лех Леха.
4: Как ни кре, амамар Лех Леха.
1: Статья так и называется Лех Леха.
4: Ма Роцелану Ласбирлану Рабаш.
1: Что хочет объяснить нам Рабаш?
4: Ашлавим Шовер Адам.
1: Этапы, которые проходит человек.
4: Лифнейши маге лиматара.
1: Прежде чем достигает цели.
4: Лифнейши анахну מתחילים מהחומר.
1: Поскольку мы начинаем с материи, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться, выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света, а затем желание получать и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и Малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя, и в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как Кли Вейнсов решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально это появляется только потом в мирах Бияды Тума, Бия нечистоты. А мы начинаем состояние противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности и милости, милостыни. Где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах, когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением, мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобие свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, не ради себя, каждый в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, который будет ему взамен за то, что он думает или делает. Это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствое сердцем, где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца. И не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах,
5: то есть
1: это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше, есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может быть, может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что, несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступень веры, поскольку изучаемая Тора, им Тора не пробуждает на него, не излучает на него ормаки в окружающий свет. Он лишь считает себя праведником и потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает и продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется «для сокрушенных сердцем радость». Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, и исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто, потому что один из них — это не путь, а тупик. Но в нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца он чувствует себя, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой — тот, кто продвигается путем работы. Тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели. И он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое достояние, свое имущество. Так как у нас есть такое разделение между работниками Творца и теми, кто лишь совершает действия, также есть разделение внутри каждого человека. Все зависит от того, по какому критерию он каждый раз проверяет себя, когда он находится в различных состояниях, даже находясь среди тех, кто идет путем исправления. Он должен каждый раз проверять себя и радоваться не тому, что чувствует, хотя это не находится, а тому, что с ним происходит, что находится на верном пути. Поэтому сказано «Лех леха», «ступай, ступай себе». То есть не просто это, не просто идти этим путем, лишь по велению Творца и с помощью света, который исправляет и переводит человека со ступени на ступень. Действительно, можно пройти весь этот путь, как сказано, уйди из земли твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. То есть перейти от одного желания, от свойства получения к свойствам отдачи. Все.
2: Я остаюсь, несмотря на то, что спорю с этим путем, верно? Как узнать, остаюсь ли я, или потому что я пассивен и боюсь, или остаюсь по правильным причинам и действительно притягиваю окружающий свет?
1: Если человек находится в пути, как ему проверить? Он проверяет... Проверяет только по неудачам. Мы не можем проверить себя по хорошим достижениям. Наше сегодняшнее достижение — это осознание зла. Насколько раскроется в нас большее зло, это измеряет, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так: пока ты не достигнешь состояния, в котором ты поднимаешь 100 килограмм, ты не перейдешь на следующий этап.

30-40 килограммов. Почему? Потому что я смотрю на 100. Выходит, что промежуточные результаты пока что, они все равно не ощущаются многих достижения, потому что 100 килограммов настолько больше достигнутого, что я лишь вижу, как каждый день мне добавляют отягощение. Поэтому путь труден. Но именно это то, что помогает человеку постепенно выстроить правильное отношение к этапам продвижения, когда он смотрит не на то, что он чувствует, а смотрит на то, что он находится в этом. Он ценит особое отношение Творца к нему, что он находится в группе, что он все-таки делает особую вещь, скажем так. Хотя он этого и не чувствует. Он постепенно начинает выстраивать иные ценности, помимо тех, которые прежде измеряли в получающих килим. И это потому, что каждый раз он получает разочарование. И это строит в нем иное отношение, чтобы оценивать свое состояние, каждое состояние заново. Поэтому пока что на этом пути он оценивает и свое состояние, и свое настроение, и истину. Постепенно он перестает, он оставляет свое настроение, он уже не обращает на него внимания, не настолько находится под его властью, под властью настроения. То есть постепенно он переходит от критерия горькое, сладкое к критерию истина, ложь. То есть он ставит свою связь с Творцом, с целью, с тем, что выше этой жизни. Эту связь он ставит превыше всего, практически независимо от того, хорошо ему или плохо. Он постепенно обретает силу сопротивления тому, что он чувствует, как он себя чувствует, хорошо или плохо. Он не обращает на это внимания. Постепенно выстраивается в нем система иная по отношению к взгляду на жизнь. Разумеется, это не для начинающих, но так это постепенно происходит. И он приходит к состоянию, когда он этого требует от Творца, потому что это каждый раз все тяжелее, и он требует этого от Творца, он хочет, чтобы это так было из учебы, с помощью его действий, чтобы он удостоился того, чтобы окружающий свет исправил его и дал ему ступень веры. Что такое ступень веры? Когда я не обращаю внимания на свое желание получать, оно растет, а я исправляю себя, притягивая окружающий свет. Я исправляю себя, я поднимаюсь выше над желанием получать, чтобы оно не давило на меня и не заставляло определять свое состояние, потому что я в нем чувствую. Я прихожу к вере ради отдачи, к отдаче ради отдачи, то есть я перестаю считаться с ним. Просто перестаю. Почему? Так, таково воздействие света. Это приходит не напрямую, то есть это приходит как бы напрямую, но оно достигается обратным путем. То есть сам я не способен это выполнить, это не в моих силах. Я только так делаю, чтобы на меня воздействовал окружающий свет, то есть это не прямое действие. Я вызываю на себя воздействие света, а свет возвращает меня к источнику.

0: аз магия тикун.
1: И тогда человек приходит к исправлению. Путь к этому начинается с требования человека, чтобы Творец его исправил. Если тот, кто не чувствует, что к нему это приходит в пути, что у него возникает, что значит, он не чувствует, тот, кто не раскрывает падение, что он нуждается в этих исправлениях. Я вначале в падениях раскрываю, что мне плохо, что вокруг тьма. Исчезает вкус ко всему, я впадаю в отчаяние, в какую-то депрессию, и лучше умереть, чем так жить. Я не могу двигаться, мне плохо, и все. То есть я пока воспринимаю состояние просто как плохое. Не в категории истины и лжи, а в категории горького и сладкого. Мне горько. Затем, по мере продвижения, я эту горечь постепенно присоединяю к истине. Верно, что мне горько, но я правильно развиваюсь. И тогда эта горечь получает некое подслащивание. Так бывает и в нашей жизни. То есть я хочу быть профессором, мне плохо. Я не иду на дискотеку, я не прожигаю жизнь. Я сижу в библиотеке и давлю на себя. Но я пока подслащиваю свою жизнь целью. То же самое происходит и на нашем пути. Но здесь подслащивание должно происходить благодаря поддержке окружения и вере в то, чего мы пока не видим. Я вижу. Что значит быть профессором? Я вижу. Это и почетно, и хорошо, допустим.
0: В Ахарках без еще они руэ это ра.
2: А потом тем, что я вижу зло и начинаю оценивать относительно состояния истины, а не по ощущениям. Свет действительно начинает действовать так, что приносит мне исправление ради отдачи. Именно об этом я прошу. И я не хочу находиться под властью ощущения. Ощущение — это зла, окей, желание получать нормально, но оно не должно мной управлять. А я хочу быть в слиянии. И это лучше, чудесно, это ближе к цели, прекрасно. И не считаться с тем, что мне больно или не больно. Допустим, я протягиваю руку врачу и говорю: режь, делай все, что нужно. Почему это полезнее для здоровья? Я готов. И вообще не беру в расчет ощущение боли, оно есть или нет. Настолько, что если это на самом деле истина, и я слит с истиной, я не почувствую боли. Не чувствую боли. Как такое возможно? Свет дает такую возможность. Это называется достижение свойства веры, ступени веры. Когда я нахожусь в таком состоянии, когда и чувства, и желания совершенно не управляют мною, а управляет лишь величие цели и важность Творца. Это называется то, что приходит к праведности, приходит к состоянию без всякой компенсации желанию получать. То есть желание получать ничего не получит, все, что в нем есть, уже не берется в расчет. Нет с ним расчета. И поэтому такое состояние, хафец хесед, отдача ради отдачи, уже называется ступенью подобия Творцу. Когда одно из условий в том, что он не думает о себе, так и человек не думает о себе. Существует он или не существует, и так далее. Это первое сокращение, то, что называется. А затем есть другая ступень. Он уже начинает использовать желание получать, но ради отдачи. Это уже называется уровень не цдака милости, праведности, а уровень шалом, мир. То есть это еще добавка сложная и очень такая возвышенная. Но пока так. То есть мы должны в нашем процессе, в группе, ценить наше состояние, когда человек может проходить их, не чувствуя, он находится в падении или на подъеме в своем ощущении. А он должен называть свои состояния подъема или падения относительно того, насколько он ценит важность Творца и свое приближение к Нему, важность группы и свое слияние с группой. То есть не по ощущениям внутри себя, то, что чувствует его желание получать, а относительно истины, согласно духовной оценке, не животной. Это то, что мы, то, чему мы должны дать почитание, ценность, это то, что мы должны уважать. Чтобы в нашей группе это было почитаемо. Тут тоже, разумеется, как и в любом нашем неисправленном состоянии, состояние и хорошее, и состояние правильное, и неправильное. Состояние правильное — это когда человек, который это делает и все реализует, он находится в радости. Тогда на самом деле он на верном пути. А состояние неправильное, когда клипа ему подсказывает, ты пострадай, и тем, что ты страдаешь, ты будешь продвигаться. Поэтому проверка заключается в том, ценит ли человек правильно то, что отдача, она уважаема и почетнее, чем ощущение вкуса, вкусное. А проверка, как это происходит, где он? Это радость. Рад ли он все-таки тому, что находится в этом? И тут поддержка группы просто необходима. Без нее. Вопрос.
3: Как представить поддержку группы и воздействие света? Мы говорим, что для решения любой проблемы, что путь истины должен восприниматься как благо, что этому пути нужно придать важность и что это дает силу. А сейчас вы сказали, что эту поддержку должна давать группа. Так кто же это делает? Свет или группа дает важность пути истины? Мы сейчас строим мировое кли на важности чего?
4: Ай-яй-яй.
3: То, что мы сейчас строим, на важности чего?
0: Группа
2: дает человеку поддержку. Она дает человеку индикатор, как сказать,
3: критерий.
2: Ну, может быть, критерий. Правильно или неправильно он продвигается. И вообще, как он выглядит со стороны. По отношению к каждому состоянию и к своему состоянию он получает реакцию. Ты видишь, Рабаш не повторяет в любом месте группа, группа, он написал об этом 20-30 статей. Бальсулам тоже. Здесь и там, в письмах, и он этого касается, и все. Почему? Да потому что потом это все рассматривается в человеке. Конечно, все проходит от человека через группу к Творцу. Но это уже понятно. И теперь говорится о разных состояниях, развлечениях внутри человека. У тебя нет ни одного, ну, как сказать, ни одного действия, ни от тебя к Творцу, и ни от Творца к тебе, которое не должно было бы пройти через этот усилитель, через увеличительное стекло, через механизм, который расшифровывает и анализирует то, что в точности упорядочивает твои намерения и твои желания как группа. Ни одно действие, никакое отношение человека к Творцу и Творца к человеку не может быть, чтобы не прошло через общее кли, которое называется Адам. Ведь там внутри него и пребывает Творец. И через все это кли целиком, через все его части, соединенные друг с другом в полном единстве, там раскрывается он. Так когда ты спрашиваешь, ну ведь это проходит через группу, а это не проходит, может ли такое быть? Такого не может быть. Получается, что даже говорить тут не о чем. Если я говорю о ради отдачи, то что такое вообще ради отдачи? Ради отдачи — это значит, я пришел к соединению с остальными частями без всякого отличия между мной и ними. Так что через отношения между мной и всеми остальными душами я достигаю того, что я прихожу к ощущению Творца, как находящегося внутри этой общности, внутри совокупности всех душ и всех видов отношений, так, чтобы не было между ними отличия. Но невозможно все время это повторять. Но любые действия, которые мы выполняем, не может быть других действий, кроме 613 или 620 действий, кроме действий объединения. И уже из или через объединение к наполнению. И все это, все, что есть. Никто не исправляет себя. Все исправляют только связи между собой. И по мере связи между ними раскрывается Творец. Как только ты постигаешь связь между собой и остальными душами, тебе становится понятно, как ты относишься к наполнению, потому что, соответственно, этому раскрывается наполнение. Наполнение раскрывается по мере подобия по свойствам. Ты мог бы тогда сказать, но ведь я делаю действия, за которыми раскрываю связь между нами. Делаю связь между душами, я выполняю особые действия по отношению к наполнению, они внутри нас или нет? Так вот, когда ты достигаешь такой связи между душами, когда ты становишься как полным парцуфом, вот такой полный парцуф совершает действие объединения, действие отдачи. Относительно, ты мог бы так спросить, какое действие, какая разница между моим действием отдачи по отношению к остальным душам и действием отдачи по отношению к свету, который находится внутри нас, ну, в отношениях между нами. Так мое соединение со всеми остальными душами называется исправлением келим. Это отдача ради отдачи. И после того, как я это исправил, кли отдача ради отдачи, теперь я уже начинаю относиться к свету, уже в получении ради отдачи. Ну, так будет проще нам. Различить это. Отношение между нами, в котором мы обретаем кли веры, кли бины, кли цдака, милостыни или праведности, когда не думаем о себе, а принимаем каждого как равного себе. Это называется, что мы исправляем кли. Мы соединяем его вновь. Когда мы его соединили, когда мы заклеили, так чтобы не было отличия между келим. Это означает, что мы достигли уровня веры, ступени веры. Мы подняли малхуду в бину, пришли к состоянию катнут, то, что мы называем. Но это от шорыш к алиф и бет, авиюта. Тогда мы начинаем задействовать желание получать, которое в каждом из нас находится через включение. Не в каждом из нас, а через взаимовключение общего желания относительно наполнения. Получение ради отдачи. Это уже относится к Творцу. Поскольку дающий — это Он. И весь свет исходит от Него, свет Хохма. И тогда мы имеем дело с Ним. Души относительно друг друга не могут заниматься работой ради получения, ради отдачи. Получение ради отдачи. Они только исправляют свои келим в отдаче ради отдачи. Отдача ради келим — это исправление келим, исправление намерения. А получение ради отдачи — это уже собственно действие. Тогда работают желанием получать, получая наслаждение, то есть в соединении, в ощущении Творца внутри творения. Но это так, простое объяснение. Есть еще. Есть и одно в другом, и то в этом. То есть в получении ради отдачи тоже есть некоторое отношение между келим, и отдача ради отдачи тоже в отношениях между келим и Творцом, Светом. Но так проще. Отдача ради отдачи — это исправление кли Адама Ришона, а получение ради отдачи — это то, что мы делаем потом с Творцом.
1: Но есть только...
2: А я не думаю, что это так далеко. Наоборот, думаю, что это близко. Это выяснение двух этапов. То, что мы должны делать между собой. А потом то, что нужно делать с группой. И получается, что это недалеко. Может, и далеко по количеству этапов, по длине пути. Но, в общем, это всего две ступени. Вознаграждение и наказание, затем вечная любовь.
1: Но, насколько я понял, нужно выяснить две вещи. Выяснить, что такое путь истины, то, что вы сейчас описали. Что значит идти путем истины и обрести важность этого пути, чтобы не зависеть от ощущений. Чтобы выяснить, что такое путь истины, так же, как нужна группа и важность. Ведь именно путь истины должен быть важнее всего. Если я обретаю эту важность, то поднимаюсь над своими ощущениями и над своим «я». Но кто создаст во мне эту вторую сторону? Как я сам могу создать это второе? Ведь если путь истины для меня не важен, то что делать?
2: О чем спрашивают? Я слышу только одно. Если у меня нет важности пути истины, мне с этим нечего делать. Я с тобой согласен.
1: А кто эту важность создаст?
2: Важность? Важность дает только группа. Вся важность, кроме моей животной природы. Я знаю, что мне хорошо. Есть, пить, спать, половая жизнь, семья и так далее. Это животные мои инстинкты. Без всякой группы. Если я буду на необитаемом острове, это тоже, что я буду хотеть. Если тело здорово, это то, что оно желает. Это я чувствую, что это важно. В соответствии с этим я чувствую хиссарон. Но я не чувствую хиссарона, который бы побуждал меня стремиться к деньгам или добиваться почести. Ну, все-таки почет есть, даже у самых примитивных людей тоже есть что-то от почести. То есть любой человек на человеческом уровне, он все же больше, чем животное. Уже у них что-то есть. Мы же видим, как примитивный, ну, это не примитивный, это другой вид культуры. У них есть другие подразделения, танцы, разделения по ступеням, глава племени, кто-то выше, кто-то ниже. Но все это я получаю от общества. Я рождаюсь, я расту как человек. Родился человеком, не коровой. И группа предоставляет мне соответствующие ценности, то есть их наполнение. Что такое почести? Почетом называется. Чем больше ты украл, ты будешь более уважаем. Знаешь, есть такие воры. Значит, это более уважаемо. Чем больше ты других обманул, тем тебя больше уважают. Чем ты сумел больше людей обвести вокруг пальца, значит, ты становишься более сильным и почетным. Ну, к примеру, политик. Ну и так далее. То есть любое общество, часть которого ты являешься, оно передает тебе разные ценности. Без общества ты не можешь жить. Если ты выбираешь то, что уровень, который ты хочешь уважать, это объединение с Творцом, значит, тебе нужна такая группа, такое общество, которое ценит объединение с Творцом.
0: За барур?
2: Все, это же понятно.
0: За кулинян шельхинух. А эти кота.
2: В этом вся суть воспитания. Я был маленьким ребенком. Мои родители очень хотели, чтобы я изучал музыку. Близкие родители. Жить не давали, только бы я занимался музыкой. Отец взял и силой меня водил на фильмы о музыкантах. И ходил с ним в кинотеатр смотреть фильмы о музыкантах. Я помню, мне было лет 5-6. Мы смотрели фильмы о разных композиторах. Только об этом. На меня это не подействовало. Я все-таки это не хотел, и все. Вот Ицик меня понимает. Ну, не хотел. Получилось все наоборот. Но со своей стороны родители как бы все делали правильно. Ну, так что делать? Я помню, все дети играют во дворе. У нас был большой двор, много детей, все играли в прятки, в разные игры. А я иду в музыкальную школу. Это было, ну, просто жизнь не жизнь. Все черно. Так, конечно, я ненавидел все это. Так вот, как мы можем теперь, будучи такими же детьми, но только постарше, как мы можем воспитать себя? Ты сейчас находишься в таком же состоянии. Тело хочет куда-то сбежать, там, где удобнее, приятнее. Или даже в этой группе можно ее так выкрутить, чтобы это не было музыкальной школой. Чтобы это было чем-то другим, чтобы здесь уже внутри можно было играть во что-то другое. Ты все время хочешь исказиться. И поэтому тебе нужно хитро против своего собственного внутреннего желания все-таки выстроить группу так, чтобы она передавала тебе ценности. То, что, ну, музыка — это самое великое и высокое. Тогда ты станешь презирать все эти прятки и другие игры и будешь изучать музыку. Сам ты в одиночку это сделать не сможешь. Ты можешь это сделать для кого-то другого, а кто-то другой для тебя. Так мы взаимно выстраиваем группу через взаимное согласие. Так что мы принимаем решение, что наша группа должна быть такой, чтобы она подействовала на каждого из нас ценностями, которых сейчас у меня нет. Если бы они у меня были, для чего мне нужна группа? но сейчас у них нет. И я через силу закладываю в группу те ценности, которые хочу от нее получить.
3: А что значит все эти ценности? Будто бы должна быть только одна. Почему их много?
2: Видите, не говорю о многих. Ценности?
3: Ну да, ценности, как будто бы их много. Это.
2: Нет, ценность одна. Соединение с Творцом — это высшая ценность. Все, что ниже этого, ничего не стоит. Это должно быть тем единственным, вокруг чего я выстраиваю все остальное. Если это может быть средством для именно этого, тогда стоит этим пользоваться. Если нет, то не стоит.
3: А эти средства я могу выбрать сам, исходя до сих пор, что до сих пор считал хорошим средством, или тут что-то...
2: Тогда ты проясняешь вместе с товарищами, опираясь на те источники, которые у нас есть, какова ценность этих ценностей, как им их передать, и как достичь цели. Да?
3: Я знаю, что есть проблема, которая препятствует соединению между нами. Допустим, человек начинает работу, ему нужно жениться, или, например, у нас есть техническая проблема. Я хочу понять, каким путем решают такую проблему. Вся группа думает о ней, пробуждает окружающий свет, или ее решают просто разумом, или выясняют вместе. В конечном счете, всякая проблема проявляется как помеха соединению.
5: Эх, потрим кольбая.
6: Как решают любую проблему?
3: Да, с помощью окружающего света, когда вся группа вместе с книгой.
6: Мы не знаем, какие наши действия могут привести больший окружающий свет или меньше, или как взвешивать все наши эти действия. Мы можем измерять не результат, но сами действия. Насколько действия на объединение по величине и по высоте, то они как бы такие более эффективные действия. Вот и все. Но еще раз, это при условии, что в группе есть правильные ценности. Тогда объединение в такой группе действует во благо. Но если это преступники, и их ценности нехорошие, то их объединение во зло. То есть надо работать в двух вещах. Измерять ценности свои и проверять их, их все время уточнять. И вокруг этих ценностей объединяться. Так? А иначе это будет вредное общество, и лучше не будет между ними объединения.
7: Но если возникает проблема, препятствующая соединению между нами, как ее решать? Что здесь делать? Всем нам надо начать думать об окружающем свете или, допустим...
6: После того, как мы определили, что мы хотим от нашей работы. После этого мы устанавливаем, что вокруг этого мы будем объединяться. Тогда что ты спрашиваешь? Да после этого мы начинаем искать, с помощью каких действий мы все это будем осуществлять. Мы хотим раскрыть Творца в нашем общем кли. Так ведь? Для того, чтобы слиться с ним, раскрыть его, почувствовать его. Ну, я говорю специально такими простыми словами. Мы должны создать ситуацию, что называется общим кли. Если я прихожу к ощущению, что нет различия между мною и остальными товарищами группы, Это признак того, что я пришел к моему исправлению, которое называется ради отдачи, вера, что я уже выхожу, ну, может быть, в определенной степени уже из себя. Почему я это делаю по отношению к другим? Для того, чтобы соединиться с Творцом. Я не измеряю сейчас, это ради получения или ради отдачи. Это, конечно же, еще в ло лишма, но этого достаточно. То есть мне выгодно отказаться от себя и быть вместе со всеми в едином коле, как бы в одной перчатке, в одном направлении, чтобы раскрыть между нами высшую силу, духовную. Все пока имеет как бы собственную выгоду. Понятно, так еще думается. Но этого достаточно. Вот я хочу этого состояния. Я готов работать над этим. Это называется очень полезный, эффективный лолишма. Мы вызываем этим окружающий свет. Он действует и исправляет. Он уже меняет основы. Но я-то не способен думать иначе. Я не могу представить себе даже, что такое исправленный кли, к которому я мог бы стремиться. Я даже представить себе этого не могу. Это нормально, этого достаточно. Это настоящее состояние. Когда это станет истинным, когда мы скажем всем, ребята, раскрытие Творца, соединение с Ним — это самая высочайшая вещь. Нам стоит ради этого каждому отказаться от своих претензий. Этого достаточно. Это уже объединение, это уже отдача друг другу для того, чтобы соединиться с Творцом. Это уже не кибуц, не колхоз, не коммунизм. Это правильная лолишма, которая приводит к лишма.
7: Если есть помеха соединению между нами в группе и между всеми группами в Европе, так что является решением, как устранить эту проблему?
6: Если есть помеха в группе или между группами, зависит от того, какая проблема, какая помеха. Можно решить это, может быть, объясняя, либо убрать саму проблему, или отставить в сторону, не обращать внимания. И согласиться, что мы пока это все не возбуждаем, а потом видим, что это зло, и потом это все исчезает. Это, ну, не знаю.
7: Ну, говорится, если мы, скажем, знаем, что у нас есть проблема, скажем, на предприятии, а это в определенном отделе. Правильно ли относиться к этой проблеме так, что она препятствует всей группе?
6: Вы никакой проблеме не относитесь иначе, как к общей проблеме. К сожалению, это так. Но это же не проблема саунда. Вы же не проверяйте, что чувствует тот, кто получает от нас. Если бы об этом думали, ты бы сидел, да, с другой стороны, да, экрана, да, за своим компьютером дома, и видел бы, что так как они меняют, да, камеру, направляют камеру, а человек видит у себя на компьютере, да, полминуты какое-то облако. Он не видит ни этого лица, ни этого лица, потому что интернет не выдерживает скорости. Это не кино. Это совсем другой подход, это совсем другая философия. Есть такие ограничения также и со звуком, и с картинкой, и надо считаться с этим. А люди не способны на это облачиться, ну, сколько бы я ни кричал. Да, клипы какие-то там лепят, да, но это никто не видит этого. Это не фиг. Нам надо работать как бы им на благо, да, а это ведет только к худшему состоянию. Они приходят с таким хорошим вообще ощущением объединиться, а мы им такое бары даем, и они это не ощущают. Мы им как бы не передаем им наш посыл. Ну что я могу сказать? Учиться не хотят.
7: До сих пор решение было.
6: Решение должно быть со стороны получающего. Наше решение, не его решение. Мы должны облачиться в получающего и вернуться к себе, и потом уже устанавливать, что надо делать, а не просто так собственными мозгами там какие-то такие свои вещи делать. А если ты пришёшь, я каждый день получаю десятки писем, я их собираю со всеми проблемами. Так это делают в разных отделах, заботятся об этом, в соответствии с этим хотят действовать? Не знаю. Я не думаю, что вообще видео об этом думает.
7: Но в этом и вопрос. Как мы можем видеть, что это не физическая, а групповая проблема, препятствующая продвижению?
6: Да, это проблема группы, а подход, он не считаясь пользователем. Я даже не знаю, как сказать. Я все время спрашиваю, как они чувствуют, что они думают, как им, что им хорошо, что им плохо, какие есть недостатки. Я все время спрашиваю, я получаю письма. Есть люди, которые собирают информацию, потом мне приносят. Но я-то об этом забочусь. А они? Нет. А, делают себе там, крутят камеру туда-сюда, ну так... Вообще. А там, может быть, не видят хорошо, может быть, не слышат хорошо. Я-то слышу эти претензии уже много месяцев, но я кому, когда передаю это тому, кто это делает, нет, не слышит.
7: Нужно задействовать, может быть, общую силу всего нашего мирового клива, этой заботе, чтобы мы...
6: Я не знаю, но делайте, что вы хотите, но... Я больше не могу об этом говорить.
0: Второе. Мы высчитаем гвуцот, если оно...
6: Ты видишь, 102 группы у нас сейчас. 102 группы. Мы о них думаем, мы знаем, как передавать им материал качественно.
0: Кен.
7: Мы говорили об отношениях между нами внутри группы и между группой и Творцом. Каково место Рава в этой системе? Какими должны быть отношения между группой и Равом?

0: Они хушев.
1: Я думаю, по правде говоря, я думаю, что группа должна чтить Рава тем, чтобы она не падала на него, а стать как можно более самостоятельной. И ты рад, да, вот как отец, видеть своего ребенка самостоятельным, а не то, что он все время был бы под тобой и все время нуждался бы в тебе. И Рав радуется, что группа более самостоятельная, и тем, что она слушает рекомендации, советы. Две вещи. Слушать советы и их выполнять, и, конечно же, проверять, почему это так, потому что с помощью этого растут, и стараться быть как можно более самостоятельными. А что еще может быть? Я против того, чтобы относиться к Раву, скажем, ко мне, с каким-то особым таким вниманием. Ну, это все в любом случае получается искаженное, никто не умеет этого делать. Нет, нет необходимости. Да и Рабаш тоже не требовал этого от группы. На самом деле, я не знаю. Мы работаем. Нам надо искать каждый раз больше, как бы, совместных действий общих. Я вообще не понимаю, что ты хочешь этим спросить.
2: Почему мы всякий раз заново обнаруживаем, причем уже много времени, каждый раз обнаруживаем, что мы не слушаем ваших советов. Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сейчас перед нами был только такой пример. Но есть и другие, каждый раз заново.
1: Может быть, я не могу так объяснить это правильно. Но я еще раз говорю, а с другой стороны, должен быть интерес, почему так, как это так. Может быть, вы не правы. Я заинтересован, чтобы меня проверяли. Может быть, действительно есть вещи, которые относятся к материальному, где там я, конечно же, могу ошибаться. Кто я такой в материальном? Я не больше, чем кто-либо другой. Потому что материально не относится к духовному. Я говорю, давайте сделаем так или вот так, да, в каких-то технических системах. С какой стати, что я это правильно вижу? Я заинтересован, понятно же, в критике.
0: То,
1: что я даю сейчас какие-то советы, это не мои советы. Это то, как надо работать, да? Это надо сесть на месте потребителя и с его места видеть те исправления, которые мы должны сделать. Вот и все. Каким образом это сделать? Ну, не знаю. Ладно, но это уже... Ну, это специалисты. Тут я уже не...
0: Но
1: я слышал, и поэтому я понял, что тут инструмент, он весьма ограниченный, и надо особым образом к этому приступать. Есть там разные проблемы. А то, что мы делаем, в большей части они с трудностью видят, что происходит. А если видят тут такими все скачками такими, да, резкими, а нам надо думать, как мы будем передавать это как можно больше, ну, насколько позволяет инструмент.
0: Видео, аудио, не говорю.
1: Видео, а про аудио я вообще не говорю. Об этом мы должны позаботиться особым образом. Ну ладно. Давайте поучимся.
2: Многие статьи действительно говорят об окружении и об отношении к Творцу. Но почти нет или вообще нет статей о важности брака. Почему?
1: Важности
2: брака.
1: А брака, мы не говорим об этом. Каббалисты не говорят о важности брака, потому что это условие еще до того, как человек вообще начинает заниматься каббалой. Я говорю тебе, я привел к Ребе после того, как он сидел до 35 лет. Нет, ну почему это? Да, примерно так. Я привел ему, 10-7 лет, 9 последних лет у него были ученики. А до этого вообще нельзя было сказать, что у него были ученики. Но были люди, с которыми он учился, но они еще не были настоящими учениками. Я привел 40 человек из Тель-Авива, таких молодых парней, израильтян, которые на самом деле хотят, только ради этого и приходят. А он говорит, я их не приму. Почему? Они не женаты. Там было двое или трое только женатых. Этих я приму, а остальных нет. Человек, ты знаешь, что такое, когда такой приходит, да, все с ума сошли. Как такое может быть только? Все, завтра Машиах придет. Может быть, даже сегодня. Как такое может быть, что такое происходит? Действительно. А он говорит, нет. Почему? Потому что для него это не ученик. Что делать? Не ученик. Написано в Торе, помощь от противного. Нехорошо быть человеку одному. Сделаем ему помощь. Но что это за помощь? А без этой помощи невозможно. Почему? А потому. Пока не женятся, я не могу относиться к ним серьезно. Так все женились. Я тебе говорю, 2 раза в неделю свадьба. И практически никто не считался с тем. Да, были отдельные совершенно случаи, каким-то образом, внешне он говорит, чтоб только не отталкивало. Кроме этого, ничего другого. Все, готово? Вперед. И все на этом. Поэтому я говорю, это даже не претензия, почему не говорят о важности жениться. Это не важность, это условие. Важность ты можешь говорить, это там больше, меньше ли это, а это не больше, не меньше. Это условие. Бальсулам даже своего сына не учил, пока тот не женился. Женился в 17,5 лет. На следующий день зашел на урок. За день до этого не учил его, ему даже не позволял сидеть даже вот там, на расстоянии. Так о чем тут говорить? Ты можешь сказать все, что ты хочешь, умство. Это условия, поэтому об этом не говорится. Говорится только, дверь открыта, и заходит тот, у кого есть свидетельство о браке.
2: Тогда, возможно, стоит выпустить больше материалов.
1: Мне не нужен никакой материал, мне не нужны эти глупости. Я не хочу убеждать тебя, что ты сидишь тут несколько лет, что ты обязан жениться. А зачем? Это ты убеждай себя, а мы уже дальше. То, что ты там отстаешь, и что? А мы с тобой будем вместе? Да с какой стати? У нас совсем другие заботы, как продвигаться. О чем тут вообще говорить? Такое ясное условие? Ищи себе другие аргументы. Нет, вы должны меня убеждать. Я буду как осел, а вы должны меня убеждать. Да? А зачем? Ребе сказал, неприводимых. Что ты мне привел 40 человек? Они не женаты. Это было на первый же день. Когда согласился на следующий день, сказал, все, ребята, массер. Ты знаешь, что это такое? Не было такого в истории.
2: Но сегодня есть.
1: Сегодня есть, потому что я открыл дверь, все заходят. Но то, что ты зашел в эту дверь, это не значит, что ты вошел в общий поток. Это ты не находишься на том пути, где занимаются тобой свыше. Должно соответствовать тому, что есть наверху, на небесах. Будет? Будет. А так сиди себе, Мы не выбрасываем людей, потому что мы хотим, чтобы приходили, и тем, что будут приходить, будут слушать, так они это дело исправят. Это не проблема исправить. Да? Жениться. Но отношение свыше, оно очень простое. Соответствие корням. И все. Мужчина женат. Это то, что должно быть. Ну, хорошо. Так мы где? Я даже вот не понимаю. Может быть, он прав, он обнаруживает, что у него нет достаточно сил справиться с проблемой и видит, что это проблема. Скажем, он болен, но не чувствует, что это обязывает его получить лекарство. Ну так расскажите мне там, насколько эта болезнь опасна, насколько она плоха. И с помощью этого я соглашусь пойти к врачу и лечиться. Ну сколько нам надо этим заниматься-то? Ну правильно, что тебе это нужно?
0: Если берусит,
1: у меня есть на русском языке две книги, каждая по 600 страниц, только то, что касается женщин. Ну, а почитай. Это тоже ничего не... Я не знаю, как убеждать. Есть граница, насколько можно говорить. То, что мы там транслируем, как плохо, да, это колет взгляд, да. В этом мы преступники, мы отталкиваем. Мы сами разрываем связь между собой и группами за рубежом. И тут уже просто невозможно идти на компромисс. Но то, что кто-то там чего-то не хочет, ну а что я делать? Я что ему? Папа?
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
1: У нас было много вопросов, касающихся организации и распорядка группы. А начнем со статьи. Статья действительно проводит нас по этапам развития. Начинаем мы совершенно жесткосердечными, потом, которые вообще не хотят приходить ни к Творцу, ни к слиянию. Это первый этап, это те, кто против. Второй этап — это Тора, где свет в ней воюет, да, с этим жестоковыйностью, исправляет вот это вот сопротивление, разбиение. Следующий этап — это два этапа. Это милостыня, потом это вера, и потом уже мир.
2: Да, из того, что мы учим. У каббалистов мы учим духовные законы. Мы должны сидеть, обсуждать это и выяснять. После того, как мы выяснили, мы должны избрать средства, как мы к этому приходим, и прийти к согласию, что я отдаю тебе, а ты мне.
1: Самое важное средство — это свет. Он проводит нас по этим этапам милостыни и сердца мира. Вопрос, как мы справляемся, используем свет и приходим сначала к осознанию зла, потом можем требовать исправления. Все эти этапы можно пройти только при поддержке группы.
2: Да, что мы исправляем? Аров сказал, сам человек себя не исправляет, все исправляем только связь между нами. Вот и все.
1: Да, статья очень такая глубокая, и там много всего очень высокого. А Рав, ну, действительно, как как свет, который освещает и объясняет нам, насколько это возможно, чтобы мы поняли ее статью. И сейчас мы понимаем еще больше, чем когда-то. И он говорил об этих вещах, сколько есть у меня неудач, столько я продвигаюсь, сколько я могу радоваться на фоне, скажем, таких состояний, может быть, неясных, может быть, нехороших. Но то, что я на пути, то это очень и очень, это хорошо. И это может быть только, когда мы вместе в этом поле.
2: Да, дают нам здесь путь нашей работы, как мы естественным образом начинаем с того, что есть у нас внутреннее сопротивление этому пути, всему, что связано с отдачей. И сердце всегда сопротивляется и хочет оставаться с желанием получать. А мы даем ему это средство, которое называется Торой, чтобы он смог исправить желание, смог извлечь его из этого состояния сопротивления. Это приводит нас к возможности работать на самом деле в вере. Вера — это когда есть у нас возможность идти, отдавая себя цели без всякого требования и оплаты.

0: а это путь, где мы раскрываем наши недостатки, раскрываем зло, проходим состояние раскрытия желания получать. Он дал замечательный пример, что если у меня есть задача поднять 100 килограмм, я каждый раз поднимаю все больше вес, и те, кто идут путем комфорта, им удобные приобретения, они удовлетворяются тем, что 10 килограмм подняли, все, они полные праведники. И он говорит, это тоже интересно. Отдача ради дачи — это исправление намерений, но это относительно душ. Адама решено, но получать ради отдачи — это уже исправление перед Творцом.
1: И все это как выйти из желания получать и давать пример мировому кли, как мы заботимся об этом.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

мудрость сферот, учение десяти сферот.

0: Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в урок учения 10 сферот, особый наш урок. Будем притягивать свет и начнем как раз с того, что дает нам наставление Рав из первой части. Рабби Хизкияу говорит, что невозможно прийти к состоянию мир и даже праведник веры, не проходя этап, который называется жестокосердечнее, где тело сопротивляется и не хочет ничего, и находится просто в конфликте, все отвергает, ни с чем не согласается на этом пути, потому что его надо исправлять, заставить его. И если человек продолжает и продолжает так, что он вызывает свет, возвращающий к источнику, тогда он воюет со своей жестоковыйностью и разбивает, сокрушает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость и удостаивается тем, что Тора заполняет его разбитое сердце, исправляет его. И тогда приходит дальше, за пределы разбиения, приходит к исправлению, приходит к миру. Так вот, у нас сейчас огромная возможность использовать учение 10 сферот, каббалистический текст, привлечь свет, возвращающий к источнику максимальным образом. И это еще и групповое действие, где все товарищи по всему миру. Давайте сделаем это сейчас вместе. Так мы учим учение 10 сферот, первый том, вторая часть, 44-я страница. Начнем читать со слов Арии сначала, а потом в записи мы будем изучать четвертую сноску Орпними. Сначала прочитаем шестой пункт Арии, а потом уже в урок записи это будет четвертый пункт Орпними. Давайте начнем. Линия Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия Кав, которая исходит из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного круга до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву линии нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет, соединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия кав, нисходящая, распространяющаяся из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Переходим к уроку в записи. Мы читаем во второй колонке, четвертый пункт Орпнемея. Да. 44-я страница, четвертый пункт Орпнемея в шестом пункте относится. Проходит и спускается. Пояснение. Кав, линия, которая является собой свет Йошер, прямой свет, как бы пробивает верхние части игулим, проходит через игулим, спускается и протягивается до сиюма, то есть до конца, то есть до центральной точки. Но, конечно же, не говорится тут о месте или площади. Но понять следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в нижних, который бы не протягивался из бесконечности, который находится выше сокращения. И свет обязан распространяться и проходить через все те ступени миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром и бесконечностью, которая выше сокращения. А уже известно, что не существует исчезновения в духовном. И потому невозможно сказать, что вот это раскрытие, то есть дополнительный новый свет, распространяющийся по ступеням, исчезает в первой ступени в момент прихода на вторую, исчезает во второй ступени во время прихода на третью, по примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще, поскольку не существует исчезновения. И он обязан оставаться на каждой ступени, через которую он проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен, как зажигают свечу от свечи, где первый при этом не теряет ничего. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире сия, удостаиваются прежде всего все ступени в мирах, от бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире сия.
1: Это понятно. Ну, скажем, мы находимся в каком-то поле магнитном или электрическом, неважно, какая сила есть там, или всевозможные силы, которые мы распознаем или нет, знаем о них или нет. И я раскрываю здесь и там, в разных местах, в этом поле, его свойства. Так и до этого есть свет, который наполняет всю реальность. И после того, как я проверяю, но все зависит от моего кли. Как я с помощью него, с помощью этого кли, раскрываю свет в любом месте, где я могу это раскрыть, да? И когда я раскрываю в этом месте, что приходит в это место от источника, из бесконечности, скажем, да? Раскрываю, если я раскрываю свет и нахожусь в каком-то месте, скажем, мира Ицера, да? Скажем, нецах мира Ицера. Так когда я раскрываю это свойство этого поля света в этом месте, согласно моему кли, и также я раскрываю его тем, что свет проходит через все ступени до этого места, из бесконечности до этого места. Да? И раскрытие, оно согласно подобию свету в том месте, из которого я раскрываю. То есть кли определяет меру раскрытия света во всем.
0: 45-я страница и с абзацев. В связи с этим находим, что свечение кава обязано пройти через килим и гулим, поскольку Келим и Гулим предшествуют Каву, потому что Келим и Гулим вышли сразу же при сокращении, но Келим и Йошер вышли затем с этой линии, потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что касается распространения света с места на место, о котором мы говорим, есть два состояния, да, чтобы оставаться в том месте, через которое проходит. Первое — это оставаться постоянно, что означает, что он смешивается, объединяется со светом, который уже находится там, на ступени. Они соединяются в единое целое. И как бы подобны тому, как всегда, как будто бы были едины. И второй аспект, когда остается только на временно, как бы проходит, не смешивается, не объединяется со светом конкретной ступени в одно целое, но находится там обособленно, как бы сам по себе. И это то, о чем говорит Арии, что в этот свет кава, линии, которые проходят через ступени гулим, не остается там как бы на постоянно, но только как бы временно приходя, чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом и гулим в одно целое, а находится там обособленно. Это то, что уточняет Ари в словах «проходит».
1: То есть, что если свет проходит через линию, линия меняет его, потому что линия — это экран, намерение, которое изменяет цвет, и тогда мы говорим, что свет проходит буквально по линии и меняется. Тогда как, когда он проходит по Игулим, он не меняется. Игулим не влияет на свет, они пассивно получают его. Игулим — это келим из бесконечности, которые сократились, которые сами не получают, ничего не притягивают и не делают, поскольку после первого сокращения есть запрет работать с желаниями получать. А келим и гулим — это келим желания получить, и на них воздействует сокращение. Они пустые, так как же можно наполнить их? В той мере, в какой есть у тебя линия кав, ты можешь наполнить эти желания. Это понятно или нет? Поэтому через Игулим свет проходит, через линию буквально протекает, получая форму этой линии кав. Да.
0: Что значит, что вообще говорится о свете, проходит, не проходит?
1: Явление, что кли так раскрывает свет, верно. Когда проходит через игулим, игулим не влияет на свет. Свет, который входит в игулим, есть у них форма кава, и так он распространяется в игулим, да?
0: Но все-таки можно сказать, что там был свет нефиш, в игулим прошел кав, есть свет рух. Значит, есть разница?
1: На самом деле свет Игулим всегда называется свет Нефиш, потому что он приходит без участия Келим. Мы еще этого не изучали. И мне кажется, что нет еще. Свет Игулим всегда называется свет Нефиш, а свет линии называется свет Руах. Просто так, чтобы подчеркнуть, что в Игулим нет притягивания и работы с их стороны привлечь свет, а в линии есть. Поэтому в линии называется руах, что это при участии получающего с экраном. Короче, сейчас, но Наранхай, конечно же, в Игулим и в Йошер распространяется Наранхай, только форма его получения так называется, или нефиш, или руах. Что еще?
0: Свет и сейчас, еще совсем другое ощущение, другое состояние. Как же тогда говорит, что есть что-то, что там вообще не меняется?
1: Анахну лобдим бисахаколь. Мы изучаем в целом, как это кли бесконечности, которое было полностью в виде игулим после первого сокращения, берет на себя в каждом кли, в котором способен экран, и начинает с помощью экрана наполнять себя. Так мера наполнения этого кли с помощью экрана сейчас называется линия кав. Что наполняем? Наполняем келим дейгулим. Когда келим дейгулим все наполнятся с помощью линии на 100% в конце исправления, какое ощущение есть келим и гулим? Ощущение хисарона, нехватки. Но хисарон не того, чтобы не хватает слияния, но келим да и гулим — это келим до сокращения, да? Они чувствуют только отсутствие наполнения. Что добавляет им линия? Линия добавляет им наполнение совершенно другого вида. Наполнение от отдачи, а не от получения. Так есть в этом третья стадия бесконечности, да, это то, что делает линия, она в конечном счете приходит к третьей стадии. Есть третье состояние, первое состояние, второе, третье, три состояния. Так это приводит бесконечность к третьему состоянию, когда раскроется келим да и гулим, как это было до сокращения. Но есть ли у них потребность в этом хисарон? Нет. Потому что свет, который приносит им линия, это не свет, который они привлекают. Это только когда линия пользуется игулим для того, чтобы привлечь этот свет согласно экрану. Без игулим нечего наполнять, невозможно работать без игулим. Откуда все время мы раскрываем хисарон, потребность? От наших игулим, от наших келим до игулим. И мы тогда обращаемся к намерениям, к Творцу, величию, правой линии и так далее. И тогда начинаем работать с этими келим.
0: Да. Он говорит вот в первой колонке со слов. Остается постоянно, что означает, что смешиваются с тем светом, который уже есть на ступени, и они становятся как одно целое. Да, и похоже на то, что как будто бы всегда были как одно. И вот я спрашиваю, в чем они становятся как одно?
1: Никогда не может быть, как ты думаешь сейчас, одно — это согласно намерению, это согласно цели, это согласно предназначению, не может быть один. Всегда остаются отдельные келим, цинород, который соединяется, и все их соединение с келим да и гулим, что каждый там из кусочков этого цинора наполняет. Только намерение одно. Это называется келим. Намерение после первого сокращения называется келим. И эти желания де йошер не называются келим. Все, да.
0: Ну вот как раз после первого сокращения, что поменялось намерение, тут и вопрос, что за имеется в виду, что они как бы всегда были одним целым. Ведь через экран же это все.
1: Я не знаю, нужно почитать.
0: Со строчки.
1: Строчки только недостаточно. Еще нужно, чтобы ты знал, что в связи с распространением света с места на место, о котором говорит, есть два способа оставаться в том месте, через которое проходит. Один способ — это остаться постоянно, что означает, он смешивается, объединяется со светом, уже находящимся там, соединяется в одно целое, как если бы всегда были едины. И второй способ, когда он остается временно, то есть он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени в одно целое, а находится там обособленно, сам по себе. Это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени Игулиим, не остается постоянно там, а только остается временно, чтобы... Потому что это цинор, он проходит и все. Он говорит о том, как эта вот линия, как на чертеже, проходит через Игулиим. Какие света, которые внутри Игулиим, а есть свет, который проходит через Кав. Как я сказал, Ярден, который входит, впадает в Кинерет, учит тому, что не смешивается со светом Игулиим в одно целое, а находится там обособленно. И это то, что уточняет Ари в слове «и проходит». Что значит «и проходит»? Не смешивается, а оберегает себя, потому что свойство линии находится в нем в этом свете. Свете. Эта линия сформировала свет, который был в нем, и даже сейчас, когда этот кав входит в желание Игулиим, он все-таки приходит облаченным в отраженный свет, поэтому его форма сохраняется. И это не одно, а два. Далюр.
0: Уже вопрос. Линия как бы строится сверху вниз или снизу вверх?
1: Мы говорим о линии, которая строится сверху вниз, потому что из бесконечности мы говорим об нисхождении из бесконечности. Это сверху вниз. А то, что мы говорим сверху вниз, это три линии. Снизу вверх это три линии. Три линии. Потому что мы соединяем желание с намерением в одно целое, в среднюю линию.
0: Пожалуйста. 45-я страница «Опними». А смысл этого? Смысл в том, что свет в линии предваряет Игулим, то есть Игулим получает только от света линии, поэтому свет линии гораздо важнее, чем свет Игулим. И потому он не смешивается со светом Игулим. Свет линии называется светом Рух, а свет Игулим называется светом Нефеш.
1: Дальше.
0: Сноска 5 относится к слову «спускается». Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском, что означает, как при распространении он приобретает дополнительный авиют, огрубляется. И уже известно, что самый чистый означает верх, а самый грубый — низом. Поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, поэтому он как спускается сверху вниз. А смысл этого огрубления, то, что свет получает при его распространении, потому что он распространяется по четырем стадиям, начиная со стадии Алеф до прихода, и когда бьет в экран в четвертой стадии. И потому он становится более грубым, с большим авиютом, потому что стадия Алеф самая тонкая, потом стадия Бет, и так до четвертой стадии, самый грубый из всех.
2: От вав ктана митяхесет ледиврей хатур.
0: Шестой пункт относится к словам и переходит, продолжается от круга к кругу. Шестой пункт. Орпними. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Игулим — словом «округлился».
2: От зайн ктана митяхесет ледиврей катув.
0: Седьмой пункт Орпними относится...
1: Он дает определение, да, протягивается, округляется, проходит, свет рух, свет нефиш.
0: Пункт седьмой относится к слову «до окончания всех их», то есть до стадии далит в Игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем самым самой материальной сферой, которая находится в Олам Азе, и присущая миру Адам Кадмон изначально распространяется до Олам Азе, до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, что называется миром Никудим, поднимается окончание этого мира Адам Кадмон в точку будущего мира Олам Аба, место, которое выше места Брия, как будет еще рассмотрено в соответствующем месте.
2: От Зайн Диврей Ари.
0: Пункт седьмой — Ари. Заголовок. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и, в свою очередь, состоящие из 10 частных до бесконечности. Сферот и Гулим окружают одна другую, подобно кольцам, слоям лука. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. И все они подобно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
2: Некрашу вот зайн. Кол олам вехол сфера.
0: Еще раз, каждый мир, каждая сфера состоит из 10 частных сферот и подчастных сферот. Сферот и гулим окружают одно другое, подобно слоям луковицы. И вот в каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая отдельная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. Все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
1: Есть вопросы?
0: Вопрос из Соединенных Штатов. С одной стороны, мы говорим, что Игулим получает от Кава, а с другой стороны, мы говорим, что Игулим — это Гар и Рош. Как такое может быть?
1: Нет, Игулим — это не Гар и Рош в отношении того, что они решают и привлекают, как Рош Парцуф. Но здесь говорится о Игулим, что это Гар, поскольку они находятся в совершенстве до первого сокращения. Тогда как линия — это Вак, потому что только линия, она привлекает, а Рош — де линии, де Кав, он решает, а Рош — линия. Называется Гар. Здесь путаница в определениях. Гар называется Рош, Вак называется Гуф. Это в линии, да? Это в парцуфе. Теперь Игулим находится здесь, 10 сферот Игулим, в соответствии с 10 сферот, в соответствии Гар. Это 10 сферот Игулим. Эсер сферот де Игулим.
3: Лахедам никраим Гар.
1: И поэтому они называются
3: Гар.
1: А здесь снова есть у нас Гар следующего парцуфа, Свак следующего парцуфа, и снова 10 сферот Игулим. Всегда они относятся к Гар
3: парцуфа.
1: И поэтому они называются Гар, не более того. А то, что есть от них, это только от линии. Переходим к третьей части. Да, и так мы видели много понятий. Гар, зад, 10 сферот Игулим, 10 сферот лиников, и привлечение света, как линия наполняет Игулим. Перейдем к вопросам и выясним немного те понятия, которые изучали. Да, Шауль?
0: То, что касается Игулим и Кава, он говорит тут на странице 45-й, да, смысл этого. Он говорит, что с одной стороны свет в линии предваряет свет Игулим, потому что Игулим получает свой свет только через Кав, а потом говорит, что свет линии не смешивается с Игулим, то есть непонятно. Если Иордан и Кинерет, как может Иордан наполнять Кинерет и при этом не смешиваться? Как вот противоречие такое.
1: Да, именно это объяснил Раф, эту тему. Он говорит, что с одной стороны понятно, что сначала были Игулим, верно? Сначала были Игулим, это те Килим, которые до первого сокращения. Так мы изучаем всегда на этом чертеже, что есть четвертая стадия, в которой есть Шореш, затем Алиф, Бет, Гимель, а в центре ее это четвертая стадия, да? Что совершило сокращение? На что оно было? Оно было на Далит де Далит. И свет ушел из всей четвертой стадии, потому что нет частичного в духовном. Пока есть четвертая стадия, в чем есть четвертая стадия, свет уходит из этого. То есть есть Шореш, Алиф, Бет, Гимель, Далит, от всего ушел свет. Теперь остались эти Келим. И там это еще не называется Игулим. Там до сокращения это называется четвертая стадия. Почему это еще называется Игулим? Потому что нет там ощущения вьюта ни в каком виде между Алиф, Бет, Шореш, Гилем, Далит. Алиф. Свет и желание там одно. Свет приходит желание, желание его получает, есть совершенство. Но после сокращения, когда начинаем работать с экраном и отраженным светом, тогда есть понятие и в четвертой стадии, которые до сокращения, они называются Игулим. Так что объяснил сейчас Рав, что Игулим, они находятся в свойстве нефеш, в пассивном свойстве, они наполняются. Это, по сути дела, желание творения, которое создано. Линия — это форма наполнения игулим. Работа сейчас, кли, которая была раньше, которая называется желанием получать, перестала работать напрямую. И сейчас новое кли называется экран и отраженный свет. И поэтому, когда каждый раз есть расчет в рож, что делает расчет в рож? Он проверяет, что является желанием, которое приходит, что за свет, который приходит в соответствии этого желанию. Это относится к игулим, но поскольку он отталкивает его экраном и отраженным светом, сейчас он строит линию. Линия как бы относится к творению, а не к Творцу. И когда оно строит линию, он раскрывает разные виды авиута. Прежде всего, это сила отталкивания, сила твердости экрана, которая отталкивает весь свет, который приходит к нему, и в соответствии с этим раскрывается авиут в экране, с каким желанием он может работать. И здесь есть различия. Он может работать только шореш, это нефеш. Шореш и алеф — это уже руах. Шореш и алеф Бет — это уже нишама. Есть много различий. Но что он наполняет? Он наполняет те же самые гигулим, которые остались раньше пустыми. Не далит и далит, которые невозможно наполнить. Но именно эти девять первых — шореш, алеф, бет, гимель, да? Которые были в четвертой стадии, их он наполняет. И в них он различает сейчас игулим, но они не участвуют в этом действии. Они там остаются, они желание получать в качестве нефиш. И поэтому называется, что сама линия обретает все эти свойства, а игулим только наполняются. В этом разница между ними. Хорошо? Да, еще вопросы.
4: Авраам.
1: Да, Авраам.
0: Это значит, что основной источник, то есть там есть, где экран, отраженный свет, он строит новое состояние и наполняет игулим? Гар, три первых, там создается экран. На основе этого экрана там производится расчет. Поэтому наполнение, которое есть в ГУФ, отличается, да? Он уже от линии, то есть выяснение намерения на основании авиюта. В этом разница между гар и зад. В гар есть 10, как Рав чертил на чертеже, 10 линий деления, да, на всех, всеми игулим, и только с этой точки вниз образуется линия. Важно сказать, что сама линия — это тонкая линия, тончайшая линия. Не то, что это мы на всю зону, да, наполняем светом. Там есть огромная площадь, да, которая вне тонкой линии. Там еще нет этого расчета. Это левая эвен, это территория, которая еще не исправлена, а будет исправлена на более продвинутых этапах исправления.
4: Кенни.
1: В начале объяснения Рава на уроке он объяснил, что то, что определяет всю реальность, это кли. И тогда это слышалось, как будто неважно, откуда приходит свет, с какого уровня, потому что все это согласно кли. Но затем было объяснение, что есть смысл, в каком поле он находится. Это понятен вопрос? Гелат, вопрос, я пытаюсь его понять. Связь между игулим и линией кав. Еще раз. Кли называется после первого сокращения. Есть только одно кли — экран и отраженный свет. Это называется кли. И это кли, которое определяет, что такое свет. Согласно стремлению его, так он определяет свет, который наполняет его. Почему? Потому что весь свет уже находится в Малхут Бесконечности. И все келим уже находятся в Малхут Бесконечности. Только это были предыдущие келим. Желание получать. Оно создано в своем совершенстве. Там нет недостатка ни в чем в Малхут Бесконечности. Только форма наполнения ее меняется. Теперь ценность — это величие Творца, а то, что наполняется, это те же желания. Это, как я, по крайней мере, понял, Рав так объяснил вначале, желания — те же желания Малхут Бесконечности, они не меняются. Что здесь добавляется, в чем добавка? Величие и слияние с Творцом — это то, что добавляется. И это можно сделать только с линией. Невозможно это сделать в Игулим. Поэтому Игулим все время требует наполнения, и это из первого состояния, которое было через все нисхождение сверху вниз и снизу вверх, это называется второе состояние, и третье состояние — это полное наполнение Игулим линией. И поэтому в течение всего этого процесса постоянно то, что требует наполнения, это те самые Игулим, которые остались пустыми после первого сокращения.
0: У линии есть какая-то функция кли?
1: Это кли.
0: А Игулим — это кли, это такое какое-то как бы подробное?
1: Игулим — это желание, а линия — это наполнение этого желания с помощью отраженного света. И это, по сути дела, кли. Давайте почитаем определение Куфнун Алиф 151. Там можно найти отношение к этому. Вопрос 151 находится у нас на странице. На странице Пейхей 85. Куфнун Алиф 151. И вопрос, насколько каждый низший включает в себя более высшие, насколько каждый нижний включает более высших, чем он, и ответ на странице Цадик Хет 98. Он говорит так. То есть в 10 сферот отраженного света, в которых Малху читается корнем и кетером, а все части отраженного света, которые облачают более высших, чем он, проходят через него снизу вверх. И поэтому каждый нижний считается состоящим из всех частей отраженного света, относящихся к сферот, которые выше него. То есть в тот момент, когда Малхут начинает работать с экраном и отраженным светом, она сейчас становится кли, которая включает все эти свойства, поэтому все свойства находятся в ней. И это происходит только с линией. Игулим остаются те же игулим. Они хотят наполнения, они требуют наполнения. В них ничего не меняется. И в этом разница между проходом через них, через линию в Игулим, и между тем, что остается. Это уже что-то другое.
0: Я нашел как раз на уроке этот момент. Келим и Игулим — это келим — желание получать. На них сокращение, они пустые. Это келим, которые пустые. У них нет способности наполниться, но у них есть желание получать наслаждение, но они пустые. И тогда он продолжает, как же можно их наполнить? В той мере, насколько есть у тебя линия, ты можешь наполнять те самые желания. И вот эти желания, то самое стремление, как ты их наполняешь? Только тогда, когда у тебя есть возможность образовать экран и отраженный свет. Когда у тебя есть намерение, ты можешь их наполнять.
1: Мак 22, пожалуйста.
5: Здравствуйте, спасибо. Что означает, что свет принимает форму кав? Это значит, что свет уже не является простым? То есть в нем кав делает какую-то селекцию в свете? Что происходит со светом? Почему он принимает форму кав? Спасибо.
0: Свет не меняется. Никогда свет не меняется. Все, что мы говорим тут, это, в принципе, ощущение кли относительно света. И, в принципе, в линии что ощущается? Форма, как кли приводит себя в соответствие свету. И вот это та форма, в которой он получает ее. Так на каждом авиюте, в каждой сфере, в разных видах, соответственно, там, где находится выяснение, там, где находится кли, это та форма, как он будет ощущать свет. Свет вообще не меняется.
4: Woman Kabyu.
1: Женщина Кабью, пожалуйста.
6: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
0: В чем разница света, который притягивается, и продолжается, или свет, который круглый?
1: Круглый свет — это то, что раскрывается в желании получать, которое создано Творцом сверху вниз, и называется в конце четырех стадий прямого света то, что называется четвертой стадией. И это считается стороны Творца. По сравнению с этим, когда мы говорим о свете линии, это уже свет, который — результат действия экрана. Когда экран после сокращения прежде всего отталкивает весь свет, не получая его, и он ставит условия. Я сейчас желаю величие Творца, слияние с Творцом, уподобиться Творцу — это условие получения света. И в тот момент, когда он отталкивает свет, который приходит напрямую, и, по сути дела, он приводит к отраженному свету, сейчас есть подобие по форме, подобие намерения между Творцом и творением. Творец — он сила отдачи, сила любви, сила дарования. Он только хочет давать творению. А творение говорит Творцу, «Я хочу только давать тебе в ответ, любить тебя в той же мере, отдавать тебе в той же мере, прилепиться к тебе, обрести твои свойства». И тогда вследствие этого начинается связь между ними впервые. И через эту связь творение учится тому, насколько оно может получить для того, чтобы отдавать Творцу, потому что оно раскрывает, что Творец только хочет, чтобы оно получило от него. Но сейчас это уже творение, которое работает самостоятельно. Оно уже знает, что может получить наслаждение и присутствие Творца, связь с Творцом, не только чтобы он исчезал у него, а даже чтобы укреплялся, потому что этим он наполняет желание Творца. Творец хочет, чтобы творение получило от него. Это слияние, это связь, в котором творение сейчас получает от Творца не только наслаждение, которое он хочет дать ему, но и его свойства, возможность отдавать, как он. Это называется сейчас, что он получает ради отдачи. Это получение называется внутренним светом. То есть, если было в Игулим первородное желание, сейчас это желание поднялось гораздо в больших приоритетах, гораздо выше. Почему? Потому что это желание стало из цели, когда он хочет только наполнить себя средством, чтобы быть в связи с Творцом, быть в слиянии с Творцом, познать, насколько Творец велик и насколько он может получить от него для того, чтобы давать ему. И поэтому мы говорим, что в линии раскрывается не только свет нефеш, а свет рух, нешама, хая и хида. По мере того, насколько линия пользуется большим авиютом экрана, так она раскрывает больше величия Творца и способна получать от него его свойства. И благодаря этому оно, по сути дела, становится творением. Понятно, поэтому есть огромная разница между Игулим и линией Кав. С другой стороны, Игулим — это причина всего, потому что если бы не было желания, с которым работаем, с помощью чего мы получаем величие Творца, поэтому они связаны друг с другом, но работают в противоположном виде, отличающемся.
4: Woman Dubai.
1: Женщина Дубая.
7: Доброе утро. Вот есть три состояния. оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь. И третий раф сказал, раскроется келим и гулим, как они были до сокращения. А потом сказал, что келим — это намерение после первого сокращения. Так что это за келим и гулим, которые должны раскрыться, как они были до сокращения?
0: Что такое келим и гулим, которые должны будут раскрыться? После сокращения, сокращение на всю четвертую стадию. Нет келим и гулим до сокращения. Потом все сократилось. То, что стало линией, то есть на часть, удалось выстроить экран намерений, соответственно, смог распространяться внутренний свет. То есть раскрылись те килим и гулим в этой специфической части разным образом, иным образом. То есть это уже ради отдачи. До этого они были пустые. Поэтому сказать, что килим и гулим до сокращения, нет, такого быть не может. Килим и гулим — это потребность колоссальная, простейшая, без каких-либо расчетов. Поэтому и свет и может пройти через него напрямую, перейти от ступени на ступени, от круга к кругу. Но сам кав, линия, там уже есть вектор направления. Свет там находится все время, и с посредством линии, линия дает как бы, а инициируя со стороны творения возможность ощутить свет. А до этого нет действия со стороны творения, чтобы почувствовать свет. Это только какая-то потребность. Но когда есть уже линия, есть решение. Я буду получать ради отдачи.
1: И мы уже перед завершением, и есть у нас проверка, которую дал нам Рав на первой части урока, и проверка, что важнее человеку, отдача или что было ему приятно. А он сказал, что проверка — это радость, а завершим песней.

0: Шалом, бахелек аришон нильмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку удостаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствуя сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности, поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердцем? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третья — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил.

0: В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации. Другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку Он велик и правит всем. И пусть у Него не будет никакой мысли, что Он принимает на Себя бремя Высшей Малхут. Благодаря этому Он получит от Него какое-то вознаграждение, а Он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Ло Лишма, поскольку из Ло Лишма приходит к Лишма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате Авот, как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал: «Далеки от праведности» означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры, и невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
0: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем, а не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хизкии, в которых он больше выясняет значение слов

0: черствые сердцем. И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности Цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать Цдака милостыню? Ведь какая связь есть между одним и другим? И так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются черствые сердцем, и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствыми сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
0: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, к которая называется «Отдающий Келим», тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И, как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями ради отдачи, иначе как с примесью самонаслаждения. И вот из-за этого он всегда находится в раздоре с Творцом. Ведь ему кажется, что он совершенный праведник, и он абсолютно не чувствует своих недостатков. То есть он не чувствует, что все его занятия Торой и заповедями происходит в Лолишма. И он все время, страшно сказать, негодует на Творца за то, что с ним не поступают так хорошо, как нужно поступать с совершенным праведником. Таким образом, мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
2: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
1: Здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к Источнику, и из этого приходим к вере, к силе веры.
0: Переходим к уроку.
3: Керах Алиф, Амут Айн Хет.
1: Мы прослушали статью из книги Шлавия Сулам, первый том, страница 78, глава, недельная глава Лехлеха.
3: Шиках Никре Амамар Лехлеха.
1: Статья так и называется Лехлеха.
3: Ма Руцелану Ласбирлану Рабаш.
1: Что хочет объяснить нам Рабаш?
3: Ашлавим Шовер Адам.
1: Этап, по которому проходит человек.
3: Лифнейши маге лиматара.
1: Прежде чем достигает цели.
3: Лифнейши анахну матхилим миа хомер.
1: Поскольку мы начинаем
3: хомер шелану а рацон ликабель,
1: с лейнот. Материя, наша материя — это желание получать, лифнейши, желание наслаждаться. Выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света, а затем желание получать, и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, и когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя, и в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как Кли Вейн Соф решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально. Это появляется только потом в мирах бияды тума, бияд нечистоты. А мы начинаем с состояния противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности или милости, милостыни. Где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах, когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением. Мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобия свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, не ради себя, каждого в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, которая будет ему взамен за то, что он думает или делает. Это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствое сердцем, где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца. И не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах, то есть это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способны захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступени веры, поскольку изучаемая Тора не пробуждает на него, не излучает на него ормакив, окружающий свет. Он лишь считает себя праведником. И потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает и продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется «для сокрушенных сердцем радость». Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто, потому что один из них — это не путь, а тупик. Но в нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца, он чувствует себя, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу Гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой тот, кто продвигается путем работы, тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели, и он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое достояние, свое имущество. Так как у нас есть такое разделение между работниками Творца и теми, кто лишь совершает действия, также есть разделение внутри каждого человека. Все зависит от того, по какому критерию он каждый раз проверяет себя, когда он находится в различных состояниях, даже находясь среди тех, кто идет путем исправления. Он должен каждый раз проверять себя и радоваться не тому, что чувствует, где ты не находится, а тому, что с ним происходит, что находится на верном пути. Поэтому сказано «Лех леха», «ступай, ступай себе». То есть не просто это, не просто идти этим путем, лишь по велению Творца и с помощью света, который исправляет и переводит человека со ступени на ступень. Действительно, можно пройти весь этот путь, как сказано, уйди из земли твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. То есть перейти от одного желания, от свойства получения к свойствам отдачи. Все.
0: Я остаюсь, несмотря на то, что спорю с этим путем, верно? Как узнать, остаюсь ли я, или потому что я пассивен и боюсь, или остаюсь по правильным причинам и действительно притягиваю окружающий свет?
1: Если человек находится в пути, как ему проверить? Он проверяет... Проверяет только по неудачам. Мы не можем проверить себя по хорошим достижениям. Наше сегодняшнее достижение — это осознание зла. Насколько раскроется в нас большее зло, это измеряет, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так: пока ты не достигнешь состояния, в котором ты поднимаешь 100 килограмм, ты не перейдешь на следующий этап. Я ставлю перед собой сейчас некий рубеж достижения, 100 килограмм. Каждый раз я продвигаюсь. Допустим, я уже могу поднять 20 килограммов. Мне дают 25, я не могу. Я продвинулся, поднял 25, но я смотрю на 100, что мне эти 25? Мне дают 30, и я снова не могу. Я работаю над этим, пока не подниму 30. То есть каждый раз я вижу все большую и большую трудность. И я не отчитываю свои достижения, что я поднимаю 20, 30, 40 килограммов. Почему? Потому что я смотрю на 100. Выходит, что промежуточные результаты пока что, они все равно не ощущаются мной как достижения, потому что 100 килограммов настолько больше достигнутого, что я лишь вижу, как каждый день мне добавляют отягощение. Поэтому путь труден. Но именно это то, что помогает человеку постепенно выстроить правильное отношение к этапам продвижения, когда он смотрит не на то, что он чувствует, а смотрит на то, что он находится в этом. Он ценит особое отношение Творца к нему, что он находится в группе, что он все-таки делает особую вещь, скажем так. Хотя он этого и не чувствует. Он постепенно начинает выстраивать иные ценности, помимо тех, которые прежде измеряли в получающих килим. И это потому, что каждый раз он получает разочарование. И это строит в нем иное отношение, чтобы оценивать свое состояние, каждое состояние заново. Поэтому пока что на этом пути он оценивает и свое состояние, и свое настроение, и истину. Постепенно он перестает, он оставляет свое настроение, он уже не обращает на него внимания, не настолько находится под его властью, под властью настроения. То есть постепенно он переходит от критерия горькое, сладкое к критерию истина, ложь. То есть он ставит свою связь с Творцом, с целью, с тем, что выше этой жизни. Эту связь он ставит превыше всего, практически независимо от того, хорошо ему или плохо. Он постепенно обретает силу сопротивления тому, что он чувствует, как он себя чувствует, хорошо или плохо. Он не обращает на это внимания. Постепенно выстраивается в нем система иная по отношению к взгляду на жизнь. Разумеется, это не для начинающих, но так это постепенно происходит. И он приходит к состоянию, когда он этого требует от Творца, потому что это каждый раз все тяжелее, и он требует этого от Творца. Он хочет, чтобы это так было из учебы, с помощью его действий, чтобы он удостоился того, чтобы окружающий свет исправил его и дал ему ступень веры. Что такое ступень веры? Когда я не обращаю внимания на свое желание получать, оно растет, а я исправляю себя, притягивая окружающий свет. Я исправляю себя, я поднимаюсь выше, над желанием получать. чтобы оно не давило на меня и не заставляло определять свое состояние, потому что я в нем чувствую. Я прихожу к вере ради отдачи, к отдаче ради отдачи. То есть я перестаю считаться с ним. Просто перестаю. Почему? Так, таково воздействие света. Это приходит не напрямую. То есть это приходит как бы напрямую, но оно достигается обратным путем. То есть сам я не способен это выполнить, это не в моих силах. Я только так делаю, чтобы на меня воздействовал окружающий свет. То есть это не прямое действие. Я вызываю на себя воздействие света, а свет возвращает меня к источнику. И тогда человек приходит к исправлению. Путь к этому начинается с требования человека, чтобы Творец его исправил. Если тот, кто не чувствует, что к нему это приходит в пути, что у него возникает, что значит, он не чувствует, тот, кто не раскрывает падение, что он нуждается в этих исправлениях. Я вначале в падениях раскрываю, что мне плохо, что вокруг тьма. Исчезает вкус ко всему, я впадаю в отчаяние, в какую-то депрессию, и лучше умереть, чем так жить. Я не могу двигаться, мне плохо, и все. То есть я пока воспринимаю состояние просто как плохое. Не в категории истины и лжи, а в категории горького и сладкого. Мне горько. Затем, по мере продвижения, я эту горечь постепенно присоединяю к истине. Верно, что мне горько, но я правильно развиваюсь. И тогда эта горечь получает некое подслащивание. Так бывает и в нашей жизни. То есть я хочу быть профессором, мне плохо. Я не иду на дискотеку, я не прожигаю жизнь. Я сижу в библиотеке и давлю на себя. Но я пока подслащиваю свою жизнь целью. То же самое происходит и на нашем пути. Но здесь подслащивание должно происходить благодаря поддержке окружения и вере в то, чего мы пока не видим. Я вижу. Что значит быть профессором? Я вижу. Это и почетно, и хорошо, допустим.
3: В Ахарках без еще они руэ это ра.
0: А потом тем, что я вижу зло и начинаю оценивать относительно состояния истины, а не по ощущениям. Свет действительно начинает действовать так, что приносит мне исправление ради отдачи. Именно об этом я прошу. И я не хочу находиться под властью ощущения. Ощущение — это зла, окей, желание получать — нормально, но оно не должно мной управлять. А я хочу быть в слиянии. И это лучше, чудесно, это ближе к цели, прекрасно. И не считаться с тем, что мне больно или не больно. Ну, допустим, я протягиваю руку врачу и говорю: режь, делай все, что нужно. Почему это полезнее для здоровья? Я готов. И вообще не беру в расчет ощущение боли, оно есть или нет. Настолько, что если это на самом деле истина, и я слит с истиной, я не почувствую боли. Не чувствую боли. Как такое возможно? Свет дает такую возможность. Это называется достижение свойства веры, ступени веры. Когда я нахожусь в таком состоянии, когда и чувства, и желания совершенно не управляют мною, а управляет лишь величие цели и важность Творца. Это называется то, что приходит к праведности, приходит к состоянию без всякой компенсации желанию получать. То есть желание получать ничего не получит, все, что в нем есть, он уже не берется в расчет. Нет с ним расчета. И поэтому такое состояние хафец хесед, отдача ради отдачи, уже называется ступенью подобия Творцу. Когда одно из условий в том, что он не думает о себе, так и человек не думает о себе. Существует он или не существует, и так далее. Это первое сокращение, то, что называется. А затем есть другая ступень. Он уже начинает использовать желание получать, но ради отдачи. Это уже называется уровень не цдака милости, праведности, а уровень шалом, мир. То есть это еще добавка сложная и очень такая возвышенная. Но пока так. То есть мы должны в нашем процессе, в группе, ценить наше состояние, когда человек может проходить их, не чувствуя, он находится в падении или на подъеме, в своем ощущении. А он должен называть свои состояния подъема или падения относительно того, насколько он ценит важность Творца и свое приближение к Нему, важность группы и свое слияние с группой. То есть не по ощущениям внутри себя, то, что чувствует его желание получать, а относительно истины, согласно духовной оценке, не животной. Это то, что мы... То, чему мы должны дать почитание, ценность, это то, что мы должны уважать. Чтобы в нашей группе это было почитаемо. Тут тоже, разумеется, как и в любом нашем неисправленном состоянии, состояние и хорошее, и состояние правильное, и неправильное. Состояние правильное — это когда человек, который это делает и все реализует, он находится в радости. Тогда на самом деле он на верном пути. А состояние неправильное, когда клипа ему подсказывает, ты пострадай, и тем, что ты страдаешь, ты будешь продвигаться. Поэтому проверка заключается в том, ценит ли человек правильно то, что отдача, она уважаема и почетнее, чем ощущение вкуса, вкусное. А проверка, как это происходит, где он? Это радость. Рад ли он все-таки тому, что находится в этом? И тут поддержка группы просто необходима. Без нее. Вопрос.
1: Как представить поддержку группы и воздействие света? Мы говорим, что для решения любой проблемы, что путь истины должен восприниматься как благо, что этому пути нужно придать важность и что это дает силу. А сейчас вы сказали, что эту поддержку должна давать группа. Так кто же это делает? Свет или группа дает важность пути истины? Мы сейчас строим мировое кли на важности чего?
3: Ай-яй-яй.
1: То, что мы сейчас строим, на важности чего?
0: Группа дает человеку поддержку. Она дает человеку
3: индикация,
0: индикатор, как сказать,
1: критерий.
0: Ну, может быть, критерий. Правильно или неправильно он продвигается. И вообще, как он выглядит со стороны.
3: По
0: отношению к каждому состоянию и к своему состоянию он получает реакцию. Ты видишь, Рабаш не повторяет в любом месте. Группа, он написал об этом 20-30 статей. Бальшалам тоже. Здесь и там, в письмах, и он этого касается, и все. Почему? Да потому что потом это все рассматривается в человеке. Конечно, все проходит от человека через группу к Творцу. Но это уже понятно. И теперь говорится о разных состояниях, развлечениях внутри человека. У тебя нет ни одного, ну, как сказать, ни одного действия, ни от тебя к Творцу, и ни от Творца к тебе, которое не должно было бы пройти через этот усилитель, через увеличительное стекло, через механизм, который расшифровывает и анализирует то, что в точности упорядочивает твои намерения и твои желания как группа. Ни одно действие, никакое отношение человека к Творцу и Творца к человеку не может быть, чтобы не прошло через общее кли, которое называется Адам. Ведь там внутри него и пребывает Творец. И через все это кли целиком, через все его части, соединенные друг с другом в полном единстве, там раскрывается он. Так когда ты спрашиваешь, ну ведь это проходит через группу, а это не проходит, может ли такое быть? Такого не может быть. Получается, что даже говорить тут не о чем. Если я говорю о ради отдачи, так что такое вообще ради отдачи? Ради отдачи — это значит, я пришел к соединению с остальными частями без всякого отличия между мной и ними. Так что через отношения между мной и всеми остальными душами я достигаю того, что я прихожу к ощущению Творца, как находящегося внутри этой общности, внутри совокупности всех душ и всех видов отношений, так, чтобы не было между ними отличия. Но невозможно все время это повторять.
3: Но
0: любые действия, которые мы выполняем, не может быть других действий, кроме 613 или 620 действий, кроме действий объединения. И уже из или через объединение к наполнению. И все это, все, что есть. Никто не исправляет себя. Все исправляют только связи между собой. И по мере связи между ними раскрывается Творец. Как только ты постигаешь связь между собой и остальными душами, тебе становится понятно, как ты относишься к наполнению, потому что, соответственно, этому раскрывается наполнение. Наполнение раскрывается по мере подобия по свойствам. Ты мог бы тогда сказать, но ведь я делаю действия, за которыми раскрываю связь между нами. Делаю связь между душами, я выполняю особые действия по отношению к наполнению, они внутри нас или нет. Так вот, когда ты достигаешь такой связи между душами, когда ты становишься как полным парцуфом, вот такой полный парцуф совершает действие объединения, действие отдачи. Относительно, ты мог бы так спросить, какое действие, какая разница между моим действием отдачи по отношению к остальным душам и действием отдачи по отношению к свету, который находится внутри нас? в отношениях между нами.
3: Так
0: мое соединение со всеми остальными душами называется исправлением келим. Это отдача ради отдачи. И после того, как я это исправил, кли отдача ради отдачи, теперь я уже начинаю относиться к свету, уже в получении.

0: не ради отдачи. Ну, так будет проще нам. Различить это. Отношение между нами, в котором мы обретаем кли веры, кли бины, кли цдака, милостыни или праведности, когда не думаем о себе, а принимаем каждого как равного себе. Это называется, что мы исправляем кли. Мы соединяем его вновь. Когда мы его соединили, когда мы заклеили, так, чтобы не было отличия между келим, это означает, что мы достигли уровня веры, ступени веры. Мы подняли малхуда в бину, пришли к состоянию катнут, то, что мы называем. Но это от шорыш к алиф и бет, авиюта. Тогда мы начинаем задействовать желание получать, которое в каждом из нас находится через включение, не в каждом из нас, а через взаимовключение общего желания относительно наполнения, получение ради отдачи. Это уже относится к Творцу, поскольку дающий — это Он, и весь свет исходит от Него, свет Хохма. И тогда мы имеем дело с Ним. Души относительно друг друга не могут заниматься работой ради получения, ради отдачи. Получение ради отдачи. Они только исправляют свои келим в отдаче ради отдачи. Отдача ради келим — это исправление келим, исправление намерения. А получение ради отдачи — это уже собственно действие. Тогда работают желанием получать, получая наслаждение, то есть в соединении, в ощущении Творца внутри творения. Ну, это так, простое объяснение. Есть еще. Есть и одно в другом, и то в этом. То есть в получении ради отдачи тоже есть некоторое отношение между келим, и отдача ради отдачи тоже в отношениях между келим и Творцом, Светом. Но так проще. Отдача ради отдачи — это исправление кли Адама Ришона, а получение ради отдачи — это то, что мы делаем потом с Творцом.
1: Но есть только...
0: А я не думаю, что это так далеко. Наоборот, думаю, что это близко. Это выяснение двух этапов. То, что мы должны делать между собой, а потом то, что нужно делать с группой. И получается, что это недалеко. Может, и далеко по количеству этапов, по длине пути. Но, в общем, это всего две ступени. Вознаграждение и наказание, затем вечная любовь.
1: Но, насколько я понял, нужно выяснить две вещи. Выяснить, что такое путь истины, то, что вы сейчас описали. Что значит идти путем истины и обрести важность этого пути, чтобы не зависеть от ощущений. Чтобы выяснить, что такое путь истины, так же, как нужна группа и важность. Ведь именно путь истины должен быть важнее всего. Если я обретаю эту важность, то поднимаюсь над своими ощущениями и над своим «я». Но кто создаст во мне эту вторую сторону? Как я сам могу создать это второе? Ведь если путь истины для меня не важен, то что делать?
0: О чем спрашивают? Я слышу только одно. Если у меня нет важности пути истины, мне с этим нечего делать. Я с тобой согласен.
1: А кто эту важность создаст?
0: Важность? Важность дает только группа. Вся важность, кроме моей животной природы. Я знаю, что мне хорошо. Есть, пить, спать, половая жизнь, семья и так далее. Это животные мои инстинкты. Без всякой группы. Если я буду на необитаемом острове, это тоже, что я буду хотеть. Если тело здорово, это то, что оно желает. Это я чувствую, что это важно. В соответствии с этим я чувствую хиссарон. Но я не чувствую хиссарона, который бы побуждал меня стремиться к деньгам или добиваться почести. Ну, все-таки почет есть, даже у самых примитивных людей тоже есть что-то от почести. То есть любой человек на человеческом уровне, он все же больше, чем животное. Уже у них что-то есть. Мы же видим, как примитивные, ну, это не примитивные, это другой вид культуры. У них есть другие подразделения, танцы, разделения по ступеням, глава племени, кто-то выше, кто-то ниже. Но все это я получаю от общества. Я рождаюсь, я расту как человек. Родился человеком, не коровой. И группа предоставляет мне соответствующие ценности, то есть их наполнение. Что такое почести? Почетом называется. Чем больше ты украл, ты будешь более уважаем. Знаешь, есть такие воры. Значит, это более уважаемо. Чем больше ты других обманул, тем тебя больше уважают. Чем ты сумел больше людей обвести вокруг пальца, значит, ты становишься более сильным и почетным. Ну, к примеру, политик. Ну и так далее. То есть любое общество, часть которого ты являешься, оно передает тебе разные ценности. Без общества ты не можешь жить. Если ты выбираешь то, что уровень, который ты хочешь уважать, это объединение с Творцом, значит, тебе нужна такая группа, такое общество, которое ценит объединение с Творцом.
2: За барур?
0: Все, это же понятно.
2: За кулинян шельхинух. А эти кота.
0: В этом вся суть воспитания. Я был маленьким ребенком. Мои родители очень хотели, чтобы я изучал музыку. Близкие родители. Жить не давали. Только бы я занимался музыкой. Отец взял и силой меня водил на фильмы о музыкантах. И я ходил с ним в кинотеатр смотреть фильмы о музыкантах. Я помню, мне было лет 5-6. Мы смотрели фильмы о разных композиторах. Только об этом. Но мне это не подействовало. Я все-таки это не хотел, и все. Вот Ицик меня понимает. Ну, не хотел. Получилось все наоборот. Но со своей стороны родители как бы все делали правильно. Ну так что делать? Я помню, все дети играют во дворе. У нас был большой двор, много детей, все играли в прятки, в разные игры. А я иду в музыкальную школу. Это было, ну просто, жизнь не жизнь. Все черно. Так, конечно, я ненавидел все это. Так вот, как мы можем теперь, будучи такими же детьми, но только постарше, как мы можем воспитать себя? Ты сейчас находишься в таком же состоянии. Тело хочет куда-то сбежать, там, где удобнее, приятнее. Или даже в этой группе. Можно ее так выкрутить, чтобы это не было музыкальной школой. Чтобы это было чем-то другим. Чтобы здесь уже внутри можно было играть во что-то другое. Ты все время хочешь исказиться. И поэтому тебе нужно хитро, против своего собственного внутреннего желания, все-таки выстроить группу так, чтобы она передавала тебе ценности. То, что музыка — это самое великое и высокое. Тогда ты станешь презирать все эти прятки и другие игры и будешь изучать музыку.
2: Это... А ты не можешь это заливать?
0: сам ты в одиночку это сделать не сможешь. Ты можешь это сделать для кого-то другого, а кто-то другой для тебя.

0: Все, что ниже этого, ничего не стоит. Это должно быть тем единственным, вокруг чего я выстраиваю все остальное. Если это может быть средством для именно этого, тогда стоит этим пользоваться. Если нет, то не стоит.
1: А эти средства я могу выбрать сам, исходя до сих пор, что до сих пор считал хорошим средством, или тут что-то...
0: Тогда ты проясняешь вместе с товарищами, опираясь на те источники, которые у нас есть, какова ценность этих ценностей, как им их передать, и как достичь цели. Да?
1: Я знаю, что есть проблема, которая препятствует соединению между нами. Допустим, человек начинает работу, ему нужно жениться, или, например, у нас есть техническая проблема. Я хочу понять, каким путем решают такую проблему. Вся группа думает о ней, пробуждает окружающий свет, или ее решают просто разумом, или выясняют вместе. В конечном счете, всякая проблема проявляется как помеха соединению.
2: Эх, потрим кольбая.
3: Как решают любую проблему?
1: Да, с помощью окружающего света, когда вся группа вместе с книгой.
3: Мы не знаем, какие наши действия могут привести больший окружающий свет или меньше, или как взвешивать все наши эти действия. Мы можем измерять не результат, но сами действия. Насколько действия на объединение по величине и по высоте, то они как бы такие более эффективные действия. Вот и все. Но еще раз, это при условии, что в группе есть правильные ценности. Тогда объединение в такой группе действует во благо. Но если это преступники, и их ценности нехорошие, то их объединение во зло. То есть надо работать в двух вещах. Измерять ценности свои и проверять их, их все время уточнять. И вокруг этих ценностей объединяться. Так? А иначе это будет вредное общество, и лучше не будет между ними объединения.
4: Но если возникает проблема, препятствующая соединению между нами, как ее решать? Что здесь делать? Всем нам надо начать думать об окружающем свете или, допустим...
3: После того, как мы определили, что мы хотим от нашей работы. После этого мы устанавливаем, что вокруг этого мы будем объединяться. Тогда что ты спрашиваешь? Да после этого мы начинаем искать, с помощью каких действий мы все это будем осуществлять. Мы хотим раскрыть Творца в нашем общем кли. Так ведь? Для того, чтобы слиться с ним, раскрыть его, почувствовать его. Ну, я говорю специально такими простыми словами. Мы должны создать ситуацию, что называется общим кли. Если я прихожу к ощущению, что нет различия между мною и остальными товарищами группы, это признак того, что я пришел к моему исправлению, которое называется ради отдачи, вера, что я уже выхожу, ну, может быть, в определенной степени уже из себя. Почему я это делаю по отношению к другим? Для того, чтобы соединиться с Творцом. Я не измеряю сейчас, это ради получения или ради отдачи. Это, конечно же, еще

0: в Лолишма, но этого достаточно. То есть мне выгодно отказаться от себя и быть вместе со всеми в едином коле, как бы в одной перчатке, в одном направлении, чтобы раскрыть между нами высшую силу, духовное. Все пока имеет как бы собственную выгоду. Понятно, так еще думается. Но этого достаточно. Вот я хочу этого состояния. Я готов работать над этим. Это называется очень полезное, эффективное лолишма. Мы вызываем этим окружающий свет. Он действует и исправляет. Он уже меняет основы. Но я-то не способен думать иначе. Я не могу представить себе даже, что такое исправленный кли, к которому я мог бы стремиться. Я даже представить себе этого не могу. Это нормально, этого достаточно. Это настоящее состояние, когда это станет истинным, когда мы скажем всем, ребята, раскрытие Творца, соединение с Ним — это самая высочайшая вещь. Нам стоит ради этого каждому отказаться от своих претензий. Этого достаточно. Это уже объединение, это уже отдача друг другу для того, чтобы соединиться с Творцом. Это уже не кибуц, не колхоз, не коммунизм. Это правильная лолишма, которая приводит к лишма.
1: Если есть помеха соединению между нами в группе и между всеми группами в Европе, так что является решением, как устранить эту проблему?
0: Если есть помеха в группе или между группами, зависит от того, какая проблема, какая помеха. Можно решить это, может быть, объясняя, либо убрать саму проблему, или отставить в сторону, не обращать внимания. И согласиться, что мы пока это все не возбуждаем, а потом видим, что это зло, и потом это все исчезает. Это, ну, не знаю.
1: Ну, говорится, если мы, скажем, знаем, что у нас есть проблема, скажем, на предприятии, какая-то в определенном отделе. Правильно ли относиться к этой проблеме так, что она препятствует всей группе?
0: Вы никакой проблеме не относитесь иначе, как к общей проблеме. К сожалению, это так. Но это же не проблема саунда. Вы же не проверяете, что чувствует тот, кто получает от нас. Если бы об этом думали, ты бы сидел, да, с другой стороны, да, экрана, да, за своим компьютером дома, и видел бы, что так как они меняют, да, камеру, направляют камеру, а человек видит у себя на компьютере, да, полминуты какое-то облако. Он не видит ни этого лица, ни этого лица, потому что интернет не выдерживает скорости. Это не кино. Это совсем другой подход, это совсем другая философия. Есть такие ограничения также и со звуком, и с картинкой, и надо считаться с этим. А люди не способны на это облачиться, ну, сколько бы я ни кричал. Да, клипы какие-то там лепят, да, но это никто не видит этого. Это не фиг. Нам надо работать как бы им на благо, да, а это ведет только к худшему состоянию. Они приходят с таким хорошим вообще ощущением объединиться, а мы им такое бары даем, и они это не ощущают. Мы им как бы не передаем им наш посыл. Ну что я могу сказать? Учиться не хотят.
1: До сих пор решение было.
0: Решение должно быть со стороны получающего. Наше решение, не его решение. Мы должны облачить. учиться в получающего и вернуться к себе, и потом уже устанавливать, что надо делать, а не просто так собственными мозгами там какие-то такие свои вещи делать. А если ты пришёл... Я каждый день получаю десятки писем, я их собираю со всеми проблемами. Так это делают в разных отделах, заботятся об этом, в соответствии с этим хотят действовать? Не знаю. Я не думаю, что вообще видео об этом думает.
1: Но в этом и вопрос. Как мы можем видеть, что это не физическая, а групповая проблема, препятствующая продвижению?
0: Да, это проблема группы, а подход, он не считаясь пользователем. Я даже не знаю, как сказать. Я все время спрашиваю, как они чувствуют, что они думают, как им, что им хорошо, что им плохо, какие есть недостатки. Я все время спрашиваю, я получаю письма. Есть люди, которые собирают информацию, потом мне приносят. Но я-то об этом забочусь. А они? Нет. А, делают себе там, крутят камеру туда-сюда, ну так... Вообще, а там, может быть, не видит хорошо, может быть, не слышит хорошо. Я-то слышу эти претензии уже много месяцев, но я кому, когда передаю это тому, кто это делает, нет, не слышит.
1: Нужно задействовать, может быть, общую силу всего нашего мирового клима, этой заботе, чтобы мы...
0: Я не знаю, но делайте, что вы хотите, но... Я больше не могу об этом говорить.
2: Второе. Мы вычитаем гвуцот, если оно.
0: Ты видишь, 102 группы у нас сейчас. 102 группы. Мы о них думаем. Мы знаем, как передавать им материал качественно.
2: Кен.
1: Мы говорили об отношениях между нами внутри группы и между группой и Творцом. Каково место Рава в этой системе? Какими должны быть отношения между группой и Равом?

0: Они хошев.
1: Я думаю, по правде говоря, я думаю, что группа должна чтить рава тем, чтобы она не падала на него, а стать как можно более самостоятельной. И ты рад, да, вот как отец видеть своего ребенка самостоятельным, а не то, что он все время был бы под тобой и все время нуждался бы в тебе. И Раф радуется, что группа более самостоятельная, и тем, что она слушает рекомендации, советы. Две вещи. Слушать советы и их выполнять. И, конечно же, проверять, почему это так, потому что с помощью этого растут, и стараться быть как можно более самостоятельными. А что еще может быть? Я против того, чтобы относиться к раву, скажем, ко мне, с каким-то особым таким вниманием. Ну, это все в любом случае получается искаженное, никто не умеет этого делать. Нет, нет необходимости. Да и Рабаш тоже не требовал этого от группы. На самом деле, я не знаю. Мы работаем. Нам надо искать каждый раз больше, как бы, совместных действий общих. Я вообще не понимаю, что ты хочешь этим спросить.
2: Почему мы всякий раз заново обнаруживаем, причем уже много времени, каждый раз обнаруживаем, что мы не слушаем ваших советов. Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сейчас перед нами был только такой пример. Но есть другие. Каждый раз

0: Цану.
1: Может быть, я не могу так объяснить это правильно, но я еще раз говорю, а с другой стороны, должен быть интерес, почему так, как это так. Может быть, вы не правы. Я заинтересован, чтобы меня проверяли. Может быть, действительно есть вещи, которые относятся к материальному, где там я, конечно же, могу ошибаться. Кто я такой в материальном? Я не больше, чем кто-либо другой. Потому что материальное не относится к духовному. Я говорю, давайте сделаем так или вот так, да, в каких-то технических системах. С какой стати, что я это правильно вижу? Я заинтересован, понятно же, в критике. То, что я даю сейчас какие-то советы, это не мои советы. Это то, как надо работать, да? Это надо сесть на месте потребителя и с его места видеть те исправления, которые мы должны сделать. Вот и все. Каким образом это сделать? Ну, не знаю. Ладно, но это уже... Это специалисты. Тут я уже не... Но я слышал, и поэтому я понял, что тут инструмент, он весьма ограниченный, и надо особым образом к этому приступать. Есть там разные проблемы. А то, что мы делаем, в большей части они с трудностью видят, что происходит. А если видят тут такими все, скачками такими, да, резкими, а нам надо думать, как мы будем передавать это как можно больше, ну, насколько позволяет инструмент.
2: Видео, аудио, не говорю.
1: Видео, а про аудио я вообще не говорю. Об этом мы должны позаботиться особым образом. Ну ладно. Давайте поучимся.
0: Многие статьи действительно говорят об окружении и об отношении к Творцу. Но почти нет или вообще нет статей о важности брака. Почему?
1: Важности?
0: Брака.
1: А брака, мы не говорим об этом. Каббалисты не говорят о важности брака, потому что это условие еще до того, как человек вообще начинает заниматься каббалой. Я говорю тебе, я привел к Ребе после того, как он сидел до 35 лет. Нет, ну почему-то. Да, примерно так. Я привел ему, 10-7 лет. Да, 9 последних лет у него были ученики. А до этого вообще нельзя было сказать, что у него были ученики. Но были люди, с которыми он учился, но они еще не были настоящими учениками. Я привел 40 человек из Тель-Авива, таких молодых парней, израильтян, которые на самом деле хотят, только ради этого и приходят. А он говорит, а я их не приму. Почему? А они не женаты. Там было двое или трое только женатых. Этих я приму, а остальных нет. Человек, ты же, ты знаешь, что такое, когда такой приходит, да, все с ума сошли. Как такое может быть только? Ну все, завтра Машиах придет. Ну, может быть, даже сегодня. Как такое может быть, что такое происходит? Ну, действительно. А он говорит, нет. Почему? Потому что для него это не ученик. Ну что делать? Не ученик. Написано в Торе, да? Помощь от противного. Да, нехорошо быть человеку одному. Сделаем ему помощь. Но что это за помощь? А без этой помощи невозможно. Почему? А потому. Пока не женятся, я не могу относиться к ним серьезно. Ну так все женились. Я тебе говорю, 2 раза в неделю свадьба. И практически никто не считался с тем. Да, были отдельные совершенно случаи, каким-то образом, да, внешне он говорит, чтоб только не отталкивало. Кроме этого, ничего другого. Все, готово? Вперед. И все на этом. Поэтому я говорю, это даже не претензия, почему не говорят о важности жениться. Это не важность, это условие. Важность, ты можешь говорить, это там больше, меньше ли это, а это не больше, не меньше. Это условие. Бальсулам даже своего сына не учил, пока тот не женился. Женился в 17 с половиной лет. На следующий день зашел на урок. А за день до этого не учил его, ему даже не позволял сидеть даже вот там, на расстоянии. Так о чем тут говорить? Ты можешь сказать все, что ты хочешь, да? Умство. Это условия, поэтому об этом не говорится. Говорится только, дверь открыта, и заходит тот, у кого есть свидетельство о браке.
0: Тогда, возможно, стоит выпустить больше материалов.
1: Мне не нужен никакой материал, мне не нужны эти глупости. Я не хочу убеждать тебя, что ты сидишь тут несколько лет, что ты обязан жениться. А зачем? Это ты убеждай себя, а мы уже дальше. То, что ты там отстаешь, и что? А мы с тобой будем вместе? Да с какой стати? У нас совсем другие заботы, как продвигаться. О чем тут вообще говорить? Такое ясное условие? Ищи себе другие аргументы. Нет, вы должны меня убеждать. Я буду как осел, а вы должны вот меня убеждать. Да? А с как, зачем? Ребе сказал, неприводимых. Что ты мне привел 40 человек? Они не женаты. Да это было на первый же день. Когда согласился, на следующий день сказал, все, ребята, массер. Знаешь, что это такое? Не было такого в истории.
0: Но сегодня есть.
1: Сегодня есть, ну, потому что я открыл дверь, ладно, все заходят. Но то, что ты зашел в эту дверь, это не значит, что ты вошел в общий поток. Это ты не находишься на том пути, где занимаются тобой свыше. Должно соответствовать тому, что есть наверху, на небесах. Будет? Будет. А так сиди себе, ну и... Мы не выбрасываем людей, потому что мы хотим, чтобы приходили, и тем, что будут приходить, будут слушать, ну так они это дело исправят. Это не проблема исправить. Да? Жениться. Но отношение свыше, оно очень простое. Соответствие корням. И все. Мужчина женат. Это то, что должно быть. Ну, хорошо. Так мы где? Я даже вот не понимаю. Может быть, он прав, он обнаруживает, что у него нет достаточно сил справиться с проблемой и видит, что это проблема. Скажем, он болен, но не чувствует, что это обязывает его получить лекарство. Ну так расскажите мне там, насколько эта болезнь опасна, насколько она плоха. И с помощью этого я соглашусь пойти к врачу и лечиться. Ну сколько нам надо этим заниматься-то? Ну правильно, что тебе это нужно?
2: Если берусит,
1: у меня есть на русском языке две книги, каждая по 600 страниц, только то, что касается женщин. Ну, а почитай. Ну, это тоже ничего не... Я не знаю, как убеждать. Есть границы, насколько можно говорить. То, что мы там транслируем, как плохо, да, это колет взгляд, да. В этом мы преступники, мы отталкиваем. Мы сами разрываем связь между собой и группами за рубежом. И тут уже просто невозможно идти на компромисс. Но то, что кто-то там чего-то не хочет, Ну а что я делать? Я что ему? Папа?
0: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
1: У нас было много вопросов, касающихся организации и распорядка группы. А начнем со статьи. Статья действительно проводит нас по этапам развития. Начинаем мы совершенно жесткосердечными, потом, которые вообще не хотят приходить ни к Творцу, ни к слиянию. Это первый этап, это те, кто против. Второй этап — это Тора, где свет в ней воюет, да, с этим жестоковыйностью, исправляет вот это вот сопротивление, разбиение. Следующий этап — это два этапа. Это милостыня, потом это вера, и потом уже мир.
0: Да, из того, что мы учим, у каббалистов мы учим духовные законы, мы должны сидеть, обсуждать это и выяснять. После того, как мы выяснили, мы должны избрать средства, как мы к этому приходим, и прийти к согласию, что я отдаю тебе, а ты мне.
1: Самое важное средство — это свет. Он проводит нас по этим этапам милостыни и сердца мира. Вопрос, как мы используем свет и приходим сначала к осознанию зла, потом можем требовать исправления. Все эти этапы можно пройти только при поддержке группы.
0: Да, что мы исправляем? Аров сказал, сам человек себя не исправляет, все исправляем только связь между нами. Вот и все.
1: Да, статья очень такая глубокая, и там много всего очень высокого. Арав, ну, действительно, как свет, который освещает и объясняет нам, насколько это возможно, чтобы мы поняли ее статью. И сейчас мы понимаем еще больше, чем когда-то. И он говорил об этих вещах: сколько есть у меня неудач, столько я продвигаюсь, сколько я могу радоваться на фоне, скажем, таких состояний, может быть, неясных, может быть, нехороших. Но то, что я на пути, то это очень и очень... Это хорошо. И это может быть только, когда мы вместе в этом поле.
0: Да, дают нам здесь путь нашей работы, как мы естественным образом начинаем с того, что есть у нас внутреннее сопротивление этому пути, всему, что связано с отдачей. И сердце всегда сопротивляется и хочет оставаться с желанием получать. А мы даем ему это средство, которое называется Торой, чтобы он смог исправить желание, смог извлечь его из этого состояния сопротивления. Это приводит нас к возможности работать на самом деле в вере. Вера — это когда есть у нас возможность идти, отдавая себя цели без всякого требования и оплаты. И по мере того, насколько мы работаем с этим, И это, по сути дела, отдача ради отдачи. Мы все больше и больше можем продвигаться к цели творения, к миру, к совершенству этому цели. Когда мы слиты с Творцом, когда мы восполняем нашу часть в творении и достигаем цели.
1: Идти правильным путем. Это не идти, как обычные обыватели, когда мы хотим там что-то приобрести и каких-то достижений, а это путь, где мы раскрываем наши недостатки, раскрываем зло, проходим состояние раскрытия желания получать. Он дал замечательный пример, что если у меня есть задача поднять 100 килограмм, я каждый раз поднимаю все больше вес, и те, кто идут путем комфорта, им удобные приобретения, они удовлетворяются тем, что 10 килограмм подняли, все, они полные праведники. И он говорит, это тоже интересно. Отдача ради дачи — это исправление намерений, но это относительно душ. Адама решено, но получать ради отдачи — это уже исправление перед Творцом.
0: И все это как выйти из желания получать и давать пример мировому кли, как мы заботимся об этом.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Мудрость расферот. Учение десяти сферот. Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в урок «Учение десяти сферот», особый наш урок. Будем притягивать свет и начнем как раз с того, что дает нам наставление Рав из первой части. Раби Хизкияу говорит, что невозможно прийти к состоянию мир и даже праведник веры, не проходя этап, который называется жестокосердечные, где тело сопротивляется и не хочет ничего, и находится просто в конфликте, все отвергает, ни с чем не согласается на этом пути, потому что его надо исправлять, заставить его. И если человек продолжает и продолжает так, что он вызывает свет, возвращающий к источнику, тогда он воюет со своей жестоковыйностью и разбивает, сокрушает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость и удостаивается тем, что Тора заполняет его разбитое сердце, исправляет его. И тогда приходит дальше, за пределы разбиения, приходит к исправлению, приходит к миру. Так вот, у нас сейчас огромная возможность использовать учение десяти сферот, каббалистический текст, привлечь свет, возвращающий к источнику максимальным образом. И это еще и групповое действие, где все товарищи по всему миру. Давайте сделаем это сейчас вместе. Так мы учим учение десяти сферот, первый том, вторая часть, 44-я страница. Начнем читать со слов Арии сначала, а потом в записи мы будем изучать четвертую сноску Орпними. Сначала прочитаем шестой пункт Арии, а потом уже в урок записи это будет четвертый пункт Орпними. Давайте начнем. Линия Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия Кав, которая исходит из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного круга до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву линии нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что соединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия кав, нисходящая, распространяющаяся из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Переходим к уроку в записи. Мы читаем во второй колонке, четвертый пункт Орпнемея. Да. 44-я страница, четвертый пункт Орпнемея в шестом пункте относится. Проходит и спускается. Пояснение. Кав, линия, которая является собой свет Йошер, прямой свет, как бы пробивает верхние части игулим, проходит через игулим, спускается и протягивается до сиюма, то есть до конца, то есть до центральной точки. Но, конечно же, не говорится тут о месте или площади. Но понять следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в нижних, который бы не протягивался из бесконечности, который находится выше сокращения. И свет обязан распространяться и проходить через все те ступени миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром и бесконечностью, который выше сокращения. А уже известно, что не существует исчезновения в духовном. И потому невозможно сказать, что вот это раскрытие, то есть дополнительный новый свет, распространяющийся по ступеням, исчезает в первой ступени в момент перехода на вторую, исчезает во второй ступени во время прихода на третью, по примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще, поскольку не существует исчезновения. И он обязан оставаться на каждой ступени, через которую он проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен, как зажигают свечу от свечи, где первый при этом не теряет ничего. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире сия, удостаиваются прежде всего все ступени в мирах, от бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире сия.
1: Это понятно. Но, скажем, мы находимся в каком-то поле, магнитном или электрическом, неважно, какая сила есть там, или всевозможные силы, которые мы распознаем или нет, знаем о них или нет. И я раскрываю здесь и там, в разных местах, в этом поле, его свойства. Так и до этого есть свет, который наполняет всю реальность, и после того, как я проверяю, но все зависит от моего кли, как я с помощью него, с помощью этого кли раскрываю свет в любом месте, где я могу это раскрыть, да? И когда я раскрываю в этом месте, что приходит в это место от источника, из бесконечности, скажем, да? Раскрываю, если я раскрываю свет и нахожусь в каком-то месте, скажем, мира Ицера, да? Скажем, Нецах мира Ицера. Так когда я раскрываю это свойство этого поля света в этом месте, согласно моему кли, и также я раскрываю его тем, что свет проходит через все ступени до этого места, из бесконечности до этого места. Да? И раскрытие, оно согласно подобию свету в том месте, из которого я раскрываю. То есть кли определяет меру раскрытия света во всем.
0: 45-я страница и с абзацев. В связи с этим находим, что свечение кава обязано пройти через килим и гулим, поскольку Келим и Гулим предшествуют Каву, потому что Келим и Гулим вышли сразу же при сокращении, но Келим и Йошер вышли затем с этой линии, потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что касается распространения света с места на место, о котором мы говорим, есть два состояния, да, чтобы оставаться в том месте, через которое проходит. Первое — это оставаться постоянно, что означает, что он смешивается, объединяется со светом, который уже находится там, на ступени. Они соединяются в единое целое. И как бы подобны тому, как всегда, как будто бы были едины. И второй аспект, когда остается только на временно, как бы проходит, не смешивается, не объединяется со светом конкретной ступени в одно целое, но находится там обособленно, как бы сам по себе. И это то, о чем говорит Арии, что в этот свет кава, линии, которые проходят через ступени Гулим, не остается там как бы на постоянно, но только как бы временно приходя, чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом и Гулим в одно целое, а находится там обособленно. Это то, что и уточняет Ари в словах «проходит».
1: То есть, что если свет проходит через линию, линия меняет его, потому что линия — это экран, намерение, которое изменяет цвет, и тогда мы говорим, что свет проходит буквально по линии и меняется. Тогда как когда он проходит по Игулим, он не меняется. Игулим не влияет на свет, они пассивно получают его. Игулим — это келим из бесконечности, которые сократились, которые сами не получают, ничего не притягивают и не делают, поскольку после первого сокращения есть запрет работать с желаниями получать. А келим и гулим — это келим желания получить, и на них воздействует сокращение. Они пустые, так как же можно наполнить их? В той мере, в какой есть у тебя линия кав, ты можешь наполнить эти желания. Это понятно или нет? Поэтому через игулим свет проходит, через линию буквально протекает, получая форму этой линии кав. Да.
0: Что значит, что вообще говорится о свете, проходит, не проходит?
1: Явление, что кли так раскрывает свет, верно. Когда проходит через игулим, игулим не влияет на свет. Свет, который входит в игулим, есть у них форма кава, и так он распространяется в игулим, да?
0: Но все-таки можно сказать, что там был свет нефиш, в игулим прошел кав, есть свет рух. Значит, есть разница?
1: На самом деле свет Игулим всегда называется свет Нефиш, потому что он приходит без участия Келим. Мы еще этого не изучали. И мне кажется, что нет еще. Свет Игулим всегда называется свет Нефиш, а свет линии называется свет Руах. Просто так, чтобы подчеркнуть, что в Игулим нет притягивания и работы с их стороны привлечь свет, а в линии есть. Поэтому в линии называется руа, что это при участии получающего с экраном. Короче, сейчас, но Наранхай, конечно же, в Игулим и в Йошер распространяется Наранхай только в форме.

0: Мы читаем из книги «Зор народу», глава Вайгаш, пункт 53, «И когда будешь есть и насыщаться, благословляй». Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы будут заданы в процессе урока. «Зор народу», глава Вайгаш, 53 пункт, «И когда будешь есть и насыщаться, благословляй».
1: Ну и как обычно, перед тем, как мы читаем книгу «Зор», мы должны думать об единстве между нами, поскольку только связь и единство нам необходимо исправить в мере нашего стремления быть как один человек в едином сердце. Мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, который исправляет нас и на самом деле возвращает нас к источнику, к добру. И все зависит от того, насколько мы во время учебы будем желать, чтобы учеба соединила нас.
0: 53 пункт. «И когда будешь есть и насыщаться, благословляй». И когда... А разве мы не благословляем Творца до того, как едим? Ведь запрещено есть до того, как человек благословит своего властелина. И сказано: «И когда будешь есть и насыщаться, благословляй», что означает, что благословлять нужно только после еды. 54 пункт. А дело в том, что то, что мы благословляем перед едой, это благословение как часть молитвы об объединении зон, а то, что после еды, это благодарение за пищу. И нужны две вещи. Первое — показать ступени веры, то есть нукве, сытость, как подобает. Второе — благословить ее, как подобает, чтобы эта ступень веры как следует напиталась и благословилась и наполнилась радостью высшей жизни, чтобы она давала нам пропитание. 55 пункт. «Ибо пропитание человека тяжко для Творца, как рассечение ямсов конечного моря, поскольку пропитание мира нисходит свыше от Зеэр Ампина, от экрана Дехирик в средней линии. Ведь сыновья, жизнь и пропитание — вещь, зависящая не от заслуг, а вещь, зависящая от мазаля, удачи. И потому тяжко для него пропитание мира, ведь это вещь, зависящая от мазаля, удачи, от которого исходят сыновья, жизнь и пропитание. И поэтому тяжко для него пропитание мира, ибо он не владеет им до тех пор, пока не благословляется от мазаля».
1: Есть много мест, где это объясняется. Авторы Зор объясняют, и в ТЭС объясняется, и много в рукописях каббалистов объясняется. Мазаль от слова «нозель» течет, то есть приходит наполнение не сплошной струей, а каплями, из-за того, что мы в желании получать не можем получить больше, а Высший хочет дать бесконечность, и должен только в соответствии с тем, насколько мы способны, освобождать нам по каплям, по каплям. И поэтому написано, что просят пропитание, как рассечение моря, поскольку ему трудно удерживать себя, и из-за того, что он хочет только наполнять это его свойство, а мы не способны получать. Поэтому трудно. Не то чтобы трудно давать, а трудно сократить эту отдачу.
0: «Сначала нуква была чистой и большой, как Зеэр Ампин, и была слита с его Ахураем. Однако в это время мохин не светили в нукве из-за недостатка облачения хасадим, и она ничего не передавала нижним. И поэтому нуква уменьшила себя до точки под Есодом Зеэр Ампина, то есть включилась в экран Дехирик в средней линии от Хазе и ниже Зеэр Ампина, и была отделена в парцуф, отдельной от него. И из-за этого уменьшения у нее самой больше нет никакого света, и она должна получать все свыше, то есть от Зеэр Ампина. И поэтому сказано: сыновья, жизнь и пропитание, вещь, не зависящая тысячи от заслуг. Ведь когда нуква была чистой и большой, как Зерампин, она не могла давать сыновей жизнь и пропитание нижним, а эта вещь, зависящая от Мазаля, то есть от Зерампина, есот которого называется Мазаль, удача. Ведь нуква должна включиться в экран Дехирик, который находится в есоде Зерампина. И тогда ее хохма облачается в хасадим, и она может давать нижним сыновей жизнь и пропитание. Как сказано, тяжко пропитание человека для Творца, то есть нуквы, как рассечение ямсу, конечного моря, ибо пропитание мира нисходит свыше. То есть нуква должна получать свыше, то есть от Зерампина, и в таком случае она должна уменьшиться. И поэтому тяжко для нее пропитание человека. Потому что, чтобы давать пропитание миру, она уменьшается, и у нее самой нет ничего. И поэтому нужны две вещи. Первое — благословить ее, как подобает, чтобы эта ступень веры как следует напиталась и благословилась, и наполнилась радостью высшей жизни, чтобы она давала нам пропитание, то есть притянуть к ней теперь, после того, как она уменьшилась, всю жизнь и благо свыше, то есть от Зерампина, чтобы она давала нам пропитание.
1: Мы с вами это изучаем в том, что называется «Жалоба Луны», когда нуква и Зерампин, у нас есть бина, бина Ацилута. Она называется или Аба Ваима, или называется Ишсут. Правильно и называть ее Ишсут. И Зерампин. И Малхут. Все души должны подняться в Малхут. Они могут включиться в Малхут в той мере, в которой они хотят соединиться между собой. Малхут включает в себя все души. Тот, кто хочет включиться, пожалуйста, он приходит туда, видит, что уже находятся там все. Приходит и включается. Когда он включается в Малхут, Малхут поднимается в Зерампин, и вместе с Зерампином поднимается в Има, в Бину. По сути дела, впервые она становится как Зерампин, равна ему. Только она находится слева, а Зерампин справа. Здесь хисарон, недостаток, а здесь свет. Тогда получается, что они находятся наверху и раскрывают в таком виде келим малхут душ, что они не способны получить от бины, поскольку есть желание, но нет покрытия, нет экрана, нет света хасадим, в который можно получить свет хохма. Малхут — это получающий келим, как и души, наши души, получающие келим. И не достает света хасадим от Зерампина, он правая линия, он хасадим. Поэтому, что происходит? После того, когда они поднимаются наверх, и Зерампин и Малхут находятся друг против друга, и не могут в таком виде между собой соединиться, Малхут не может ничего получить. Это называется жалоба Луны. Зерампин называется Солнцем, Малхут — Луной. Они не могут быть вместе. И тогда им говорят: опуститесь и сделайте сейчас другое действие, чтобы Малхут соединилась с Зерампином, и в той мере, в которой она соединена с Зерампином, в любой мере, в которой соединена, в этой мере она получает хасадим от Зерампина, и тогда может получить свет хохма от бины. И таким образом сейчас они работают. Жалоба Луны эта была в четвертый день сотворения, то, что называется. Такое особое состояние. И это то, что он нам объясняет здесь. Что? Где ты читал сейчас? 55, да? Но продолжай. Вначале была нуква большая, как зе рампин, да? Это точно о жалобе Луны, пожалуйста.
0: Сначала нуква была чистой и большой, как зе рампин, и была слита с его ахараем. Однако в это время мохин не светили в нукве из-за недостатка облачения посадим, и она ничего не передавала нижним,
1: то есть душам.
0: И поэтому нуква уменьшила себя до точки под есодом зе рампина.
1: Но это как здесь я изобразил, здесь это Малхут, которая доходит до Исода. Да.
0: То есть включилась в экран Дехирик в средней линии от Хазе и ниже Зерампина и была отделена в парцуф отдельной от него. Из-за этого уменьшения у нее самой больше нет никакого света, и она должна получать все свыше, то есть от Зерампина.
1: Это исправление, хотя и трудно ей уменьшить себя. Это как нам трудно себя преклонить голову и унизить себя. Но нет выбора. Мы должны ограничить эгоизм для того, чтобы было у нас место для хасадим.
0: И поэтому сказано, сыновья, жизнь и пропитание – вещь, зависящая не от заслуг. Ведь когда нуква была большой и чистой, как Зерампин, она не могла давать сыновей жизнь и пропитание нижним. А эта вещь, зависящая от

0: человека для Творца, то есть для нуквы, как рассечение ямсу, ибо пропитание мира нисходит свыше от Зерампина. И когда нуква должна получать свыше, то есть от Зерампина, и в таком случае она должна уменьшиться, поэтому тяжко для нее пропитание человека, потому что, чтобы давать пропитание миру, она уменьшается, и у нее самой нет ничего. И поэтому нужны две вещи. Первое — благословить ее, как подобает, чтобы эта ступень веры как следует напиталась и благословилась и наполнилась радостью высшей жизни, чтобы она давала нам пропитание, то есть притянуть к ней теперь, после того, как она уменьшилась, всю жизнь и благо свыше, то есть от Зерампина, чтобы она давала нам пропитание. Второе. Показать ступени веры, то есть нукве, сытость, как подобает. Ибо то, что мы показываем себя сытыми, служит ей утешением за уменьшение, которое она совершила ради нас. 56-й пункт. И также тяжки для него зевуги в мире, и все, и сыновья, и жизнь, и пропитание, из-за того, что небосвод зависа не обеспечивает ничего, и уж тем более он не обеспечивает сыновей, жизнь и пропитание, которые находятся наверху, в другом месте. И поэтому она, нуква, нуждается в благословении, чтобы получать оттуда. У небосвода зависы, то есть у нуквы, после того, как она уменьшилась, нет ничего собственного. И все, и сыновья, и жизнь, и пропитание, из-за того, что небосвод зависа не обеспечивает ничего, то есть она уменьшилась, и у нее нет ничего собственного, поэтому мы должны показать себя сытыми, и поэтому мы должны благословить ее, чтобы она получила от Высшего. 57-й пункт. Все зевуги в мире тяжки для нуквы, ибо когда происходит зевуг для порождения душ, все души выходят из того мазаля, что наверху, то есть реки, которая течет и вытекает из рая, то есть Есода Зерампина. А когда есть стремление притягивать снизу вверх, то есть притягивать свечение Хохма, которое можно притянуть только снизу вверх, души взлетают к нукве, и все они оказываются на одной ступени, состоящей одновременно из Захара и Накива вместе, а потом он разделяет их, каждую на подобающее ей место. А после этого этой ступени тяжело вновь соединить их, как в начале Захара и Накиву. Ведь они соединяются лишь постольку, поскольку соединяются пути людей, и все зависит от того, что свыше.
1: Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
0: Ронен из Хайфы спрашивает, какая связь между пропитанием в духовном и мазалем в духовном?
1: Удача, мазаль. Это форма получения светов. А пропитание — это само наполнение. Поскольку мазалот — это временная вещь. Когда человек поднимается с этой ступени выше, тогда прекращается у него быть мазаль, а получает в форме, когда наполнение не прекращается. Мазаль — это вещь нехорошая, это удача. Это у нас так, как будто есть у тебя удача, нет удачи. То есть получил какую-то каплю, но перед нами находится гораздо больше. Тогда как получил ты или нет, есть удача или нет, написано, что Израиль

0: Выше звезд и удач. То есть уровень Израиль, она гораздо выше. Находиться под удачей — это нехорошо. Это как радуга, форма радуги, когда мы видим. Это вещи, которые ограничивают это, дают тебе в ограничениях. Но мы еще будем изучать это. Это много раз говорится об этом в Зоре.
1: Продолжаем со строчки Нуква. Нуква сначала была создана большой, как Зеерампин, и была слита с его Ахураем. А потом, из-за того, что она включилась в экран Дехирик Зеерампина, она была отделена в отдельный от него парцуф, также и с душами людей, рождающимися от Нуквы. Ведь сначала, когда они получают от свечения левой линии Нуквы, то есть свечения Хохма, все Захар и Накива душ были слиты друг с другом, своими Ахураем, а затем Нуква светит им экраном Дехирик, и они разделяются друг с другом. А когда есть стремление притягивать снизу вверх, то есть когда притягивается свечение Хохма левой линии снизу вверх, души взлетают к Нукве, и все они оказываются на одной ступени, состоящей одновременно из Захара и Накива. То есть они слиты друг с другом своими Ахураем, подобно Нукве, которая слита с Ахураем Зеерампина, когда она в свечении левой линии, а потом он разделяет их, то есть благодаря тому, что она светит им экраном Дехирик, они разделяются друг с другом. И известно, что начало свечения экрана Дехирик вызывается силой Манула, и она, Нуква, не способна получить Мохин, пока не подсластилась биной и не исправилась с помощью Мифтаха. А после этого этой ступени тяжело вновь соединить их, как в начале Захар и Накива, поскольку из-за включения в экран Манула они не способны на зиву, ведь они соединяются лишь постольку, поскольку соединяются пути людей, так как они соединяются в зивуге только после того, как исправляются в понятии пути, то есть после того, как получили экран Мифтаха, который называется «путь». Ибо тогда мать одолжила свои одежды дочери. И то же самое касается Захара и Накива, человеческих душ. 58 пункт. «И поэтому тяжко для него пропитание человека, как рассечение Ямсуф. Ведь рассечение Ямсуфа конечного моря произошло, чтобы раскрыть в нем высшие тропы, и как раскрываются в нем тропы и пути, так же оно раскололось и раскрылось. Свечение Манула называется тропы, как сказано, и тропа твоя в водах великих. А свечение Мифтаха называется пути, как сказано, но путь праведников как свечение нога. А вся трудность в рассечении Ямсуф, оконечного моря, была в том, что в нем было два противоположных действия. Первое, что нужно было утопить египтян, которые происходят от Гарда Хохма левой линии, что возможно только благодаря раскрытию Манула, то есть тропы. И нужно было притянуть жизнь и спасение для Израиля, который происходит от Вагда Хохма левой линии, что возможно только в скрытии Манулы и раскрытии Мифтаха, ибо Мохин притягиваются лишь через Мифтаха, то есть путь.
0: Вещи противоположные. Ты закрываешь свет, и ты раскрываешь немного, открываешь свет. Так реши же, да? И мы ведь знаем, что для того, чтобы раскрыть немного, ты должен закрыть все. Ты должен совершенно отойти от прежнего действия, а затем раскрыть в определенной мере. Ты не можешь со 100% уменьшить до 20%. Ты должен на 100% прекратить до 0%, а затем подняться до 20%, поскольку это совершенно другое действие. Ты не можешь сделать половину или четверть от прежнего состояния. Каждое состояние само по себе 10 сферот, и поэтому должно быть здесь прекращение, получение наполнения, полное прекращение, да. Поэтому сказано,
1: и поэтому тяжко для него пропитание человека, как рассечение Ямсуф. Ведь рассечение Ямсуф, конечного моря, произошло, чтобы раскрыть высшие тропы, то есть чтобы раскрыть манула, чтобы утопить египтян. И получается, что тропы раскрывались в свойстве манула, замок, чтобы утопить египтян, а пути в свойстве мифтеха, ключ, для Израиля. И как раскрываются в нем тропы и пути, так же оно раскололось и раскрылось. Ибо в рассечении Ямсуф содержатся два противоположных действия. Ведь как тропы раскрывались с помощью манула и пути с помощью мифтеха, так и Ямсуф раскололась и раскрылась, чтобы утопить египтян и спасти Израиль. И в этом трудность рассечения Ямсуф. Эти же два противоположных действия присутствуют и в уменьшении нуквы для обеспечения пропитания нижних. И поэтому пропитание человека тяжко, как рассечение Ямсуф.
0: Когда совершенно надо прекратить наполнение, а со стороны высшего это очень трудно. Это против всего, всей ее природы по отношению к нижним, а затем давать это в ограничении тоже очень-очень трудно. Очень большое горе.
1: 59 пункт. И поэтому все зависит от того, что свыше. Ведь после того, как нуква уменьшилась, у нее не стало ничего собственного, и нужно благословить ее и дать ей укрепление свыше, чтобы она благословилась и стала получать свыше, то есть от Зерампина, и укрепилась подобающим образом. И поэтому сказано: «И благословляет Творца Эт Ашем». И слово «Эт» указывает на нукву. 60 пункт. И этому месту, то есть нукве, нужно показать сытость и свечение лика. Ибо нужны две вещи. А когда над миром господствует ситра ахра, ей нужно показать голод. Ибо эта ступень ситра ахра, это голод. И следует показать ей голод, а не сытость. Ведь из-за нее сытость не властвует в мире. И поэтому сказано: «И когда будешь есть и насыщаться, благословляй Творца Элокима твоего». Ибо когда господствует святость, в мире присутствует сытость. Ведь сытость должна раскрываться во время господства святости, а голод — во время господства ситра-ахра. 61 пункт. «Счастливые праведники, близость которых друг к другу приносит мир в мире, ибо они умеют построить единение и создать близость, умножая мир в мире».
0: И от этого зависит весь успех в близости между нами, от близости.
1: «Ведь пока Йосеф и Иуда не приблизились друг к другу, мира не было. Когда Йосеф и Иуда сошлись вместе...»
0: Это Зайрампин и Малхут. Иуда соответствует Малхуту, а Йосеф — Исоду.
1: «Тогда умножился мир в мире, и приумножилась радость наверху и внизу в час, когда сблизились Иуда и Йосеф, и все колена были вместе с Йосефом, и эта близость умножила мир в мире, как сказано, и подошел к нему Иуда».
0: Да. Вопросы, пожалуйста. Хорошо, мы видим отсюда, что, по сути дела, делает благословение, открывает нам экран Хирик, делает прежде всего, обязывает Высшего сократиться, и дать в соответствии с определением, насколько Малхут может соединиться с Есодом, насколько Есов с Иудой могут находиться в соединении между собой. Это, по сути дела, мы с помощью соединения между собой определяем все эти действия высшим. Да. Микрофон, пожалуйста.
1: Можно ли сказать, что все эти буквы и слова «Зор», которые мы пока видим, это коды объединения, которые общая душа в состоянии «Алев» в первом состоянии, или это коды разбиения? Как мы объединяем все эти взаимосвязи?
0: Нет.
2: Тора?
0: В общем, и Зор, в частности. Вообще, все книги, которые написали каббалисты, они написали их вследствие постижения, и это с помощью соединения и экрана, дехирик, средней линии. И поэтому не говорится здесь о том, что было раньше, никогда. Даже если они говорят о нисхождении сверху вниз, но говорится здесь о постижении со стороны нижнего души, когда душа таким образом постигает и с помощью этого растет. Даже если тебе объясняют, сверху так было, откуда это было сверху так? Но как каждый из них таким образом постигает то время, когда постиг. Именно об этом он пишет. Мы не можем знать, что произошло свыше, а мы только пишем из постижения снизу. Да.
1: Чем больше я читаю каждый раз «Зор», я вижу, что у «Зор» есть постоянное правило. Он пишет, чтобы доставить пропитание миру, она уменьшается, и нет у нее от себя ничего. «Зор» говорит обо мне, ни о чем другом. Но у меня нет силы проделать от себя ничего, ни у меня, ни у кого другого. Поэтому я должен обратиться за помощью. Ему скажут, ты не можешь закончить работу, и ты не свободен ее прекратить. То есть тебе должны кто-нибудь помочь. Но, с другой стороны, ты не свободен. Это меня возвращает к книге, группам. Там я привлекаю свет, он меня исправляет. И это ритуал, это он кажется механическим. И «Зор», хотя это и отдача, я должен толочь каждый день. И зачем же морочить мне голову?
0: На сей раз ты в чем-то прав. То есть, на самом деле, наука Каббала
2: — механика.
0: Это механика.
2: Механика.
0: Это шаги. О чем он говорит? Что такое наука Каббала? Это порядок законов, которые абсолютны, которые не сходят в соответствии с законами причинно-следствия из бесконечности к душам для их постижения. И какова цель всех этих корней, которые таким образом не сходят в очень-очень точной форме для того, чтобы раскрыть Творца. Именно для этих душ, творению в этом мире. То есть ты здесь находишься в обучении системе очень точной, очень дидактичной, очень последовательный в действиях, ограничениях, определениях. Короче, все это нет ничего более точного. До сферот. Я могу тебе показать рукописи Бааль-Сулама, где он делает расчет до восьмой части одной сферы, и три четверти этой сферы. Ты знаешь, вот так вот, как в квантовой физике буквально, и гораздо точнее, чем там. Гораздо точнее. И что я хочу сказать? Конечно же, ты прав в том, что эта вещь очень-очень сухая, якобы. Очень сухая. Это как, если ты приходишь к какому-то человеку и говоришь ему, я сейчас дам тебе такое-то такое растение, и так, он состоит из этого, из этого. Ты берешь это от него, да? Делаешь вдыхаешь, и тебе становится хорошо, да? А что ты сделал? Ты взял какой-то материал, ты привнес его в свое тело, оно подействовало на все твои рецепторы, они создали в тебе электрохимические реакции, и это дало тебе в мозг какое-то ощущение. Что такое ощущение? Кто чувствует все это явление природы? То есть точные, в соответствии с законами, где там соединяются или разлагаются всевозможные вещества. Соединение и разложение. Это то, что мы изучаем здесь. После всевозможного разделения и соединения, за этим стоит, кто чувствует все эти явления. Но тот, кто чувствует, о нем они почти не говорят. Они говорят о причине твоего ощущения, поскольку они желают, чтобы ты управлял своим ощущением сам. Понимаешь? То есть, когда ты берешь немного этого и этого, и соединяешь, и делишь, и создаешь, и приходишь к какому-то соединению, «О, так я соединил себя, так я и чувствую мир». Мир ты соединяешь и строишь, поскольку без твоего кли не существует мира. Сейчас я беру такие свойства и такие, и в такой форме, и в такой, и соединяю их в определенной форме, опа, я получаю другой мир. Это то, что они говорят тебе, как сделать. Действие в форме причинно-следствие, когда ты придешь к форме совершенно абсолютной, включающей все формы, и ты не будешь путаться в пути и не причинишь себе вреда и так далее. Это все. Теперь то, что ты чувствуешь, они не могут рассказать тебе, поскольку у ощущения нет слов. Но составляющих ощущения взять несколько грамм ЛСД, и там немного каннабиса, и так еще немного, и сделать что-то красивое и вкусное. Это они тебе говорят, понимаешь? То есть тебя берут воображение, делай там, что ты хочешь. Я просто не хочу пользоваться названиями химии, химическими составами. Ты знаешь, у них слова там вот такие на 50-70 букв. Что я хочу сказать еще раз? Они дают тебе все составляющие килим, все компоненты его, все действия экранов, все входы и выходы светов. Все находится внутри. Они приводят тебя к именам. Именами называется, когда ты находишься в кли, и свет внутри в этом кли. Теперь, как ты получаешь это, как ты чувствуешь это? Они не могут это сыграть тебе. Как можно передать чувство? В нашем мире есть у нас общее чувство. Когда я говорил, я плакал от того, что не знаю что, и я слышал какую-то песню Моти. Заплакал. Ты можешь представить, кто там этот Моти? Скажем, что написал какую-то песню, от которой я заплакал. И я даю тебе причины. Это называется корнями, то, что называют науки Каббала. Порядок корней, которые достигают цели. Сама цель каждый раз. Цель то же самое. Мы раскрываем доброго несущего добро. Но саму цель ты должен почувствовать. Порядок корней дают тебе. Так мы всегда в жизни. Рецепт. Просто для приготовления пищи тебе дают. Так сделай. А затем, Ты смотришь на него, по всей видимости, так. Что дают тебе? Дают тебе составляющие. То же самое. И мы всегда, что я хочу сказать, в любом месте в нашей жизни, в духовной жизни, это все находится в желании. Ты можешь только сказать, какое желание я должен подготовить. И тогда почувствуешь. А что почувствовать? Мы не можем. И я даю тебе попробовать что-то от какого-то пирога. Сейчас я прошу тебя, объясни мне. Невозможно написать? Ты можешь только сказать, там, сколько грамм муки, масла, шоколада и всевозможных вещей. Да, это ты скажешь. Но что ты мне скажешь? Сделай так и попробуй, посмотри. И ты мне не передаешь вкуса, ты даешь мне компоненты, даешь мне кли. А свет невозможно передать. Да.
1: Всегда. Тамир из Москвы спрашивает. После того, как мы войдем в духовное, с помощью книги Зор, мы почувствуем все, что там говорится, как наше желание и намерение?
0: Конечно же, как и они. Откуда они это узнали? А высший свет... Просто, у него нет букв, нет ощущений, нет ничего. В той мере, в которой ты подготавливаешь свой голод и аппетит, и стремление, в соответствии с этим ты пробуешь от него то, что подготовил для того, чтобы испробовать. Это как ман в пустыне, говорят. Есть все вкусы. Каждый хотел барбекю, а второй хотел... Что? Gefilte Fish. А третий там менту, а тот кока-колу. Итак, разные совершенно желания, неважно. У мана нет вкуса, а только получающий в соответствии со своей подготовкой, со своими килим, таким образом чувствует. Электричество, холодильник, печь. Расширяет, давит. Это он делает? Нет, это килим делают. Ты подготовил кли, чтобы разогревало, разогреет, подготовил кли, чтобы охлаждало, охладит. Так это высший свет. Поэтому нет в нем вкусов. Он включает в себя все вкусы, и нет у него их. Понятно? Но есть у тебя еще несколько минут. И запрещено прекращать Тору, пожалуйста.
1: 62-й пункт. «И не мог Йосеф сдержать себя. Творец сотворил мир и поставил над ним человека, чтобы он был царем надо всем». 63-й. «И от этого человека расходятся по миру разные виды. Есть праведники, есть грешники, есть глупцы, есть мудрецы. И все эти четыре вида бывают в мире богатыми и бедными. И все это, чтобы они давали и помогали друг другу, чтобы праведники помогали грешникам, возвращая их к раскаянию, и чтобы мудрецы помогали глупцам, уча их разуму, и чтобы богатые помогали бедным, наполняя их потребности, ибо благодаря этому человек удостаивается вечной жизни и соединяется с древом жизни. Как сказано, щедро отделял, давал он бедным, праведность, творимая им, пребывает вовеки. То есть из нее строится нуква, которая называется веки, ад. Как сказано, праведность его пребывает вовеки.
0: Но мы должны уже закончить. Я могу сказать только одно. Все это происходит в одном человеке. Богатые, бедные, глупые, умные и так далее. Все должны соединиться вместе, и все свойства, чтобы были в смешении в одном человеке. Это не во многих людях, а в одном человеке. И на этом будем как единый человек, и мы, и соединимся.

0: Шалом, бахелек аришон, нилмад шиур.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку достаивается праведности и мира?» находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени. то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третья — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно, он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, «Но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Лолишма, поскольку из Лолишма приходит Кришма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне в трактате Авот, как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал, Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры, и невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
2: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем, а не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности Цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню. Ведь какая связь есть между одним и другим? Так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствым сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
2: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающий келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями ради отдачи, иначе как с примесью самонаслаждения. И вот из-за этого он всегда находится в раздоре с Творцом. Ведь ему кажется, что он совершенный праведник, и он абсолютно не чувствует своих недостатков. То есть он не чувствует, что все его занятие Торой и заповедями происходит в Лолишма. И он все время, страшно сказать, негодует на Творца за то, что с ним не поступают так хорошо, как нужно поступать с совершенным праведником. Таким образом, мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
3: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
1: Здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И из этого приходим к вере, к силе веры,
0: Переходим
2: к уроку.
1: Мы прослушали статью из книги «Шлаве Сулам», первый том, страница 78, глава, недельная глава «Лех Леха». Статья так и называется «Лех Леха». Что хочет объяснить нам Рабаш? Этапы, которые проходит человек, прежде чем достигает цели. Поскольку мы начинаем с материи, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться, выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света, а затем желание получать и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и Малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя, и в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как кли вейнсов решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально. Это появляется только потом в мирах бияды тума, бия нечистоты. А мы начинаем состояние противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности, или милости, милостыни. Где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах. Когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу. Во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением, мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобия свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, не ради себя, каждого в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с Ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, который будет ему взамен за то, что он думает или делает. Это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствое сердцем, где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца. И не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах,
4: то есть
1: это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше, есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступень веры, поскольку изучаемая Тора не пробуждает на него, не излучает на него ормакив, окружающий свет. Он лишь считает себя праведником и потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается

свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам Гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, чтобы,

0: Шалом, бахелек аришон нилмад.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку достаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности, поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердцем? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третья — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно. Он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, «Но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Лолишма, поскольку из Лолишма приходит Кришма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне в трактате «Авот», как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал: «Далеки от праведности» означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры. И невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца эго, принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
2: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих килим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий килим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем, а не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню. Ведь какая связь есть между одним и другим? Так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствыми сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
2: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человеку достаивается свойство мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающий келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
1: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И, как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями ради отдачи, иначе как с примесью самонаслаждения. И вот из-за этого он всегда находится в раздоре с Творцом. Ведь ему кажется, что он совершенный праведник, и он абсолютно не чувствует своих недостатков. То есть он не чувствует, что все его занятия Торой и заповедями происходит в Лолишма. И он все время, страшно сказать, негодует на Творца за то, что с ним не поступают так хорошо, как нужно поступать с совершенным праведником. Таким образом, мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
3: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
1: Но здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу, делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику. И из этого приходим к вере, к силе веры.
0: Переходим
2: к уроку.
4: Керах Алев, Амут Айн Хет.
1: Мы прослушали статью из книги Шлавей Сулам, первый том, страница 78. глава, недельная глава Лех-Леха. Статья так и называется Лех-Леха. Что хочет объяснить нам Рабаш?
5: Ашлавим шовер адам.
1: Этапы, которые проходит человек, прежде чем достигает цели. Поскольку мы начинаем с материи, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться, выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света, а затем желание получать и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя, и в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как кли вейнсов решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально это появляется только потом в мирах бия-де-тума, бия-нечистоты. А мы начинаем состояние противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности и милости, милостыни, где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах. Когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением. Мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобие свойств. Нужно достичь подобия свойств Творцом, подобия намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. А Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, не ради себя, каждый в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. Это исправление называется верой.
4: И тогда
1: наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, которая будет ему взамен за то, что он думает или делает, это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствое сердцем, где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца и не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах,
4: то есть
1: это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше, есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступень веры, поскольку изучаемая Тора не пробуждает на него, не излучает на него ормакив, окружающий свет. Он лишь считает себя праведником и потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, абирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает и продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется «для сокрушенных сердцем радость». Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, и исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто потому, что один из них — это не путь, а тупик. На нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам Гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца, он чувствует себя, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу Гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой — тот, кто продвигается путем работы. Тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели. И он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое достояние, свое имущество. Так как у нас есть такое разделение между работниками Творца и теми, кто лишь совершает действия, также есть разделение внутри каждого человека. Все зависит от того, по какому критерию он каждый раз проверяет себя, когда он находится в различных состояниях, даже находясь среди тех, кто идет путем исправления. Он должен каждый раз проверять себя и радоваться не тому, что чувствует, где ты не находится, а тому, что с ним происходит, что находится на верном пути. Поэтому сказано «Лех-леха», «ступай, ступай себе». То есть не просто это, не просто идти этим путем, лишь по велению Творца и с помощью света, который исправляет и переводит человека со ступени на ступень. Действительно, можно пройти весь этот путь, как сказано, уйди из земли твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. То есть перейти от одного желания, от свойства получения к свойствам отдачи. Все.
2: Да. Я остаюсь, несмотря на то, что спорю с этим путем, верно? Как узнать, остаюсь ли я, или потому что я пассивен и боюсь, или остаюсь по правильным причинам и действительно притягиваю окружающий свет?
1: Если человек находится в пути, как ему проверить? Он проверяет... Проверяет только по неудачам. Мы не можем проверить себя по хорошим достижениям. Наши сегодняшние достижения — это осознание зла. Насколько раскроется в нас большее зло, это измеряет, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так: пока ты не достигнешь состояния, в котором ты поднимаешь 100 килограмм, ты не перейдешь на следующий этап. Я ставлю перед собой сейчас некий рубеж достижения, 100 килограмм. Каждый раз я продвигаюсь. Допустим, я уже могу поднять 20 килограммов. Мне дают 25, я не могу. Я продвинулся, поднял 25, но я смотрю на 100, что мне эти 25? Мне дают 30, и я снова не могу. Я работаю над этим, пока не подниму 30. То есть каждый раз я вижу все большую и большую трудность. И я не отчитываю свои достижения, что я поднимаю 20, 30, 40 килограммов. Почему? Потому что я смотрю на 100. Выходит, что промежуточные результаты пока что, они все равно не ощущаются мной как достижения, потому что 100 килограммов настолько больше достигнутого, что я лишь вижу, как каждый день мне добавляют отягощение. Поэтому путь труден. Но именно это то, что помогает человеку постепенно выстроить правильное отношение к этапам продвижения, когда он смотрит не на то, что он чувствует, а смотрит на то, что он находится в этом. Он ценит особое отношение Творца к нему, что он находится в группе, что он все-таки делает особую вещь.

0: перестает, он оставляет свое настроение, он уже не обращает на него внимания, не настолько находится под его властью, под властью настроения. То есть постепенно он переходит от критерия горькое, сладкое, к критерию истина, ложь. То есть он ставит свою связь с Творцом, с целью, с тем, что выше этой жизни, эту связь он ставит превыше всего, практически независимо от того, хорошо ему или плохо. Он постепенно обретает силу сопротивления тому, что он чувствует, как он себя чувствует, хорошо или плохо. Он не обращает на это внимания. Постепенно выстраивается в нем система иная по отношению к взгляду на жизнь. Разумеется, это не для начинающих, но так это постепенно происходит. И он приходит к состоянию, когда он этого требует от Творца, потому что это каждый раз все тяжелее, и он требует этого от Творца, он хочет, чтобы это так было из учебы, с помощью его действий, чтобы он удостоился того, чтобы окружающий свет исправил его и дал ему ступень веры. Что такое ступень веры? Когда я не обращаю внимания на свое желание получать, оно растет, а я исправляю себя, притягивая окружающий свет. Я исправляю себя, я поднимаюсь выше над желанием получать, чтобы оно не давило на меня и не заставляло определять свое состояние, потому что я в нем чувствую. Я прихожу к вере ради отдачи, к отдаче ради отдачи. То есть я перестаю считаться с ним. Просто перестаю. Почему? Так, таково воздействие света. Это приходит не напрямую, это приходит как бы как напрямую, но оно достигается обратным путем. То есть сам я не способен это выполнить, это не в моих силах. Я только так делаю, чтобы на меня воздействовал окружающий свет. То есть это не прямое действие. Я сам, я вызываю на себя воздействие света, а свет возвращает меня к источнику. И тогда человек приходит к исправлению. Путь к этому начинается с требования человека, чтобы Творец его исправил. Если тот, кто не чувствует, что к нему это приходит в пути, что у него возникает, что значит, он не чувствует, тот, кто не раскрывает падение, что он нуждается в этих исправлениях. Я вначале в падениях раскрываю, что мне плохо, что вокруг тьма. Исчезает вкус ко всему, я впадаю в отчаяние, в какую-то депрессию, и лучше умереть, чем так жить. Я не могу двигаться, мне плохо, и все. То есть я пока воспринимаю состояние просто как плохое. Не в категории истины и лжи, а в категории горького и сладкого. Мне горько. Затем, по мере продвижения, я эту горечь постепенно присоединяю к истине. Верно, что мне горько, но я правильно развиваюсь. И тогда эта горечь получает некое подслащивание. Так бывает и в нашей жизни. То есть я хочу быть профессором, мне плохо. Я не иду на дискотеку, я не прожигаю жизнь. Я сижу в библиотеке и давлю на себя. Но я пока подслащиваю свою жизнь целью. То же самое происходит и на нашем пути. Но здесь подслащивание должно происходить благодаря поддержке окружения и вере в то, чего мы пока не видим. Я вижу. Что значит быть профессором? Я вижу. Это и почетно, и хорошо, допустим.
1: В Ахарках...

0: Безэшани Руэ Этара в Мивакеши Такен. Затумерт Мивакеши Ани Арих.
1: А потом тем, что я вижу зло и начинаю оценивать относительно состояния истины, а не по ощущениям. Свет действительно начинает действовать так, что приносит мне исправление ради отдачи. Именно об этом я прошу. И я не хочу находиться под властью ощущения. Ощущение — это зла, окей. Желание получать — нормально, но оно не должно мной управлять. А я хочу быть в слиянии. И это лучше, чудесно, это ближе к цели, прекрасно. И не считаться с тем, что мне больно или не больно. Ну, допустим, я протягиваю руку врачу и говорю: режь, делай все, что нужно. Почему это полезнее для здоровья? Я готов. И вообще не беру в расчет ощущение боли, оно есть или нет. Настолько, что если это на самом деле истина, и я слит с истиной, я не почувствую боли. Не чувствую боли. Как такое возможно? Свет дает такую возможность. Это называется достижение свойства веры, ступени веры. Когда я нахожусь в таком состоянии, когда и чувства, и желания совершенно не управляют мною, а управляет лишь величие цели и важность Творца. Это называется то, что приходит к праведности, приходит к состоянию без всякой компенсации желанию получать. То есть желание получать ничего не получит, все, что в нем есть, уже не берется в расчет. Нет с ним расчета. И поэтому такое состояние, хафец хесед, отдача ради отдачи, уже называется ступенью подобия Творцу. Когда одно из условий в том, что он не думает о себе, так и человек не думает о себе. Существует он или не существует, и так далее. Это первое сокращение, то, что называется. А затем есть другая ступень. Он уже начинает использовать желание получать на ради отдачи. Это уже называется уровень не цдака милости, праведности, а уровень шалом, мир. То есть это еще добавка сложная и очень такая возвышенная. Но пока так. То есть мы должны в нашем процессе, в группе, ценить наше состояние, когда человек может проходить их, не чувствуя, он находится в падении или на подъеме. В своем ощущении. А он должен называть свои состояния подъема или падения относительно того, насколько он ценит важность Творца и свое приближение к Нему, важность группы и свое слияние с группой. То есть не по ощущениям внутри себя, то, что чувствует его желание получать, а относительно истины, согласно духовной оценке, не животной. Это то, что мы, то, чему мы должны дать почитание, ценность, это то, что мы должны уважать. Чтобы в нашей группе это было почитаемо. Тут тоже, разумеется, как и в любом нашем неисправленном состоянии, состояние и хорошее, и состояние правильное, и неправильное. Состояние правильное — это когда человек, который это делает и все реализует, он находится в радости. Тогда на самом деле он на верном пути. А состояние неправильное, когда клипа ему подсказывает, ты пострадай, и тем, что ты страдаешь, ты будешь продвигаться. Поэтому проверка заключается в том, ценит ли человек правильно то, что отдача, она уважаема и почетнее, чем ощущение вкуса, вкусно. А проверка, как это происходит? Где он? Это радость. Рад ли он все-таки тому, что находится в этом? И тут поддержка группы просто необходима. Без нее. Вопрос.
2: Как представить поддержку группы и воздействие света? Мы говорим, что для решения любой проблемы, что путь истины должен восприниматься как благо, что этому пути нужно придать важность и что это дает силу. А сейчас вы сказали, что эту поддержку должна давать группа. Так кто же это делает? Свет или группа дает важность пути истины? Мы сейчас строим мировое кли на важности чего?
0: Ай-яй-яй.
2: То, что мы сейчас строим, на важности чего?
0: Группа
1: дает человеку поддержку. Она дает человеку индикатор, как сказать,
2: критерий.
1: Ну, может быть, критерий. Правильно или неправильно он продвигается. И вообще, как он выглядит со стороны.
0: По
1: отношению к каждому состоянию и к своему состоянию он получает реакцию. Ты видишь, Рабаш не повторяет в любом месте. Группа, он написал об этом 20-30 статей. Бальсулам тоже. Здесь и там, в письмах, и он этого касается, и все. Почему? Да потому что потом это все рассматривается в человеке. Конечно, все проходит от человека через группу к Творцу. Но это уже понятно. И теперь говорится о разных состояниях, развлечениях внутри человека. У тебя нет ни одного, ни одного действия, ни от тебя к Творцу, и ни от Творца к тебе, которое не должно было бы пройти через этот усилитель, через увеличительное стекло, через механизм, который расшифровывает и анализирует то, что в точности упорядочивает твои намерения и твои желания как группа. Ни одно действие, никакое отношение человека к Творцу и Творца к человеку не может быть, чтобы не прошло через общее кли, которое называется Адам. Ведь там, внутри него, и пребывает Творец. И через все это кли целиком, через все его части, соединенные друг с другом в полном единстве, там раскрывается он. Так когда ты спрашиваешь, ну ведь это проходит через группу, а это не проходит, может ли такое быть? Такого не может быть. Получается, что даже говорить тут не о чем. Если я говорю о ради отдачи, то что такое вообще ради отдачи? Ради отдачи — это значит, я пришел к соединению с остальными частями без всякого отличия между мной и ними. Так что через отношения между мной и всеми остальными душами я достигаю того, что я прихожу к ощущению Творца, как находящегося внутри этой общности, внутри совокупности всех душ и всех видов отношений, так, чтобы не было между ними отличия. Но невозможно все время это повторять.
0: Но
1: любые действия, которые мы выполняем, не может быть других действий, кроме 613 или 620 действий, кроме действий объединения. И уже из или через объединение к наполнению. И все, что есть. Никто не исправляет себя. Все исправляют только связи между собой. И по мере связи между ними раскрывается Творец. Как только ты постигаешь связь между собой и остальными душами, тебе становится понятно, как ты относишься к наполнению, потому что, соответственно, этому раскрывается наполнение. Наполнение раскрывается по мере подобия по свойствам. Ты мог бы тогда сказать, но ведь я делаю действия, за которыми раскрываю связь между нами. Делаю связь между душами, я выполняю особые действия по отношению к наполнению, они внутри нас или нет. Так вот, когда ты достигаешь такой связи между душами, когда ты становишься как полным парцуфом, вот такой полный парцуф совершает действие объединения, действие отдачи. Относительно, ты мог бы так спросить, какое действие между, какая разница между моим действием отдачи по отношению к остальным душам и действием отдачи по отношению к свету, который находится внутри нас, ну, в отношениях между нами. Так мое соединение со всеми остальными душами называется исправлением келим. Это отдача ради отдачи. И после того, как я это исправил, кли, отдача ради отдачи, теперь я уже начинаю относиться к свету, уже в получении ради отдачи. Ну, так будет проще нам. Различить это. Отношение между нами, в котором мы обретаем кли веры, кли бины, кли цдака, милостыни или праведности, когда не думаем о себе, а принимаем каждого как равного себе. Это называется, что мы исправляем кли. Мы соединяем его вновь. Когда мы его соединили, когда мы заклеили, так, чтобы не было отличия между келим. Это означает, что мы достигли уровня веры, ступени веры. Мы подняли малхуду в бину, пришли к состоянию катнут, то, что мы называем. Но это от шорыш к алиф и бет, авиюта. Тогда мы начинаем задействовать желание получать, которое в каждом из нас находится через включение, не в каждом из нас, а через взаимовключение общего желания относительно наполнения, получения ради отдачи. Это уже относится к Творцу, поскольку дающий — это Он, и весь свет исходит от Него, свет Хохма. И тогда мы имеем дело с Ним. Души относительно друг друга не могут заниматься работой ради получения, ради отдачи. Получение ради отдачи. Они только исправляют свои келим в отдаче ради отдачи. Отдача ради келим — это исправление келим, исправление намерения. А получение ради отдачи — это уже собственное действие. Тогда работают желанием получать, получая наслаждение, то есть в соединении, в ощущении Творца внутри творения. Ну, это так, простое объяснение. есть еще. Есть и одно в другом, и то в этом. То есть в получении ради отдачи тоже есть некоторое отношение между келим, и отдача ради отдачи тоже в отношениях между келим и Творцом, светом. Но так проще. Отдача ради отдачи — это исправление кли Адама Ришона, а получение ради отдачи — это то, что мы делаем потом с Творцом.
2: Но есть только...
1: А я не думаю, что это так далеко. Наоборот, думаю, что это близко. Это выяснение двух этапов. То, что мы должны делать между собой. А потом то, что нужно делать с группой. И получается, что это недалеко. Может, и далеко по количеству этапов, по длине пути. Но, в общем, это всего две ступени. Вознаграждение и наказание, а затем вечная любовь.
2: Но, насколько я понял, нужно выяснить две вещи. Выяснить, что такое путь истины, то, что вы сейчас описали. Что значит идти путем истины и обрести важность этого пути, чтобы не зависеть от ощущений. Чтобы выяснить, что такое путь истины, так же, как нужна группа и важность. Ведь именно путь истины должен быть важнее всего. Если я обретаю эту важность, то поднимаюсь над своими ощущениями и над своим «я». Но кто создаст во мне эту вторую сторону? Как я сам могу создать это второе? Ведь если путь истины для меня не важен, то что делать?
1: Я слышу только одно. Если у меня нет важности пути истины, мне с этим нечего делать. Я с тобой согласен.
2: А кто эту важность создаст?
1: Важность? Важность дает только группа. Вся важность, кроме моей животной природы. Я знаю, что мне хорошо. Есть, пить, спать, половая жизнь, семья и так далее. Это животные мои инстинкты. Без всякой группы. Если я буду на необитаемом острове, это тоже, что я буду хотеть. Если тело здорово, это то, что оно желает. Это я чувствую, что это важно. В соответствии с этим я чувствую хиссарон. Но я не чувствую хиссарона, который бы побуждал меня застремиться к деньгам или добиваться почести. Все-таки почет есть, даже у самых примитивных людей тоже есть что-то от почести. То есть любой человек на человеческом уровне, он все же больше, чем животное. Уже у них что-то есть. Мы же видим, как примитивные... это не примитивные, это другой вид культуры. У них есть другие подразделения, танцы, разделения по ступеням, глава племени, кто-то выше, кто-то ниже. Но все это я получаю от общества. Я рождаюсь, я расту как человек. Родился человеком, не коровой. И группа предоставляет мне соответствующие ценности, то есть их наполнение. Что такое почести? Почетом называется. Чем больше ты украл, ты будешь более уважаем. Знаешь, есть такие воры, значит, это более уважаемо. Чем больше ты других обманул, тем тебя больше уважают. Чем ты сумел больше людей обвести вокруг пальца, значит, ты становишься более сильным и почетным. Ну, к примеру, политик. Ну и так далее. То есть любое общество, часть которого ты являешься, оно передает тебе разные ценности. Без общества ты не можешь жить. Если ты выбираешь то, что уровень, который ты хочешь уважать, это объединение с Творцом, значит, тебе нужна такая группа, такое общество, которое ценит объединение с Творцом. Все, это же понятно.
3: Закулинян шахинух.
1: В этом вся суть воспитания. Я был маленьким ребенком. Мои родители очень хотели, чтобы я изучал музыку. Еврейские родители. Жить не давали, только бы я занимался музыкой. Отец взял и силой меня водил на фильмы о музыкантах. И ходил с ним в кинотеатр смотреть фильмы о музыкантах. Я помню, мне было лет 5-6. Мы смотрели фильмы о разных композиторах. Только об этом. На меня это не подействовало. Я все-таки это не хотел, и все. Вот Ицик меня понимает. Ну, не хотел. Получилось все наоборот. Но со своей стороны родители как бы все делали правильно. Ну так что делать? Я помню, все дети играют во дворе. У нас был большой двор, много детей, все играли в прятки, в разные игры. А я иду в музыкальную школу. Это было, ну, просто жизнь не жизнь. Все черно. Так, конечно, я ненавидел все это. Так вот, как мы можем теперь, будучи такими же детьми, но только постарше, как мы можем воспитать себя? Ты сейчас находишься в таком же состоянии. Тело хочет куда-то сбежать, там, где удобнее и приятнее. Или даже в этой группе. Можно ее так выкрутить, чтобы это не было музыкальной школой. Чтобы это было чем-то другим. Чтобы здесь уже, внутри, можно было играть во что-то другое. Ты все время хочешь исказить цель. И поэтому тебе нужно хитро, против своего собственного внутреннего желания, все-таки выстроить группу так, чтобы она передавала тебе ценности. То, что ну, музыка — это самое великое и высокое. Тогда ты станешь презирать все эти прятки и другие игры и будешь изучать музыку. Сам ты в одиночку это сделать не сможешь. Ты можешь это сделать для кого-то другого, а кто-то другой для тебя. Так мы взаимно выстраиваем группу через взаимное согласие. Так что мы принимаем решение, что наша группа должна быть такой, чтобы она подействовала на каждого из нас ценностями, которых сейчас у меня нет. Если бы они у меня были, для чего мне нужна группа? Но сейчас у них нет. И я через силу закладываю в группу те ценности, которые хочу от нее получить.
2: А что значит все эти ценности? Будто бы должна быть только одна. Почему их много?
1: Я тебе не говорю о многих. Ценности?
2: Ну да, ценности, как будто бы их много. Это.
1: Нет, ценность одна. Соединение с Творцом — это высшая ценность. Все, что ниже этого, ничего не стоит. Это должно быть тем единственным, вокруг чего я выстраиваю все остальное. Если это может быть средством для именно этого, тогда стоит этим пользоваться. Если нет, то не стоит.
2: А эти средства я могу выбрать сам, исходя до сих пор, что до сих пор считал хорошим средством, или тут что-то...
1: Тогда ты проясняешь вместе с товарищами, опираясь на те источники, которые у нас есть, какова ценность этих ценностей, как им их передать, и как достичь цели.
2: Да? Я знаю, что есть проблема, которая препятствует соединению между нами. Допустим, человек начинает работу, ему нужно жениться, или, например, у нас есть техническая проблема. Я хочу понять, каким путем решают такую проблему. Вся группа думает о ней, пробуждает окружающий свет, или ее решают просто разумом, или выясняют вместе. В конечном счете, всякая проблема проявляется как помеха соединению.
3: Эх, потрим кольбая.
4: Как решают любую проблему?
2: Да, с помощью окружающего света, когда вся группа вместе с книгой
4: Мы не знаем, какие наши действия могут привести больший окружающий свет или меньше, или как взвешивать все наши эти действия. Мы можем измерять не результат, но сами действия. Насколько действия на объединение по величине и по высоте, то они как бы такие более эффективные действия. Вот и все. Но еще раз, это при условии, что в группе есть правильные ценности. Тогда объединение в такой группе действует во благо. Но если это преступники, и их ценности нехорошие, то их объединение во зло. То есть надо работать в двух вещах. Измерять ценности свои и проверять их, их все время уточнять. И вокруг этих ценностей объединяться. Так? А иначе это будет вредное общество, и лучше не будет между ними объединения.
3: Но если возникает проблема, препятствующая соединению между нами, как ее решать? Что здесь делать? Всем нам надо начать думать об окружающем свете или, допустим...
4: После того, как мы определили, что мы хотим от нашей работы. После этого мы устанавливаем, что вокруг этого мы будем объединяться. Тогда что ты спрашиваешь? Да после этого мы начинаем искать, с помощью каких действий мы все это будем осуществлять. Мы хотим раскрыть Творца в нашем общем кли. Так ведь? Для того, чтобы слиться с ним, раскрыть его, почувствовать его. Ну, я говорю специально такими простыми словами. Мы должны создать ситуацию, что называется общим кли. Если я прихожу к ощущению, что нет различия между мною и остальными товарищами группы, это признак того, что я пришел к своему исправлению, которое называется ради отдачи, вера, что я уже выхожу, ну, может быть, в определенной степени уже из себя. Почему я это делаю по отношению к другим? Для того, чтобы соединиться с Творцом. Я не измеряю сейчас, это ради получения или ради отдачи. Это, конечно же, еще в лолишма, но этого достаточно. То есть мне выгодно отказаться от себя и быть вместе со всеми в едином кле, как бы в одной перчатке, в одном направлении, чтобы раскрыть между нами высшую силу, духовную. Все пока имеет как бы собственную выгоду. Понятно, так еще думается. Но этого достаточно. Вот я хочу этого состояния. Я готов работать над этим. Это называется очень полезный, эффективный лолишма. Мы вызываем этим окружающий свет. Он действует и исправляет. Он уже меняет основы. Но я-то не способен думать иначе. Я не могу представить себе даже, что такое исправленный кли, к которому я мог бы стремиться. Я даже представить себе этого не могу. Это нормально, этого достаточно. Это настоящее состояние. Когда это станет истинным, когда мы скажем всем, ребята, раскрытие Творца, соединение с Ним — это самая высочайшая вещь. Нам стоит ради этого каждому отказаться от своих претензий. Этого достаточно. Это уже объединение, это уже отдача друг другу для того, чтобы соединиться с Творцом. Это уже не кибуц, не колхоз, не коммунизм. Это правильная лолишма, которая приводит к лишма.
3: Если есть помеха соединению между нами в группе и между всеми группами в Европе, так что является решением, как устранить эту проблему?
4: Если есть помеха в группе или между группами, зависит от того, какая проблема, какая помеха. Можно решить это, может быть, объясняя, либо убрать саму проблему, или отставить в сторону, не обращать внимания. И согласиться, что мы пока это все не возбуждаем, а потом видим, что это зло, и потом это все исчезает. Это, ну, не знаю.
3: Ну, говорится, если мы, скажем, знаем, что у нас есть проблема, скажем, на предприятии, какая-то в определенном отделе. Правильно ли относиться к этой проблеме так, что она препятствует всей группе?
4: Вы никакой проблеме не относитесь иначе, как к общей проблеме. К сожалению, это так. Но это же не проблема саунда. Вы же не проверяете, что чувствует тот, кто получает от нас. Если бы об этом думали, ты бы сидел, да, с другой стороны, да, экрана, да, за своим компьютером дома, и видел бы, что то, как они меняют, да, камеру, направляют камеру, а человек видит у себя на компьютере, да, полминуты какое-то облако. Он не видит ни этого лица, ни этого лица, потому что интернет не выдерживает скорости. Это не кино. Это совсем другой подход, это совсем другая философия. Есть такие ограничения также и со звуком, и с картинкой, и надо считаться с этим. А люди не способны на это облачиться, ну, сколько бы я ни кричал. Да, клипы какие-то там лепят, да, но это никто не видит этого, это не фиг. Нам надо работать как бы им на благо, да, а это ведет только к худшему состоянию. Они приходят с таким хорошим вообще ощущением объединиться, а мы им такое бары даем, и они это не ощущают. Мы им как бы не передаем им наш посыл. Ну что я могу сказать? Учиться не хотят.
3: Это все Питаро. До сих пор решение было.
4: Решение должно быть со стороны получающего. Наше решение, не его решение. Мы должны облачиться в получающего и вернуться к себе, и потом уже устанавливать, что надо делать, а не просто так собственными мозгами там какие-то такие свои вещи делать. А если ты пришёшь... Я каждый день получаю десятки писем, я их собираю со всеми проблемами. Так это делают в разных отделах, заботятся об этом, в соответствии с этим хотят действовать? Не знаю. Я не думаю, что вообще видео об этом думает.
3: Но в этом и вопрос. Как мы можем видеть, что это не физическая, а групповая проблема, препятствующая продвижению?
4: Да, это проблема группы, а подход, он не считая с пользователем. Я даже не знаю, как сказать. Я все время спрашиваю, как они чувствуют, что они думают, как им, что им хорошо, что им плохо, какие есть недостатки. Я все время спрашиваю, я получаю письма. Есть люди, которые собирают информацию, потом мне приносят. Но я-то об этом забочусь. А они нет. А, делают себе там, крутят камеру туда-сюда, ну так вообще. А там, может быть, не видят хорошо, может быть, не слышат хорошо. Я-то слышу эти претензии уже много месяцев, но я кому, когда передаю-то тому, кто это делает, нет, не слышит.
3: Нужно задействовать, может быть, общую силу всего нашего мирового клея в этой заботе, чтобы мы...
4: Я не знаю, но делайте, что вы хотите. Но я больше не могу об этом говорить.
0: Второе. Мы высчитаем гвуцот, если оно...
4: Ты видишь, 102 группы у нас сейчас. 102 группы. Мы о них думаем, мы знаем, как передавать им материал качественно.
3: Мы говорили об отношениях между нами внутри группы и между группой и Творцом. Каково место Рава в этой системе? Какими должны быть отношения между группой и Равом?

0: Они хушев.
1: Я думаю, по правде говоря, я думаю, что группа должна чтить рава тем, чтобы она не падала на него, а стать как можно более самостоятельной. И ты рад, да, вот как отец видеть своего ребенка самостоятельным, а не то, что он все время был бы под тобой и все время нуждался бы в тебе. И Рав радуется, что группа более самостоятельная, и тем, что она слушает рекомендации, советы. Две вещи. Слушать советы и их выполнять. И, конечно же, проверять, почему это так, потому что с помощью этого растут, и стараться быть как можно более самостоятельными. А что еще может быть? Я против того, чтобы относиться к Раву, скажем, ко мне, с каким-то особым таким вниманием. Ну, это все в любом случае получается искаженное, никто не умеет этого делать. Нет, нет необходимости. Да и Рабаш тоже не требовал этого от группы. На самом деле, я не знаю. Мы работаем. Нам надо искать каждый раз больше, как бы, совместных действий общих. Я вообще не понимаю, что ты хочешь этим спросить.
2: Почему мы всякий раз заново обнаруживаем, причем уже много времени, каждый раз обнаруживаем, что мы не слушаем ваших советов. Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сейчас перед нами был только такой пример, но есть другие, каждый раз заново.
1: Может быть, я не могу так объяснить это правильно. Но я еще раз говорю, а с другой стороны, должен быть интерес, почему так, как это так. Может быть, вы не правы. Я заинтересован, чтобы меня проверяли. Может быть, действительно есть вещи, которые относятся к материальному. Где там я, конечно же, могу ошибаться. Кто я такой в материальном? Я не больше, чем кто-либо другой. Потому что материальное не относится к духовному. Я говорю, давайте сделаем так или вот так, да, в каких-то технических системах. С какой стати, что я это правильно вижу? Я заинтересован, понятно же, в критике. То, что я даю сейчас какие-то советы, это не мои советы. Это то, как надо работать, да? Это надо сесть на месте потребителя и с его места видеть те исправления, которые мы должны сделать. Вот и все. Каким образом это сделать? Ну, не знаю. Ладно, но это уже... Ну, это специалисты. Тут я уже не... Но я слышал, и поэтому я понял, что тут инструмент, он весьма ограниченный, и надо особым образом к этому приступать. Есть там разные проблемы. А то, что мы делаем, в большей части они с трудностью видят, что происходит. А если видят тут такими все скачками такими, да, резкими, а нам надо думать, как мы будем передавать это как можно больше, ну, насколько позволяет инструмент.
0: Видео, аудио,
1: а про аудио я вообще не говорю. Об этом мы должны позаботиться особым образом. Ну ладно. Давайте поучимся.
2: Многие статьи действительно говорят об окружении и об отношении к Творцу. Но почти нет или вообще нет статей о важности брака. Почему?
1: Важности
2: брака.
1: А брака, мы не говорим об этом. Каббалисты не говорят о важности брака, потому что это условие еще до того, как человек вообще начинает заниматься каббалой. Я говорю тебе, я привел к Ребе после того, как он сидел до 35 лет. Нет, ну почему это? Да, примерно так. Я привел ему, 10-7 лет, 9 последних лет у него были ученики. А до этого вообще нельзя было сказать, что у него были ученики. Но были люди, с которыми он учился, но они еще не были настоящими учениками. Я привел 40 человек из Тель-Авива, таких молодых парней, израильтян, которые на самом деле хотят, только ради этого и приходят. А он говорит, я их не приму. Почему? Они не женаты. Там было двое или трое только женатых. Этих я приму, а остальных нет. Человек, ты знаешь, что такое, когда такой приходит, да, все с ума сошли. Как такое может быть только? Все, завтра Машиах придет. Может быть, даже сегодня. Как такое может быть, что такое происходит? Действительно. А он говорит, нет. Почему? Потому что для него это не ученик. Что делать? Не ученик. Написано в Торе, помощь от противного. Нехорошо быть человеку одному. Сделаем ему помощь. Но что это за помощь? А без этой помощи невозможно. Почему? А потому. Пока не женятся, я не могу относиться к ним серьезно. Так все женились. Я тебе говорю, 2 раза в неделю свадьба. И практически никто не считался с тем. Да, были отдельные совершенно случаи, каким-то образом, внешне он говорит, чтоб только не отталкивало. Кроме этого, ничего другого. Все, готово? Вперед. И все на этом. Поэтому я говорю, это даже не претензия, почему не говорят о важности жениться. Это не важность, это условие. Важность, ты можешь говорить, это там больше, меньше ли это, а это не больше, не меньше. Это условие. Бальсулам даже своего сына не учил, пока тот не женился. Женился в 17,5 лет. На следующий день зашел на урок. За день до этого не учил его, ему даже не позволял сидеть даже вот там, на расстоянии. Так о чем тут говорить? Ты можешь сказать все, что ты хочешь, умство. Это условия, поэтому об этом не говорится. Говорится только, дверь открыта, и заходит тот, у кого есть свидетельство о браке.
2: Тогда, возможно, стоит выпустить больше материалов.
1: Мне не нужен никакой материал, мне не нужны эти глупости. Я не хочу убеждать тебя, что ты сидишь тут несколько лет, что ты обязан жениться. А зачем? Это ты убеждай себя, а мы уже дальше. То, что ты там отстаешь, и что? А мы с тобой будем вместе? Да с какой стати? У нас совсем другие заботы, как продвигаться. О чем тут вообще говорить? Такое ясное условие? Ищи себе другие аргументы. Нет, вы должны меня убеждать. Я буду как осел, а вы должны меня убеждать. Да? А зачем? Ребе сказал, неприводимых. Что ты мне привел 40 человек? Они не женаты. Да это было на первый же день. Когда согласился, на следующий день сказал, все, ребята, массер. Знаешь, что это такое? Не было такого в истории.
2: Но сегодня есть.
1: Сегодня есть, потому что я открыл дверь. Ладно, все заходят. Но то, что ты зашел в эту дверь, это не значит, что ты вошел в общий поток. Это ты не находишься на том пути, где занимаются тобой свыше. Должно соответствовать тому, что есть наверху, на небесах. Будет? Будет. А так сиди себе, Мы не выбрасываем людей, потому что мы хотим, чтобы приходили, и тем, что будут приходить, будут слушать, так они это дело исправят. Это не проблема исправить. Да? Жениться. Но отношение свыше, оно очень простое. Соответствие корням. И все. Мужчина женат. Это то, что должно быть. Ну, хорошо. Так мы где? Я даже вот не понимаю. Может быть, он прав? Он обнаруживает, что у него нет достаточно сил справиться с проблемой и видит, что это проблема. Скажем, он болен, но не чувствует, что это обязывает его получить лекарство. Ну так расскажите мне там, насколько эта болезнь опасна, насколько она плоха. И с помощью этого я соглашусь пойти к врачу и лечиться. Ну сколько нам надо этим заниматься-то? Ну правильно, что тебе это нужно?
0: Если берусит,
1: у меня есть на русском языке две книги, каждая по 600 страниц, только то, что касается женщин. Ну, а почитай. Ну, это тоже ничего не... Я не знаю, как убеждать. Есть границы, насколько можно говорить. То, что мы там транслируем, как плохо, да, это колет взгляд, да. В этом мы преступники, мы отталкиваем. Мы сами разрываем связь между собой и группами за рубежом. И тут уже просто невозможно идти на компромисс. Но то, что кто-то там чего-то не хочет, ну а что я делать? Я что ему? Папа?
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
1: У нас было много вопросов, касающихся организации и распорядка группы. А начнем со статьи. Статья действительно проводит нас по этапам развития. Начинаем мы совершенно жесткосердечными, потом, которые вообще не хотят приходить ни к Творцу, ни к слиянию. Это первый этап, это те, кто против. Второй этап — это Тора, где свет в ней воюет, да, с этим жестоковыйностью, исправляет вот это вот сопротивление, разбиение. Следующий этап — это два этапа. Это милостыня, потом это вера, и потом уже мир.
2: Да, из того, что мы учим.
3: Ну,
2: у каббалистов мы учим духовные законы, мы должны сидеть, обсуждать это и выяснять. После того, как мы выяснили, мы должны избрать средства, как мы к этому приходим, и прийти к согласию, что я отдаю тебе, а ты мне.
1: Самое важное средство — это свет. Он проводит нас по этим этапам милостыни и сердца мира. Вопрос, как мы справляем, используем свет и приходим сначала к осознанию зла, потом можем требовать исправления. Все эти этапы можно пройти только при поддержке группы.
2: Да, что мы исправляем? Рав сказал, сам человек себя не исправляет, все исправляем только связь между нами. Вот и все.
1: Да. Статья очень такая глубокая, и там много всего очень высокого. А Рав, ну, действительно, как как свет, который освещает и объясняет нам, насколько это возможно, чтобы мы поняли ее статью. И сейчас мы понимаем еще больше, чем когда-то. И он говорил об этих вещах, сколько есть у меня неудач, столько я продвигаюсь, сколько я могу радоваться на фоне, скажем, таких состояний, может быть, неясных, может быть, нехороших. Но то, что я на пути, то это очень и очень, это хорошо. И это может быть только, когда мы вместе в этом поле.
2: Да, дают нам здесь путь нашей работы, как мы естественным образом начинаем с того, что есть у нас внутреннее сопротивление этому пути, всему, что связано с отдачей. И сердце всегда сопротивляется и хочет оставаться с желанием получать. А мы даем ему это средство, которое называется Торой, чтобы он смог исправить желание, смог извлечь его из этого состояния сопротивления. Это приводит нас к возможности работать на самом деле в вере. Вера — это когда есть у нас возможность идти, отдавая себя цели без всякого требования и оплаты. И по мере того, насколько мы работаем с этим, и это, по сути дела, отдача ради отдачи. Мы все больше и больше можем продвигаться к цели творения, к миру, к совершенству этому цели. Когда мы слиты с Творцом, когда мы восполняем нашу часть в творении и достигаем цели.
1: Идти правильным путем. Это не идти, как обычные обыватели, когда мы хотим там что-то приобрести и каких-то достижений, а это путь, где мы раскрываем наши недостатки, раскрываем зло, проходим состояние раскрытия желания получать. Он дал замечательный пример, что если у меня есть задача поднять 100 килограмм, я каждый раз поднимаю все больше вес, и те, кто идут путем комфорта, им удобные приобретения, они удовлетворяются тем, что 10 килограмм подняли, все, они полные праведники. И он говорит, это тоже интересно. Отдача ради дачи — это исправление намерений, но это относительно душ. Адама решено, но получать ради отдачи — это уже исправление перед Творцом.
2: И все это как выйти из желания получать и давать пример мировому клею, как мы заботимся об этом.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

мудрость сферот, учение десяти сферот. Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в урок учения десяти сферот, особый наш урок. Будем притягивать свет и начнем как раз с того, что дает нам наставление Рав из первой части. Рабби Хизкияу говорит, что невозможно прийти к состоянию мир и даже праведник веры, не проходя этап, который называется жестокосердечные, где тело сопротивляется и не хочет ничего, и находится просто в конфликте, все отвергает, ни с чем не согласается на этом пути, потому что его надо исправлять, заставить его. И если человек продолжает и продолжает так, что он вызывает свет, возвращающий к источнику, тогда он воюет со своей жестоковыностью и разбивает, сокрушает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость и удостаивается тем, что Тора заполняет его разбитое сердце, исправляет его. И тогда приходит дальше, за пределы разбиения, приходит к исправлению, приходит к миру. Так вот, у нас сейчас огромная возможность использовать учение десяти сферот, каббалистический текст, привлечь свет, возвращающий к источнику максимальным образом. И это еще и групповое действие, где все товарищи по всему миру. Давайте сделаем это сейчас вместе. Так мы учим учение десяти сферот, первый том, вторая часть, 44-я страница. Начнем читать со слов Арии сначала, а потом в записи мы будем изучать четвертую сноску Орпними. Сначала прочитаем шестой пункт Арии, а потом уже в урок записи это будет четвертый пункт Орпними. Давайте начнем. Линия Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот

0: То, что объединяет все игули вместе, это вот эта тонкая линия кав, которая исходит из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного круга до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву линии нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что соединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия кав, нисходящая, распространяющаяся из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Переходим к уроку в записи. Мы читаем во второй колонке, четвертый пункт Орпнемия. Да. 44-я страница, четвертый пункт Орпнемия в шестом пункте относится. Проходит и спускается. Пояснение. Кав, линия, которая является собой свет Йошер, прямой свет, как бы пробивает верхние части игулим, проходит через игулим, спускается и протягивается до сиюма, то есть до конца, то есть до центральной точки. Но, конечно же, не говорится тут о месте или площади. Но понять следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в нижних, который бы не протягивался из бесконечности, который находится выше сокращения. И свет обязан распространяться и проходить через все те ступени миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром и бесконечностью, которая выше сокращения. А уже известно, что не существует исчезновения в духовном. И потому невозможно сказать, что вот это раскрытие, то есть дополнительный новый свет, распространяющийся по ступеням, исчезает в первой ступени в момент перехода на вторую, исчезает во второй ступени во время прихода на третью, по примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще, поскольку не существует исчезновения. И он обязан оставаться на каждой ступени, через которую он проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен, как зажигают свечу от свечи, где первый при этом не теряет ничего. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире сия, удостаиваются прежде всего все ступени в мирах, от бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире сия.
1: Это понятно. Но, скажем, мы находимся в каком-то поле магнитном или электрическом, неважно, какая сила есть там, или всевозможные силы, которые мы распознаем или нет, знаем о них или нет. И я раскрываю здесь и там, в разных местах, в этом поле, его свойства. Так и до этого есть свет, который наполняет всю реальность, и после того, как я проверяю, но все зависит от моего кли, как я с помощью него, с помощью этого кли, раскрываю свет в любом месте, где я могу это раскрыть, да? И когда я раскрываю в этом месте, что приходит в это место от источника, из бесконечности, скажем, да? Раскрываю, если я раскрываю свет и нахожусь в каком-то месте, скажем, мира Ицера, да? Скажем, Нецах мира Ицера. Так когда я раскрываю это свойство этого поля света в этом месте, согласно моему кли, и также я раскрываю его тем, что свет проходит через все ступени до этого места. Из бесконечности до этого места. Да? Понятно. И раскрытие, оно согласно подобию свету в том месте, из которого я раскрываю. То есть кли определяет меру раскрытия света во всем.
0: 45-я страница и с абзацев. В связи с этим находим, что свечение кава обязаны пройти через Келим и Гулим, поскольку Келим и Гулим предшествуют Каву, потому что Келим и Гулим родились, вышли сразу же при сокращении, но Келим и Йошер вышли затем с этой линии, потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что касается распространения света с места на место, о котором мы говорим, есть два состояния, да, чтобы оставаться в том месте, через которое проходит. Первое — это оставаться постоянно, что означает, что он смешивается, объединяется со светом, который уже находится там, на ступени. Они соединяются в единое целое. И как бы подобны тому, как всегда, как будто бы были едины. И второй аспект, когда остается только на временно, как бы проходит, не смешивается, не объединяется со светом конкретной ступени в одно целое, но находится там обособленно, как бы сам по себе. И это то, о чем говорит Арии, что в этот свет кава, линии, которые проходят через ступени Гулим, не остается там как бы на постоянно, но только как бы временно приходя, чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом и Гулим в одно целое, а находится там обособленно. Это то, что уточняет Ари в словах «проходит».
1: То есть, что если свет проходит через линию, линия меняет его, потому что линия — это экран, намерение, которое изменяет свет, и тогда мы говорим, что свет проходит буквально по линии и меняется. Тогда как, когда он проходит по Игулим, он не меняется. Игулим не влияет на свет, они пассивно получают его. Игулим — это келим из бесконечности, которые сократились, которые сами не получают, ничего не притягивают и не делают, поскольку после первого сокращения есть запрет работать с желаниями получать. А келим и гулим — это келим желания получить, и на них воздействует сокращение. Они пустые, так как же можно наполнить их в той мере, в какой есть у тебя линия кав, ты можешь наполнить эти желания. Это понятно или нет? Поэтому через Игулим свет проходит через линию, буквально протекает, получая форму этой линии кав. Да.
0: Что значит, что вообще говорится о свете, проходит, не проходит?
1: Явление, что кли так раскрывает свет, верно. Когда проходит через Игулим, Игулим не влияет на свет. Свет, который входит в Игулим, есть у них форма кава, и так он распространяется в Игулим, да?
0: Но все-таки можно сказать, что там был свет Нефиш в Игулим, прошел кав, есть свет Рух. Значит, есть разница?
1: На самом деле свет Игулим всегда называется свет Нефиш, потому что он приходит без участия Келим. Мы еще этого не изучали. И мне кажется, что нет еще. Свет Игулим всегда называется свет Нефиш, а свет линии называется свет Руах. Просто так, чтобы подчеркнуть, что в Игулим нет притягивания и работы с их стороны привлечь свет, а в линии есть. Поэтому в линии называется Руа, что это при участии получающего с экрана. Короче, сейчас, но Наранхай, конечно же, в Игулим и в Йошер распространяется Наранхай, только форма его получения так называется, или Нефиш, или Руах. Что еще?
0: Свет ищет. сейчас, и сейчас совсем другое ощущение, другое состояние. Как же тогда говорить, что есть что-то, что там вообще не меняется?
1: Мы изучаем в целом, как это кли бесконечности, которая была полностью в виде Игулим после первого сокращения, берет на себя в каждом кли, в котором способен экран, и начинает с помощью экрана наполнять себя. Так мера наполнения этого кли с помощью экрана сейчас называется линия кав. Что наполняем? Наполняем келим дайгулим. Когда келим дайгулим все наполнятся с помощью линии на 100% в конце исправления, какое ощущение есть келим дайгулим? Ощущение хисарона, нехватки. Но хисарон не того, чтобы не хватает слияния, но келим дайгулим — это келим до сокращения, да? Они чувствуют только отсутствие наполнения. Что добавляет им линия? Линия добавляет им наполнение совершенно другого вида, наполнение от отдачи, а не от получения. Так есть в этом третья стадия бесконечности, да, это то, что делает линия. Она в конечном счете приходит к третьей стадии. Есть третье состояние. Первое состояние, второе, третье. Три состояния. Так это приводит бесконечность к третьему состоянию, когда раскроется келим дайгулим, как это было до сокращения. Но есть ли у них потребность в этом, хисарон? Нет. Потому что свет, который приносит им линия, это не свет, который они привлекают. Это только когда линия пользуется игулим для того, чтобы привлечь этот свет согласно экрану. Без игулим нечего наполнять, невозможно работать без игулим. Откуда все время мы раскрываем хисарон, потребность? От наших игулим, от наших келим да игулим. И мы тогда обращаемся к намерениям, к Творцу, величию, правой линии и так далее. И тогда начинаем работать с этими келим.
0: Да. Он говорит вот в первой колонке со слов. Остается постоянно, что означает, что смешиваются с тем светом, который уже есть на ступени, и они становятся как одно целое. Да, и похоже на то, что как будто бы всегда были как одно. И вот я спрашиваю, в чем они становятся как одно?
1: Никогда не может быть, как ты думаешь сейчас, одно — это согласно намерению, это согласно цели, это согласно предназначению, не может быть один. Всегда остаются отдельные келим, цинород, который соединяется, и все их соединение с келим дайгулим, что каждый там из кусочков этого цинора наполняет. Только намерение одно. Это называется келим. Намерение после первого сокращения называется келим. И эти желания дайошер не называются келим. Все, да.
0: Ну вот как раз после первого сокращения, что поменялось намерение, тут и вопрос, что за имеется в виду, что они как бы всегда были одним целым. Ведь через экран же это все.
1: Я не знаю, нужно почитать.
0: со строчки.
1: Строчки только недостаточно. Еще нужно, чтобы ты знал, что в связи с распространением света с места на место, о котором говорит, есть два способа оставаться в том месте, через которое проходит. Один способ — это остаться постоянно, что означает, он смешивается и объединяется со светом, уже находящимся там, соединяется в одно целое, как если бы всегда были едины. И второй способ, когда он остается временно, то есть он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени в одно целое, а находится там обособленно, сам по себе. Это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени Игулии, не остается постоянно там, а только остается временно, чтобы... Потому что это ценор. Он проходит, и все. Он говорит о том, как эта вот линия, как на чертеже, проходит через Игулии. Как есть света, которые внутри Игулим, а есть свет, который проходит через Кав. Как я сказал, Ярден, который входит, впадает в Кинерет, учит тому, что не смешивается со светом Игулим в одно целое, а находится там обособленно. И это то, что уточняет Ари в слове «и проходит». Что значит «и проходит»? Не смешивается, а оберегает себя, потому что свойство линии находится в нем в этом свете. Свете. Эта линия сформировала свет, который был в нем, и даже сейчас, когда этот кав входит в желание Игулим, он все-таки приходит облаченным в отраженный свет, поэтому его форма сохраняется. И это не одно, а два. Далюр.
0: Уже вопрос. Линия как бы строится сверху вниз или снизу вверх?
1: Мы говорим о линии, которая строится сверху вниз, потому что из бесконечности мы говорим об нисхождении из бесконечности. Это сверху вниз. А то, что мы говорим сверху вниз, это три линии. Снизу вверх это три линии. Три линии. Потому что мы соединяем желание с намерением в одно целое, в среднюю линию.
0: Пожалуйста. 45-я страница «Опними». А смысл этого? Смысл в том, что свет в линии предваряет Игулим, то есть Игулим получает только от света линии. Поэтому свет линии гораздо важнее, чем свет Игулим. И потому он не смешивается со светом Игулим. Свет линии называется светом Рух, а свет Игулим называется светом Нефеш.
1: Дальше.
0: Сноска пятая относится к слову «спускается». Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском, что означает, как при распространении он приобретает дополнительный авиют, огрубляется. И уже известно, что самый чистый означает верх, а самый грубый — низом. Поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, поэтому он как спускается сверху вниз. А смысл этого огрубления — то, что свет получает при его распространении, потому что он распространяется по четырем стадиям, начиная со стадии Алеф до прихода, и когда бьет в экран в четвертой стадии. И потому он становится более грубым, с большим авиютом, потому что стадия Алеф самая тонкая, потом стадия Бет, и так до четвертой стадии, самой грубой из всех.
2: От Вавктана.
0: Шестой пункт относится к словам и переходит, продолжается от круга к кругу. Шестой пункт. Орпними. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Игулим — словом «округлился». Седьмой пункт к ним относится.
1: Он дает определение, да, протягивается, округляется, проходит, свет рог, свет нефиш.
0: Пункт седьмой относится к слову до окончания всех их, то есть до стадии далит в игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем самым самой материальной сферой, которая находится в Лямазе, и присущая миру Адам Кадмон изначально распространяется до Лямазе, до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, что называется миром Никудим, поднимается окончание этого мира Адам Кадмон в точку будущего мира Олам Аба. Место, которое выше места Брия, как будет еще рассмотрено в соответствующем месте.
2: От Зайн Диврей Аари.
0: Пункт седьмой – Ари. Заголовок. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и, в свою очередь, состоящие из 10 частных до бесконечности. Сферот и Гулим окружают одна другую, подобно кольцам, слоям лука. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. И все они подобно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
2: Некрашу вот зайн. Кол олам вехол сфера.
0: Еще раз, каждый мир, каждая сфера состоит из 10 частных сферот и подчастных сферот. Сферот и гулим окружают одно другое, подобно слоям луковицы. И вот в каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая отдельная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. Все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
1: Есть вопросы?
0: Вопрос из Соединенных Штатов. С одной стороны, мы говорим, что Игулим получает от Кава, а с другой стороны, мы говорим, что Игулим — это Гар и Рош. Как такое может быть?
1: Нет, Игулим — это не Гар и Рош в отношении того, что они решают и привлекают, как Рош Парцуф. Но здесь говорится о Игулим, что это Гар, поскольку они находятся в совершенстве до первого сокращения. Тогда как линия — это Вак, потому что только линия, она привлекает, а Рош — де линии, де Кав, он решает, а Рош — линия. Называется Гар. Здесь путаница в определении. Гар называется Рош, Вак называется Гуф. Это в линии, да? Это в парцуфе. Теперь Игулим находится здесь, 10 сферот Игулим, в соответствии с 10 сферот, в соответствии Гар. Это 10 сферот и гулим. Эсер сферот де и гулим.
3: Лахедем никраим гар.
1: И поэтому они называются гар. А здесь снова есть у нас гар следующего парцуфа свак, следующего парцуфа, и снова 10 сферот и гулим. Всегда они относятся к гар парцуфа. И поэтому они называются гар, не более того. А то, что есть от них, это только от линии. Переходим к третьей части. Да, и так мы видели много понятий. Гар, зад, 10 сферот дейгулим, 10 сферот лиников, и привлечение света, как линия наполняет игулим. Перейдем к вопросам и выясним немного те понятия, которые изучали. Да, Шауль?
4: К
1: כן, לגבי העיגולים והקו, הוא אומר פה...
0: То, что касается игулим и кава, он говорит тут на странице 45-й, да, смысл этого. Он говорит, что с одной стороны свет в линии предваряет свет игулим, потому что игулим получает свой свет только через кав, а потом говорит, что свет линии не смешивается с игулим, то есть непонятно, если Иордан и Кинерет, как может Иордан наполнять Кинерет и при этом не смешиваться, как вот противоречие такое.
1: Да, именно это объяснил Раф, эту тему. Он говорит, что с одной стороны понятно, что сначала были игулим, верно? Сначала были игулим, это те келим, которые до первого сокращения. Так мы изучаем всегда на этом чертеже, что есть четвертая стадия, в которой есть шорош, затем алев, бет, гимель, а в центре ее это четвертая стадия, да? Что совершило сокращение? На что оно было? Оно было на далит де далит. И свет ушел из всей четвертой стадии, потому что нет частичного в духовном. Пока есть четвертая стадия, в чем есть четвертая стадия, свет уходит из этого. То есть есть шореш алиф бет гимель далит, от всего ушел свет. Теперь остались эти келим. И там это еще не называется игулим. Там до сокращения это называется четвертая стадия. Почему это еще называется игулим? Потому что нет там ощущения вьюта ни в каком виде между алиф, бет, шореш, гилем, далит. Алиф. Свет и желание там одно. Свет приходит желание, желание его получает, есть совершенство. Но после сокращения, когда начинаем работать с экраном и отраженным светом, тогда есть понятие и в четвертой стадии, которые до сокращения, они называются игулим. Так что объяснил сейчас Рав, что игулим, они находятся в свойстве нефеш, в пассивном свойстве, они наполняются. Это, по сути дела, желание творения, которое создано. Линия — это форма наполнения игулим. Работа сейчас, кли, которая была раньше, которая называется желанием получать, перестала работать напрямую. И сейчас новое кли называется экран и отраженный свет. И поэтому, когда каждый раз есть расчет в рож, что делает расчет в рож? Он проверяет, что является желанием, которое приходит, что за свет, который приходит в соответствии этого желанию. Это относится к игулим, но поскольку он отталкивает его экраном и отраженным светом, сейчас он строит линию. Линия как бы относится к творению, а не к Творцу. И когда оно строит линию, он раскрывает разные виды авиута. Прежде всего, это сила отталкивания, сила твердости экрана, которая отталкивает весь свет, который приходит к нему, и в соответствии с этим раскрывается авиут в экране, с каким желанием он может работать. И здесь есть различие. Он может работать только шореш, это нефеш. Шореш и алиф — это уже рух. Шореш и алиф Бет — это уже не шама. Есть много различий. Но что он наполняет? Он наполняет те же самые гигулим, которые остались раньше пустыми. Не далит и далит, которые невозможно наполнить. Но именно эти девять первых — шореш, алиф, бет, гимель, да? Которые были в четвертой стадии, их он наполняет. И в них он различает сейчас игулим, но они не участвуют в этом действии. Они там остаются, они желание получать в качестве нефиш. И поэтому называется, что сама линия обретает все эти свойства, а игулим только наполняются. В этом разница между ними. Хорошо? Да, еще вопросы. Да, Авраам.
0: Это значит, что основной источник, то есть там есть, где экран, отраженный свет, он строит новое состояние и наполняет игулим?
4: הגר בקצה של הגר יש בעצם שם נוצר מסך.
0: גר, при первых, там создается экран. На основе этого экрана там производится расчет. Поэтому наполнение, которое есть в гуф, отличается, да? Он уже от линии, то есть выяснение намерения на основании авиюта. В этом разница между гар и зад. В гар есть 10, как Рав чертил на чертеже, 10 линий деления, да, на всех, всеми игулим, и только с этой точки вниз образуется линия. Важно сказать, что сама линия — это тонкая линия, тончайшая линия. Не то, что это мы на всю зону, да, наполняем светом. Там есть огромная площадь, да, которая вне тонкой линии. Там еще нет этого расчета. Это левая эвен, это территория, которая еще не исправлена, а будет исправлена на более продвинутых этапах исправления.
5: Кенни.
1: В начале объяснения Рава на уроке он объяснил, что то, что определяет всю реальность, это кли. И тогда это слышалось, как будто неважно, откуда приходит свет, с какого уровня, потому что все это согласно кли. Но затем было объяснение, что есть смысл, в каком поле он находится. Это понятен вопрос?
5: Гелат,
1: вопрос, я пытаюсь его понять. Связь между игулим и линией кав. Еще раз. Кли называется после первого сокращения. Есть только одно кли — экран и отраженный свет. Это называется кли. И это кли, которое определяет, что такое свет. Согласно стремлению его, так он определяет свет, который наполняет его. Почему? Потому что весь свет уже находится в Малхут бесконечности, и все келим уже находятся в Малхут бесконечности. Только это были предыдущие келим. Желание получать, оно создано в своем совершенстве. Там нет недостатка ни в чем в Малхут бесконечности, только форма наполнения ее меняется. Теперь ценность — это величие Творца, а то, что наполняется, это те же желания. Это, как я, по крайней мере, понял, Рав так объяснил вначале, желания — те же желания Малхут бесконечности, они не меняются. Что здесь добавляется, в чем добавка? Величие и слияние с Творцом — это то, что добавляется. И это можно сделать только с линией. Невозможно это сделать в игулим. Поэтому игулим все время требует наполнения. И это из первого состояния, которое было через все нисхождение сверху вниз и снизу вверх, это называется второе состояние. И третье состояние — это полное наполнение игулим линией. И поэтому в течение всего этого процесса постоянно то, что требует наполнения, это те самые игулим, которые остались пустыми после первого сокращения.
0: У линии есть какая-то функция кли.
1: Это кли.
0: А игулим — это кли, такое какое-то как бы подробное.
1: Игулим — это желание, а линия — это наполнение этого желания с помощью отраженного света. И это, по сути дела, кли. Давайте почитаем определение Куфнун Алиф 151. Там можно найти отношение к этому. Вопрос 151 находится у нас на странице. На странице Пейхей 85, Куф Нун Алиф 151. И вопрос, насколько каждый низший включает в себя более высшие, насколько каждый нижний включает более высших, чем он, и ответ на странице Цадик Хет 98. Он говорит так. То есть в 10 сферот отраженного света. в которых Малхут считается корнем и кетером, а все части отраженного света, которые облачают более высших, чем он, проходят через него снизу вверх. И поэтому каждый нижний считается состоящим из всех частей отраженного света, относящихся к сферот, которые выше него. То есть в тот момент, когда Малхут начинает работать с экраном и отраженным светом, она сейчас становится кли, которая включает все эти свойства, поэтому все свойства находятся в ней. И это происходит только с линией. Игулим остаются те же игулим. Они хотят наполнения, они требуют наполнения. В них ничего не меняется. И в этом разница между проходом через них, через линию в Игулим, и между тем, что остается. Это уже что-то другое.
0: Я нашел как раз на уроке этот момент. Келим и Гулим — это келим желание получать. На них сокращение, они пустые. Это келим, которые пустые. У них нет способности наполниться, но у них есть желание получать наслаждение, но они пустые. И тогда он продолжает, как же можно их наполнить? В той мере, насколько есть у тебя линия, ты можешь наполнять те самые желания. И вот эти желания, то самое стремление, как ты их наполняешь? Только тогда, когда у тебя есть возможность образовать экраны, отраженный свет. Когда у тебя есть намерение, ты можешь их наполнять.
1: Мак 22, пожалуйста.
6: Здравствуйте, спасибо. Что означает, что свет принимает форму кав? Это значит, что свет уже не является простым? То есть в нем кав делает какую-то селекцию в свете. Что происходит со светом? Почему он принимает форму кав? Спасибо.
0: Свет не меняется. Никогда свет не меняется. Все, что мы говорим тут, это, в принципе, ощущение кли относительно света. И, в принципе, в линии что ощущается? Форма, как кли, приводит себя в соответствие свету. И вот это та форма, в которой он получает ее. Так на каждом авиюте, в каждой сфере, в разных видах, соответственно, там, где находится выяснение, там, где находится кли, это та форма, как он будет ощущать свет. Свет вообще не меняется.
2: Woman Кабью.
1: Женщина Кабью, пожалуйста.
7: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
0: В чем разница света, который притягивается, и продолжается, или свет, который круглый?
1: Круглый свет — это то, что раскрывается в желании получать, которое создано Творцом сверху вниз, и называется в конце четырех стадий прямого света то, что называется четвертой стадией. И это считается стороной Творца. По сравнению с этим, когда мы говорим о свете линии, это уже свет, который — результат действия экрана. Когда экран после сокращения прежде всего отталкивает весь свет, не получая его, и он ставит условие. Я сейчас желаю величие Творца, слияние с Творцом, уподобиться Творцу — это условие получения света. И в тот момент, когда он отталкивает свет, который приходит напрямую, и, по сути дела, он приводит к отраженному свету, сейчас есть подобие по форме, подобие намерения между Творцом и творением. Творец — он сила отдачи, сила любви, сила дарования. Он только хочет давать творению. А творение говорит Творцу: «Я хочу только давать тебе в ответ, любить тебя в той же мере, отдавать тебе в той же мере, прилепиться к тебе, обрести твои свойства». И тогда вследствие этого начинается связь между ними впервые. И через эту связь творение учится тому, насколько оно может получить для того, чтобы отдавать Творцу, потому что оно раскрывает, что Творец только хочет, чтобы оно получило от него. Но сейчас это уже творение, которое работает самостоятельно. Оно уже знает, что может получить наслаждение и присутствие Творца, связь с Творцом, не только чтобы он исчезал у него, а даже чтобы укреплялся, потому что этим он наполняет желание Творца. Творец хочет, чтобы творение получило от него. Это слияние, это связь, в котором творение сейчас получает от Творца не только наслаждение, которое он хочет дать ему, но и его свойства, возможность отдавать, как он. Это называется сейчас, что он получает ради отдачи. И это получение называется внутренним светом. То есть, если было в Игулим первородное желание, сейчас это желание поднялось гораздо в больших приоритетах, гораздо выше. Почему? Потому что это желание стало из цели, когда он хочет только наполнить себя средством, чтобы быть в связи с Творцом, быть в слиянии с Творцом, познать, насколько Творец велик и насколько он может получить от него для того, чтобы давать ему. И поэтому мы говорим, что в линии раскрывается не только свет нефеш, а свет рох, нешама, хая и хида. По мере того, насколько линия пользуется большим авьютом экрана, так она раскрывает больше величия Творца и способна получать от него его свойства. И благодаря этому оно, по сути дела, становится творением. Понятно, поэтому есть огромная разница между Игулим и линией Кав. С другой стороны, Игулим — это причина всего, потому что если бы не было желания, с которым работаем, с помощью чего мы получаем величие Творца, поэтому они связаны друг с другом, но работают в противоположном виде, отличающемся. Женщины Дубая.
8: Доброе утро. Вот есть три состояния. Оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь. И третий Рав сказал, раскроется Келим и Гулим, как они были до сокращения. А потом сказал, что Келим — это намерение после первого сокращения. Так что это за Келим и Гулим, которые должны раскрыться, как они были до сокращения?
0: Что такое Келим и Гулим, которые должны будут раскрыться? После сокращения, сокращение на всю четвертую стадию. Нет Келим и Гулим до сокращения. Потом все сократилось. То, что стало линией, то есть на часть, удалось выстроить экран намерений, соответственно, смог распространяться внутренний свет. То есть раскрылись те Келим и Гулим в этой специфической части разным образом, иным образом. То есть это уже ради отдачи. До этого они были пустые. Поэтому сказать, что Келим и Гулим до сокращения, нет, такого быть не может. Келим и Гулим — это потребность колоссальная, простейшая, без каких-либо расчетов. Поэтому и свет и может пройти через него напрямую, перейти от ступени на ступени, от круга к кругу. Но сам кав, линия, там уже есть вектор направления. Свет там находится все время, и с посредством линии, линия дает как бы, а инициируя со стороны творения возможность ощутить свет. А до этого нет действия со стороны творения, чтобы почувствовать свет. Это только какая-то потребность. Но когда есть уже линия, есть решение. Я буду получать ради отдачи.
1: И мы уже перед завершением, и есть у нас проверка, которую дал нам Рав на первой части урока, и проверка, что важнее человеку, отдача или что было ему приятно. А он сказал, что проверка — это радость. А завершим песней.

0: Шалом, бахелек аришон нилмад.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человеку достаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности, поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны, он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае, получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову, но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третья — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера, как сказано об Аврааме, и поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность. А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно. Он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сфер,

0: заповедями лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал: «Далекие от праведности» означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры, и невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
1: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло. И из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем, а не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню. Ведь какая связь есть между одним и другим? И так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизкии труднее понять.
0: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово «цдака». Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сула. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствыми сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу.

0: что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так, как объясняет Раби Хизкия, возможно, Раби Аба хочет сказать нам две вещи одновременно, а именно причину и совет. Причина того, что у них нет веры, состоит в том, что у них нет отдающих келим. А совет такой — заниматься Торой. Ведь благодаря свету Торы они удостоятся подобия по форме, означающего, что все действия их будут лишь на отдачу. И тогда они удостоятся свойства праведности, являющегося свойством истинной веры.
1: А то, что Раби Хизкия добавляет, что благодаря праведности они удостоятся мира, мы спросили, если праведность, милостыня — это настолько великая вещь, что подразумевается вера. В таком случае, что же такое мир? Ведь получается, как будто мир — это что-то еще более важное. Следует понять, что мир означает завершение работы. Ведь до того, как человек удостоился отдающих келим, у него нет места для веры. А после того, как у него уже есть отдающий келим, и он удостоился свойства веры, он постигает цель творения, состоящую в том, чтобы насладить свои создания. Другими словами, когда он чувствует благо и наслаждение, которое создал Творец, для того, чтобы насладить свои создания. И тогда человек удостаивается свойства мир. Тогда как до того, как человек удостоился свойства праведности, то есть свойства веры, на основе отдающих келим, у него нет келим для того, чтобы постичь благо и наслаждение, поскольку для блага не хватает исправления, чтобы не было хлеба стыда. Ведь для этого произошло исправление, которое называется первое сокращение. И только после того, как у творения будет это исправление, которое называется отдающий келим, тогда есть возможность пребывания света Творца, предназначенного, чтобы насладить его создание.
0: Тогда как до этого он находится в раздоре с Творцом. И как сказано в комментарии Сулам, мир тоже возразит, весь он раздоры. Ведь он не может заниматься заповедями ради отдачи, иначе как с примесью самонаслаждения. И вот из-за этого он всегда находится в раздоре с Творцом. Ведь ему кажется, что он совершенный праведник, и он абсолютно не чувствует своих недостатков. То есть он не чувствует, что все его занятия Торой и заповедями происходит в Лолишма. И он все время, страшно сказать, негодует на Творца за то, что с ним не поступают так хорошо, как нужно поступать с совершенным праведником. Таким образом, мы видим, что до того, как он удостоился свойства праведности, то есть свойства веры в Творца, на основе отдающих келим, что приводит человека к приближению к Творцу, нет возможности, чтобы был мир. Получается, что завершение работы есть достижение цели, что означает, что мы приходим к ступени мира. А к этому миру невозможно прийти до того, как мы прошли предыдущие этапы, представляющие собой приближение к Творцу, а потом веру, называемую праведностью. А после этого мы достигаем цели, называемой мир.
2: כן, מראים לנו פה את השלבים של להגיע, איך להגיע למטרה.
0: Здесь показывают этапы, как прийти к цели. Прежде всего, мы хотим приблизиться к Творцу. делаем усилия, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, и из этого приходим к вере, к силе веры.
3: Переходим
1: к уроку.
0: Мы прослушали статью из книги «Шлавей Сулам», первый том, страница 78, глава, недельная глава «Лех Леха». Статья так и называется «Лех Леха». Что хочет объяснить нам Рабаш?
3: Ашлавим шовер адам.
0: Этапы, которые проходит человек, прежде чем достигает цели. Поскольку мы начинаем с материи, наша материя — это желание получать, желание наслаждаться. Выходит, что путь в том, чтобы работать с этим желанием против его естественного намерения. Когда мы учим нисхождение сверху вниз, то мы изучаем создание материи через четыре стадии прямого света, а затем желание получать и желание получать, которое спускается, нисходит, и когда достигает разбиения, и пока оно не достигает разбиения, оно еще целиком находится в том свойстве, в котором пока еще не является тем самым желанием получать, каким мы его знаем. И лишь потом, когда проходит разбиение, когда в желание входят искры бины, искры отдачи, они становятся внутри желания получать в намерение ради получения. Хотя они исходят от бины, но проходит разбиение, и Малхут, и бина. И выходит, что есть у него, он начинает получать для себя, наслаждаться для себя, с явным намерением наслаждаться для себя, и что оно полностью замкнуто на себя, и в действии, и в намерении. Поэтому наша работа — это не как Кли Вейн Соф решила действовать ради отдачи. Там речь идет о материи миров, где нет злого начала, нет намерения ради. Изначально. Это появляется только потом в мирах Бияды Тума, Бияды Нечистоты. А мы начинаем состояние противоположного. И поэтому, прежде всего, должны пройти исправление, которое называется ступенью веры, ступенью цдаки, праведности или милости, милостыни. Где наше намерение изменится с намерения ради получать, ради получения, на намерение ради отдачи. Нужно прийти к состоянию, которое называется первым сокращением, когда мы не используем желание получать, если оно не ради отдачи. И речь идет об отношении к Творцу. Не говорится о материальных вещах, когда человек обычно под влиянием клипот входит во всякие мысли, что ему запрещено есть и пить, и он должен ограничить себя в жизни этого мира. Нет. Речь идет о том, что относится к Творцу во всех мыслях и действиях наших, которые связаны с нашим духовным продвижением. Мы обязаны стремиться к намерениям ради отдачи, стараться достичь подобие свойств. Нужно достичь подобие свойств Творцом, подобие намерения. Ведь в действиях мы никогда ему не будем подобны. Мы можем только получать или не получать. а Творец лишь дает. Но если мы приходим к такому намерению, то не ради себя, каждого в отдельности, а только ради блага Творца, то находимся с ним в подобии свойств. И это исправление называется верой. И тогда наше действие ради отдачи называется цдака, праведность или милость. Иными словами, если человек приходит к состоянию, в котором он не ожидает никакой компенсации, который будет ему взамен за то, что он думает или делает. Это называется, что он делает цдака. И если он действительно приходит к такому истинному состоянию, когда он старается действовать, давать эту милостыню, то он начинает обнаруживать, что он не способен, не хочет и ни в коем случае не может даже приблизиться к такой ступени. Тогда в нем проявляется ступень, которая называется Абирелев, черствый сердцем, где он просто резко отвергает, отталкивает духовное, он обвиняет духовность Творца. И не хочет прийти ни к цдака, к праведности, ни к следующей за ней ступени, которая называется шалом, мир. Поэтому Бааль Сулам говорит нам о четырех ангелах,
1: то есть
0: это как бы четыре главные свойства, посредством которых Творец хочет привести желание человека, желание получать к исправлению. Мир, последняя ступень, сказала, что желание получать целиком состоит из раздора и никогда не захочет пребывать в мире. И действительно, получается так, что желание получать не способно захотеть прийти к получению ради отдачи. Но есть не в человеке, не внутри этих четырех свойств, а свыше, есть средство, которое называется светом, возвращающим к источнику. Ормакиф, окружающий свет. Этот свет исправляет желание получать. И тогда человек действительно приходит. Здесь есть два состояния. Человек может находиться в состоянии, когда он производит действия и учит Тору. Но, как говорит Раби Аба, что несмотря на то, что он все это делает, так и не может обрести ступень веры. Он считает себя праведником, потому что действительно по своим действиям он праведник. Но он не обретает ступень веры, поскольку изучаемая Тора, им Тора, не пробуждает на него, не излучает на него ормаки в окружающий свет. Он лишь считает себя праведником. И потому обвиняет второй путь, не видя того, что сам оказался в тупике. А Раби Хизкия говорит, что невозможно достичь ступени мира и даже ступени праведника, ступени веры, не пройдя этап, который называется жестоковыйные, жестокосердные, обирелев, жестокосердные, когда тело противится, ничего не хочет, пребывает в раздоре, все отбрасывает, ни с чем не согласно на этом пути, поскольку видит, что его хотят исправить, подчинить. Но если человек продолжает и продолжает вызывать свет, возвращающий к источнику, он сражается с черствостью своего сердца, преодолевает ее и разбивает сердце. Это называется «для сокрушенных сердцем радость». Тогда он удостаивается того, что Тора наполняет его разбитое сердце, исправляет его, и, пройдя через это разбиение, исправив себя, он достигает состояния шалом, мира. Поэтому существуют как бы два пути. И именно как будто, потому что один из них — это не путь, а тупик. Но в нем изучают Тору без намерения исправить себя и вызвать на себя окружающий свет. А вызвать его можно только с помощью изучения Каббалы с намерением исправиться, пробудить окружающие света, увидеть зло, исправить его и прийти к заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». Тогда чувствуют черствость сердца и раздор с этим путем, и, пройдя разбиение, действительно приходят к исправлению. На другом пути люди учатся, совершают действия и отсчитывают по числу действий, по часам учебы, по страницам Гмары, которую знают наизусть, сколько есть по количеству, и тогда по дням, когда они выполняли действия или занимались Торой, они делают расчет. И выходит, что без достижения веры и без достижения мира, без того, что они находятся в противоположности с этим, они считают себя праведниками. И в этом все различие. Пробудить черствость сердца или обойти ее, ничего не почувствовать и всю жизнь прожить под покровом, скрывающим исправление, вдали от исправления. Конечно, путь, который не раскрывает зло в человеке, приятен, и человек пребывает в иллюзии, будто он как бы живет в совершенстве ложном. И хорошо ему. А тот, кто раскрывает сопротивление своего сердца, то из всех раздоров, из всех отягощений сердца он чувствует себя, он чувствует, что плохо ему. Чувствует себя бедным. Поэтому путь Торы противоположен пути домохозяев. Путь домохозяев означает, что человек все время подсчитывает свое достояние. Еще день он исполнял заповеди, еще день он изучил еще одну страницу Гмары, еще один день он занимался чем-то, что называется исполнением желания Творца. Это с одной стороны, а с другой тот, кто продвигается путем работы, тогда с каждым днем он видит, что он боится, что он все дальше, что не согласен с путем, что его желание получать полностью противоположно цели, и он видит, что он отдаляется. Ему нечего подсчитывать, поэтому он и не называется домохозяином. Он ведет расчет не потому, что у него есть, а потому, насколько он все-таки ощущает, что он находится в противоположности своих свойств, свойствам хозяина, и, несмотря на это, насколько он требует Торы. Это называется, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев. Ведь домохозяинам не нужна Тора, возвращающая к источнику. Я создал злое начало и создал Тору как приправу. Им нужно подсчитывать свое достояние, свое имущество. Так как у нас есть такое разделение между работниками Творца и теми, кто лишь совершает действия, также есть разделение внутри каждого человека. Все зависит от того, по какому критерию он каждый раз проверяет себя, когда он находится в различных состояниях, даже находясь среди тех, кто идет путем исправления. Он должен каждый раз проверять себя и радоваться не тому, что чувствует, хотя это не находится, а тому, что с ним происходит, что находится на верном пути. Поэтому сказано «Лех леха», «ступай, ступай себе». То есть не просто это, не просто идти этим путем, лишь по велению Творца и с помощью света, который исправляет и переводит человека со ступени на ступень. Действительно, можно пройти весь этот путь, как сказано, уйди из земли твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я покажу тебе. То есть перейти от одного желания, от свойства получения к свойствам отдачи. Все.
1: Да. Я остаюсь, несмотря на то, что спорю с этим путем, верно? Как узнать, остаюсь ли я, или потому что я пассивен и боюсь, или остаюсь по правильным причинам и действительно притягиваю окружающий свет?
0: Если человек находится в пути, как ему проверить? Он проверяет... Проверяет только по неудачам. Мы не можем проверить себя по хорошим достижениям. Наши сегодняшние достижения — это осознание зла. Насколько раскроется в нас большее зло, это измеряет, скажем так, насколько мы продвинулись. Смотри, мне говорят так: пока ты не достигнешь состояния, в котором ты поднимаешь 100 килограмм, ты не перейдешь на следующий этап. Я ставлю перед собой сейчас некий рубеж достижения, 100 килограмм. Каждый раз я продвигаюсь. Допустим, я уже могу поднять 20 килограммов. Мне дают 25, я не могу. Я продвинулся, поднял 25, но я смотрю на 100, что мне эти 25? Мне дают 30, и я снова не могу. Я работаю над этим, пока не подниму 30. То есть каждый раз я вижу все большую и большую трудность. И я не отчитываю свои достижения, что я поднимаю 20, 30, 40 килограммов. Почему? Потому что я смотрю на 100. Выходит, что промежуточные результаты пока что, они все равно не ощущаются мной как достижения, потому что 100 килограммов настолько больше достигнутого, что я лишь вижу, как каждый день мне добавляют отягощение. Поэтому путь труден. Но именно это то, что помогает человеку постепенно выстроить правильное отношение к этапам продвижения, когда он смотрит не на то, что он чувствует, а смотрит на то, что он находится в этом. Он ценит особое отношение Творца к нему, что он находится в группе, что он все-таки делает особую вещь, скажем так. Хотя он этого и не чувствует. Он постепенно начинает выстраивать иные ценности, помимо тех, которые прежде измеряли в получающих
1: килим.
0: И это потому, что каждый раз он получает разочарование. И это строит в нем иное отношение, чтобы оценивать свое состояние, каждое состояние заново. Поэтому пока что на этом пути он оценивает и свое состояние, и свое настроение, и истину. Постепенно он перестает, он оставляет свое настроение, он уже не обращает на него внимания, не настолько находится под его властью, под властью настроения. То есть постепенно он переходит от критерия горькое, сладкое к критерию истина, ложь. То есть он ставит свою связь с Творцом, с целью, с тем, что выше этой жизни, эту связь он ставит превыше всего, практически независимо от того, хорошо ему или плохо. Он постепенно обретает силу сопротивление тому, что он чувствует, как он себя чувствует, хорошо или плохо. Он не обращает на это внимания. Постепенно выстраивается в нем система иная по отношению к взгляду на жизнь. Разумеется, это не для начинающих. Но так это постепенно происходит. И он приходит к состоянию, когда он этого требует от Творца, потому что это каждый раз все тяжелее, и он требует этого от Творца, он хочет, чтобы это так было из учебы, с помощью его действий, чтобы он удостоился того, чтобы окружающий свет исправил его и дал ему ступень веры. Что такое ступень веры? Когда я не обращаю внимания на свое желание получать, оно растет. А я исправляю себя, притягивая окружающий свет. Я исправляю себя, я поднимаюсь выше над желанием получать, чтобы оно не давило на меня и не заставляло определять свое состояние, потому что я в нем чувствую. Я прихожу к вере ради отдачи, к отдаче ради отдачи. То есть я перестаю считаться с ним. Просто перестаю. Почему? Так, таково воздействие света. Это приходит не напрямую. То есть это приходит как бы как напрямую, но оно достигается обратным путем. То есть сам я не способен это выполнить, это не в моих силах. Я только так делаю, чтобы на меня воздействовал окружающий свет. То есть это не прямое действие. Я сам, я вызываю на себя воздействие света, а свет возвращает меня к источнику. И тогда человек приходит к исправлению. Путь к этому начинается с требования человека, чтобы Творец его исправил. Если тот, кто не чувствует, что к нему это приходит в пути, что у него возникает, что значит, он не чувствует, тот, кто не раскрывает падение, что он нуждается в этих исправлениях. Я вначале в падениях раскрываю, что мне плохо, что вокруг тьма. Исчезает вкус ко всему, я впадаю в отчаяние, в какую-то депрессию, и лучше умереть, чем так жить. Я не могу двигаться, мне плохо, и все. То есть я пока воспринимаю состояние просто как плохое. Не в категории истины и лжи, а в категории горького и сладкого. Мне горько. Затем, по мере продвижения, я эту горечь постепенно присоединяю к истине. Верно, что мне горько, но я правильно развиваюсь. И тогда эта горечь получает некое подслащивание. Так бывает и в нашей жизни. То есть я хочу быть профессором, мне плохо. Я не иду на дискотеку, я не прожигаю жизнь. Я сижу в библиотеке и давлю на себя. Но я пока подслащиваю свою жизнь целью. То же самое происходит и на нашем пути. Но здесь подслащивание должно происходить благодаря поддержке окружения и вере в то, чего мы пока не видим. Я вижу. Что значит быть профессором? Я вижу. Это и почетно, и хорошо, допустим.
1: В Ахарках без этого они руэ это ра.
4: А потом тем, что я вижу зло и начинаю оценивать относительно состояния истины, а не по ощущениям. Свет действительно начинает действовать так, что приносит мне исправление ради отдачи. Именно об этом я прошу. И я не хочу находиться под властью ощущения. Ощущение — это зла, окей, желание получать — нормально, но оно не должно мной управлять. А я хочу быть в слиянии. И это лучше, чудесно, это ближе к цели, прекрасно. И не считаться с тем, что мне больно или не больно. Ну, допустим, я протягиваю руку врачу и говорю: режь, делай все, что нужно. Почему это полезнее для здоровья? Я готов. И вообще не беру в расчет ощущение боли, оно есть или нет. Настолько, что если это на самом деле истина, и я слит с истиной, я не почувствую боли. Не чувствую боли. Как такое возможно? Свет дает такую возможность. Это называется достижение свойства веры, ступени веры. Когда я нахожусь в таком состоянии, когда и чувства, и желания совершенно не управляют мною, а управляет лишь величие цели и важность Творца. Это называется то, что приходит к праведности, приходит к состоянию без всякой компенсации желанию получать. То есть желание получать ничего не получит. Все, что в нем есть, он уже не берется в расчет. Нет с ним расчета. И поэтому такое состояние, хафец хесед, отдача ради отдачи, уже называется ступенью подобия Творцу. Когда одно из условий в том, что он не думает о себе, так и человек не думает о себе. Существует он или не существует, и так далее. Это первое сокращение, то, что называется. А затем есть другая ступень. Он уже начинает использовать желание получать на ради отдачи. Это уже называется уровень не цдака милости, праведности, а уровень шалом, мир. То есть это еще добавка сложная и очень такая возвышенная. Но пока так. То есть мы должны в нашем процессе, в группе, ценить наше состояние, когда человек может проходить их, не чувствуя, он находится в падении или на подъеме. В своем ощущении. А он должен называть свои состояния подъема или падения относительно того, насколько он ценит важность Творца и свое приближение к Нему, важность группы и свое слияние с группой. То есть не по ощущениям внутри себя, то, что чувствует его желание получать, а относительно истины, согласно духовной оценке, не животной. Это то, что мы, то, чему мы должны дать почитание, ценность, это то, что мы должны уважать. Чтобы в нашей группе это было почитаемо.
1: Тут тоже, разумеется, как и в любом нашем неисправленном состоянии, состояние и хорошее, и состояние правильное, и неправильное. Состояние правильное — это когда человек, который это делает и все реализует, он находится в радости. Тогда на самом деле он на верном пути. А состояние неправильное, когда клипа ему подсказывает, ты пострадай, и тем, что ты страдаешь, ты будешь продвигаться. Поэтому проверка заключается в том, ценит ли человек правильно то, что отдача, она уважаема и почетнее, чем ощущение вкуса, вкусное. А проверка, как это происходит, где он? Это радость. Рад ли он все-таки тому, что находится в этом? И тут поддержка группы просто необходима. Без нее. Вопрос.
5: Как представить поддержку группы и воздействие света? Мы говорим, что для решения любой проблемы, что путь истины должен восприниматься как благо, что этому пути нужно придать важность и что это дает силу. А сейчас вы сказали, что эту поддержку должна давать группа. Так кто же это делает? Свет или группа дает важность пути истины? Мы сейчас строим мировое кли на важности чего?
3: Ай-яй-яй.
5: То, что мы сейчас строим, на важности чего?
1: Группа дает человеку поддержку. Она дает человеку индикатор, как сказать,
5: критерий.
1: Ну, может быть, критерий. Правильно или неправильно он продвигается. И вообще, как он выглядит со стороны. По отношению к каждому состоянию и к своему состоянию он получает реакцию. Ты видишь, Рабаш не повторяет в любом месте. Группа, он написал об этом 20-30 статей. Бальшанам тоже. Здесь и там, в письмах, и он этого касается, и все. Почему? Да потому что потом это все рассматривается в человеке. Конечно, все проходит от человека через группу к Творцу. Но это уже понятно. И теперь говорится о разных состояниях, развлечениях внутри человека. У тебя нет ни одного, ну, как сказать, ни одного действия, ни от тебя к Творцу, и ни от Творца к тебе, которое не должно было бы пройти через этот усилитель, через увеличительное стекло, через механизм, который расшифровывает и анализирует то, что в точности упорядочивает твои намерения и твои желания как группа. Ни одно действие, никакое отношение человека к Творцу и Творца к человеку не может быть, чтобы не прошло через общее кли, которое называется Адам. Ведь там внутри него и пребывает Творец. И через все это кли целиком, через все его части, соединенные друг с другом в полном единстве, там раскрывается
4: Так когда ты спрашиваешь, ну ведь это проходит через группу, а это не проходит. Может ли такое быть? Такого не может быть. Получается, что даже говорить тут не о чем. Если я говорю о ради отдачи, так что такое вообще ради отдачи? Ради отдачи — это значит, я пришел к соединению с остальными частями без всякого отличия между мной и ними. Так что через отношения между мной и всеми остальными душами я достигаю того, что я прихожу к ощущению Творца, как находящегося внутри этой общности, внутри совокупности всех душ и всех видов отношений, так, чтобы не было между ними отличия. Но невозможно все время это повторять.
6: Но
4: любые действия, которые мы выполняем, не может быть других действий, кроме 613 или 620 действий, кроме действий объединения. И уже из или через объединение к наполнению. И все это, все, что есть. Никто не исправляет себя. Все исправляют только связи между собой. И по мере связи между ними раскрывается Творец. Как только ты постигаешь связь между собой и остальными душами, тебе становится понятно, как ты относишься к наполнению, потому что, соответственно, этому раскрывается наполнение. Наполнение раскрывается по мере подобия по свойствам. Ты мог бы тогда сказать, но ведь я делаю действия, за которыми раскрываю связь между нами. Делаю связь между душами, я выполняю особые действия по отношению к наполнению, они внутри нас или нет? Так вот, когда ты достигаешь такой связи между душами, когда ты становишься как полным парцуфом, вот такой полный парцуф совершает действие объединения, действие отдачи. Относительно, ты мог бы так спросить, какое действие между, какая разница между моим действием отдачи по отношению к остальным душам и действием отдачи по отношению к свету, который находится внутри нас, ну, в отношениях между нами? Так мое соединение со всеми остальными душами называется исправлением келим. Это отдача ради отдачи. И после того, как я это исправил, кли отдача ради отдачи, теперь я уже начинаю относиться к свету, уже в получении ради отдачи. Ну, так будет проще нам. Различить это. Отношение между нами, в котором мы обретаем кли веры, кли бины, кли цдака, милостыни или праведности, когда не думаем о себе, а принимаем каждого как равного себе. Это называется, что мы исправляем кли. Мы соединяем его вновь. Когда мы его соединили, когда мы заклеили, так, чтобы не было отличия между келим, это означает, что мы достигли уровня веры, ступени веры. Мы подняли малхуду в бину, пришли к состоянию катнут, то, что мы называем. Но это от шорыш к алиф и бет, авиюта. Тогда мы начинаем задействовать желание получать, которое в каждом из нас находится через включение, не в каждом из нас, а через взаимовключение общего желания относительно наполнения, получения ради отдачи. Это уже относится к Творцу. Поскольку дающий — это Он, и весь свет исходит от Него, свет Хохма, и тогда мы имеем дело с Ним. Души относительно друг друга не могут заниматься работой ради получения, ради отдачи. Получение ради отдачи. Они только исправляют свои келим в отдаче ради отдачи. Отдача ради келим — это исправление келим, исправление намерения. А получение ради отдачи — это уже собственное действие. Тогда работают с желанием получать, получая наслаждение. То есть в соединении, в ощущении Творца внутри творения. Ну, это так, простое объяснение. Есть еще. Есть и одно в другом, и то в этом. То есть в получении ради отдачи тоже есть некоторое отношение между келим, и отдача ради отдачи тоже в отношениях между келим и Творцом, Светом. Но так проще. Отдача ради отдачи — это исправление кли Адама Ришона, а получение ради отдачи — это то, что мы делаем потом с Творцом.
5: Но есть только...
4: А я не думаю, что это так далеко. Наоборот, думаю, что это близко. Это выяснение двух этапов. То, что мы должны делать между собой. А потом то, что нужно делать с группой. И... получается, что это недалеко. Может, и далеко по количеству этапов, по длине пути. Но, в общем, это всего две ступени. Вознаграждение и наказание, затем вечная любовь.
5: Но, насколько я понял, нужно выяснить две вещи. Выяснить, что такое путь истины, то, что вы сейчас описали. Что значит идти путем истины и обрести важность этого пути, чтобы не зависеть от ощущений. Чтобы выяснить, что такое путь истины, так же, как нужна группа и важность. Ведь именно путь истины должен быть важнее всего. Если я обретаю эту важность, то поднимаюсь над своими ощущениями и над своим «я». Но кто создаст во мне эту вторую сторону? Как я сам могу создать это второе? Ведь если путь истины для меня не важен, то что делать?
4: На чем спрашивают? Я слышу только одно. Если у меня нет важности пути истины, мне с этим нечего делать. Я с тобой согласен.
5: А кто эту важность создаст?
4: Важность? Важность дает только группа. Вся важность, кроме моей животной природы. Я знаю, что мне хорошо. Есть, пить, спать, половая жизнь, семья и так далее. Это животные мои инстинкты. Без всякой группы. Если я буду на необитаемом острове, это тоже, что я буду хотеть. Если тело здорово, это то, что оно желает. Это я чувствую, что это важно. В соответствии с этим я чувствую хиссарон. Но я не чувствую хиссарона, который бы побуждал меня застремиться к деньгам или добиваться почести. Ну, все-таки... почеты есть даже у самых примитивных людей, тоже есть что-то от почести. То есть любой человек на человеческом уровне, он все же больше, чем животное. Уже у них что-то есть. Мы же видим, как примитивные... Ну, это не примитивные, это другой вид культуры. У них есть другие подразделения, танцы, разделения по ступеням, глава племени, кто-то выше, кто-то ниже. Но все это я получаю от общества. Я рождаюсь, я расту как человек. Родился человеком, не коровой. И группа предоставляет мне соответствующие ценности, то есть их наполнение. Что такое почести? Почетом называется. Чем больше ты украл, ты будешь более уважаем. Знаешь, есть такие воры, значит, это более уважаемо. Чем больше ты других обманул, тем тебя больше уважают. Чем ты сумел больше людей обвести вокруг пальца, значит, ты становишься более сильным и почетным. Ну, к примеру, политик. Ну и так далее. То есть любое общество, часть которого ты являешься, оно передает тебе разные ценности. Без общества ты не можешь жить, если ты выбираешь то, что
1: уровень, который ты хочешь уважать, это объединение с Творцом. Значит, тебе нужна такая группа, такое общество, которое ценит объединение с Творцом. Все, это же понятно. В этом вся суть воспитания. Я был маленьким ребенком. Мои родители очень хотели, чтобы я изучал музыку. Ну, близкие родители. Жить не давали. Только бы я занимался музыкой. Отец взял и силой меня водил на фильмы о музыкантах. И ходил с ним в кинотеатр смотреть фильмы о музыкантах. Я помню, мне было лет 5-6. Мы смотрели фильмы о разных композиторах. Только об этом. На меня это не подействовало. Я все-таки это не хотел, и все. Вот Ицик меня понимает. Ну, не хотел. Получилось все наоборот. Но со своей стороны родители как бы все делали правильно. Ну так что делать? Я помню, все дети играют во дворе. У нас был большой двор, много детей, все играли в прятки, в разные игры. А я иду в музыкальную школу. Это было, ну, просто жизнь не жизнь. Все черно. Так, конечно, я ненавидел все это. Так вот, как мы можем теперь, будучи такими же детьми, но только постарше, как мы можем воспитать себя? Ты сейчас находишься в таком же состоянии. Тело хочет куда-то сбежать, там, где удобнее и приятнее. Или даже в этой группе можно ее так выкрутить, чтобы это не было музыкальной школой. Чтобы это было чем-то другим. Чтобы здесь уже внутри можно было играть во что-то другое. Ты все время хочешь исказить цель. И поэтому тебе нужно хитро против своего собственного внутреннего желания все-таки выстроить группу так, чтобы она передавала тебе ценности. То, что, ну, музыка — это самое великое и высокое. Тогда ты станешь презирать все эти прятки и другие игры и будешь изучать музыку. Сам ты в одиночку это сделать не сможешь. Ты можешь это сделать для кого-то другого, а кто-то другой для тебя. Так мы взаимно выстраиваем группу через взаимное согласие. Так что мы принимаем решение, что наша группа должна быть такой, чтобы она подействовала на каждого из нас ценностями, которых сейчас у меня нет. Если бы они у меня были, для чего мне нужна группа? Но сейчас у них нет. И я через силу закладываю в группу те ценности, которые хочу от нее получить.
5: А что значит все эти ценности? Будто бы должна быть только одна. Почему их много?
1: Я тебе не говорю о многих. Ценности?
5: Ну да, ценности, как будто бы их много. Это.
1: Нет, ценность одна. Соединение с Творцом — это высшая ценность. Все, что ниже этого, ничего не стоит. Это должно быть тем единственным, вокруг чего я выстраиваю все остальное. Если это может быть средством для именно этого, тогда стоит этим пользоваться. Если нет, то не стоит.
5: А эти средства я могу выбрать сам, исходя до сих пор, что до сих пор считал хорошим средством, или тут что-то...
1: Тогда ты проясняешь вместе с товарищами, опираясь на те источники, которые у нас есть, какова ценность этих ценностей, как им их передать, и как достичь цели. Да?
5: Я знаю, что есть проблема, которая препятствует соединению между нами. Допустим, человек начинает работу, ему нужно жениться, или, например, у нас есть техническая проблема. Я хочу понять, каким путем решают такую проблему. Вся группа думает о ней, пробуждает окружающий свет, или ее решают просто разумом, или выясняют вместе. В конечном счете, всякая проблема проявляется как помеха соединению.
6: Эх, потрим кольбая.
7: Как решают любую проблему?
5: Да, с помощью окружающего света, когда вся группа вместе с книгой.
7: Мы не знаем, какие наши действия могут привести больший окружающий свет или меньше, или как взвешивать все наши.

0: хорошее, то их объединение во зло. То есть надо работать в двух вещах. Измерять ценности свои и проверять их, их все время уточнять. И вокруг этих ценностей объединяться. Так? А иначе это будет вредное общество, и лучше не будет между ними объединения.
1: Но если возникает проблема, препятствующая соединению между нами, как ее решать? Что здесь делать? Всем нам надо начать думать об окружающем свете или, допустим...
0: После того, как мы определили, что мы хотим от нашей работы, после этого мы устанавливаем, что вокруг этого мы будем объединяться, тогда что ты спрашиваешь? Да после этого мы начинаем искать, с помощью каких действий мы все это будем осуществлять. Мы хотим раскрыть Творца в нашем общем кли. Так ведь? Для того, чтобы слиться с ним, раскрыть его, почувствовать его. Ну, я говорю специально такими простыми словами. Мы должны создать ситуацию, что называется общим кли. Если я прихожу к ощущению, что нет различия между мною и остальными товарищами группы, это признак того, что я пришел к своему исправлению, которое называется ради отдачи, вера, что я уже выхожу, ну, может быть, в определенной степени уже из себя. Почему я это делаю по отношению к другим? Для того, чтобы соединиться с Творцом. Я не измеряю сейчас, это ради получения или ради отдачи. Это, конечно же, еще в ло лишма, но этого достаточно. То есть мне выгодно отказаться от себя и быть вместе со всеми в едином кле, как бы в одной перчатке, в одном направлении, чтобы раскрыть между нами высшую силу, духовную. Все пока имеет как бы собственную выгоду. Понятно, так еще думается. Но этого достаточно. Вот я хочу этого состояния. Я готов работать над этим. Это называется очень полезное, эффективное лолишма. Мы вызываем этим окружающий свет. Он действует и исправляет. Он уже меняет основы. Но я-то не способен думать иначе. Я не могу представить себе даже, что такое исправленный кли, к которому я мог бы стремиться. Я даже представить себе этого не могу. Это нормально, этого достаточно. Это настоящее состояние. Когда это станет истинным, когда мы скажем всем, ребята, раскрытие Творца, соединение с Ним, это самая высочайшая вещь. Нам стоит ради этого каждому отказаться от своих претензий. Этого достаточно. Это уже объединение, это уже отдача друг другу для того, чтобы соединиться с Творцом. Это уже не кибуц, не колхоз, не коммунизм. Это правильная лолишма, которая приводит к лишма.
1: Если есть помеха соединению между нами в группе и между всеми группами в Европе, так что является решением, как устранить эту проблему?
0: Если есть помеха в группе или между группами, зависит от того, какая проблема, какая помеха. Можно решить это, может быть,

0: дня, либо убрать саму проблему, или отставить в сторону, не обращать внимания и согласиться, что мы пока это все не возбуждаем, а потом видим, что это зло, и потом это все исчезает. Это, не знаю.
1: Но говорится, если мы, скажем, знаем, что у нас есть проблема, скажем, на предприятии, а это в определенном отделе, правильно ли относиться к этой проблеме так, что она препятствует всей группе?
0: Вы никакой проблеме не относитесь иначе, как к общей проблеме. К сожалению, это так. Но это же не проблема саунда. Вы же не проверяете, что чувствует тот, кто получает от нас. Если бы об этом думали, ты бы сидел, да, с другой стороны, да, экрана, да, за своим компьютером дома, и видел бы, что так как они меняют, да, камеру, направляют камеру, а человек видит у себя на компьютере, да, полминуты какое-то облако. Он не видит ни этого лица, ни этого лица, потому что интернет не выдерживает скорости. Это не кино. Это совсем другой подход, это совсем другая философия. Есть такие ограничения также и со звуком, и с картинкой, и надо считаться с этим. А люди не способны на это облачиться, сколько бы я ни кричал. Да, клипы какие-то там лепят, да, но это никто не видит этого, это не фиг. Нам надо работать как бы им на благо, да, а это ведет только к худшему состоянию. Они приходят с таким хорошим вообще ощущением объединиться, а мы им такое бары даем, и они это не ощущают, мы им как бы не передаем им наш посыл. Что я могу сказать? Учиться не хотят.
1: До сих пор решение было.
0: Решение должно быть со стороны получающего. Наше решение, не его решение. Мы должны облачиться в получающего и вернуться к себе, и потом уже устанавливать, что надо делать, а не просто так собственными мозгами там какие-то такие свои вещи делать. А если ты пришёл... Я каждый день получаю десятки писем, я их собираю со всеми проблемами. Так это делают в разных отделах, заботятся об этом, в соответствии с этим хотят действовать? Не знаю. Я не думаю, что вообще видео об этом думает.
1: Но в этом и вопрос. Как мы можем видеть, что это не физическая, а групповая проблема, препятствующая продвижению?
0: Да, это проблема группы, а подход, он не считаясь пользователем. Я даже не знаю, как сказать. Я все время спрашиваю, как они чувствуют, что они думают, как им, что им хорошо, что им плохо, какие есть недостатки. Я все время спрашиваю, я получаю письма. Есть люди, которые собирают информацию, потом мне приносят. Но я-то об этом забочусь. А они? Нет. А, делают себе там, крутят камеру туда-сюда, так... Вообще, а там, может быть, не видят хорошо, может быть, не слышат хорошо. Я-то слышу эти претензии уже много месяцев, но я кому, когда передаю это тому, кто это делает, нет, не слышит.
1: Нужно задействовать, может быть, общую силу всего нашего мирового климата и заботе, чтобы мы...
0: Я не знаю, делайте, что вы хотите, Я больше не могу об этом говорить. Ты видишь, 102 группы у нас сейчас. 102 группы. Мы о них думаем, мы знаем, как передавать им материал качественно.
2: Кен.
1: Мы говорили об отношениях между нами внутри группы и между группой и Творцом. Каково место Рава в этой системе? Какими должны быть отношения между группой и Равом?

0: Они хушев.
1: Я думаю. По правде говоря, я думаю, что группа должна чтить рава тем, чтобы она не падала на него, а стать как можно более самостоятельной. И ты рад, да, вот как отец видеть своего ребенка самостоятельным, а не то, что он все время был бы под тобой и все время нуждался бы в тебе. И Раф радуется, что группа более самостоятельная, и тем, что она слушает рекомендации, советы. Две вещи. Слушать советы и их выполнять. И, конечно же, проверять, почему это так, потому что с помощью этого растут, и стараться быть как можно более самостоятельными. А что еще может быть? Я против того, чтобы относиться к раву, скажем, ко мне, с каким-то особым таким вниманием. Это все в любом случае получается искаженное, никто не умеет этого делать. Нет необходимости. Да и Рабаш тоже не требовал этого от группы. На самом деле, я не знаю. Мы работаем. Нам надо искать каждый раз больше, как бы, совместных действий общих. Я вообще не понимаю, что ты хочешь этим спросить.
2: Почему мы всякий раз заново обнаруживаем, причем уже много времени, каждый раз обнаруживаем, что мы не слушаем ваших советов? Что нужно сделать, чтобы это изменить? Сейчас перед нами был только такой пример, но есть и другие, каждый раз заново.
1: Может быть, я не могу так объяснить это правильно. Но я еще раз говорю, а с другой стороны, должен быть интерес, почему так, как это так. Может быть, вы не правы. Я заинтересован, чтобы меня проверяли. Может быть, действительно есть вещи, которые относятся к материальному. Где там я, конечно же, могу ошибаться, кто я такой в материальном. Я не больше, чем кто-либо другой. Потому что материально не относится к духовному. Я говорю, давайте сделаем так или вот так, да, в каких-то технических системах. С какой стати, что я это правильно вижу? Я заинтересован, понятно же, в критике.
0: То,
1: что я даю сейчас какие-то советы, это не мои советы. Это то, как надо работать, да? Это надо сесть на месте потребителя и с его места видеть те исправления, которые мы должны сделать. Вот и все. Каким образом это сделать? Ну, не знаю. Ладно, но это уже... Ну, это специалисты. Тут я уже не... Но я слышал, и поэтому я понял, что тут инструмент, он весьма ограниченный, и надо особым образом к этому приступать. Есть там разные проблемы. А то, что мы делаем, в большей части они с трудностью видят, что происходит. А если видят тут такими все скачками такими, да, резкими, а нам надо думать, как мы будем передавать это как можно больше, ну, насколько позволяет инструмент.
0: Видео, аудио,
1: про аудио я вообще не говорю. Об этом мы должны позаботиться особым образом. Ну ладно. Давайте поучимся.
2: Многие статьи действительно говорят об окружении и об отношении к Творцу. Но почти нет или вообще нет статей о важности брака. Почему?
1: Важности
2: брака.
1: А брака, мы не говорим об этом. Каббалисты не говорят о важности брака, потому что это условие еще до того, как человек вообще начинает заниматься каббалой. Я говорю тебе, я привел к Ребе после того, как он сидел до 35 лет. Нет, а почему это? Да, примерно так. Я привел ему, 10-7 лет. Да, 9 последних лет у него были ученики. А до этого вообще нельзя было сказать, что у него были ученики. Но были люди, с которыми он учился, но они еще не были настоящими учениками. Я привел 40 человек из Тель-Авива, таких молодых парней, израильтян, которые на самом деле хотят, только ради этого и приходят. А он говорит, а я их не приму. Почему? А они не женаты. Там было двое или трое только женатых. Этих я приму, а остальных нет. Человек, ты же, ты знаешь, что такое, когда такой приходит, да, все с ума сошли. Как такое может быть только? Завтра Машиах придет. Может быть, даже сегодня. Как такое может быть, что такое происходит? Действительно. А он говорит, нет. Почему? Потому что для него это не ученик. Что делать? Не ученик. Написано в Торе, помощь от противного. Да, нехорошо быть и человеку одному. Сделаем ему помощь. Но на что это за помощь? А без этой помощи невозможно. Почему? А потому. Пока не женятся, я не могу относиться к ним серьезно. Так все женились. Я тебе говорю, 2 раза в неделю свадьба. И практически никто не считался с тем. Да, были отдельные совершенно случаи, каким-то образом, внешне он говорит, чтоб только не отталкивало. Кроме этого, ничего другого. Все, готово? Вперед. И все на этом. Поэтому я говорю, это даже не претензия, почему не говорят о важности жениться. Это не важность, это условие. Важность ты можешь говорить, это там больше, меньше ли это, а это не больше, не меньше. Это условие. Бальсулам даже своего сына не учил, пока тот не женился. Женился в 17,5 лет. На следующий день зашел на урок. За день до этого не учил его, ему даже не позволял сидеть даже вот там, на расстоянии. Так о чем тут говорить? Ты можешь сказать все, что ты хочешь, умство. Это условия, поэтому об этом не говорится. Говорится только, дверь открыта, и заходит тот, у кого есть свидетельство о браке.
2: Тогда, возможно, стоит выпустить больше материалов.
1: Мне не нужен никакой материал, мне не нужны эти глупости. Я не хочу убеждать тебя, что ты сидишь тут несколько лет, что ты обязан жениться. А зачем? Это ты убеждай себя, а мы уже дальше. То, что ты там отстаешь, и что? А мы с тобой будем вместе? Да с какой стати? У нас совсем другие заботы, как продвигаться. О чем тут вообще говорить? Такое ясное условие? Ищи себе другие аргументы. Нет, вы должны меня убеждать. Я буду как осел, а вы должны меня убеждать, да? А с как, зачем? Ребе сказал, неприводимых. Что ты мне привел 40 человек? Они не женаты. Да это было на первый же день. Когда согласился, на следующий день сказал, все, ребята, массер. Ты знаешь, что это такое? Не было такого в истории.
2: Но сегодня есть.
1: Сегодня есть, потому что я открыл дверь, все заходят. Но то, что ты зашел в эту дверь, это не значит, что ты вошел в общий поток. Это ты не находишься на том пути, где занимаются тобой свыше. Должно соответствовать тому, что есть наверху, на небесах. Будет? Будет. А так сиди себе, Мы не выбрасываем людей, потому что мы хотим, чтобы приходили, и тем, что будут приходить, будут слушать, так они это дело исправят. Это не проблема исправить. Да? Жениться. Но отношение свыше, оно очень простое. Соответствие корням. И все. Мужчина женат. Это то, что должно быть. Ну, хорошо. Так мы где? Я даже вот не понимаю. Может быть, он прав, он обнаруживает, что у него нет достаточно сил справиться с проблемой и видит, что это проблема. Скажем, он болен, но не чувствует, что это обязывает его получить лекарство. Ну так расскажите мне там, насколько эта болезнь опасна, насколько она плоха. И с помощью этого я соглашусь пойти к врачу и лечиться. Ну сколько нам надо этим заниматься-то? Ну правильно, что тебе это нужно?
0: Если берусит,
1: у меня есть на русском языке две книги, каждая по 600 страниц, только то, что касается женщин. Ну, а почитай. Ну, это тоже ничего не... Я не знаю, как убеждать. Есть границы, насколько можно говорить. То, что мы там транслируем, как плохо, да, это колет взгляд, да. В этом мы преступники, мы отталкиваем. Мы сами разрываем связь между собой и группами за рубежом. И тут уже просто невозможно идти на компромисс. Но то, что кто-то там чего-то не хочет, ну а что я делать? Я что ему? Папа?
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из него мы берем для реализации в десятке. 6 минут, пожалуйста.
1: У нас было много вопросов, касающихся организации и распорядка группы. А начнем со статьи. Статья действительно проводит нас по этапам развития. Начинаем мы совершенно жесткосердечными, потом, которые вообще не хотят приходить ни к Творцу, ни к слиянию. Это первый этап, это те, кто против. Второй этап — это Тора, где свет в ней воюет, да, с этим жестоковыйностью, исправляет вот это вот сопротивление, разбиение. Следующий этап — это два этапа. Это милостыня, потом это вера, и потом уже мир.
2: Да, из того, что мы учим.
3: Ну,
2: у каббалистов мы учим духовные законы. Мы должны сидеть, обсуждать это и выяснять. После того, как мы выяснили, мы должны избрать средства, как мы к этому приходим, и прийти к согласию, что я отдаю тебе, а ты мне.
1: Самое важное средство — это свет. Он проводит нас по этим этапам милостыни и сердца мира. Вопрос, как мы используем свет и приходим сначала к осознанию зла, потом можем требовать исправления. Все эти этапы можно пройти только при поддержке группы.
2: Да, что мы исправляем? Аров сказал, сам человек себя не исправляет, все исправляем только связь между нами. Вот и все.
1: Да. Статья очень такая глубокая, и там много всего очень высокого. А Рав, ну, действительно, как как свет, который освещает и объясняет нам, насколько это возможно, чтобы мы поняли ее статью. И сейчас мы понимаем еще больше, чем когда-то. И он говорил об этих вещах, сколько есть у меня неудач, столько я продвигаюсь, сколько я могу радоваться на фоне, скажем, таких состояний, может быть, неясных, может быть, нехороших. Но то, что я на пути, то это очень и очень, это хорошо. И это может быть только, когда мы вместе в этом поле.
2: Да, дают нам здесь путь нашей работы, как мы естественным образом начинаем с того, что есть у нас внутреннее сопротивление этому пути, всему, что связано с отдачей. И сердце всегда сопротивляется и хочет оставаться с желанием получать. А мы даем ему это средство, которое называется Торой, чтобы он смог исправить желание, смог извлечь его из этого состояния сопротивления. Это приводит нас к возможности работать на самом деле в вере. Вера — это когда есть у нас возможность идти, отдавая себя цели без всякого требования и оплаты. И по мере того, насколько мы работаем с этим, и это, по сути дела, отдача ради отдачи. Мы все больше и больше можем продвигаться к цели творения, к миру, к совершенству этому цели. Когда мы слиты с Творцом, когда мы восполняем нашу часть в творении и достигаем цели.
1: Идти правильным путем. Это не идти, как обычные обыватели, когда мы хотим там что-то приобрести и каких-то достижений, а это путь, где мы раскрываем наши недостатки, раскрываем зло, проходим состояние раскрытия желания получать. Он дал замечательный пример, что если у меня есть задача поднять 100 килограмм, я каждый раз поднимаю все больше вес, и те, кто идут путем комфорта, им удобно, и приобретения, они удовлетворяются тем, что 10 килограмм подняли, все, они полные праведники. И он говорит, это тоже интересно. Отдача ради дачи — это исправление намерений, но это относительно душ. Адама решено, но получать ради отдачи — это уже исправление перед Творцом.
2: И все это как выйти из желания получать и давать пример мировому клиенту. Как мы заботимся об этом.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Мудрость сферот, учение десяти сферот. Доброе утро всем. Мы сейчас заходим в урок учения десяти сферот, особый наш урок. Будем притягивать свет и начнем как раз с того, что дает нам наставление Рав из первой части. Рабби Хизкияу говорит, что невозможно прийти к состоянию мир и даже праведник веры, не проходя этап, который называется жестокосердечные, где тело сопротивляется и не хочет ничего, и находится просто в конфликте, все отвергает, ни с чем не согласается на этом пути, потому что его надо исправлять, заставить его. И если человек продолжает и продолжает так, что он вызывает свет, возвращающий к источнику, тогда он воюет со своей жестоковыйностью и разбивает, сокрушает сердце. Это называется для сокрушенных сердцем радость и удостаивается тем, что Тора заполняет его разбитое сердце, исправляет его. И тогда приходит дальше, за пределы разбиения, приходит к исправлению, приходит к миру. Так вот, у нас сейчас огромная возможность использовать учение десяти сферот, каббалистический текст, привлечь свет, возвращающий к источнику максимальным образом. И это еще и групповое действие, где все товарищи по всему миру. Давайте сделаем это сейчас вместе. Так мы учим учение десяти сферот, первый том, вторая часть, 44-я страница. Начнем читать со слов Арии сначала, а потом в записи мы будем изучать четвертую сноску Орпними. Сначала прочитаем шестой пункт Арии, а потом уже в урок записи это будет четвертый пункт Орпними. Давайте начнем. Линия Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет все игулим вместе, это вот эта тонкая линия Кав, которая исходит из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного круга до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву линии нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Еще раз. Кав соединяет все игулим вместе. Шестой пункт. И вот то, что объединяет, соединяет все игулимы вместе, это вот эта тонкая линия кав, нисходящая, распространяющаяся из бесконечности, проходит, спускается, распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наполнение, необходимое для каждого из них. Переходим к уроку в записи. Мы читаем во второй колонке, четвертый пункт Орпнемея.
1: Хелек бет, амуд мем далет.
0: Да. 44-я страница, четвертый пункт Орпнемея в шестом пункте относится. Проходит и спускается.
1: Пируш.
0: Пояснение. Кав, линия, которая является собой свет Йошер, прямой свет, как бы пробивает верхние части игулим, проходит через игулим, спускается и протягивается до сиюма, то есть до конца, то есть до центральной точки. Но, конечно же, не говорится тут о месте или площади. Но понять следует, знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в нижних, который бы не протягивался из бесконечности, который находится выше сокращения. И свет обязан распространяться и проходить через все те ступени миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром и бесконечностью, которая выше сокращения. А уже известно, что не существует исчезновения в духовном. И потому невозможно сказать, что вот это раскрытие, то есть дополнительный новый свет, распространяющийся по ступеням, исчезает в первой ступени в момент прихода на вторую, исчезает во второй ступени во время прихода на третью, по примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще, поскольку не существует исчезновения. И он обязан оставаться на каждой ступени, через которую он проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен, как зажигают свечу от свечи, где первый при этом не теряет ничего. То есть при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире сия, удостаиваются прежде всего все ступени в мирах, от бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире сия.
2: Это понятно. Ну, скажем, мы находимся в каком-то поле магнитном или электрическом, неважно, какая сила есть там, или всевозможные силы, которые мы распознаем или нет, знаем о них или нет. И я раскрываю здесь и там, в разных местах, в этом поле, его свойства. Так и до этого есть свет, который наполняет всю реальность, и после того, как я проверяю, но все зависит от моего кли, как я с помощью него, с помощью этого кли, раскрываю свет в любом месте, где я могу это раскрыть, да? И когда я раскрываю в этом месте, что приходит в это место от источника, из бесконечности, скажем. Да? Раскрываю, если я раскрываю свет и нахожусь в каком-то месте, скажем, мира Ицера, да? Скажем, нецах мира Ицера. Так когда я раскрываю это свойство этого поля света в этом месте, согласно моему кли, и также я раскрываю его тем, что свет проходит через все ступени до этого места, из бесконечности до этого места. Да? И раскрытие, оно согласно подобию свету в том месте, из которого я раскрываю. То есть кли определяет меру раскрытия света во всем.
0: 45-я страница и с абзацев. В связи с этим находим, что свечение кава обязано пройти через килим и гулим, поскольку Келим и Гулим предшествуют Каву, потому что Келим и Гулим вышли сразу же при сокращении, но Келим и Йошер вышли затем с этой линии, потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда. То есть, как сказано, нет исчезновения в духовном. И еще следует знать, что касается распространения света с места на место, о котором мы говорим, есть два состояния, да, чтобы оставаться в том месте, через которое проходит. Первое — это оставаться постоянно, что означает, что он смешивается, объединяется со светом, который уже находится там, на ступени. Они соединяются в единое целое. И как бы подобны тому, как всегда, как будто бы были едины. И второй аспект, когда остается только на время, как бы проходит, не смешивается, не объединяется со светом конкретной ступени в одно целое, но находится там обособленно, как бы сам по себе. И это то, о чем говорит Арии, что в этот свет кава, линии, которые проходят через ступени Гулим, не остается там как бы на постоянно, но только как бы временно проходя, чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом и Гулим в одно целое, а находится там обособленно. Это то, что уточняет Ари в словах «проходит».
2: То есть, что если свет проходит через линию, линия меняет его, потому что линия — это экран, намерение, которое изменяет цвет, и тогда мы говорим, что свет проходит буквально по линии и меняется. Тогда как, когда он проходит по игулим, он не меняется. Игулим не влияет на свет, они пассивно получают его. Игулим — это келим из бесконечности, которые сократились, которые сами не получают, ничего не притягивают и не делают, поскольку после первого сокращения есть запрет работать с желаниями получать. А келим и гулим — это келим желания получить, и на них воздействует сокращение. Они пустые, так как же можно наполнить их? В той мере, в какой есть у тебя линия кав, ты можешь наполнить эти желания. Это понятно или нет? Поэтому через игулим свет проходит через линию, буквально протекает, получая форму этой линии кав. Да.
0: Что значит, что вообще говорится о свете, проходит, не проходит?
2: Явление, что кли так раскрывает свет, верно. Когда проходит через игулим, игулим не влияет на свет. Свет, который входит в игулим, есть у них форма кава, и так он распространяется в игулим, да?
0: Но все-таки можно сказать, что там был свет нефиш, в игулим прошел кав, есть свет рух. Значит, есть разница?
2: На самом деле свет Игулим всегда называется свет Нефиш, потому что он приходит без участия Келим. Мы еще этого не изучали. И мне кажется, что нет еще. Свет Игулим всегда называется свет Нефиш, а свет линии называется свет Руах. Просто так, чтобы подчеркнуть, что в Игулим нет притягивания и работы с их стороны привлечь свет, а в линии есть. Поэтому в линии называется руах, что это при участии получающего с экраном. Короче, сейчас, но Наранхай, конечно же, в игулим и в йошер распространяется Наранхай, только форма его получения так называется, или нефиш, или руах. Что еще?
0: Свет и сейчас, еще совсем другое ощущение, другое состояние. Как же тогда говорит, что есть что-то, что там вообще не меняется?
2: Анахну лобдим бисахаколь. Мы изучаем в целом, как это кли бесконечности, которое было полностью в виде игулим после первого сокращения, берет на себя в каждом кли, в котором способен экран, и начинает с помощью экрана наполнять себя. Так мера наполнения этого кли с помощью экрана сейчас называется линия кав. Что наполняем? Наполняем келим дейгулим. Когда келим дейгулим все наполнятся с помощью линии, на 100% в конце исправления, какое ощущение есть келим и гулим? Ощущение хисарона, нехватки. Но хисарон не того, чтобы не хватает слияния, но келим да игулим — это келим до сокращения, да? Они чувствуют только отсутствие наполнения. Что добавляет им линия? Линия добавляет им наполнение совершенно другого вида. Наполнение от отдачи, а не от получения. Так есть в этом третья стадия бесконечности, да, это то, что делает линия, она в конечном счете приходит к третьей стадии. Есть третье состояние, первое состояние, второе, третье, три состояния. Так это приводит бесконечность к третьему состоянию, когда раскроется келим да игулим, как это было до сокращения. Но есть ли у них потребность в этом хисарон? Нет. Потому что свет, который приносит им линия, это не свет, который они привлекают. Это только когда линия пользуется игулим для того, чтобы привлечь этот свет согласно экрану. Без игулим нечего наполнять, невозможно работать без игулим. Откуда все время мы раскрываем хисарон, потребность? От наших игулим, от наших келим до игулим. И мы тогда обращаемся к намерениям, к Творцу, величию, правой линии и так далее. И тогда начинаем работать с этими келим.
0: Да. Он говорит вот в первой колонке со слов. Остается постоянно, что означает, что смешиваются с тем светом, который уже есть на ступени, и они становятся как одно целое. Да, и похоже на то, что как будто бы всегда были как одно. И вот я спрашиваю, в чем они становятся как одно?
2: Никогда не может быть, как ты думаешь сейчас, одно — это согласно намерению, это согласно цели, это согласно предназначению, не может быть один. Всегда остаются отдельные келим, цинород, который соединяется, и все их соединение с келим да и гулим, что каждый там из кусочков этого цинора наполняет. Только намерение одно. Это называется келим. Намерение после первого сокращения называется келим. И эти желания де йошер не называются келим. Все, да.
0: Ну вот как раз после первого сокращения, что поменялось намерение, тут и вопрос, что за имеется в виду, что они как бы всегда были одним целым. Ведь через экран же это все.
2: Я не знаю, нужно почитать.
0: Со строчки.
2: Строчки только недостаточно. Еще нужно, чтобы ты знал, что в связи с распространением света с места на место, о котором говорит, есть два способа оставаться в том месте, через которое проходят. Один способ — это остаться постоянно, что означает, он смешивается, объединяется со светом, уже находящимся там, соединяется в одно целое, как если бы всегда были едины. Второй способ, когда он остается временно, то есть он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени в одно целое, а находится там обособленно сам по себе. Это то, что говорит Ари, что этот свет кава, который проходит через ступени игулим, не остается постоянно там, а только остается временно, чтобы... Потому что это цинор. Он проходит, и все. Он говорит о том, как эта вот линия, как на чертеже, проходит через игулим. Как есть света, которые внутри Игулим, а есть свет, который проходит через Кав. Как я сказал, Ярден, который входит, впадает в Кинерет, учит тому, что не смешивается со светом Игулим в одно целое, а находится там обособленно. И это то, что уточняет Ари в слове «и проходит». Что значит «и проходит»? Не смешивается, а оберегает себя, потому что свойство линии находится в нем в этом свете. Эта линия сформировала свет, который был в нем, и даже сейчас, когда этот кав входит в желание Гулим, он все-таки приходит облаченным в отраженный свет, поэтому его форма сохраняется. И это не одно, а два. Далер.
0: Уже вопрос. Линия как бы строится сверху вниз или снизу вверх?
2: Мы говорим о линии, которая строится сверху вниз, потому что из бесконечности мы говорим об нисхождении из бесконечности. Это сверху вниз. А то, что мы говорим сверху вниз, это три линии. Снизу вверх — это три линии. Три линии. Потому что мы соединяем желание с намерением в одно целое, в среднюю линию.
0: Пожалуйста. 45-я страница Опними. А смысл этого? Смысл в том, что свет в линии предваряет Игулим, то есть Игулим получает только от света линии, поэтому свет линии гораздо важнее, чем свет Игулим. И потому он не смешивается со светом Игулим. Свет линии называется светом Рух, а свет Игулим называется светом Нефеш.
2: Дальше.
0: Сноска пятая относится к слову «спускается». Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском, что означает, как при распространении он приобретает дополнительный авиют, огрубляется. И уже известно, что самый чистый означает верх, а самый грубый — низом. Поскольку свет при распространении приобретает дополнительный авиют, поэтому он как спускается сверху вниз. А смысл этого огрубления, то, что свет получает при его распространении, потому что он распространяется по четырем стадиям, начиная со стадии Алеф до прихода, и когда бьет в экран в четвертой стадии, и потому он становится более грубым, большим авиютом, потому что стадия Алеф самая тонкая, потом стадия Бет, и так до четвертой стадии, самой грубой из всех.
1: От вав ктана митяхесет ледиврей хатур.
0: Шестой пункт относится к словам и переходит, продолжается от круга к кругу. Шестой пункт. Орпними. Свечение Йошер выражается словом «протянулся», а свечение Игулим — словом «округлился».
1: От зайн ктана митяхесет ледиврей катув.
0: Седьмой пункт Орпними относится...
2: Он дает определение, да, протягивается, округляется, проходит, свет рух, свет нефиш.
0: Пункт седьмой относится к слову «до окончания всех их», то есть до стадии далит в Игулим, которая называется центральной точкой, и она является тем самым самой материальной сферой, которая находится в Олам Азе, и присущая миру Адам Кадмон изначально распространяется до Олам Азе, до этого мира. Но после того, как произошло второе сокращение, что называется миром Никудим, поднимается окончание этого мира, Адам Кадмон, в точку будущего мира, Олам Аба. Место, которое выше места Брия, как будет еще рассмотрено в соответствующем месте.
1: От Зайн Диврей Аари.
0: Пункт седьмой — Ари. Заголовок. Каждый мир и каждая сфера состоят из 10 частных сферот и, в свою очередь, состоящие из 10 частных до бесконечности. Сфероты Игулим окружают одна другую, подобно кольцам, слоям лука. В каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая частная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. И все они подобно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
1: Некрашу вот зайн. Кол олам вехол сфера.
0: Еще раз, каждый мир, каждая сфера состоит из 10 частных сферот и подчастных сферот. Сфероты Игулим окружают одну другую, подобно слоям луковицы. И вот в каждом мире есть свои частные 10 сферот, и каждая отдельная сфера в каждом мире состоит из 10 частных сферот. Все они словно кольца луковицы, одна внутри другой, подобно изображению небесных сфер.
2: Есть вопросы?
0: Вопрос из Соединенных Штатов. С одной стороны, мы говорим, что Игулим получает от Кава, а с другой стороны, мы говорим, что Игулим — это Гар и Рош. Как такое может быть?
2: Нет, Игулим — это не Гар и Рош в отношении того, что они решают и привлекают, как Рош Парцуф. Но здесь говорится о Игулим, что это Гар, поскольку они находятся в совершенстве до первого сокращения. Тогда как линия — это Вак, потому что только линия, она привлекает, а Рош — де линии, де Кав, он решает, а Рош — линия. Называется Гар, здесь путаница в определениях. Гар называется Рош, Вак называется Гуф. Это в линии, да? Это в Парцуфе. Теперь Игулим находится здесь, 10 сферот Игулим, в соответствии с 10 сферот, в соответствии Гар. Это 10 сферот Игулим. Эсер сферот де Игулим. И поэтому они называются Гар. А здесь снова есть у нас Гар следующего парцуфа, Свак следующего парцуфа, и снова 10 сферот Игулим. Всегда они относятся к Гар парцуфа. И поэтому они называются Гар, не более того. А то, что есть от них, это только от линии. Переходим к третьей части. Да, и так мы видели много понятий. Гар, зад, 10 сферот Игулим, 10 сферот лиников, и привлечение света, как линия наполняет Игулим. Перейдем к вопросам и выясним немного те понятия, которые изучали. Да, Шауль?
0: То, что касается Игулим и Кава, он говорит тут на странице 45-й, да, смысл этого. Он говорит, что с одной стороны свет в линии

0: совершило сокращение. На что оно было? Оно было на далит де далит. И свет ушел из всей четвертой стадии, потому что нет частичного в духовном. Пока есть четвертая стадия, в чем есть четвертая стадия, свет уходит из этого. То есть есть шореш алиф, бет, гимель, далит, от всего ушел свет. Теперь остались эти келим. И там это еще не называется игулим. Там до сокращения это называется четвертая стадия. Почему это еще называется игулим? Потому что нет там ощущения вьюта ни в каком виде между алиф, бет, шореш, гилем, далит. Алиф. Свет и желание — там одно. Свет приходит желание, желание его получает, есть совершенство. Но после сокращения, когда начинаем работать с экраном и отраженным светом, тогда есть понятие и в четвертой стадии, которые до сокращения, они называются игулим. Так что объяснил сейчас Рав, что игулим, они находятся в свойстве нефеш, в пассивном свойстве, они наполняются. Это, по сути дела, желание творения, которое создано. Линия — это форма наполнения игулим. А работа сейчас, кли, которая была раньше, которая называется желанием получать, перестала работать напрямую, и сейчас новое кли называется экран и отраженный свет. И поэтому, когда каждый раз есть расчет в рож, что делает расчет в рож? Он проверяет, что является желанием, которое приходит, что за свет, который приходит в соответствии этого желанию. Это относится к игулим, но поскольку он отталкивает его экраном и отраженным светом, сейчас он строит линию. Линия как бы относится к творению, а не к Творцу. И когда оно строит линию, он раскрывает разные виды авиута. Прежде всего, это сила отталкивания, сила твердости экрана, которая отталкивает весь свет, который приходит к нему. И в соответствии с этим раскрывается авиут в экране, с каким желанием он может работать. И здесь есть различия. Он может работать только шореш, это нефеш. Шореш и алиф — это уже рух. Шореш и алиф Бет — это уже не шама. Есть много различий. Но что он наполняет? Он наполняет те же самые гигулим, которые остались раньше пустыми. Не далит и далит, которые невозможно наполнить. Но именно эти девять первых — шореш, алиф, бет, гимель, да? Которые были в четвертой стадии, их он наполняет. И в них он различает сейчас игулим, но они не участвуют в этом действии. Они там остаются, они желание получать в качестве нефиш. И поэтому называется, что сама линия обретает все эти свойства, а игулим только наполняются. В этом разница между ними. Хорошо? Да, еще вопросы. Да, Авраам.
1: Это значит, что основной источник, то есть там есть, где экран, отраженный свет, он строит новое состояние и наполняет игулим? Гар, три первых, там создается экран. На основе этого экрана там производится расчет. Поэтому наполнение, которое есть в ГУФ, отличается, да? Он уже от линии, то есть выяснение намерения на основании авиюта. В этом разница между гар и зад. В гар есть 10, как Рав чертил на чертеже, 10 линий деления, да, на всех, всеми игулим, и только с этой точки вниз образуется линия. Важно сказать, что сама линия — это тонкая линия, тончайшая линия. Не то, что это мы на всю зону, да, наполняем светом. Там есть огромная площадь, да, которая вне тонкой линии. Там еще нет этого расчета. Это левая эвен, это территория, которая еще не исправлена, а будет исправлена на более продвинутых этапах исправления.
2: Кенни.
0: В начале объяснения Рава на уроке он объяснил, что то, что

0: определяет всю реальность, это кли. И тогда это слышалось, как будто неважно, откуда приходит свет, с какого уровня, потому что все это согласно кли. Но затем было объяснение, что есть смысл, в каком поле он находится. Это понятен вопрос?
1: Гелат,
0: вопрос, я пытаюсь его понять. Связь между Игулим и линией Кав. Еще раз. Кли называется после первого сокращения. Есть только одно кли. Экран и отраженный свет. Это называется кли. И это кли, которое определяет, что такое свет. Согласно стремлению его, так он определяет свет, который наполняет его. Почему? Потому что весь свет уже находится в Малхут бесконечности, и все келим уже находятся в Малхут бесконечности. Только это были предыдущие келим. Желание получать, оно создано в своем совершенстве. Там нет недостатка ни в чем в Малхут бесконечности, только форма наполнения ее меняется. Теперь ценность — это величие Творца, а то, что наполняется, это те же желания. Это, как я, по крайней мере, понял, Рав так объяснил вначале, желания — те же желания Малхут бесконечности, они не меняются. Что здесь добавляется, в чем добавка? Величие и слияние с Творцом — это то, что добавляется. И это можно сделать только с линией. Невозможно это сделать в Игулим. Поэтому Игулим все время требует наполнения. И это из первого состояния, которое было через все нисхождение сверху вниз и снизу вверх, это называется второе состояние. И третье состояние — это полное наполнение Игулим линией. И поэтому в течение всего этого процесса постоянно то, что требует наполнения, это те самые Игулим, которые остались пустыми после первого сокращения.
2: У линии есть какая-то функция кли?
0: Это кли.
2: А Игулим — это кли, такое какое-то как бы подробное.
0: Игулим — это желание, а линия — это наполнение этого желания с помощью отраженного света. И это, по сути дела, кли. Давайте почитаем определение Куфнун Алиф 151. Там можно найти отношение к этому. Вопрос 151 находится у нас на странице. На странице Пейхей 85, Куф Нун Алиф 151. И вопрос, насколько каждый низший включает в себя более высшие, насколько каждый нижний включает более высших, чем он, и ответ на странице Цадик Хет 98. Он говорит так. То есть в 10 сферот отраженного света, в которых Малхут считается корнем и кетером, а все части отраженного света, которые облачают более высших, чем он, проходят через него снизу вверх. И поэтому каждый нижний считается состоящим из всех частей отраженного света, относящихся к сферот, которые выше него. То есть в тот момент, когда Малхут начинает работать с экраном и отраженным светом, она сейчас становится кли, которая включает все эти свойства, поэтому все свойства находятся в ней. И это происходит только с линией. Игулим остаются те же игулим. Они хотят наполнения, они требуют наполнения. В них ничего не меняется. И в этом разница между проходом через них, через линию в Игулим, и между тем, что остается. Это уже что-то другое.
2: Я нашел как раз на уроке этот момент. Келим и Игулим — это келим желание получать. на них сокращение, они пустые. Это келим, которые пустые. У них нет способности наполниться, но у них есть желание получать наслаждение, но они пустые. И тогда он продолжает, как же можно их наполнить? В той мере, насколько есть у тебя линия, ты можешь наполнять те самые желания. И вот эти желания, то самое стремление, как ты их наполняешь? Только тогда, когда у тебя есть возможность образовать экран и отраженный свет. Когда у тебя есть намерение, ты можешь их наполнять.
0: Мак 22, пожалуйста.
1: Здравствуйте, спасибо. Что означает, что свет принимает форму кав? Это значит, что свет уже не является простым? То есть в нем кав делает какую-то селекцию в свете? Что происходит со светом? Почему он принимает форму кав? Спасибо.
2: Свет не меняется. Никогда свет не меняется. Все, что мы говорим тут, это, в принципе, ощущение кли относительно света. И, в принципе, в линии что ощущается? Форма, как кли приводит себя в соответствие свету. И вот это та форма, в которой он получает ее. Так на каждом авиюте, в каждой сфере, в разных видах, соответственно, там, где находится выяснение, там, где находится кли, это та форма, как он будет ощущать свет. Свет вообще не меняется.
3: Woman Кабью.
0: Женщина Кабью, пожалуйста.
4: What is the difference between the illumination that is extended and the illumination that becomes round?
2: В чем разница света, который притягивается, свет продолжается, или свет, который круглый?
0: Круглый свет — это то, что раскрывается в желании получать, которое создано Творцом сверху вниз, и называется в конце четырех стадий прямого света то, что называется четвертой стадией. И это считается стороной Творца. По сравнению с этим, когда мы говорим о свете линии, это уже свет, который результат действия экрана. Когда экран после сокращения прежде всего отталкивает весь свет, не получая его, и он ставит условия. Я сейчас желаю величие Творца, слияние с Творцом, уподобиться Творцу — это условие получения света. И в тот момент, когда он отталкивает свет, который приходит напрямую, и, по сути дела, он приводит к отраженному свету, сейчас есть подобие по форме, подобие намерения между Творцом и творением. Творец — он сила отдачи, сила любви, сила дарования. Он только хочет давать творению. А творение говорит Творцу, «Я хочу только давать тебе в ответ, любить тебя в той же мере, отдавать тебе в той же мере, прилепиться к тебе, обрести твои свойства». И тогда вследствие этого начинается связь между ними впервые. И через эту связь творение учится тому, насколько оно может получить для того, чтобы отдавать Творцу, потому что оно раскрывает, что Творец только хочет, чтобы оно получило от него. Но сейчас это уже творение, которое работает самостоятельно. Оно уже знает, что может получить наслаждение и присутствие Творца, связь с Творцом, не только чтобы он исчезал у него, а даже чтобы укреплялся, потому что этим он наполняет желание Творца. Творец хочет, чтобы творение получило от него. Это слияние, это связь, в котором творение сейчас получает от Творца не только наслаждение, которое он хочет дать ему, но и его свойства, возможность отдавать, как он. Это называется сейчас, что он получает ради отдачи. И это получение называется внутренним светом. То есть, если было в Игулим первородное желание, сейчас это желание поднялось гораздо в больших приоритетах, гораздо выше. Почему? Потому что это желание стало из цели, когда он хочет только наполнить себя средством, чтобы быть в связи с Творцом, быть в слиянии с Творцом, познать, насколько Творец велик и насколько он может получить от него для того, чтобы давать ему. И поэтому мы говорим, что в линии раскрывается не только свет нефеш, а свет рох, нешама, хая и хида. По мере того, насколько линия пользуется большим авьютом экрана, так она раскрывает больше величия Творца и способна получать от него его свойства. И благодаря этому оно, по сути дела, становится творением. Понятно, поэтому есть огромная разница между игулим и линией кав. С другой стороны, игулим — это причина всего, потому что если бы не было желания, с которым работаем, с помощью чего мы получаем величие Творца, поэтому они связаны друг с другом, но работают в противоположном виде, отличающемся. Женщины Дубая.
3: Доброе утро. Вот есть три состояния. Оставаться постоянно, оставаться временно, не смешиваясь. И третий Рав сказал, раскроется келим и гулим, как они были до сокращения. А потом сказал, что келим — это намерение после первого сокращения. Так что это за келим и гулим, которые должны раскрыться, как они были до сокращения?
2: Что такое келим и гулим, которые должны будут раскрыться? После сокращения, сокращение на всю четвертую стадию. Нет келим и гулим до сокращения. Потом все сократилось. То, что стало линией, то есть на часть удалось выстроить экран намерений, соответственно, смог распространяться внутренний свет. То есть раскрылись те келим и гулим в этой специфической части разным образом, иным образом. То есть это уже ради отдачи. До этого они были пустые. Поэтому сказать, что келим и гулим до сокращения, нет, такого быть не может. Келим и гулим — это потребность колоссальная, простейшая, без каких-либо расчетов. Поэтому и свет и может пройти через него напрямую, перейти от ступени на ступени, от круга к кругу. Но сам кав, линия, там уже есть вектор направления. Свет там находится все время, и с посредством линии, линия дает как бы инициируя со стороны творения возможность ощутить свет. А до этого нет действия со стороны творения, чтобы почувствовать свет. Это только какая-то потребность. Но когда есть уже линия, есть решение. Я буду получать ради отдачи.
0: И мы уже перед завершением, и есть у нас проверка, которую дал нам Рав на первой части урока, и проверка, что важнее человеку, отдача или что было ему приятно. А он сказал, что проверка — это радость, а завершим песней.

0: Шалом, бахелек аришон нилмад.
1: Здравствуйте, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 ноября 2003 года. Урок основан на статье «Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира?» Находится в книге «Труды Рабаша», первый том, страница 206. Прочитаем вместе статью в десятках. У нас 19 минут, пожалуйста. Что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира? В книге Зоар Лех Леха и в Сулам Раби Аба выясняет, почему Авраам удостоился того, чтобы Творец сказал ему: «Ступай же из земли своей», более чем все остальные в его поколении. И он сказал, там написано, Раби Аба открыл речь и сказал: «Слушайте меня, черствуя сердцем, далекие от праведности». «Слушайте меня, черствуя сердцем» означает, насколько жесткие сердца грешников, которые видят дороги и пути Торы, но не смотрят на них. И сердца их жестки, потому что они не производят возвращения к властелину своему, и потому они называются черствые сердцем. Далекие от праведности означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. Раби Хизкия сказал, что они отдаляются от Творца, и из-за этого называются черствыми сердцем. И смысл этих слов — далеки от праведности. Почему? Потому что они не желают приблизиться к Творцу, ибо они черствы сердцем, и поэтому они далеки от праведности. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. Ведь нет им мира, как сказано, нет мира, сказал Творец грешникам. Почему? Потому что они далеки от праведности. Поэтому нет им мира. И следует понять, почему то, что говорит Раби Аба, далеки от праведности, означает, что они отдаляются от Торы. И потому они далеки от праведности. Ведь с одной стороны он говорит, что праведностью называется Тора. А потом он говорит, что из-за того, что они отдаляются от Торы, они далеки от праведности. В таком случае получается, что Тора является причиной праведности. Но мы не видим никакой связи между Торой и праведностью.
2: Ведь мы видим у народов мира, что у них нет Торы, как сказали наши мудрецы. Возвестил он слово свое Яакову. Но несмотря на это, они дают милостыню цдака. Неужели, чтобы давать милостыню, нужно верить в Творца и исполнять Тору и заповеди? И только тогда можно давать милостыню. А он говорит, из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от праведности, милости, милостыни. А еще из сказанного им получается, что из-за того, что они далеки от Торы, они далеки от милостыни, цдака. Получается, как будто Тора является причиной, по которой можно давать милостыню. То есть самое важное для нас — это прийти к милостыне. А как можно прийти к такой большой ступени? Только с помощью Торы. В таком случае следует понять, в чем же величие и важность милостыни. Ведь получается, что Тора — это более низкая ступень, чем милостыня. Ведь благодаря Торе можно прийти к милостыне, праведности. И это следует понять.
1: А также еще труднее понять слова Раби Хизкия, который добавляет к словам Раби Аба и говорит, что такое черствое сердце? Это те, кто не желают сближения с Творцом. И из того, что они не желают сближения с Творцом, поэтому они далеки от праведности. Как можно это понять? Ведь благодаря сближению с Творцом они удостоятся большей ступени, то есть праведности. И также следует понять то, что говорит Раби Хизкия. А поскольку они далеки от праведности, они далеки от мира. И это еще труднее понять. Ведь после того, как он объяснил нам важность праведности, то есть, что по мнению Раби Аба, праведность больше Торы, а по мнению Раби Хизкия, праведность больше, чем приближение к Творцу. Сейчас он вдруг говорит, что если у них нет ступени праведности, они не могут прийти к ступени мира. В таком случае следует понять, что такое ступень мира. Ведь получается, что после всей работы он достигнет ступени мира. То есть первая ступень — это Тора, или приближение к Творцу. Вторая — праведность. Третье — мир. И следует выяснить это.
2: Мы находим, что праведностью называется вера. Как сказано об Аврааме, «И поверил в Творца, и он засчитал ему это в праведность». А поскольку вера называется праведностью, мы уже можем знать, что важность праведности цдака — это не как это буквально воспринимается из языка, а цдака указывает на веру. Что такое вера, которая считается праведностью? Мы видим, что тот, кто дает милостыню цдака бедному, не надеется на то, что бедный вернет ему и даст ему какую-то компенсацию за ту милостыню, которую он дал ему. В особенности в случае милостыни, которая дается тайно. Он без сомнения не думает получить никакой компенсации. В таком случае милостыня цдака называется, когда он делает что-то без всякой компенсации. А поскольку вера, которую мы должны принять на себя, должна быть без всякой компенсации, другими словами, надо верить в величие Творца, которое называется на языке книги Зоар, поскольку он велик и правит всем. И пусть у него не будет никакой мысли, что он принимает на себя бремя высшей Малхут. Благодаря этому он получит от него какое-то вознаграждение, а он целиком направлен на отдачу. И поэтому вера называется милостыней, чтобы объяснить нам, какой вид она должна иметь, наша вера, которую мы принимаем на себя.
1: Но нам нужно внимательно отнестись к тому, как прийти к такой вере, которая направлена на отдачу. Ведь наша природа — только получать, а не отдавать. В таком случае, что же может сделать человек, чтобы прийти к свойству отдачи? И здесь он говорит нам, что это происходит именно благодаря Торе, как сказали наши мудрецы. «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И как сказано в предисловии к учению десяти сферот, «Но мы находим и видим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам путь Торы больше мудрецов Мишны. Ведь они сказали, всегда обязан человек заниматься Торой и заповедями, даже и в Лолишма, поскольку из Лолишма приходит Кришма. Ведь свет в ней возвращает человека к источнику. Таким образом, они придумали для нас новую вещь вместо изнурений, которые приводятся в Мишне, в трактате Авот, как сказано выше. И это свет Торы, в котором есть достаточно силы, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торы и заповедями Лишма. И отсюда поймем слова Раби Аба, который сказал: «Далекие от праведности» означает, что они отдаляются от Торы, и потому они далеки от праведности. И мы спросили, неужели Тора является причиной, ведущей к милостыне и к праведности, а без Торы нельзя давать милостыню? А дело в том, как сказано выше, что под праведностью имеется в виду свойство веры. И невозможно прийти к свойству истинной веры до того, как обрел подобие по форме с Творцом, что означает, что его действия направлены только на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. И, как сказано в предисловии книги Зоар, ибо закон таков, что творение не может принять от Творца эго, принять от Творца зло в явном виде, ведь он оскорбил, страшно сказать, достоинство Творца, которого творение постигает как творящего зло. И поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере над ним пребывает отрицание управления Творца, страшно подумать, и действующий скрывается от него.
2: Причина этого в том, что до того, как человек удостоился отдающих келим, он не способен получать благо и наслаждение от Творца. Получается, что он ощущает зло, и из-за этого человек не может удостоиться истинной веры до того, как он исправил свое зло, которое называется получением ради получения. Получается, что благодаря Торе, которая возвращает его к источнику, то есть чтобы он получил отдающий келим, он удостоится свойства веры, которое называется праведность. И она является свойством веры из-за того, что он велик и правит всем. А не то, чтобы основа его веры была бы ради получения какой-либо компенсации. А кроме того, мы поймем то, что мы спросили о словах Раби Хиски, в которых он больше выясняет значение слов «черствое сердце». И он объясняет, что они отдаляются от Творца, и потому они далеки от праведности цдака. И мы спросили, неужели возможно, чтобы приближение к Творцу было бы причиной, позволяющей давать цдака, милостыню. Ведь какая связь есть между одним и другим? Так написано в комментарии Сулам. Раби Хизкия не противоречит Раби Аба, а выясняет больше, чем он. И мы спросили, но ведь выяснение Раби Хизки труднее понять.
1: И согласно тому, что мы выяснили выше, получается, что Раби Хизкия выясняет больше, что означает, что они называются «черствые сердцем», и поэтому они далеки от праведности или милостыни. Это одно и то же слово, цдака. Ведь то, что Раби Аба говорит, что они отдалились от Торы, это будет считаться, что они просто должны изучать Тору. И благодаря этому они удостоятся праведности, которая называется верой. Хотя Раби Аба имел в виду, что благодаря Торе они придут к подобию по форме, которая называется «отдающими келим». Потому что до того, как у них есть келим отдачи, они не могут прийти к свойству истинной веры, как написано в комментарии Сулам. Поэтому Раби Хизкия объясняет больше и говорит проще, что черствым сердцем называются те, кто отдаляется от Творца. То есть, из-за того, что они не хотят приблизиться к Творцу, так как они жесткие сердцем, из-за этого они далеки от праведности. И потому, как сказано выше, невозможно удостоиться свойства веры, которое является свойством праведности, до того, как они удостоились приблизиться к Творцу, что называется подобием по форме. И это келим отдачи. А то, что Раби Аба не объясняет так,

0: Проверка звука.
1: Звук нормальный.
0: И у тебя нормальный.

0: Buenas noches, Клиолами.
1: Доброе утро.
0: И estamos reunidos al servicio.
1: Мировой Кли, мы собрались.
0: Un trabajo inmenso, el trabajo de adherirnos al Creador.
1: Мы собрались для того, чтобы сделать эту великую работу. Работа заключается в том, чтобы слиться с Творцом в этом работе. Когда мы говорим о Творце, это что-то абстрактное. Мы же не знаем, кто такой Творец. Но Творец создал все звезды и всю материю в мире и дал нам разум и сердце, чтобы мы поняли это, и мы служим самому великому царю в мире. А как мы это делаем? Когда мы встречаемся вместе в молитве, мы служим великому царю, царю мира, Творцу, и это то, что мы можем сделать в своей жизни, служить ему. Эхаим.
2: Барасулам, статья на окончание книги Зоар. Служение рабу всем телом своим и всем существом своим с целью доставить ему наслаждение, приводит его к слиянию с Равом, то есть к подобию по форме. И благодаря этому он получает знания и мысли своего Рава по принципу «из уст в уста», что является слиянием руха-беруха, духа с духом. И таким образом он удостаивается достижения величия Творца в той мере, в которой отдача превращается в получение. Еще раз. Служение Раву всем телом своим и всем существом своим с целью доставить ему наслаждение приводит его к слиянию с Равом, то есть к подобию по форме. И благодаря этому он получает знания и мысли своего Рава по принципу «из уст в уста», что является слиянием руха-беруха, духа с духом, и таким образом он удостаивается достижения величия Творца в той мере,

0: которая отдача превращается в получение.
1: Второй отрывок, статья на окончании книги Зоар Бальсулама. «Сказали наши мудрецы, сделай себе рава и купи себе товарища, то есть чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия своего рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят его рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии рава, каждый получает ощущение его величия. Таким образом, отдача раву меняется, становится получением энергии, то есть в той мере, в которой она все же приводит его к занятиям Торой и заповедями Лишма. Еще раз прочитаем. «Сказали наши мудрецы, сделай себе рава и купи себе товарища, то есть чтобы человек мог создать себе новое окружение, которое поможет ему достичь величия рава, а именно с помощью любви к товарищам, которые ценят рава. Ведь благодаря беседе с товарищами о величии своего рава каждый получает ощущение его величия. Так что отдача раву превращается в получение и в энергию, то есть в той мере, в которой она все же приводит его к занятиям, которые заповедям Лишма».
0: Третий отрывок. Рабаш, статья «Сделай себе раву и купи себе товарища один». Когда человек работает в свойстве «сделай себе раву» и верит в то, что они — жизнь наша и долголетие наше, в той мере, в которой он чувствует, что это его жизнь, у тела уже есть достаточно сил, чтобы оно могло преодолеть все препятствия, как сказано выше в примере. Поэтому всю работу, которую человек совершает как в Торе, так и в молитве, он должен сконцентрировать тогда на том, чтобы достичь величия и важности рава. Еще раз. Когда человек работает в свойстве «сделай себе рава» и верит, что они — жизнь наша и долголетие наше, в той мере, в которой он чувствует, что это его жизнь, у тела уже есть достаточно сил, чтобы оно могло преодолеть все препятствия. Поэтому всю работу, которую человек совершает как в Торе, так и в молитве, он должен сконцентрироваться тогда на том, чтобы достичь величия и важности рава.
1: Семинар в молчании. Укрепим нашу связь с равом в течение урока, чтобы достичь слияния с Творцом. Еще раз. Укрепим нашу связь с равом в течение урока, чтобы достичь слияния с Творцом. Семинар в молчании.

0: Здравствуйте. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 7 октября 2002 года. Статья «Что такое путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе». Статья находится в книге «Труды Рабаша». 947-я страница, 2-й том. Прочитаем вместе в десятках статью в нашем распоряжении. 26 минут, пожалуйста.
1: Китве Рабаш, амуд 947, маамар Махудер.
2: Труды Рабаша, статья, что означает, что благодаря Торе человек удостаивается праведности и мира.
0: Что означает путь в начале тернистый, а в конце прямой в духовной работе? Мидраш и Танхума сказано: «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Написано об этом, не из уст ли Всевышнего исходят бедствия и блага. Также и Моше приготовил перед ними два пути — добра и зла, путь жизни и путь смерти, благословение и проклятие. Есть притча о старце, сидевшем у дороги, и были перед ним два пути. Один был в начале тернистый, а в конце гладкий, а другой в начале гладкий, а в конце тернистый. И он сидел у развилки этих дорог и предостерегал прохожих. И говорил им: «Несмотря на то, что вы видите начало первого пути тернистым, идите по нему. Ибо конец его гладкий, и тот, кто был умный, слушался его и шел по этому пути, прилагая некоторые усилия, благополучно шел и благополучно приходил к цели. Но те, кто не слушали его, шли и терпели неудачу в конце. И сказано об этом: и выбери жизнь, ты и потомки твои». И понимать это в плане духовной работы следует так, что в работе по исполнению Торы и заповедей нужно различать два пути. Первое — ло лишма, второе — лишма. Как известно, в работе следует различать цель творения и исправление творения. И цель творения такова, что человек должен прийти к совершенству, то есть чтобы удостоился блага и наслаждения, ибо есть жизни Творца дать творениям благо и наслаждение. И это называется Его, Творца, желанием насладить свои создания, и поэтому все создания стремятся только получить благо и наслаждение. И поэтому каждый день человек стремится получить заново благо и наслаждение и не удовлетворяется тем, что было у него в прошлом. А каждый день человек заново начинает получать благо и наслаждение. То есть человек вынужден получать каждый день удовольствие и наслаждение. И есть люди, которые сейчас получают удовольствие от того, что получили благо и наслаждение в прошлом. Но если они не могут испытать сейчас удовольствие от прошлого, это не называется, что у него есть сейчас удовольствие от прошлого. То есть человек обязан чувствовать каждый день удовольствие. И по поводу ощущения наслаждения, человек может испытывать наслаждение даже то, что заработал вчера. Или же он способен ощутить удовольствие сегодня от того, что вчера получил почет и так далее.
2: находим в соответствии с этим, что понятие наслаждения должно быть, когда человек чувствует каждый день заново, что он получает удовольствие. Но только от того, что он получает наслаждение в настоящем, он сможет получать удовольствие как от прошлого, так и от будущего.

0: Ибо только ощущение наслаждения в настоящем означает, что у него есть наслаждение. Поэтому, как в материальном, так и в духовном, человек должен получать ощущение, что он сейчас наслаждается жизнью. И неважно, прошлого или от будущего. Ведь может быть самое большое благое наслаждение, но если человек не ощущает это благое наслаждение в настоящем, он может умереть из-за страдания от того, что он испытывает сейчас в настоящем, что не, ему нет чего получить наслаждение. И, разумеется, это зависит от ощущения страдания, которое он испытывает сейчас. И в этом люди не равны между собой, то есть в степени страданий. Но все люди должны испытывать наслаждение в настоящем. Однако так же, как в материальном, то есть в еде, питье, во сне и тому подобное, есть люди, которые должны есть много, и пить много, и спать много.
1: Также в ощущении наслаждения есть различия между людьми в мире потребности ощущать наслаждение. Скажем, есть люди, нуждающиеся в сильных ощущениях, и есть люди, которые довольствуются малым. Но то, что одинаково у них, у всех, что все они должны испытывать наслаждение в настоящем. Если они могут найти себе наслаждение в настоящем от того, что было у них когда-то, и не могут вообразить себе наслаждение в будущем, которое осветило бы, нынче нет у них права на существование в мире, и это исходит от того, что желанием Творца в цели его творения было его желание насладить свое создание. Поэтому дано нам для благословения ежедневно произносить 100 благословений. Как сказали мудрецы, должен человек произносить 100 благословений каждый день. И также человек должен каждый день произнести 4 раза молитву «Шма Исраэль», молитве о жертвоприношении, «Декурбанот», утренней молитве «Церор», вечерней молитве «Аравит» и перед сном «Арамита», а также молиться 3 раза в день. И это указывает на то, что в духовном необходимо притягивать каждый раз особый свет, относящийся к исполнению. И смысл этого в том, что поскольку благое наслаждение, которое Творец задумал дать творениям, творения не способны получить за один раз. Сделанного исправления, которое называется сокращением, чтобы творения получили благо и наслаждение в отдающие килим, а не в получающие килим. Поэтому только согласно работе, совершаемой творениями, свет Творца распространяется вниз к творениям.
0: И из сказанного следует, что когда человек начинает работу, то по природе своей он не понимает, что стоит совершить какое-то движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому Рамбам говорит, что нужно начинать выполнять Тору и заповеди ради получения вознаграждения по указанной выше причине, потому что человек не может понять иначе. Однако потом раскрывают человеку, что он должен выполнять все действия ради отдачи. И поскольку тело не может согласиться с этим, то человек начинает задавать вопросы. Почему я не могу идти путем, которым идет весь мир, на котором все усилия прилагают для выполнения действий, а над намерением ради отдачи нет у них никакой работы? А в случае, когда говорят мне, что нужно идти по пути ради отдачи, я должен делать двойную работу. То есть у меня есть работа по практическому выполнению Торы и заповедей, а также работа над намерением ради отдачи. Выходит, что у меня есть двойная работа по сравнению с тем, что есть у всех в мире. Если так, то тело человека кричит: «Чего ты хочешь от моей жизни?»